тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола. Ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

Господи, я любви твоей прошу, Господи, но ее не выношу на пути твоем. Всю Голгофы да кресты и сожженные мосты на пути.

0: оті твоє, все колгофи да кресты и сошенные мосты на пути. На пути твоє, все колгофи да кресты и сошенные мосты на пути.
1: Духовное слово.
2: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный патырик». Читает Денис Гаврилов.
3: Об Авве Тифое. Рассказывали об Авве Тифое, как скоро воздевал он руки свои, становясь на молитву. Ум его тотчас восхищался горе. Потому, когда случалось ему молиться с братьями, он старался скорее опускать свои руки, чтобы ум его не оставался надолго в восхищении. Авва Тифой говорил: «Странничество есть обуздание языка своего». Брат спросил Авву Тифоя: «Как мне сохранить сердце свое?» «Как нам сохранить сердце свое, — отвечал старец, — если язык и чрево отверсты?» Авва Матой говорил об Авве Тифое, что нет человека, который бы мог упрекнуть Авву Тифое в каком-либо деле. Авва Тифой подобен чистому золоту, стоящему на весах. Авва Тифой некогда сидел в своей келье, а брат стоял близ него. Авва, не видя его, вздохнул. Не заметил он брата близ себя, потому что был в восхищении. Но после Авва поклонился брату и сказал: «Прости меня, брат, еще не сделался я монахом, потому что вздохнул при тебе». Брат спросил Авву Тифоя: «Какой путь ведет к смирению?» Старец отвечал: «Путь к смирению есть воздержание, молитва и признание себя ниже всякой твари». Об Авве Тимофее. Авва Тимофей, пресвитер, говорил Авве Пимену: «Есть одна женщина в Египте, которая живет блудно, а доходы отдает в милостыню». «Она не останется блудницей, — сказал Авва Пимен, — ибо в ней виден плод веры». Вскоре после сего пришла к пресвитеру Тимофею мать его. Он спросил ее: «Что, еще та женщина продолжает блудодействовать?» «Да», — отвечала ему мать, — «у нее стало еще более любовников, но она все отдает в милостыню». Авва Тимофей сказал об этом Авве Пимену, а Авва Пимен опять отвечал ему: «Не останется она блудницей». Мать Авва Тимофея пришла в другой раз к нему и сказала: «Знаешь ли, блудница та хотела идти со мной, просить тебя, чтобы ты помолился о ней, но я не взяла ее». Авва Тимофей сказал об этом Авве Пимену, а сей говорит: «Лучше сам пойди и навести ее». Авва Тимофей пошел и был у нее. Блудница, увидев Авву Тимофея и услышав от него слово Божие, пришла в сокрушение и плакала. Потом сказала ему: «Отныне я прилеплюсь к Богу и не стану более блудодействовать». Вскоре после сего поступила она в монастырь и вела жизнь богоугодную. Об Авве Фоке. Авва Фока из киновии Аввы Феогния Иерусалимского рассказывал: «Когда жил я в скиту, в кельях был некто Авва Иаков-младший, у которого отец его по плоти был отцом духовным. В кельях две церкви, одна для православных, которой и он принадлежал, а другая для апасхистов. Авва Иаков имел благодать смиренномудрия, за что был любим всеми, как православными, так и апасхистами. Православные говорили ему: «Смотри, Авва Иаков, чтобы не обольстили тебя апасхисты и не увлекли в общение с собою». И апасхисты также говорили ему: «Знай, Авва Иаков, что ты, сообщаясь с дефизитами, погубляешь душу свою, ибо они несториане и клевещут на истину». Авва Иаков, как человек простой, находился в затруднении, слушая, что говорили ему с обеих сторон. Наконец овладело им беспокойство, и он пошел молиться Богу. Заключился в келье, которая была в уединении вне лавры, и надел на себя погребальные одежды, как бы перед смертью. Ибо отцы египетские имеют обыкновение сберегать до смерти своей левитон и куколь, в которых принимают святой монашеский образ, и в них погребаться. В продолжении жизни надевают их только по воскресным дням для приобщения святых тайн, и тотчас же после скидают. Итак, Авва Иаков, удалившись в помянутую келью и стоя на молитве пред Богом, столько изнурил себя постом, что, наконец, пал на землю и лежал распростертым. Сказывал он, что в эти дни много пострадал от демонов, особенно в уме. По прошествии 40 дней Иаков видит, что к нему входит отрок с веселым лицом и говорит ему: «Авва Иаков, что здесь ты делаешь?» Иаков вдруг осиян был светом и, почувствовав в себе силу от видения отрока, отвечал ему: «Господи, ты знаешь, что со мною делается. Одни говорят мне: не оставляй церкви православных, другие говорят: дефизиты тебя прельщают. Недоумевая и не зная, что делать, я решился на такой подвиг». Господь отвечает ему: «Хорошо там, где ты». И тотчас при сём слове Авва Иаков увидел себя пред дверьми Святой Церкви православных последователей Халкидонского собора. Авва Фока рассказывал еще: «Авва Иаков, перешедший в скит, сильно был искушаем от демона блуда, и, находясь близ опасности, пришел он ко мне и открыл мне свое состояние. Потом сказал: «Через 2 дня я уйду в такую-то пещеру. Прошу тебя ради Господа, никому об этом не сказывай, даже отцу моему, но отсчитай 40 дней, и по прошествии их сделай милость, приди ко мне и принеси с собою святого причастия. Если найдешь меня мертвым, похорони меня, а если живым, то приобщи святых тайн». Я обещался, и когда прошло 40 дней, взяв святое причастие, также обыкновенный чистый хлеб и немного вина, я пошел к нему. Приближаясь к пещере, почувствовал я сильный дурной запах, который выходил из пещеры, и сказал сам себе: «Почил блаженный». Вошедший в пещеру, нашел его полумертвым. Он, приметив меня, собрал все силы и сделал небольшое движение правой рукой, напомнив всем движением руки о святом причастии. Я сказал ему: «Имею». Хотел я открыть уста его, но они были крепко сжаты. Не зная, что делать, вышел я в пустыню и сорвал с куста небольшую ветку. Ею с большим трудом едва мог я несколько открыть уста его и приобщил его чеснага тела и крови, раздробляя первое сколько можно мельче. От приобщения святых тайн Авва Иаков получил силу. Немного спустя дал я ему несколько крошек обыкновенного хлеба, размочив их в вине. Потом еще немного, сколько мог он принять. Таким образом, по благодати Божией, через день он пошел со мною, пришел в свою келью и с того времени при помощи Божией освободился от пагубной страсти блуда. Об Авве Феликсе. Братья пришли к Авве Феликсу в сопровождении некоторых мирян и просили его дать им наставление. Старец молчал. Когда же они сильно упрашивали, сказал им: «Вы хотите услышать наставление?» «Так, Авва», — отвечали они. Старец сказал им: «Ныне нет наставления». Когда братья спрашивали старцев и исполняли, что старцы говорили им, тогда сам Бог сообщал старцам дар слова. А ныне, когда только спрашивают, а не делают того, что слышат, Бог отнял у старцев благодать слова, и они не находят, что говорить, потому что некому исполнять слова их». Братья, услышав это, вздохнули и сказали: «Помолись о нас, Авва». Об Авве Филагрии. Некто из святых именем Филагрий, живя в пустыне Иерусалимской, прилежно занимался работой и тем снискивал себе пропитание. Однажды, когда он стоял на рынке и продавал свое рукоделие, кто-то уронил кошелек с 1000 монет. Старец, нашедший его, остановился на том же месте, говоря: «Конечно, потерявший воротится». И вот потерявший идет и плачет. Старец отвел его в сторону и отдал ему кошелек. Тот ухватил старца и хотел дать ему что-нибудь из денег, но Авва не принял. Тогда потерявший начал кричать: «Пойдите, посмотрите, что сделал человек Божий». Но старец уже скрылся и вышел из города, не желая прославиться. Об Авве Форте. Авва Форт говорил: «Если Богу угодно, чтобы я жил, то Он знает, как это устроить. Если же не угодно Ему, то зачем мне и жить?» Он не от всех принимал подаяние, хотя лежал на одре болезни. «Если кто принесет мне что-нибудь для меня, — говорил он, — а не для Бога, то мне нечем заплатить ему, и от Бога он не получит награды, потому что принес не для Бога, а таким образом принесшему делается обида. Пребывающие же в Боге и на Него единого взирающие должны быть так благочестивы, что не должны и думать о какой-нибудь обиде, хотя бы 1000 раз случилось им быть обиженными». Об Авве Феодоре Фермейском. Авва Феодор Фермейский имел у себя 3 хорошие книги. Пошел он к Авве Макарию и говорит ему: «Вот у меня есть 3 хорошие книги, и сам я получаю из них пользу, и братья употребляют их и получают назидание. Скажи, что мне полезнее сделать, оставить ли их у себя для собственной пользы и для пользы братьев, или продать их и полученное раздать нищим?» Старец сказал в ответ: «Первое хорошо, но нестяжательность всего лучше». Услышав это, Феодор пошел и продал книги, а деньги раздал нищим. Один брат, живя в келиях, был возмущаем в уединении. Пошел он к Авве Феодору Фермейскому и рассказал ему о своем искушении. Старец сказал ему: «Пойди, усмиряй свой помысл, неси послушание и живи с другими». Брат опять пришел к старцу и сказал: «Не нахожу покоя и среди людей». Старец отвечал ему: «Если ты ни один, ни с другими не находишь покоя, то зачем пошел ты в монашество? Не для того ли, чтобы переносить скорби? Скажи мне, сколько лет ты монахом?» 8, — отвечал брат. Старец сказал ему: «Я 70 лет монахом и ни в один день не находил покоя, а ты через 8 лет хочешь иметь покой?» Услышав это, брат ободрился и пошел. Брат пришел однажды к Авве Феодору и пробыл при нем 3 дня, прося у него наставления. Но Авва не отвечал ему, и брат пошел печальный. Ученик Аввы говорит ему: «Авва, почему не дал ты брату наставления? Он пошел с печалью». Старец отвечал ему: «Правда, я не говорил с ним, ибо он торговщик и хочет прославляться чужими изречениями». Авва Феодор говорил: «Если ты будешь иметь с кем-нибудь дружбу и случится ему впасть в искушение блуда, то, если можешь, подай ему руку и подними его. Если же он впадет в ересь и, несмотря на твои убеждения, не обратится, то скорее отсекай его от себя, чтобы, если замедлишь, и самому тебе не упасть с ним в яму. Сказывали об Авве Феодоре Фермийском, что многих превосходил он сими тремя главными добродетелями – нестяжанием, подвижничеством и удалением от людей. Авве Феодору случилось некогда быть в скиту вместе с братьями. Во время обеда братья с благоговением брали чаши молча и не приговаривали «прости». Авва Феодор сказал: «Монахи потеряли свое благородство, не говорят уже «прости».» Один старец пришел к Авве Феодору и сказал ему: «Вот такой-то брат возвратился в мир». Авва Феодор отвечал ему: «Ты дивишься сему? Не удивляйся, но подивись лучше, когда услышишь о ком-либо, что возмог он избежать врага». Один брат, пришедший к Авве Феодору, начал говорить и рассуждать о таких делах, которых он еще не делал. Старец говорил ему: «Ты еще не приобрел корабля, не положил на него своих пожитков и прежде плавания уже прибыл в город. Не так надобно, а когда наперед сделаешь дело, тогда приходи говорить о том, о чем теперь говоришь». Авва Феодор пришел однажды к Авве Иоанну, который от рождения был евнухом, и между разговором сказал: «Когда мы жили в скиту, занятия души были для нас делом, а рукоделие почитали мы как бы прибавлением к делу. А ныне занятие души сделалось как бы прибавлением к делу, а прибавление — самим делом». Один брат спросил Авву Феодора: «Что это за дело души, которое ныне почитаем мы как бы прибавлением к делу? И в чем состоит это прибавление, которое почитаем ныне за дело?» Старец отвечал: «Все, что бывает по заповеди Божией, есть дело души. А что работаем и собираем по собственному рассуждению, это должны мы почитать прибавлением к делу». «Объясни мне сие дело», — сказал брат. Старец отвечает: «Вот, например, слышишь ты, что я болен, и ты должен посетить меня, но говоришь сам в себе: оставить ли мне свое дело и теперь же идти к нему? Нет, я прежде окончу свое дело, а потом пойду. А между тем тебе представится случай к другому делу, и ты, может быть, вовсе не придешь. Еще другой брат говорит тебе: помоги мне, брат, но ты рассуждаешь, должно ли мне оставить свое дело и идти работать с ним. Если же ты не пойдешь, то оставляешь заповедь Божию, то есть дело души, и делаешь прибавление, то есть рукоделие». Он же говорил: «Превосходнейшая из добродетелей добродетель – никого не презирать». Говорил также: «Человек, который познал сладость кельи, бегает своего ближнего, хотя и не презирает его». Еще говорил: «Если я не отсеку от себя сей жалостливости, то она не даст мне быть монахом». Еще говорил: «Многие в настоящее время достигли покоя, прежде нежели Бог даровал им его». Еще говорил: «Не ложись спать там, где есть женщина». Один брат сказал Авве Феодору: «Я хочу исполнять заповеди». Старец отвечал ему: «И Авва Феона также некогда говорил: хочу при помощи Божией выполнить намерение мое. Принесший в пекарню муки, он испек из нее хлебы. Когда попросили у него бедные, он отдал им хлебы. Когда же попросили еще другие, отдал им корзины и одежду, которую носил, и взошел в келью свою, опоясанный мафорием. А при всем том он осуждал себя за то, что не исполнил заповеди Божией». Однажды Авва Иосиф сделался болен и послал к Авве Феодору сказать: «Приди ко мне, чтобы видеть мне тебя прежде разлучения с телом». Это было среди недели. Старец не пошел, а послал сказать: «Если ты проживешь до субботы, приду, а если отойдешь, увидим друг друга в том мире».
2: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

Андрей Моисеевич Симоновский, представитель русской медной компании. Национальный уполномоченный по правам человека Татьяна Георгиевна Мерзлякова и другие друзья учебной обители. Церемония открытия в актовом зале началась с общей молитвы. С приветственными словами к учащимся обратились почетные гости, а в завершение встречи первокурсникам были торжественно вручены студенческие билеты. Почетные гости совершили обход нового здания. Экскурсию для них провел лично митрополит Евгений. Высокопоставленные гости осмотрели библиотечный центр с уникальным собранием старинных фолиантов, посетили кельи, современные жилые комнаты для семинаристов. В жилом блоке, рассчитанном на более чем 160 человек, оборудованы комнаты площадью 15 квадратных метров для проживания двоих семинаристов. Экскурсия продолжилась в просторном холле учебного заведения. Здесь, в самом центре, размещена скульптура небесной покровительницы наук и образования святой великомученицы Екатерины, а напротив – напутствие святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла семинаристам. Главная цель обучения – должным образом подготовить себя для дальнейшего ревностного служения на пользу Церкви Божией. Стать способным каждому на своем месте убедительно свидетельствовать о Христе, ближнем и дальнем. Светлые коридоры и холлы Уральской духовной школы украшают галерея портретов патриархов Русской Православной Церкви, картины современного уральского художника Леонарда Гусева, посвященные русским поэтам и писателям, а также полотна на библейские сюжеты, создающие особую атмосферу храма образования. И, конечно же, выпускные виньетки, фотографии выпускников Екатеринбургской духовной семинарии. Масштабы нового здания Уральской духовной школы впечатляют. Общая площадь составляет 14 тысяч квадратных метров. Инфраструктура включает столовую на 151 посадочное место, актовый зал на 222 человека, современную библиотеку с книгохранилищем и просторный спортивный зал площадью свыше 650 квадратных метров. Учебная зона нового корпуса насчитывает 12 классов на 10 и 20 человек, 2 аудитории на 45 мест, а также 8 аудиторий со специальной шумоизоляцией для занятий церковным пением. В спортивном зале площадью более 650 квадратных метров для семинаристов созданы все условия для занятий физической культурой и спортом. Современное оборудование зала позволяет воспитанникам играть в волейбол и другие виды спорта. В учебном заведении уже работают секция самбо, которая помогает развивать навыки самообороны, укреплять дух и тело, воспитать дисциплину и командный дух, а также шахматное направление, открытое в прошлом году. На территории семинарии также размещен полноценный медицинский блок с кабинетами терапевта, стоматолога и процедурный. Новое здание полностью адаптировано для людей с инвалидностью. Безопасность учебного заведения обеспечена современными техническими средствами, круглосуточным пожарным, антитеррористическим и пропускным контролем. Далее в этом выпуске. В рамках экспедиции «Вороний остров» команда добровольцев провела противоаварийные и восстановительные работы в часовне усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Работы в часовне, расположенной в Медвежьегорском районе Карелии, идут при поддержке музея-заповедника Кижи. Экспозиция организована проектом «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». За 20 лет существования проекта проведено более 690 экспедиций. Святое Елисаветинское сестричество Милосердия Башкортостанной митрополии совершило паломническую поездку к святыням, связанным с почитанием чудотворной иконы России, Табынской иконы Пресвятой Богородицы. Возглавил поездку духовник сестричества протоиерей Рамил Гореев. Посетили поселок Красноусольский Гафурийского района и Свято-Вознесенский храм села Табынского. Паломники приложились к святыне, окунулись в целительные воды святого источника и прикоснулись к истории православия в Башкортостане. И в завершение выпуска. В праздник Донской иконы Божией Матери в первый день нового учебного года

0: года митрополит Челябинский Имиаский Алексий совершил божественную литургию в храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла на территории Челябинской православной гимназии во имя святого праведного Симеона Верхотурского. Правящему архиерею сослужили директор гимназии иерей Александр Власов и другие клирики. Песнопение службы исполнил архиерейский хор. На богослужении молились ученики православной гимназии с 1 по 11 класс, педагоги и родители. Многие первый день учебного года начались с причащения святых Христовых тайн. В проповеди митрополит Алексий поздравил всех с праздником Донской иконы Богородицы, покровительницы России, с продолжающимся празднованием Успения Божией Матери, а также с Днем Знаний и началом обучения. Здесь закладывается фундамент для всей вашей дальнейшей жизни. Самое главное, что здесь вы учитесь дружбе, учитесь общению между собой, учитесь тому, чтобы быть достойными гражданами Отечества, которые могут сделать что-то полезное для общества. Приобретайте те знания, которые развивают вас и интеллектуально, и духовно. По окончании литургии священнослужители окропили учеников святой водой. Напомним, в минувшее воскресенье, 30 августа, митрополит Челябинск-Имиасский Алексий совершил божественную литургию и молебен на начало нового учебного года в Кафедральном соборе Рождества Христова. За богослужением также молились учащиеся и педагоги Челябинской православной гимназии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

унигоженец применение или приложение синения, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Воспевай, благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, пренепорочное согрешение, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвасят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. якас усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного возвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подожди, Господи, оставление грехов всем прежде, отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздажь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 4 сентября по новому стилю или 22 по старому. И сегодня мы совершаем память мучеников конца 3-го, начала 4 века Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих, священномученика Афанасия, епископа Тарсийского, Киликийского, преподобной Анфусы и слуг ее мучеников Харисима и Неофита, мученицы Евлалии, Девы, преподобного Исаакия Оптинского, подвижника 19 столетия, священномученика Горазда, епископа Чешского и Моравско-Силезского, пострадавшего в 1942 году, священномучеников первой половины 20 века Макария, гневавшего епископа Орловского, Иоанна Бояршинова и Алексия Наумова, пресвитеров, священномучеников Федора Смирнова, епископа Пензенского, и с ним Василия Смирнова и Гавриила Архангельского, пресвитеров, священномучеников Иоанна Троянского, епископа Великолукского, Алексея Орлова, архиепископа Омского, Александра Радьковского, Михаила Люберцева и Феодора Малеровского, пресвитеров, преподобномучеников Илариона Цурикова, Иоанна Лабы и Иерофея Глазкова, иеромонахов. Прославляется икона Божией Матери Грузинская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем священномученика из числа архиереев Русской Православной Церкви. Священномученик Иоанн, в миру Иван Ефимович Троянский, родился 10 ноября 1862 года в селе Новоклинском Воронежской губернии в семье священника. Окончил Тамбовскую духовную семинарию и 10 сентября 1884 года был рукоположен в сан священника. После смерти жены отец Иоанн в 1922 году был рукоположен обновленческими епископами во епископа. В ноябре 1924 года он прервал отношения с обновленцами, за что был ими запрещен в священнослужении. В начале 1925 года он принес покаяние в православной церкви и как ставленник епископов старого поставления был принят в сущем сане и назначен епископом Акмалинским и Петропавловским, викарием Омской епархии. 9 марта 1932 года епископ Иоанн был назначен на кафедру в Рыбинск, но власти не простили ему ухода от обновленцев, и вскоре после назначения он был арестован и приговорен к 3 годам ссылки. По возвращении из ссылки в 1935 году он был назначен епископом Великолукским и Торопецким и поселился в городе Торопце Тверской области. Получив с большим трудом от гражданских властей регистрацию и разрешение на богослужение в храмах города, он старался служить как можно чаще, за каждым богослужением обращаясь к молящимся с проповедью. Недоброжелатели донесли в НКВД, что он в своих проповедях говорит о несомненном бытии Бога, о том, насколько большое значение имеют в нашей жизни святость и святые, а также чудотворные иконы. Он свидетельствовал, что чудеса, совершаемые по молитвам святых и по обращению верующего к чудотворному образу, это факты. Доносчики утверждали, что он к тому же заманивает в церковь детей гостинцами и печеньем. Так, например, в Вознесенской церкви он посреди храма раздавал детям конфеты и пряники. 23 июля 1937 года епископ Иоанн был арестован и заключен в Торопецкую тюрьму. Начались допросы. Следствие располагает документами, что вы у себя на дому исполняете религиозные обряды. Вы подтверждаете данные следствия? Да, подтверждаю. Я действительно допустил однажды по усопшему отслужить панихиду в своем доме. Кроме этого, я регулярно у себя на квартире проводил вечерние и утренние службы, ответил епископ. Ваши взгляды на обновленчество? По каноническим правилам, обновленчество – это ересианство. Обновленчество зародилось давно, оно борется за новшество в жизни духовенства. Безусловно, православная церковь с обновленчеством борется. Ваше личное влияние на обновленчество по Великолукской епархии. Личного, видимого влияния на обновленчество мною не проявлялось. Тем не менее, за последнее время по Великолукской епархии прибавилось 4 церкви тихоновской ориентации за счет обновленчества. Следствие располагает данными, что вы, как епископ, с целью привлечения к церкви людей детского возраста, практиковали в своей деятельности раздачу конфет, печенья детям, находясь в церкви и на улице. Вы эти данные подтверждаете? Да, признаю, что я иногда раздавал детям конфеты, печенье, находясь в церкви и на улице. В основе при этом у меня была жалость к детям. Как нищему каждый православный подает копеечку, так и детям, я считаю, нужно оказывать внимание и заботу. Вы допускали в своей деятельности проповеди вне стен церкви? Да, признаю себя виновным, что я произносил проповедь религиозного содержания вне стен церкви. Вызывали свидетели из тех, кто был готов лжесвидетельствовать против епископа. Они говорили, например, что Троянский, посещая церковь, произносит проповеди контрреволюционного содержания. Так, в начале июля 1937 года Троянский, будучи в Вознесенской церкви, говорил: «Апостол Павел страдал за веру христианскую, и ему были не страшны ни пытки, ни казни, а мы изменяем вере, боясь репрессий». Троянский систематически ведет борьбу с обновленчеством. В результате 13 священников перешло в тихоновскую ориентацию. В мае месяце, будучи в гостях у гражданина Федорова Михаила, Троянский критиковал современные моды в СССР и говорил, что эти моды неизбежно приведут к вырождению юношества. В справке, составленной по требованию НКВД, председатель Торопецкого горсовета написал, что епископ принимал активное участие в ходатайстве об открытии закрытых церквей города Торопца. 31 августа тройка НКВД приговорила преосвященного Иоанна к расстрелу. Епископ Иоанн был расстрелян 4 сентября 1937 года. Святый священномученичи Иоанне, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургской епархии в конце августа стартовал образовательный интенсив «Евангельские притчи» для руководителей приходских библейских групп. В рамках секционной программы 22-го съезда православных законоучителей, который проходил в уральской столице 25 и 26 августа 2026 года, заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин встретился с приходскими специалистами епархии, выпускниками и учащимися Центра подготовки церковных специалистов имени священномученика Фаддея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии. Во встрече приняли участие клирик храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Полесского, иерей Никита Заболотнов и руководитель сектора катехизации отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии Никита Габдрахманов. Игумен Иоанн провел первое занятие интенсива с чтением и изучением евангельской притчи о сеятеле, с демонстрацией методик, предлагаемых патриаршей программы изучения Библии для начинающих руководителей приходских библейских групп. В дальнейшем группа приходских педагогов под руководством преподавателя Центра подготовки приходских специалистов имени священномучеников Фаддея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии Дмитрия Борисовича Осипова продолжит занятия по программе интенсива. В процессе образовательного цикла его участники пройдут стажировку в качестве руководителей приходских библейских семинаров, что поможет в дальнейшем увеличить число приходских библейских групп в Екатеринбургской епархии. Курс интенсива состоит из 10 занятий. Предлагаемый порядок притч выстроен как последовательный путь духовного восхождения от слышания Слова Божия до ответа на страшном суде. Каждая последующая притча развивает и углубляет тему предыдущей. Интенсив был апробирован на занятиях со студентами из Африканского экзархата Русской Православной Церкви и в ходе одной из смен летнего библейского лагеря Святогорье в начале августа 2026 года. Напомним, съезд православных законоучителей проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимают участие около 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий. Среди участников – настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. 22-й съезд православных пастырей и педагогов воскресных школ, посвященный теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий», проходил в уральской столице в течение 2 дней, 25 и 26 августа 2026 года. Инициатива проведения интенсива в епархиях впервые была высказана в ходе курсов повышения квалификации для сотрудников епархий, ответственных за распространение патриаршей программы изучения Библии в апреле 2026 года. Интенсив «Евангельские притчи» может быть предложен в качестве практического дополнения к учебной программе центров церковных специалистов. Далее в этом выпуске. Оргкомитет 6-го областного детско-юношеского конкурса эссе и видеороликов «Мой город Святой Екатерины» объявил тему конкурсного сезона. В этом году тема конкурса

Цитата из произведения Чингиза Айтматова. «Добру человек у человека учится». Конкурс проводится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Подписание документа состоялось в рамках сессии «Системный ответ разрушительной идеологии сквернословия через объединение. Роль образовательной организации» областного августовского педагогического съезда. Манифест провозглашает отказ от сквернословия как нормы и запускает системную работу по защите чистого слова в образовательной среде. Документ подписали региональное министерство образования, Екатеринбургская метрополия и общественные организации. И в завершении выпуска. Патриаршая гуманитарная миссия провела ежегодную благотворительную акцию «Ко дню знаний». Благодаря поддержке жертвователей на платформе «Поможем» были закуплены и собраны 920 комплектов канцелярских товаров, необходимых для учебы. Наборы для школьников общим весом более 2 тонн были доставлены и переданы детям из многодетных неполных семей, детям-сиротам и детям с инвалидностью, проживающим в Мариуполе, Донецке, Лисичанске, Северодонецке, Токмаке, Скадовске, Горловке, Белгороде и Валуйках. Ежегодно Патриаршая гуманитарная миссия к началу учебного года закупает и передает детям, проживающим в зоне конфликта, школьные принадлежности. Дети пойдут в школу с новыми тетрадками, ручками, красками и всем необходимым, прокомментировала руководитель отдела социальной помощи Патриаршей гуманитарной миссии Елена Иванова. Это важно. Являясь инструментом школьников, удобные канцелярские товары вызывают у детей радость, повышают их интерес к учебе. Такая помощь дает семьям уверенность в том, что они не остались без помощи в сложной ситуации. Учитывая, что сбор детей в школу является финансово затратным, у родителей появляется возможность перенаправить деньги на полноценное питание, одежду, оплату жилищно-коммунальных услуг и вещей первой необходимости. В зависимости от возраста школьников, наборы разделены на 2 категории – для младших классов и для старшеклассников. В каждый комплект вошли тетради, письменные принадлежности, канцелярские товары для уроков труда и рисования, а также линейки и точилки. Все, что может понадобиться ребенку в новом учебном году. Наборы канцелярии закупались на пожертвования обычных людей со всей страны. Водители отважно доставляют грузы по непростому маршруту. Из маленьких капель добра собралась одна большая детская радость. Это был выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во славе всех Твоих, и победиши в них да судить идти, все во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научи беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избавим от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася от неживота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбих, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Упомяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажить и Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Возлюбленные Господи, братья и сестры, в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Марка, 5 глава, с 22 по 24 стихи, а также с 35 по 6 главу, 1 стих. «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: „Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива“. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходит от начальника синагоги и говорят. Когда он еще говорил сие, приходит от начальника синагоги и говорят: „Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?“ Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: „Не бойся, только веруй“. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: „Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит“. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывший с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: „Талифа куми“, что значит „девица, тебе говорю, встань“. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Дорогие друзья, а сейчас обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом, архиепископом болгарским. Люди начальника синагоги почитали Христа одним из обыкновенных учителей, почему просили прийти и помолиться девице, а напоследок, когда она умерла, подумали, что он уже не нужен после смерти ее. Но Господь ободряет отца, говоря: „Только веруй“. Между тем не позволяет никому идти за собою, кроме трех учеников, потому что смиренный Иисус ничего не хочет делать на показ. При его словах, что девица не умерла, но спит, смеются. Это попущено с тем, чтобы позже не имели предлога говорить, что она была в обмороке и не дива, если он воскресил ее. Напротив, чтобы сами себя уличили собственным свидетельством о воскрешении им действительно умершей, так как даже смеялись над его словами, что она не умерла, но спит. Господь берет от раковицу за руку, дабы сообщить ей силу, а велит дать ей есть для того, чтобы удостоверить воскрешение как в действительном, а не в мнимом происшествии.
1: Вы слушали Евангелие дня на православном радиоканале «Воскресенье».

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Группа прихожан храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете совершила восхождение на вторую по высоте вершину Среднего Урала, гору Косвинский камень. Высота ее 1520 метров. Экспедиция проходила с 21 по 23 августа 2026 года. Это была вторая попытка восхождения на суровую вершину Северного Урала. В первый поход прихожане отправились в марте 2026 года. Путь к вершине вновь оказался серьезным испытанием. Участникам пришлось преодолевать участки крупного курумника со скальными выступами и горную непогоду. Из-за разделения команды, усталости и потери ориентиров до самой вершины смогли дойти только двое участников. Однако благодаря взаимовыручке вся группа благополучно вернулась в базовый лагерь. Несмотря на суровые условия, путешественники посетили Свято-Пантелеймоновский женский монастырь в Краснотурьинске, где приложились к старинной афонской иконе великомученика Пантелеймона. На спуске попали под дождь и увидели необычайно яркую радугу, воспринятую группой как знак Божьего благоволения. Участники отметили, что несмотря на тяжесть пути, команда уже планирует третью попытку восхождения к упрямой вершине. Далее в этом выпуске. 29 августа второй по величине город Зауралья Шадринск отметил свой 364-й день рождения. Тема нынешнего празднования – традиции Шадринска, традиции России. В рамках Дня города прошел первый региональный фестиваль православной культуры «Русская душа». Фестиваль организован по инициативе Шадринской епархии при поддержке правительства Курганской области и администрации города Шадринска. Праздничные ряды фестиваля были развернуты на Никольской площади в непосредственной близости от кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца. Здесь прошла концертная программа с участием детских и взрослых коллективов. Параллельно работали ярмарка мастеров и мастер-классы. В 14.00 состоялось торжественное открытие паломнического центра, а закрыл фестиваль мужской хор «Держава» из монастыря Ганина Яма, Екатеринбург. Среди участников фестиваля были и представители епархиальной воскресной школы «Благовест» из Кургана. По приглашению в Шадринск ездили юные актеры театра-студии художественного слова «Душа», руководит которым мастер художественного слова, заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Владимировна Манус и педагог кружка «Резьба по дереву» Надежда Волчихина. Юные чтецы показали свое мастерство на сцене, а Надежда Сергеевна и ее помощники учили желающих азам ремесла резьбы по дереву. Наша палатка была расположена рядом с палатками двух монастырей – мужского Долматовского и женского Верхтеченского. Большой интерес был к нашему проекту «Православная карта Курганской области», в рамках которого воспитанники воскресной школы «Благовест» изготовили из дерева серию рельефных миниатюр, повторяющих архитектурные ансамбли храмов и монастырей Зауралья. Нам задавали много вопросов. К нам за стол подсаживались художники, учителя, дети из многодетных семей. У всех получалось с первого раза. Нас просили, чтобы мы провели мастер-класс в резиденции царевны Лягушки, расположенной в бывшей усадьбе шадринского купца Густомесова, рассказала Надежда Волчихина. И в завершение выпуска. Администрация Алтайского биосферного заповедника закрыла все эколого-просветительские маршруты, чтобы избежать рисков для туристов. Это сделали из-за участившихся выходов медведей к людям. Запрет продлится до конца сезона 2026 года. На эколого-просветительском маршруте «Водоскат Учар» демонтировали переправы и сняли тросы, обеспечивающие безопасность на сложных участках. А 17 августа для посещения был закрыт туристический маршрут к водопаду Корбу, сообщили в заповеднике. Алтайский биосферный заповедник включает северо-восточную часть Республики Алтай, Турачакский и Улаганский районы. Общая площадь 871

0: 1000 гектаров. Заповедник образован в 1932 году с целью сохранить Телецкое озеро, кедровые леса и исчезающих животных – соболя, лося, марала и других. Этим летом жители Сибири и Дальнего Востока стали чаще замечать медведей, выходящих к людям. В ночь на 19 августа медведь убил 29-летнюю жительницу Новосибирской области, которая отдыхала в палатке у села Артыбаш в Республике Алтай. На Таймыре зафиксирован второй смертельный случай за сезон. В Иркутской области пострадали двое мужчин. Есть случаи нападений на домашний скот. В Красноярском крае медведи роются в мусоре и утаскивают собак. Эксперты выделяют несколько факторов, которые привели к росту активности медведей. В Иркутской области популяция бурого медведя достигает почти 22,4 тысячи особей. Это превышает допустимый норматив на 4 тысячи. При этом охотники ежегодно добывают всего около 1000 животных, хотя разрешенный лимит составляет 4000, пишет АИФ «Камчатка». Главный охотинспектор Иркутской области Валентин Бороденко обращает внимание на то, что участившиеся нападения объясняются не столько общей численностью зверей, сколько поведением отдельных особей. Дополнительным фактором он называет стихийные свалки пищевых отходов. Медведи привыкают к легкой добыче и перестают бояться людей. Охотник и эксперт по выживанию Василий Федюнин утверждает, что корень проблемы – в повсеместном игнорировании норм безопасности. Туристы оставляют еду в палатках, а продукт с большим содержанием сахара воздействует на медведей подобно наркотику. Есть егерское правило – медведь, который выходит к людям, должен быть изъят из природы. Это потенциально опасная особь, говорит Федюнин. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Барончинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижние Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Рижевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2, Тавда – 104,9, Талица – 105 МГц, Тугулым – 88,6, Туринск – 105,4, Туринская Слобода – 101,5 МГц, Шаля – 106,3, Шамары – 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. У меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что ж, мы продолжаем читать и изучать переписку Ивана Грозного и князя Андрея Курбского. Это памятник древнерусской литературы, который представляет собой цикл писем русского царя Ивана Грозного и его бывшего военноначальника Андрея Курбского. Итак, Дмитрий, мы продолжаем читать эту интересную переписку.
2: Продолжим. Значит, смотрите, я напомню, что эта переписка – замечательный памятник русской публицистики середины XVI века, в котором отражаются очень важные процессы, которые происходили в государстве российском, а именно превращение России в царство, да, то есть в самодержавное государство, укрепление царской власти, которое объективно было необходимо для развития общества, для развития государства, но сталкивалось с противодействием со стороны удельной знати, да, удельных князей, бояр, которые еще помнили времена, когда каждый князь правил своим, так сказать, княжеством независимо от великого князя. А здесь появляется фигура царя, которая как бы приводит всех к такой, ну, субординации. И князь теперь не может отъехать к другому, понимаете, господину на службу. Он не может сам проводить самостоятельную политику. И это вызывало недовольство. И породило настоящую такую борьбу в верхах русского общества между царем и вот этой удельной знатью, что вылилось в такое, так сказать, репрессивные меры, введение опричнины, всяческое кровопролитие. И в частности, это происходило еще на фоне, в общем, не очень удачной затянувшейся войны в Ливонии, когда царь Иван Васильевич Грозный пытался прорубить окно. Понимаете, еще до Петра, за 150 лет он пытался прорубить окно в Европу, чтобы модернизировать общество, воспринять новые технологии, новые, значит, новый социальный уклад. Но эта война была неудачная, потому что европейские державы, Речь Посполитая, Швеция, они, ну, усиления России не захотели, и, в общем, война результатов не принесла. И мы говорили, что один из военачальников Ивана Грозного, который, в общем, был главнокомандующим русских сил в Ливонии в 1564 году, бежал, находясь в пограничном городе, значит, он бежал в город Вольмар вместе с группой единомышленников, ну, в общем, совершил акт государственной измены. То есть он перебежал на сторону противника, не просто он, то есть он чувствовал, что там идет борьба, он не был, так сказать, то есть он, видимо, почувствовал, что может так получиться, что он может попасть в опалу. Это было совершенно неочевидно, неясно, но царь уже, это еще было до введения опричнины, понимаете, но уже как бы там первые какие-то, скажем так, чистки рядов начались. И Андрей Курбский, который, значит, вот он, видимо, как-то ощутил, что вот время. То есть его шаг не был эмоциональным, не был спонтанным, он был хорошо продуман. И он, значит, принял какое-то такое расчетливое решение, что я не просто выхожу из игры, понимаете, а он перешел в стан противника. То есть ему важен был социальный статус. То есть он перешел на службу в Великое княжество Литовское, понимаете, то есть в стан противников, стал подданным польского короля и получил имение, получил вотчину, значит, делал карьеру и выступил как советник, эксперт вот в этой войне и нанес немало вреда русским войскам, потому что он все знал, он знал все военные секреты, всю логистику, кто как ведет войну. Вы понимаете, то есть и здесь это для русской армии был очень серьезный удар. И Андрей Курбский, вот он, значит, не желая как бы прослыть изменником и предателем, написал такое вот публичное, то есть еще акт информационной войны, да, публичное письмо, где он объясняет причины своего поступка, и мы с вами его читали, то есть это прямо, то есть Все люди, участвующие в этой переписке, были очень высокообразованы по меркам средневековой Руси. То есть это тексты, написанные на церковно-славянском языке. То есть они написаны высоким стилем, с привлечением священного писания отцов церкви, всевозможных цитат. И он, у Андрея Курбского, так вообще как бы там пророческая такая риторика, где он обличает царя, что вот он рассказывает историю, что он был нормальным, он был ревнителем православия, его царство было пресветлым и преславным. А потом он слушал избранную раду, а потом царь, значит, ну вот, пошел неправильным путем, попрал заповеди Божьи, пролил кровь христианскую. И Андрей Курбский — это такой пророк. Он такой пророк, который обличает царя в его нечестии. Царь не может его уста ему уже заградить, потому что он за границей, и он будет продолжать это делать, потому что он идет. И, уйдя к врагам, он объясняет, что он пошел не против, так сказать, государства российского, какого он патриот и, значит, родитель, а вот пошел против богопротивного царя, который вот пролил христианскую кровь и который противен Богу. То есть получается вот так. И он говорит: я буду с тобой, царь, судиться на страшном суде, положу это письмо мое к себе во гроб, и, значит, вот так. Понимаете, да, Мария? То есть, в общем, вот такая вещь. И это письмо публично и очень интересно, потому что идет война, и царь отреагировал на это письмо очень быстро, буквально через 2 месяца был написан ответ, ответ пространнейший. Ответ.
1: А вот когда мы говорим про публичность, что именно имеется в виду? Ну, то есть сейчас у нас есть газеты, у нас есть соцсети, и достаточно что-то просто выложить в соцсеть, и это действительно становится публичным. А как это было тогда, когда ничего этого не было?
2: Не, ну, понимаете, вот это вот письмо, оно, конечно, было отправлено там, значит, в Москву, но проблема в том, что, так сказать, это вот есть переписка такая дипломатическая, да, она строго секретная, правильно? А здесь это письмо, оно, во-первых, да, оно написано царю, но оно адресовано обществу, и поэтому делаются копии, которые, по крайней мере, среди русскоязычного, значит, общества начинают расходиться, читающего. Оно не настолько большое, понимаете? Это, ну, там, сообщество вот этих высшего дворянства, которое, так сказать, способно это все понять и прочитать. В первую очередь это население и высшие слои Великого княжества Литовского, которые говорили по-русски, понимаете, по-церковно-славянски, все это прекрасно понимали. Потому что это, ну как, вот, Великое княжество Литовское, так сказать, это территория Украины, Белоруссии, это все русская церковь, это все вот такая вот война-то. И, понимаете, вот он пишет, как бы объясняет русскому читателю, который живет в Великом княжестве Литовском, что я, де, значит, изменник, а родитель за заповеди Божьи, а вот Иван-то Васильевич, ему-то не надо ему верить особенно, потому что он очень злой человек, он идет против Бога. То есть это, конечно, имело хождение. И в какой-то, понимаете, там, перспективе, уж не знаю, насколько это князь тут надеялся, что-то сомневаюсь я, что он прям питал реальные надежды, настолько был наивный. Но тем не менее, может быть, это письмо прочтут какие-то люди и в России, какие-то недовольные там бояре-князья, и тоже они вот предпримут какие-то действия, свергнут ненавистного тирана, понимаете? Вот. Так что здесь письмо имело хождение. И поэтому царь дает тоже публичный ответ. И этот ответ, он адресуется, ну, в общем, тоже не только Андрею Курбскому, но и, в общем, всей русской земле, всем читателям. Вот, потому что это важно. Здесь это диалог вышел за рамки приватной. Это уже не дипломатическая переписка, Мария. Вот так. Другое дело, что до нас дошло очень мало списков этой переписки, очень мало списков. При жизни еще в середине 16 века их было гораздо больше, в разы просто больше. Но просто в какой-то момент эти там письма теряли свою актуальность. То есть эти письма, которые писал Иван Васильевич Грозный, они явно теряли актуальность. Потому что вот в этом письме он провозглашает, что, ну, вот он там кого-то казнил, дальше никого казнить не будет. И вообще будет свобода, благодать и спокойно. А через полгода ввел опричнину, понимаете? Какое-то противоречие. То есть между письмом и этим. То есть он о каких-то людях пишет в позитивном ключе, потом они тоже попали под каток. То есть тоже не очень хорошо. И вообще там война развернулась не очень удачно. То есть тут поэтому, по крайней мере, в России это письмо переписывалось, но не столь активно. Поэтому там количество списков 17 век, и их совсем немного. Их совсем немного. Но эта переписка однозначно была известна. Конечно, конечно. Особенно на тот момент. Вот, Мария, я бы так ответил читающему, значит, жителю и в России, и за границей. Вот. И, значит, Иван Васильевич написал очень пространное, очень большое письмо. И в этом письме, понимаете, вот он, у него, это ответ, который содержит несколько тезисов. Давайте я его сразу назову. Ведь ключевой тезис, давайте вот вдумаемся в эту логику этого ответа, то есть ключевой тезис Андрея Курбского в том, что я не изменник. Вот я переметнулся, да, к врагам и принял, в общем, участие на их стороне. Так вот, я не изменник, а на самом деле я человек, радеющий и о государстве, и о заповедях Божьих. Потому что царь, от которого я ушел, он нелегитимен. То есть, как бы, вот Курбский, он подчеркивает тезис, что царь-государь Иван Васильевич легитимность потерял. Что такое легитимность? Это такое понятие, означающее некую, ну, условную законность этой власти. А что, то есть, и любая власть на этом понятии держится. То есть население верит, что власть законна. Если население не будет верить, что власть законна, эта власть очень быстро, никто не будет исполнять ее приказания. Одной силой государство не держится. Оно держится именно убежденностью населения, что этот царь-государь, правитель, президент, он легитимен, он выбран по правилам, он соответствует праву. А в средневековом обществе легитимность, вот эта убежденность людей в законности данной власти, чем она определялась? Не просто законностью каких-то процедур, хотя это тоже было очень важно, там престолонаследие и все остальное. Она была, определялась, конечно, ну, какой-то божественной санкцией. Это божественное помазание, это помазанник Божий. И Курбский показывает, что царь нелегитимен, потому что он уже никакой не христианский государь. Потому что он стал гонителем, пролил кровь мученическую, значит, вот этих вот своих лучших людей, сильных во Израиле, погубил, и пролил кровь христианскую, попрал, в общем, заповеди, уподобившись нечестивым израильским царям. А он тут, как такой пророк, его обличает. Да какой же он легитимный, правильно? И поэтому то, что он ушел от него, это никак не есть измена. А вот люди, которые служат ему, они изменяют интересам государства, идут против Бога. Вот, вот как бы главный тезис, в общем, Курбского. И на это он отвечает. Значит, отвечает Иван Васильевич Грозный. Значит, как он отвечает? Во-первых, он подчеркивает, что он никак... То есть он говорит, ты... Вот я своими словами, давайте, это вот мысль-то передам. Значит, он говорит, что вот ты вот взял, ну вот мне изменил, да? Вот поправил крестоцелование. То есть ты, получается, нарушил клятву, то есть, которую ты пред Богом дал мне. Да? Вот, ну и давай вот разберемся. Давай вот разберемся. Ты говоришь, я попрал заповеди и попрал веру православную. Вот, говорит он, ты все что угодно можешь мне говорить, но уж в попрании православия ты никак меня обвинить не можешь. Потому что царь подчеркивает, что он придерживается строгого исповедания православной веры. Он, значит, ни в коем... Он строитель церквей, он ревнитель благочестия. И ни малейшего обвинения в том, что он еретик, понимаете, видите как? Он, то есть, если ты теряешь легитимность от Бога, если ты несешь какую-то ересь, искажаешь веру, становишься гонителем веры, ну, Иван Васильевич говорит, да с какой стати? Тут вот это совсем не по адресу ты обратился, совсем. Дальше он говорит, а вот ты, князь Андрей, кому ты пошел? Ведь это время ты пошел к разрушителям церквей, уничтожителям икон, попирателям святынь. Почему? Потому что это время расцвета протестантизма, Мария, протестантизм. Это же время реформации в Европе, да, то есть там с 1500 там какого, 17-го года. Пошла реформация, Мартин Лютер. и протестанты по всей Европе, значит, начали вот эту свою пропаганду, и в частности Речь Посполитая. Речь Посполитая. Она была под огромным воздействием протестантов. И Иван Васильевич говорит, так ты сам ушел к еретикам. То есть ты пошел служить тем, которые... И ты с ними, вот мы с ними ведем войну, а ты ушел там к этим, значит, полякам-германцам, и все, и все. И вот ты среди тех, которые попирают православие, попирают святые иконы, отрицают Вселенские соборы, и все вот это. Все вот это. Так кто из нас, собственно, на стороне-то православия, да? Это первый момент. Второй момент, он говорит, ты говоришь, я какой-то сильных в Израиле погубил, а кровь мученическую пролил, с какой стати? Ты почему? Ты, вот не знаю я, каких сильных в Израиле ты говоришь, потому что государство российское стоит милостью Божьей, родением его государей и верностью вере, да, православной. А те люди, которых я там казнил, ну так они были виновны во всевозможных изменах, во всевозможных преступлениях, о чем было, так сказать, расследовано, доказано, и они подверглись справедливому наказанию от царя-государя. А то, что царь имеет право, значит, казнить, наказывать, так это, он говорит, вот это... Такая вот моя царская, так сказать, обязанность перед Богом родить о государстве, родить и искоренять измену. И царь не должен вторую щеку подставлять, потому что как человек он должен подставлять вторую щеку. Это заповедь. А вот как царь, имеющий родение о государстве и ответственность, он должен казнить, миловать, судить и так далее, совершать свои государственные дела. Не как личность. Это он вершит Божий суд. Он вершит это дело. И поэтому я здесь, он даже с каким-то недоумением пишет. Там даже не столько насмешка. Царь насмешлив был. Вот знаете, будем читать, увидим. Он насмешлив, он любил иронию. То есть вот в этой переписке много иронии и со стороны Курбского, и со стороны Ивана Грозного. Но они любители. То есть он любитель острого словца. Но здесь он говорит, какие сильные в Израиле. То есть это ты как-то что-то преувеличиваешь. Потому что люди пострадали за свои измены, а не за то, что они там за веру какую-то страдали, как мученики. Вовсе нет, вовсе нет. И поэтому то, что ты, значит, от меня переметнулся, ты и возводишь на меня эти клеветы, собственно, ты, во-первых, никакой не родитель православия. Ты какой-то свой личный интерес. Ты стал врагом государства и попрал, собственно, крестоцелование. И поэтому я с тобой буду судиться на страшном суде. Ты против царства православного российского выступил, предал его. И поэтому ты клятвопреступник, и ты противник Богу. И о суде над тобой я вот взываю к небесному владыке. Знай, что ты будешь судим на страшном суде. Вот как бы вот исход нехороший будет для тебя. Вот такая, понимаете, мысль, Мария, у Ивана Васильевича. Такая линия защиты, да? Линия защиты. То есть он подчеркивает свое строгое православие, подчеркивает, что его вот эти там репрессивные меры, которые он принимал, они сугубо справедливы и не носили. Это никак не есть гонение за веру, и поэтому он вполне, значит, объективен. И дальше самое интересное. Мария, пока понятно, о чем, вот как строится ход его рассуждений?
1: Да.
2: То есть это как бы вот он отвечает, что вот этот аргумент о том, что он как царь нелегитимен в глазах Бога, он вообще не работает, потому что он строгий ревнитель православия, и его какие-то там... Он имеет как личные грехи, он это подчеркивает, как человек я грешен, да, я где-то там мог чего-то как человек, но вот в государственных делах вот, ну судись на страшном суде, вот я отвечу за свою политику, потому что я... Государство, значит, должен казнить, должен измену искоренять и так далее. Что понятно в условиях там войны. И, значит, дальше он переходит, наверное, к главному такому вопросу, потому что он говорит, что ведь суть-то принципиальное различие. Вот в чем тут принципиальное различие в подходе Курбского к государству и Ивана Грозного к государству? И здесь он объясняет корень проблемы. Вот это довольно любопытно. Потому что он говорит, ты, Курбский, Значит, хочешь, чтобы правили бояре? Каждый князь был себе голова в этом государстве. Ты хочешь вот этой вот свободы, но что будет с обществом? Все развалится. Вот при нашей, так сказать, жизни, и скудости ресурсов, и все. Никаких не будет царя, значит, государство рассыпется. И вот он говорит, ты хочешь вот этого. А он говорит, нет, нет, потому что, значит, он тут выступает как такой апологет вот, самодержавия. Он говорит, что, значит, приводит всевозможные ссылки из Священного Писания, что будьте, значит, послушны там власти. Это он цитирует апостола Павла, послание к римлянам. Еще там всякое цитирует. То есть он цитирует всякие священные места, где из апостольских там посланий, где сказано, что царь поставлен судить, там, значит, вот это миловать, и надо быть, значит, с уважением относиться к государственной власти. Да, и он подчеркивает такой принцип единоначалия. То есть это такой апологет вот этой вот всей самодержавной модели управления. Он считает, что она Богом установлена, что он помазан Богом, что он наследник древних царей римских, византийских, понимаете? И он этот принцип единоначалия в своем государстве должен, значит, и будет, несомненно, будет проводить. Вот. И, значит, за это он ответит на страшном суде. Вот на него ответственность. За это он будет нести ответственность. В отличие, то есть, от Андрея Курбского, который имеет совершенно другой взгляд на государство. Видите, то есть тут сталкиваются позиции, идеологические позиции, куда, в какую сторону будет развиваться государство российское. Ну и дальше там такой пространный личный экскурс в его личную историю, потому что Курбский ведь говорил, что у царя было тяжелое детство, но потом избранная рада, добрые люди, так сказать, окружили царя, давали хорошие советы, начали реформы, а потом царь, значит, с ума сошел, начал всех казнить без разбора. А Иван Грозный говорит, что он с чем-то согласен, кстати говоря. Он говорит, да, было тяжелое детство. Он говорит, почему было тяжелое детство? Потому что рано умер отец, правила мать Елена Глинская, а вокруг были фактически бояре. Бояре управляли, которые сами хотели власти. И он говорит, чего я только не навидался. И убийств, и всевозможных безобразий, и казнократства. И вот эти боярские группировки, они его ни во что не ставили. Значит, естественно, сами управляли государством, и для общества это была беда. То есть он описывает внешние неурядицы, там, набеги крымских татар, он описывает какие-то поражения, он описывает бунты народные, понимаете? То есть вот это вот все он описывает как следствие вот этой дурной политики. Вот он говорит, вот до чего отсутствие сильной государственной власти доводит. И ты вот этого хотел, а там были причем его родственники, Андрея Курбского тоже среди тех бояр были. Да, он говорит, тебе вот этот стиль правления нравится, ты вот сторонник вот этого хаоса. Да. А дальше он говорит, ты так я ж потом к 17 лет ведь взял бразды в свои руки, митрополит московский меня помазал. Да. А дальше вот избранная рада, он говорит, да, по первости там Алексей Адашев, поп Сильвестр, и другие, они там, значит, да, говорит, вот они давали дельные советы, они втесались, вот, говорит, вошли в мое доверие. Но потом, говорит, что стало? Да, вроде бы в мире, мир в государстве, общественное согласие. Но потом-то что стало происходить, говорит Иван Грозный? Они стали много власти брать. Я царь, а решения принимают они. Какие-то ключевые политические решения, в особенности вокруг этой Ливонской войны, одно сплошное несогласие, свои какие-то интриги, свои какие-то дела. И он говорит, я их не казнил, я их просто постепенно отдел отстранил. Никаких там репрессиях речь не шла. Не может, говорит, поп Сильвестр, священник, он духовным должен заниматься, да? Вот пусть бы и занимался. Нет же, он же начал политику лезть, своих людей назначать, кадровую политику, внешнюю, внутреннюю политику. Он говорит, ну куда это годится? Куда это годится? Здесь все-таки царь должен принимать, за ним должно быть последнее слово, да? То есть, и он дальше говорит, вот и я столкнулся с фактом. И недовольство, и измены, и всевозможные заговоры. Ну вот, пришлось какие-то меры принимать. На тебя, царь, я, князь, значит, Андрей, я не имел зла, это ты вот сорвался просто, значит, бежал, поверив какому-то слуху. Ну и, в общем, вот он отвечает таким образом. То есть он, да, соглашается с тем, что там было непростое детство, и что был период гармоничный вот этой избранной Рады. Но дальше он объясняет совсем по-другому ход этих событий. Это очень любопытно. Вот читать две точки зрения, Мария, да, на одно вроде бы и то же событие. Ну вот, и завершает, знаете, такую, да, вот, значит, обращением, что ты вот изменник, а я, значит, вот пред Богом будем судиться. И вот он говорит, ты ради тела погубил душу, презрел нетленную славу, ради быстротекущей, на человека разъярившись, против Бога восстал. Вот. И он скорее обращается к Андрею Курбскому, его стыдит, говорит, что он будет осужден, и, в общем, доказывает свою правоту перед Богом. Вот такое вот письмо. Мы еще, Мария, вот это письмо не последнее. Это не письмо не последнее, потому что Андрей Курбский на него ответил. Он написал второе письмо и потом третье письмо, а он их вместе отправил. Мы их вот в следующий раз посмотрим. И мы в следующий раз чуть-чуть прочитаем какие-то, ну, буквально какие-то вот места из вот этого послания, ну, такие наиболее яркие, да, вот просто вот, чтобы увидеть этот язык, и ответ Курбского. И Иван Грозный потом еще одно письмо написал. И тогда у нас сложится вот такая полная картина. Вот я на что внимание хотел бы обратить наших слушателей. Вот посмотрите, то есть здесь мы имеем дело, это середина XVI века. Вот, это самая настоящая полемика. Стороны ведут, приводят аргументы и очень тщательно их продумывают. Они, значит, логически выстраивают свои, понимаете, свои полемические вот эти вот тезисы, да, опровергают оппонента. Ну вот, видите, вот этой напряженной русской общественно-политической жизни XVI века это такая вот. Такой вот удивительный пример такой полемики. Очень актуальный, я так считаю.
1: Ну что ж, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. У меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Продолжим изучать переписку Ивана Грозного и Андрея Курбского на следующей неделе, в четверг, в это же самое время. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» в эфире. Доброе утро! С вами сегодня ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер Людмила Пенигина. Идет седмица, 14-я по Пятидесятнице. Церковь сегодня вспоминает по празднеству Успения Пресвятой Богородицы, а также мученика Агафоника, Зотика, Феопрепия, Боголепа, Акиндина, Севериана и прочих, 305-311 года, священномученика Горазда, епископа Чешского и Моравско-Силезского, 1942 год, преподобного Исаакия Оптинского, 1894. Мы чтим память и священномученика Афанасия, епископа, 270-275 годы, преподобные Анфусы и слуг ее, 298 год, мученика Харисима и Неофита, мученицы Евлалии Девы, около 303 года, а также священномученика Макария, епископа Вяземского, Иоанна Бояршинова и Алексея Наумова пресвитеров, 1918 год, священномученика Феодора, епископа Пензенского, и с ним Василия Смирнова и Гавриила Архангельского пресвитеров, 1937 год, священномучеников Иоанна, епископа Великолукского Алексея, архиепископа Омского, Александра Радьковского, Михаила Люберцева и Федора Малеровского пресвитеров, преподобномученика Илариона Цурикова, Иоанны Лабы и Ерофея Глазкова, 1937 год, а также грузинской иконы Божией Матери. И просим всех святых молитв сегодняшнего дня за нас и Пресвятой Девы Богородицы. Все святые, угодники Господни, молите Господа о нас. Итак, 4 сентября, день недели Пятница. Несколько слов о нашей программе передач. В 9 часов 10 минут вашему вниманию православный календарь, ведет его священник Михаил Кудрявцев. Далее в 9:25 чтение Псалтыри, звучит 16-я кафизма. Читает ее диакон Сергий Нежбард. В 10 часов 10 минут слушайте Евангелие дня, в 10:30 профессор Алексей Ильич Осипов. Что может дать православие современному человеку? Вы слушаете «Школу православия». В 11 часов 30 минут духовное слово «Алфавитный патерик». В 12:15 новости культуры «Выход в свет». В 12 часов 30 минут в звучащей книге «Роман «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина». Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России. В 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге», сборник рассказов «Чудесная Нива». Текст книги читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова. В 13 часов 30 минут наш эфир продолжит программа Виктории Кауган. На беседы о вечном мы приглашаем вас в 14 часов 20 минут. В нашей студии священник Иоанн Авдюшин. Батюшка рассказывает о православном лагере «Бригантина». В 15 часов 30 минут о писателях и не только цикл Ольги Мануйловой. Речь пойдет о ЕГЭ. Слушайте первую часть передачи. В повторе православный календарь с житиями святых на сегодняшний день, 4 сентября, слушайте в 16 часов 10 минут. А цикл «Детям о Боге», который мы также повторим, начнется в 16:40. В 17 часов 20 минут гость в студии, и в 17 часов 57 минут вы знакомитесь с вечерней программой на сегодняшнюю пятницу, 4 сентября. Святитель Иоанн Кронштадтский из книги «Моя жизнь во Христе». В наставлении дня. Радуйся всякому случаю оказать ласку ближнему, как истинный христианин, усиливающийся стяжать как можно более добрых дел, особенно сокровищ любви –

Не радуйся, когда тебе оказывают ласку и любовь, считая себя по справедливости недостойным того. Но радуйся, когда тебе предстоит случай оказать любовь. Оказывай любовь просто, без всякого уклонения и помышлений лукавства, без мелочных житейских корыстных расчетов, памятуя, что любовь есть сам Бог, существо препростое. Помни, что Он все пути твои назирает, видит все помышления и движения сердца твоего. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Моя жизнь во Христе».

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Луганске прошел семинар для священников по вопросам духовной, психологической и социальной поддержки ветеранов. Его провел руководитель службы духовной и психологической помощи вернувшимся с фронта и их семьям Синодального отдела по благотворительности иерей Евгений Лещенюк. По благословению митрополита Луганского и Алчевского Пантелеймона 24 августа в Луганске состоялся семинар, посвященный вопросам духовной, психологической и социальной поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей. Ведущим встречи выступил руководитель службы духовной и психологической помощи вернувшимся с фронта и их семьям Синодального отдела по благотворительности иерей Евгений Лещенюк. Мероприятие для духовенства Луганской епархии было организовано при участии патриаршей гуманитарной миссии. В ходе семинара обсуждались практические подходы к помощи ветеранам, особенно пастырского сопровождения людей, переживших боевой опыт, а также поддержка их родных и близких. Формат встречи был выстроен не как традиционные лекции, а как осмысление пастырского опыта священников, живущих в зоне конфликта. В рамках мини-тренинга один из участников задавал острые и проблемные вопросы со стороны ветерана, а также его супруги или матери, а второй священник предлагал варианты ответов на них. Духовенство в зале активно делилось уже имеющимся опытом реальных ответов в этих непростых ситуациях. На протяжении всего мероприятия чувствовалась атмосфера доверия, расположенности и взаимоподдержки. Это была встреча единомышленников и практиков. Священники Луганской епархии с искренним интересом задавали вопросы и с пастырской ответственностью относились ко всему, что мы обсуждали, отметил иерей Евгений Лещенюк. В первую очередь хочется поблагодарить митрополита Пантелеймона за понимание важности темы и за то, что, несмотря на летний период и большие сложности с логистикой в регионе, духовенство собралось в таком количестве для того, чтобы обсудить одну из важнейших и актуальных тем современной пастырской практики. Особое внимание на семинаре было уделено важности церковного участия в заботе о ветеранах СВО, о чем неоднократно просил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам организаторов, проведение таких встреч помогает духовенству глубже понимать нужды ветеранов и их семей, а также выстраивать системную и бережную помощь тем, кто особенно нуждается в поддержке, внимании и молитвенном участии церкви. Далее в этом выпуске. В Москве 2 сентября, в день открытия Московской международной книжной ярмарки, состоится презентация новой книги обозревателя российской газеты, писателя Марии Городовой «Твой ангел никогда не спит». Книга Марии Городовой вышла совсем недавно, но уже стремительно завоевывает популярность у самой широкой аудитории и у тех, кто еще только делает свои первые шаги в храме или даже стоит за церковной оградой, и у тех, кто уже давно воцерковлен. Все дело в том, что с одной стороны в книге «Твой ангел никогда не спит» есть подробный рассказ о духовной сути наших великих церковных праздников. И это очень помогает тем, чьи знания здесь не системны, обрывочны, объясняет популярность книги руководитель издательского дома Академии имени Жуковского Игорь Агибалов. Как написала одна читательница, после прочтения книги ей стало легче приходить в храм. Она перестала себя чувствовать тем незваным гостем, который то одно не знает, то другое не понимает. С другой стороны, рассказ о каждом празднике Мария сопроводила реальной историей чудесного спасения или исцеления кого-нибудь из наших великих соотечественников, таких как Дмитрий Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, а еще Александр Пушкин, Иван Тургенев, Борис Пастернак, наши святые и даже англичанин Клайв Стейплз-Льюис. Истории реальные, но подчас невероятные. И это захватывающе интересно читать. К нам в издательство уже обращаются учителя с просьбой выслать книгу. Потому что этот опыт великих – опыт мужества, стойкости, опыт веры. И он вдохновляет, заряжает оптимизмом. дает точку опоры в наши дни. И вот эта фраза про точку опоры, это не мои слова, это из отзыва одного читателя, говорит Игорь Агибалов. И в завершении выпуска. 31 августа 2026 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось принесение ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунского на Псковскую землю. Торжественную встречу мощей у ворот Псковского Кремля, крестный ход и праздничный молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Его Высокопреосвященству сослужили архимандриты и игумены епархиальных монастырей, благочинные церковных округов, руководители епархиальных отделов, настоятели и клирики храмов Псковской митрополии. Праздничные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой. За богослужением молились клирик Киркирской митрополии Элладской православной церкви архимандрит Андрей Киокас, настоятельницы женских обителей, сестрами, братья епархиальных монастырей, министр образования Псковской области Александр Сорокин, начальник управления Федеральной службы безопасности по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев, представители областной и городской администраций, военнослужащие Псковского гарнизона, многочисленные прихожане и паломники. По окончании молебного пения владыка Матфей обратился к участникам богослужения с архипастырским словом. В завершение митрополит поздравил собравшихся с принесением на Псковскую землю великой святыни и пригласил богомольцев разделить радость молитвенного общения на ночной литургии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 4 сентября по новому стилю или 22 по старому. И сегодня мы совершаем память мучеников конца 3-го, начала 4 века Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих, священномученика Афанасия, епископа Тарсийского, Киликийского, преподобной Анфусы и слуг ее мучеников Харисима и Неофита, мученицы Евлалии, Девы, преподобного Исаакия Оптинского, подвижника 19 столетия, священномученика Горазда, епископа Чешского и Моравско-Силезского, пострадавшего в 1942 году, священномучеников первой половины 20 века Макария, гневушего епископа Орловского, Иоанна Бояршинова и Алексия Наумова, пресвитеров, священномучеников Федора Смирнова, епископа Пензенского, и с ним Василия Смирнова и Гавриила Архангельского, пресвитеров, священномучеников Иоанна Троянского, епископа Великолукского, Алексея Орлова, архиепископа Омского, Александра Радьковского, Михаила Люберцева и Феодора Малеровского, пресвитеров, преподобномучеников Илариона Цурикова, Иоанна Лабы и Иерофея Глазкова, иеромонахов. Прославляется икона Божией Матери Грузинская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем священномученика из числа архиереев Русской Православной Церкви. Священномученик Иоанн, в миру Иван Ефимович Троянский, родился 10 ноября 1862 года в селе Новоклинском Воронежской губернии в семье священника. Окончил Тамбовскую духовную семинарию и 10 сентября 1884 года был рукоположен в сан священника. После смерти жены отец Иоанн в 1922 году был рукоположен обновленческими епископами во епископа. В ноябре 1924 года он прервал отношения с обновленцами, за что был ими запрещен в священнослужении. В начале 1925 года он принес покаяние в православной церкви и как ставленник епископов старого поставления был принят в сущем сане и назначен епископом Акмолинским и Петропавловским, викарием Омской епархии. 9 марта 1932 года епископ Иоанн был назначен на кафедру в Рыбинск, но власти не простили ему ухода от обновленцев, и вскоре после назначения он был арестован и приговорен к 3 годам ссылки. По возвращении из ссылки в 1935 году он был назначен епископом Великолукским и Торопецким и поселился в городе Торопце Тверской области. Получив с большим трудом от гражданских властей регистрацию и разрешение на богослужение в храмах города, он старался служить как можно чаще, за каждым богослужением обращаясь к молящимся с проповедью. Недоброжелатели донесли в НКВД, что он в своих проповедях говорит о несомненном бытии Бога, о том, насколько большое значение имеют в нашей жизни святость и святые, а также чудотворные иконы. Он свидетельствовал, что чудеса, совершаемые по молитвам святых и по обращению верующего к чудотворному образу, это факты. Доносчики утверждали, что он к тому же заманивает в церковь детей гостинцами и печеньем. Так, например, в Вознесенской церкви он посреди храма раздавал детям конфеты и пряники. 23 июля 1937 года епископ Иоанн был арестован и заключен в Торопецкую тюрьму. Начались допросы. Следствие располагает документами, что вы у себя на дому исполняете религиозные обряды. Вы подтверждаете данные следствия? Да, подтверждаю. Я действительно допустил однажды по усопшему отслужить панихиду в своем доме. Кроме этого, я регулярно у себя на квартире проводил вечерние и утренние службы, ответил епископ. Ваши взгляды на обновленчество? По каноническим правилам, обновленчество – это ересианство. Обновленчество зародилось давно, оно борется за новшество в жизни духовенства. Безусловно, православная церковь с обновленчеством борется. Ваше личное влияние на обновленчество по Великолукской епархии. Личного, видимого влияния на обновленчество мною не проявлялось. Тем не менее, за последнее время по Великолукской епархии прибавилось 4 церкви тихоновской ориентации за счет обновленчества. Следствие располагает данными, что вы, как епископ, с целью привлечения к церкви людей детского возраста, практиковали в своей деятельности раздачу конфет, печенья детям, находясь в церкви и на улице. Вы эти данные подтверждаете? Да, признаю, что я иногда раздавал детям конфеты, печенье, находясь в церкви и на улице. В основе при этом у меня была жалость к детям. Как нищему каждый православный подает копеечку, так и детям, я считаю, нужно оказывать внимание и заботу. Вы допускали в своей деятельности проповеди вне стен церкви? Да, признаю себя виновным, что я произносил проповедь религиозного содержания вне стен церкви. Вызывали свидетели из тех, кто был готов лжесвидетельствовать против епископа. Они говорили, например, что Троянский, посещая церковь, произносит проповеди контрреволюционного содержания. Так, в начале июля 1937 года Троянский, будучи в Вознесенской церкви, говорил: «Апостол Павел страдал за веру христианскую, и ему были не страшны ни пытки, ни казни, а мы изменяем вере, боясь репрессий». Троянский систематически ведет борьбу с обновленчеством. В результате 13 священников перешло в тихоновскую ориентацию. В мае месяце, будучи в гостях у гражданина Федорова Михаила, Троянский критиковал современные моды в СССР и говорил, что эти моды неизбежно приведут к вырождению юношества. В справке, составленной по требованию НКВД, председатель Торопецкого горсовета написал, что епископ принимал активное участие в ходатайстве об открытии закрытых церквей города Торопца. 31 августа тройка НКВД приговорила преосвященного Иоанна к расстрелу. Епископ Иоанн был расстрелян 4 сентября 1937 года. Святый священномученичи Иоанне, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал православный календарь с житиями святых на сегодняшний день, 4 сентября, пятницу. Православный календарь вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 16. «Речи Господь, Господеве моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя, подножие ног Твоих, жезл силы постреди Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается, Ты иерей вовек по чину Мелхиседекову, Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вере и дела Господня, изысканно во всех волях Его, исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес Своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, помянет век завет Свой, крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние и язык, дела рук Его истина и суд, верны вся заповеди Его, утверженный век века, сотворенный воистине и правоте, избавление посла людям Своим, заповедав век завет Свой». Свято и страшно имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедрый праведен, благ муж щедрый и дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится, готово сердце его уповать и на Господа, утвердися сердце его не убоится, донде же воззрит на враги своя». Расточи даде убогим, правда Его пребывает во век века, рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне, будьте имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господи, над небесы славы Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живые и на смиренные презирай, на небеси и на земли, возвязая от земли нище и от гноища возвышая у Бога. Посадите Его с князя, с князя людей своих, вселяя неплодов в дом, матерь очадих веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его, море виде и побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко в дни, и холми яко агнцы овчии, чтоте есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордан, яко возвратился еси вспять, горы яко взыгравшися яко в дни, и холми, яко агнцы овчии, от лица Господня подвижеся земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земли, вся елико восхоте сотвори. Идоли из их сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим. Подобни им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня, дом Израилев упова на Господа, помощник и защитителем есть, дом Аарон упова на Господа, помощник и защитителем есть, боящиеся Господа уповаша на Господа, помощник и защитителем есть, Господь помянувны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословение вы, Господи, сотворшему небо и землю, небо небесе Господеве, землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милости в Господе праведен, и Бог наш милует, храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя, обратися, душе моя, в покой Твой, яко Господь благодействовать, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи во всех я же воздадеми, чашу спасения приму, и имя Господне призову, молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его, о Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворях дому Господне, посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи яко благо, яко век милость Его. Да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет оба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его.
1: Да рекут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милости Его. О скорби призва Господа, и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князи. Все языцы обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обышедшие обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огонь в тернии, и именем Господним противлялся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое Господь. И бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня, наказуй наказами Господи, смерти же не предаде мя, отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи ви, все врата Господня праведнее внидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал ме еси, и был еси мне во спасение. Камень Его же не брегоша зиждущие, сей бысь во главу угла, от Господа бы сей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господь и явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых. Бог мой еси ты, и исповемся тебе, Бог мой еси ты, и вознесу тебя. Исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом и делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй верию Твою милость на мир Твой, и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенно и прославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи. И всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси. И смертью своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их. От нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И прими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыри, прозвучала 16-я акафизма, которую читал диакон Сергий Нежбарт. Наш эфир продолжается.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье», выпуск новостей. 2 сентября 2026 года состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Екатеринбургской епархией Русской Православной Церкви и администрацией города Екатеринбурга о взаимодействии и сотрудничестве в сфере организации и осуществления деятельности по духовно-нравственному просвещению, воспитанию.

нравственное. Сегодня мы приступаем к самому значимому и ответственному этапу. Город Екатеринбург, столица нашего региона, вступает в программу. Я не сомневаюсь, что мы на правильном пути, и что реализация этой программы не вызовет сложностей, и люди почувствуют позитивные результаты в нашей жизни, отметил владыка Евгений. В рамках сотрудничества планируется готовить кадры для ведения работы по духовно-нравственному просвещению населения и формированию его приверженности к ведению трезвого и здорового образа жизни. Стороны совместно будут обеспечивать разработку и распространение учебно-методической литературы по вопросам духовно-нравственного просвещения. Также планируется проведение конференций, семинаров и круглых столов на заявленную тематику. Ежегодно будет составляться план совместных мероприятий, а в конце года будут подводиться итоги его выполнения. Очень важно, что это не эксперимент, ведь уже в течение многих лет подобная программа реализуется. Началась она в небольших муниципалитетах области. Десятки сел, пройдя по этой программе, показали позитивные результаты. На территории формируется инфраструктура для спорта, общения людей, культурного развития. Люди активно идут на диалог, а полученные данные говорят о том, что программа работает, подчеркнул глава метрополии. Глава города Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов отметил, что подписание документа знаменует старт большой и очень важной совместной работы. «Мы объединяем усилия, чтобы сделать трезвый образ жизни не лозунгом, а естественной привычкой для каждого жителя Екатеринбурга. Понимаем, что борьба с зависимостями – это задача, которую невозможно решить в одиночку. Наша общая цель – создать такую среду, где здоровый образ жизни станет нормой, а любые деструктивные привычки будут вызывать лишь отторжение». В своем МАКС-канале глава Екатеринбургской метрополии отметил: «С главой Екатеринбурга Алексеем Валерьевичем Орловым подписали сегодня соглашение между епархией и администрацией города. Соглашение необычное. Мы договорились совместно развивать в обществе идеи трезвости и здорового образа жизни. Такую работу мы уже проводим в десятках муниципалитетов региона. Для малых городов и сел наши программы стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Трезвое общество – это крепкие семьи и счастливые дети. Это благополучие, достаток, здоровая атмосфера. К этому и будем стремиться, объединяя наши усилия. Напомним, масштабную просветительскую работу среди населения по утверждению трезвости ведет епархиальный отдел по утверждению трезвости и профилактике зависимостей. Одним из ключевых проектов является общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости», созданное в регионе в 2008 году по инициативе Екатеринбургской епархии. Движение действует во многих городах региона, активно пропагандируя здоровый образ жизни, являя собой пример эффективного соработничества церкви, государства и общественных организаций. Сегодня попечительство реализует 7 основных проектов. Первый из них – «Ориентиры жизни» – начал свой путь именно в Екатеринбурге в 2005 году. Тогда это были классы, свободные от курения. Сегодня проект вырос до областного масштаба. Ежегодно в нем участвует порядка 10 тысяч подростков со всей области. Среди других проектов попечительства – форум «Молодежь выбирает трезвость», конкурс «Здоровое село. Территория трезвости», школа воспитания культуры трезвости, инициативы, объединяющие молодежь вокруг здоровых и созидательных ценностей. Далее в этом выпуске. 2 сентября в городе Калининграде состоялось открытие и освещение мурала с изображением праведного воина Феодора Ушакова. Проект реализован телеканалом «Спас» совместно с администрацией города и Калининградской епархией. Изображение размещено на здании военной прокуратуры Балтийского флота. В церемонии приняли участие митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, командующий Балтийским флотом ВМФ России адмирал Сергей Лепилин, заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев, глава администрации городского округа город Калининград Елена Дятлова, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, художник

0: и живописцы Наталья и Сергей Олейники, а также руководство и курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени Федора Федоровича Ушакова. Митрополит Серафим поблагодарил всех, кто участвовал в создании мурала, отдельно отметил генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Архиерей подчеркнул особое значение появления образа праведного Феодора Ушакова в городском пространстве. У нас в Калининграде много муралов, но первый святой в нашей Калининградской области – Феодор Ушаков. Вы слушали новости на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Возлюбленные Господи, братья и сестры, в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Марка, 5 глава, с 22 по 24 стихи, а также с 35 по 6 главу, 1 стих. «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: „Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива“. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходит от начальника синагоги и говорят. „Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?“ Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: „Не бойся, только веруй“. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: „Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит“. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывший с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: „Талифа куми“, что значит „девица, тебе говорю, встань“. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
1: Дорогие друзья, а сейчас обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом, архиепископом болгарским. Люди, начальника синагоги, почитали Христа одним из обыкновенных учителей, почему просили прийти и помолиться девице, а напоследок, когда она умерла, подумали, что он уже не нужен после смерти ее. Но Господь ободряет отца, говоря: „Только веруй“. Между тем не позволяет никому идти за собою, кроме трех учеников, потому что смиренный Иисус ничего не хочет делать на показ. При его словах, что девица не умерла, но спит, смеются. Это попущено с тем, чтобы позже не имели предлога говорить, что она была в обмороке и не дива, если он воскресил ее. Напротив, чтобы сами себя уличили собственным свидетельством о воскрешении им действительно умершей, так как даже смеялись над его словами, что она не умерла, но спит. Господь берет отроковицу за руку, дабы сообщить ей силу, а велит дать ей есть для того, чтобы удостоверить воскрешение как в действительном, а не в мнимом происшествии.
2: Вы слушали Евангелие дня. Читал Виталий Савкин.

0: Профессор Алексей Ильич Осипов. Что может дать православие современному человеку? Слушайте продолжение беседы.
1: Что главное во взаимоотношениях между людьми? Что есть настоящая дружба? Главное, вот назову одно слово. Я вот одно слово назову. Агапи. Ну и что? Я шучу, конечно. Я вам скажу, самый тяжелый грех – это грех обидеть, расстроить, обмануть, причинить зло ближнему человеку. Поэтому самое главное во взаимоотношениях – всячески нужно избегать, делом ли, словом ли, а начинать надо с мысли, конечно, да, допустить по отношению к другому человеку даже неприязнь, уж я не говорю вражду и так далее. И нужно вырабатывать в себе это чувство. Чувство чего? По крайней мере, справедливого отношения к человеку. Но ни в коем случае нельзя допускать ничего дурного. Дана заповедь, дана заповедь. Как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так ты относись к ним. Ты хочешь, чтобы тебя осуждали? Хочешь? Чтобы клеветали? Нет? Чтобы тебя воровали? Чтобы тебя обманывали? Что, хочешь? Нет. Вот так. Вот самое главное, что требуется во взаимоотношениях со всеми людьми. Сейчас очень большой выбор литературы разного рода. Что посоветуете читать из духовной и художественной литературы? Из духовной я вам сказал, если будете иметь в своей библиотечке, вот, ну, постарайтесь, может, разоритесь как-нибудь уж, купите 7-8 томов Игнатия Брянчанинова всего. Ну, попробуйте. Приобретите игумена Никона Воробьева, который буквально в современном языке все переложил, что это надо. Вот. Но это тоненькая книжечка, есть и потолще его письма. Найдите игумена Иоанна Валаамского письма. Это же замечательно и просто. Не надо много. Возьмите Авву Дорофея. Вот так. Ну, хватит. Хватит. То это же, когда много наберем, то мало читаем. Что вы хотели? Ну, вот вы знаете, что... Вот очень много авторов сейчас, у которых много полезных вещей. Но ведь вы знаете, мы же, когда вы будете читать, если когда читали «Деяния святых апостолов», то там написано: «Афиняне ничего так не любили, как услышать что-нибудь новенькое». И мы тоже. Ну да, это Авва Дорофей, ну это давно уже, да, ну Брянчанинов, 19 век. Нам сейчас подай сюда. Пока еще он не прославлен. Так, ну, хотя, по-моему, прославлен. Не прославлен, я не помню. Да, прославлен, да. У него много полезного, но кое-что иногда есть вещи, которые вызывают недоумение. Вот так. Поэтому надо проверять этих современных. Современных нужно немножечко... Так... Нельзя рассматривать как абсолютная истина, вы учтите. Все-таки это же надо иметь в виду. Поэтому надо быть осторожным. Я не помню, у него, что ли, или у кого-то смотрю, значит, ах, нет, тут Николая Сербского там, да. Какие-то сны и прочее, я вижу, он прям с полным доверием. А Иоанн Действующий пишет: верящий снам подобен человеку, который гоняется за своей тенью. Так что здесь... Вот то, что я назвал литературой, это основополагающее. Здесь все так, как и нужно. А для нас нужен критерий, по которому можем оценивать и последующую литературу. Я думаю, что если мы вот хотя бы почитали вот это, только читали не как художественное, конечно, а понемножку, по паре, по 2-3 странички, то у нас выработается уже критерий, по которому мы сможем судить и о другой литературе. Насчет художественного я скажу, ну что же, пока молодые люди, художественный труд тоже надо почитать, литературу. Это верно. И у нас же есть замечательные, так сказать, авторы. Но и среди замечательных тоже сразу хочу сказать. Вот, например, Гоголь. Я не знаю, мой, так сказать, любимец, который я наслаждался. Но его избранные места из переписки с друзьями – какой ужас! Его божественная литургия, размышления, боже мой, католик. Так он прямо там и написал, кстати. Вот, пожалуйста, с ним произошел какой-то слом. Прям слом. Все его друзья были потрясены, когда он начал писать эти письма из Рима. Бедный, что-то случилось. Или Толстой. Он действительно замечательный писатель. Но этот человек просто буквально, можно назвать это только... Писатель прекрасный, мыслитель безобразный. Скажите, что бы вы сделали с человеком, как бы оценили человека, который вот сейчас взял бы Гомера, все слышали, его Одиссею, и сказал бы, нет, вот здесь неверно. А что неверно? Никаких богов нет. Вычеркиваем. Таких фантазий быть не может. Вычеркиваем. И так далее. И представил вам новый вариант Одиссея. Что бы сказали все? Бедный, с ума спятил. Что сделал Толстой? Взял Евангелие и давай вычеркивать. Я помню, когда я Толстого, помню последние книги, которые я прочитал, это его роман «Воскресенье». Какой ужас! После этого просто не могу читать даже его. Это мрак. Называется «Воскресенье». Так что, видите, гениальный писатель. И тот, и другой. Уж Гоголь, Господи, такой мой любимец был, не могу. Да, да. Но ведь и здесь тоже. Конечно, замечательнейший писатель и психолог Достоевский. Ну, тут я... Ну, тут обязательно надо уж его обязательно почитать, читать Достоевского. Это же, ну, конечно, это изумительный, конечно, человек. Алексей Константинович Толстой, да, это прекрасно. Да. Хомяков, ну, конечно. А уж Аксаков, да, и его сыновья Аксаковы, да, то же самое, пожалуйста. Да, ну, в общем, я просто боюсь даже перечислять, но просто скажу вам, да, классики, эти классики – это действительно классики. Их действительно, ну, вот еще раз приведу пример, ну, Лесков, ну прекрасный, ну, возьмите его Соборяне, Господи, запечатленный ангел, ну, с удовольствием. И в то же время, и потом в Толстого уверовал. Ну, что ты будешь делать? Так же, как Чехов. Ну, прекрасный, уж Чехов, конечно, рекомендую. И Лескова, ну, конечно, да. На тебе. Под конец ударились толстовство. Причина, увы, наша интеллигенция не знала, как, к великому сожалению, и сейчас в своей основной массе не знает православия. Вы знаете, что... Интеллигенции, то есть образованные люди, так очень мало знают православие. Очень немногие из них знают православие, знают все, что угодно. Я с изумлением встречался с людьми, с академиками. Вы слышите, никакие не академик, а РАН. Великолепно подчас знает западную философию, католицизм и прочее. И совершенно не знает православия. Мы знаем все, что угодно. Что знаем мы, того для нас не надо. А что нужно, того не знаем мы. Вот наша беда. Вот так. Уважаемый, а почему не среднеуважаемый? А может, я уже средний? Уважаемый – это низшая ступень, затем средний. – Как православному человеку, наверное, должен относиться к членам сект, как братьям по вере в Господа Иисуса Христа или как ко врагам нашей Русской Православной Церкви. Ни то, ни другое. Крайности всегда опасны. Ни в коем случае как врагам. У христиан нет врагов. Единственный враг у христиан – это сам христианин. У церкви нет врагов, вы слышите? Нет врагов, кроме внутренних. А внутренними кто является? Это мы, которые именуем себя церковными людьми, не будучи совсем таковыми. Все прочие, все люди – атеизм, материализм, все эти инославные, все эти секты – вы знаете, что это такое? Это же деградация христианства. Это бедные люди, которые, не зная православия, не зная, но ища подчас, вот пришли к этому. Или уже, как, например, западные христиане, воспитаны в этом. Воспитаны. Поэтому, знаете, как мать больше всего... Какого ребенка, о каком беспокоиться больше? Конечно, о больном. Так и мы должны относиться к ним, как, увы, ну что? Ну, мало ли кто чего не понимает. Я и сам-то мало что понимаю. Так? Но слава Богу еще, что я хотя нахожусь все-таки в рамках православной церкви. Слава Богу. Но нет. Относиться к ним с любовью. Принцип православного человека какой? Относиться ко всем с благожелательством. Избави Бог рассматривать кого-нибудь как врага. Причем кого? Гонителя христианства рассматривать как врага. Слышите? Сектанты, баптисты, кого угодно, католика. Нет у нас врагов, кроме одного, который внутри нас сидит. Вот поэтому ко всем людям мы должны относиться с благожелательством. Но насчет же братьев по вере – это уже слишком, конечно. Это уже слишком. Ну, как бы братья по вере? Да нет. К сожалению, это не братья, конечно, по вере. Это, ну, зачем так сразу такие крайности? Но если человек ошибается так жестоко в вере, то он уже, ну, не может он быть таковым. Это человек, который, ну, заблуждается, ошибается. Я ему сочувствую, если хотите. Я желаю ему добра. Но сказать, что уже он как брат, то есть как единое. Вы слышите, что такое брат? Это единое. Ну, разве можно так? Ну, между собой-то и то редко бываем едиными. А тут уже как брат. Ну, зачем же? Не брат и не враг, а хороший человек, который лучше меня и к которому я должен относиться с любовью. Вот и все. В чем разница между православием и католицизмом? Здравствуйте. Сейчас я вам, да, прочту лекцию, так, но это на пару часов. Как привести к вере нашего человека? Но об этом мы сегодня... Ах, поющего! Пьющего! Ах, пьющего человека! Вот оно. Какая разница, что пьющий или не пьющий? Еще, мне кажется, пьющего подчас легче, чем не пьющего привести. Пьющий хоть сознает, часто говорит, я встречал, ой, скотина я настоящая. А не пьющий, извините, я не фунт изюма. Вот так. Поэтому я не знаю, кого легче привести к вере. Вот так. Но я вам скажу, что если себя будем приводить к вере, то, наверное, может быть, Бог даст что-то, какое-то слово подчас сказать и другому. Самое важное – себя. Но насчет католицизма, ой, разницы, скажу вам только одно. Как-то это было очень давно, в прошлом тысячелетии, подходит ректор ко мне, говорит: «Алексей Ильич, нас некому вести западные исповедания». Я говорю: «Ой, нет, владыка, мне некогда, у меня апологетика полно». «Ну, на один год, ну, на год, мы найдем». «Ну, ладно, ладно». И потом несколько десятков лет преподавал западные исповедания. А на один год. И в чем я убедился, я даже сам не представлял. Ну, в школе, в академии, конечно, изучали. Но когда я стал преподавать, я ахнул просто. В католицизме я увидел, нет ни одной христианской истины, которая не была бы повреждена. Причем подчас жестоко повреждена. Ни одной. В учении о Боге, учении о Христе, учении о кресте и спасении, учении о Богоматери, учении о добрых делах, учение о грехе, учение о всех таинствах. Я просто смотрел, и у меня глаза на лоб лезут. Докатились до того, что догматизировали. Догматизировали что? Оказывается, что у человека, у христианина могут быть заслуги пред Богом. Я иду мимо лавры и копейку нищему. Слава тебе, Господи! У меня уже заслуга. А коли у меня заслуга, Господи, давай, миллиончик. Я ж копейку подал. Должно быть. Весь католицизм построен, как хорошо писал Хомяков. Если кто интересуется этим вопросом, кстати, кто интересуется, возьмите второй том Алексея Степановича Хомякова. Сочинений. Там есть письма о западных исповеданиях в этом втором томе. Блестящее изложение самой сути. И там вы увидите. Так вот, оказывается, могут быть заслуги. А если кто принял монашество, не дай Бог, то есть дай Бог, или не дай Бог, то у него сверхдолжные заслуги. И он уже, ему уже фактически нечего молиться о себе. Он уже молится и должен молиться о всем мире. Вы представляете психологию? Вот, я принимаю монашество, и я теперь уже имею сверхдолжные заслуги перед Богом. И уже мне надо помолиться о всем мире. Вы слышите? Какая гордыня внесена в учение. Макарий Великий, которого называли земным богом, в утренней молитве, которую, если кто читает, то знает, слышим слова: «Боже, очисти», на русский перевожу сразу, «меня грешного, потому что я никогда не сотворил ничего благого перед тобою». Земной Бог никогда не сотворил благого перед тобою. То есть действительно, все наши даже самые благие дела, все испорчены. Молиться начинаем, Бог знает, что творится в голове и в душе. К человеку относиться опять чего только нет. Доброе дело, Господи, ой, тут и не спрашивайте, что в человеке в душе появляется, и так далее. Никогда не сотвори благое, благого пред тобою. А здесь учение о сверхдолжных заслугах. Я вам скажу, это убийственно. Я вам привожу просто один пример. Это один пример. На самом деле, повторяю вам, нет ни одной истины, в которой бы не произошло тяжелого, просто тяжелого, подчас принципиального разрушения этой истины. О протестантах скажу вам только одно, и вы, наверное, сейчас все поймете. Верующему, говорит Лютер, верующему, во что верующему? во Христа, как вы написали, братья. То есть что значит верующий во Христа? Что он воплотился, пришел, проповедовал, пострадал, умер, воскрес, вознесся и спас нас. Прекрасно? Да, поэтому верующему прощаются все грехи прошлые, настоящие и будущие. Понятно? Вам понятно? Ура! Ура! Ни в одной религии, ни одна религия никогда не дошла до того, чтобы избавить человека от мысли о прощении своих грехов, о молитве «Господи, прости». Нечего молиться, вы понимаете, что? Мне прощены. Почему? Потому что я верующий христианин. И даже будущие грехи. Это же, понимаете, красота. Я призываю, например, всех студентов немедленно переходить. Вот так. Немедленно. Вы подумайте только. Оказывается, человек спасается верою, а не правильной христианской жизнью. А Христос что говорит? Помните, изображает притчу о страшном суде? Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Ой, кстати, теперь это очень насущно. Бесов изгоняли. А я скажу вам им, отойдите от меня, проклятые, делающие беззаконие. Слышите? Верующими. Изгоняли бесов. Не вздумайте идти к изгонятелям бесов, если не хотите получить себя в 7 раз большую.

Сегодня в школе православия мы слушали профессора Алексея Ильича Осипова и его лекцию под названием «Что может дать православие современному человеку?».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье», выпуск новостей. С 30 августа по 1 октября 2026 года культурно-просветительский центр «Царский» традиционно становится главной площадкой проведения областного месячника, приуроченного ко Дню пенсионера. Мероприятия начались последнее воскресенье августа, в официальный областной день пенсионера, а завершатся 1 октября, Международный день пожилых людей. Для гостей почтенного возраста подготовлена насыщенная культурная программа, которая пройдет в конференц-зале центра. В афише – концерты, кинопоказы и выставочные экспозиции. Программа мероприятий. 6 сентября в 16 часов – концерт «Вальс о вальсе», скрипка, виолончель, фортепиано. 9 сентября в 18 часов – открытие 9 сезона киноклуба «Хорошее кино». Показ фильма «Улица Ньютона, дом 1», киностудия «Ленфильм», 1963 год. 11 сентября в 18:30 – концерт «Приношение святителю

билетов. Далее в этом выпуске. Епископ Штутгартский Иов выступил с заявлением в связи с событиями в Успенской Святогорской лавре. Как стало известно ранее, 23 августа 2026 года около 11 часов близ Никольского храма на территории Успенской Святогорской лавры группа неустановленных лиц совершила нападение на насельников обители. Погиб монах Варсонофий Турянский. Ранения получили инок Григорий и проживающий в обители беженец Андрей Кириенко. Германская епархия Русской зарубежной церкви издавна посылает в Святогорскую лавру, где заботятся о многочисленных беженцах, гуманитарные грузы. Новое испытание, постигшее лаврскую братью, потрясло не только их и нас, но весь православный мир. Мы видим, как многие представители православных церквей с болью отозвались на происшедшее, говорится в заявлении епископа Штутгартского Иова, опубликованном на сайте германской епархии. Одновременно можно наблюдать относительное молчание украинских СМИ и полное молчание немецких СМИ в этом вопросе, отмечается в публикации. Мы живем в век невиданного доселе уровня информационной пропаганды и войны. Был убит монах не той, с точки зрения украинского национализма, церкви. Безжалостная и, могу предположить, безнаказанная расправа с представителем церкви, которая на Украине уже многие годы стоит на грани государственного запрета, отправляет нас мысленно ко временам раннего христианства, когда представителей запрещенной религии можно и нужно было уничтожать во благо общественности, заявляет епископ Иов. Если проведенное выше свидетельство одного из пострадавших соответствует действительности, то монах Варсонофий – мученик в истинном смысле этого слова. Он свидетель истины Христовой, а истина Христова пребывает во веки веков. Врата ада церковь никогда не одолеют, свидетельствует владыка Иов. В приходе Сергиева Елисаветинского храма на Уралмаше прошло занятие по тактической медицине. Провела занятие военно-полевой хирург, гвардии старший лейтенант медицинской службы, ветеран боевых действий и участница специальной военной операции «Каширская». Собравшимся показали приемы оказания первой медицинской помощи, которые могут помочь сохранить жизнь раненому воину. Центр поддержки для женщин «Мария», действующий при православной службе милосердия Екатеринбургской епархии, стал победителем второго конкурса церковных семейных проектов синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, жить вместе. Выделенные средства 500 тысяч рублей пойдут на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Стартовал новый сезон международного конкурса «Красота Божьего мира», который традиционно проходит в рамках международных рождественских образовательных чтений. Главная тема года – «Красота Божьего мира. Народы единой России». Присылать работы на конкурс могут дети и подростки из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Болгарии, Кипра, Аргентины и других стран. К сотрудничеству приглашаются воскресные школы, общеобразовательные учреждения и творческие студии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург.

Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

Дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресение» продолжается. Дивен Бог во святых своих. О прославлении и призывании святых. В благочестии Православной Церкви важное место занимает почитание святых и неразрывно связанное с ним призывание их. В этом благочестии проявляется единство Церкви небесной и земной, торжествующей и воинствующей. Святые, принадлежащие к Церкви небесной, образуют Божью славу. В них реализуется премудрость Творца, призвавшего творение составить сон богов. Живущие на земле, члены воинствующей Церкви, стремятся войти в сон богов, то есть стать подлинными сынами Божиими, богами по благодати. Но достигнуть обожения только своими собственными силами они не могут. Необходимо содействие силы Божией, помощь неба, ходатайство перед престолом Божиим, молитва праведных, которая, по апостольскому слову, много бо может. И эта помощь есть. Чувство взаимной любви крепко связывает небо с землей. Проявление любви в церкви земной служит прославление живущих на небе, воспоминание их подвигов, просьба о предстательстве перед Богом, а у святых неба — заступничество за странников земли. Оснований для прославления и почитания святых достаточно. В Слове Божьем не только открывается связь между небесной и земной церковью, но ясно указывается, кого именно христиане обязаны почитать. Добрых ангелов, служителей нашему спасению, ветхозаветных праведников, людей великой веры, апостолов, мучеников, первенцев новозаветной церкви, написанных на небесах. О почитании и призывании святых ангелов свидетельств много. Так праведный Иов указывает, что в Ветхом Завете существовал обычай призывать ангелов. «Призови же, аще кто тебя услышит, или аще кого от святых ангел узриши». Патриарх Яков, благословляя детей Иосифовых, призывает ангела на защиту. «Ангел, иже мя избавляет от всех зол, да благословит детище сия». Пророку Даниилу было явлено, что ангелы молятся за целые народы. Слово Божие открывает, что ангелы являются хранителями и наставниками людей, помощниками, избавителями от бед, утешителями в скорбях. Ангел удержал занесенную руку Авраама от заколения сына. Ангел благовестил рождение предтечи Господня Иоанна, воплощение Сына Божия, его воскресение и второе пришествие. Сам Господь запретил презирать малых, ибо они также имеют ангелов-хранителей, всегда видящих Небесного Отца. Ангелы так радуются обращению грешника, знают все дела человека. Поскольку ангелы являются хранителями, наставниками, скорыми помощниками и молитвенниками, то почитать и призывать их естественно и благочестно. Что сказано об ангелах, тоже говорится и о прочих святых. Слово Божие и святые отцы Церкви ясно показывают, что сразу после кончины каждого человека совершается частное воздаяние по его земным делам. Грешник наказуется, хотя и не окончательно, а праведник приводится к жизни со Христом. Святой апостол Павел о себе так говорил: «Желание имы разрешитеся и со Христом быти». И если бы души умерших праведников не шли на небо к Богу, то желание святого апостола осталось бы непонятным, ибо Христос пребывает одесную Бога Отца. В
словах святого апостола Павла, а взаимоотношении церкви торжествующей и воинствующей. Святые отцы видят откровение о том, кто входит в небесный Иерусалим. Под церковью первородных они разумеют души ветхозаветных патриархов и пророков, а под душами совершенных — апостолов и мучеников, новозаветных праведников. И в этом понимании важна та мысль, что богопросвещенные отцы видят души святых во блаженстве, в котором раньше пребывали лишь ангелы. Святитель Афанасий Великий в написанном им житии преподобного отца нашего Антония рассказывает, что преподобный Антоний в день и час кончины нитрийского инока Амуна видел его душу, несомую по воздуху к великой радости встречающих его. Святитель Василий Великий, прославляя подвиг 40 мучеников, говорит: «Святый лик, священная дружина, непоколебимый полк, общие хранители человеческого рода, добрые сообщники о заботах. Вас не земля закрыла, но прияло небо. Вам отверзлись врата рая». А святитель Иоанн Златоуст, подчеркивая величие Святой Евхаристии, вот как говорит о бытии в мире небесном: «Готовящихся отойти отсюда, если они причастятся тайн с чистой совестью, при последнем дыхании окружают ангелы и препровождают их отсюда ради принятия ими тайн». Прославление святых — это дело Бога, единого справедливого судьи и всеблагого мздовоздаятеля, установившего союз церкви неба и земли. Каким же образом это Божье дело обнаруживается? Так как основание прославления святых лежит во всеблагой воле Божьей, то это весьма важное дело представляется единым и неизменным на все века, как един и неизменяем вечный Бог. Как было на заре христианства, так должно стоять и ныне. Общим правилом для признания усопшего подвижника, причисляемым к лику святых, служили чудеса, совершавшиеся через него или при жизни, или, что было чаще, после его кончины. Обращалось внимание не только на количество чудес, но на их силу, их достоинство, их нравственную ценность как продолжение святости жизни почившего праведника. В древности сложилось довольно строгое требование для удостоверения достоинства подвижника. Чтобы объявить его причисленным Богом к лику святых, надо было глухому получить слух, слепому зрение и немому заговорить. Это по слову святого митрополита Московского Филарета: «Такие дела, которые не могут быть сделаны ни силой, ни искусством человеческим, но только всемогущей силой Божией, а значит, и служат самым убедительным доказательством причастности усопшего праведника Духу Божьему». О прославлении и призывании святых. Продолжение следует.

вечер зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах. Так и бывает порой. Кто-то находит, а кто-то теряет, напоминает ковчег. Этот последний вагон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах меня поминает, медленно падает снег. На опустевший перрон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах меня поминает, медленно падает снег. На опустевший перрон медленно падает снег. Тают снежинки в горячих ладонях, светится нить реклам. В дальние страны маня, верю молитвы твои. Душу согреют в холодном вагоне, чтоб не случилось со мной. Ты не оставишь меня, верю молитвы твои. Душу согреют

Вечер зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто горькие слезы в глазах.

0: Духовное слово.
1: Алфавитный потерик продолжает наш эфир. Читает Денис Гаврилов.
2: Один брат сказал Айве Феодору: «Дай мне наставление, я погибаю». Старец с прискорбием отвечал ему: «Я сам в опасности, что же могу сказать тебе?» Один брат пришел к Айве Феодору поучиться у него сшивать корзины и принес с собою плетенку. Старец сказал ему: «Ступай и приди сюда утром». Далее старец встал, намочил ему плетенку, приготовил образчик сшивания и, сказав: «Вот так и так делай», оставил его. Вошедший в свою келью, старец сел. В определенное время пригласил брата обедать и после отпустил его. Утром брат опять пришел. Старец говорит ему: «Возьми свое плетение и ступай отсюда, ибо ты пришел ввести меня в искушение и беспокойство», и не позволил ему более оставаться у себя. Ученик Аввы Феодора рассказывал: «Однажды пришел к нам продавец лука и насыпал мне целую чашу. Старец сказал: „Насыпь пшеницы и дай ему“. У нас было две кучи пшеницы, одна куча чистой, а другая нечистой. Я насыпал ему нечистой. Старец посмотрел на меня пристально и печально. Я упал от страха, разбил чашу и пал пред старцем, прося прощения. Но старец сказал мне: „Встань, не твоя вина, а я согрешил, поручив тебе это дело“. Старец пошел, насыпал себе полную пазуху чистой пшеницы и отдал продавцу вместе с его луком». Однажды Авва Федор пошел с одним братом почерпнуть воды. Брат, подошедший наперед к воде, увидел дракона. Старец говорит брату: «Пойди, раздави ему голову». Брат, испугавшись, не пошел. Тогда старец сам пошел. Змей, увидев его, как бы от стыда ушел в пустыню. Некто спросил Авву Федора: «Если вдруг что-нибудь упадет, испугаешься ли ты, Авва?» Старец отвечал: «Если небо столкнется с землею, Феодор и тогда не устрашится, ибо он молил Бога, чтобы ему освободиться от боязливости». Поэтому тот и спросил его о сём. Рассказывали об Авве Феодоре. Будучи в скиту диаконом, он не хотел принимать диаконского служения и скрывался в разные места. Старцы однажды привели его и говорят: «Не оставляй своего диаконства». Авва Феодор отвечает им: «Дайте мне, я помолюсь Богу, не откроет ли он, что мне должно стоять на месте моего служения». Молился он Богу и говорил: «Если есть воля твоя, чтобы стал я на место моего служения, открой мне сие». И был показан ему огненный столб, простиравшийся от земли до неба, и голос говорил: «Если ты можешь быть таков, как сей столб, пойди и служи». Услышав это, Феодор решился никогда не брать на себя служение. Когда пришел он в церковь, братья, поклонившись ему, сказали: «Если ты не хочешь служить, по крайней мере, держи чашу». Но он и сего не принял, говоря: «Если вы меня не оставите, то уйду отсюда». После сего они оставили его. Еще о нем рассказывали. Когда скит был опустошен, Феодор ушел жить в Фермею и, состарившись, сделался болен. Братья носили ему пищу, но что приносил первый, он отдавал то второму. И так по порядку: что принимал от одного, то отдавал другому. Когда же наступало время обеда, он ел, что приносил ему приходивший в этот час. Сказывали об Авве Феодоре. Когда жил он в скиту, пришел бес и хотел войти к нему, но Феодор связал его вне кельи. Потом пришел другой бес и также хотел войти к нему. и этого связал. Далее пришел третий бес и, увидев первых двух связанными, говорит им: «Что вы стоите тут за дверьми?» Они отвечают: «Сидящий в келье не пускает нас взойти к себе». Третий бес насильно старался войти в келью, но старец связал его. Устрашившись молитв старца, бесы начали просить его, говоря: «Развяжи нас». Старец сказал им: «Ступайте», и они ушли со стыдом. Один из отцов рассказывал об Авве Феодоре Фермейском. «Пришел я однажды к нему вечером и застал его одетым в раздранный левитон. Грудь его была обнажена, и куколь лежал перед ним. В то время пришел какой-то сановник видеть его. Когда он постучался, старец вышел отворить ему, и, встретивший его, сел в дверях, чтобы поговорить с ним. Я взял конец мафория и прикрыл его плечи. Но старец протянул руку и бросил его. Когда сановник ушел, я сказал ему: «Авва, что ты это сделал? Человек приходил к тебе за назиданием, а не за тем, чтобы соблазняться». Старец отвечает мне: «Что ты мне говоришь, Авва? Уже ли мы до ныне служим людям? Мы сделали, что нужно, а прочее нас не касается. Кто ищет назидание, пусть назидается. Кто хочет соблазняться, пусть соблазняется. Я буду встречать людей так, как меня застанут». И приказал ученику своему: «Если кто придет, желая видеть меня, не говори ему чего-нибудь, как бывает у людей. Но если я ем, говори, он ест. Если сплю, говори, спит». Пришли однажды к Авве Феодору три разбойника. Двое держали его, а третий выносил пожитки его. Вынесши книги, разбойник хотел взять и левитон. Тогда старец говорит им: «Это оставьте». Они не хотели. Старец, двинув своими руками, отбросил двух первых. Разбойники, увидев сие, пришли в страх. Старец же говорит им: «Не бойтесь ничего, разделите все это на четыре части и возьмите три себе, а одну оставьте мне». Так они и сделали. На его долю достался и левитон, который он надевал в церковь. Об Авве Феодоре Яннацком. Авва Феодор Яннацкий рассказывал о себе: «Когда в юности моей жил я в пустыне, однажды пошел в хлебню приготовить себе два пшеничных хлеба и застал там брата, который хотел испечь хлебы, но не имел никого, кто бы ему помог. Я оставил свое дело и пособил ему. Но только что кончил с ним, пришел другой брат, и сему я помог и испек хлебы. После того пришел третий, и я тоже сделал. Таким образом делал я для каждого из приходящих и приготовил шесть хлебов. Наконец, когда уже никого не было из приходящих, испек я и свои два хлеба». Рассказывали об Авве Феодоре и Авве Лукии Яннацких. В продолжении 50 лет легко побеждали они свои помыслы и обыкновенно говорили: «После сей зимы мы перейдем отселе». А когда опять наступало лето, говорили: «Как пройдет это лето, мы уйдем отселе». Так делали незабвенные отцы во всю жизнь. Об Авве Феодоре Скитском. Авва Феодор Скитский говорил: «Приходит помысл, смущает меня, занимает меня, но не может побудить к делу, а только затрудняет меня в добродетели. Муж бодрствующий, отрясший помысл, восстает на молитву». Об Авве Феодоре Елефферопольском. Авва Авраам Иверский спросил Авву Феодора Елефферопольского: «Что лучше, отец, искать ли себе славы или бесчестие?» Старец отвечал: «Я лучше желаю искать славы, нежели бесчестия. Ибо если сделаю доброе дело и буду прославлен, то могу осудить свой помысл тем, что я недостоин сей славы. А бесчестие происходит от порочных дел. Чем же я могу утешать свое сердце, когда люди будут соблазняться мною? И так лучше делать добро и быть в славе». Авва Авраам говорит: «Хорошо ты сказал, отче». Авва Феодор говорил: «Воздержание в пище изнуряет тело монаха». А другой старец сказал: «Бодрствование еще более изнуряет тело». Об Авве Фионе. Авва Фиона говорил: «Нас пленяют плотские страсти, потому что ум наш удаляется от созерцания Бога». О Феофиле архиепископе. Блаженный архиепископ Феофил посетил некогда гору Нетрийскую. К нему пришел Авва горы той. Архиепископ спросил его: «Что нашел ты, отец, лучшего на пути сём?» Старец отвечал ему: «Постоянное обвинение и осуждение самого себя». А Авва Феофил говорит ему: «Нет другого пути, кроме сего». Авва Феофил говорил: «Какой увидим мы страх, трепет и какую нужду, когда душа будет разлучаться с телом? Тогда придут к нам сильное воинство противных сил, князья тьмы, злобные миродержители, начальство, власти, духи злобы, и некоторым образом по праву овладеют душою, представляя ей все грехи, соделанные в ведении и неведении, от юности до конца жизни. Предстанут ей и обличат все дела ее. Кроме того, каким ты думаешь трепетом объята бывает душа в то время, доколе не произнесется над нею приговор и не совершится ее освобождение? Это и есть время тесноты ее, пока не узнает она, что будет с нею. Далее, лицом к лицу с силами противными, стоят силы божественные и со своей стороны выставляют благие дела ее. Подумай же, какой трепет и страх мучит душу, находящуюся среди оных сил, пока суд над нею не будет решен праведным судьею. Если душа окажется достойной, то бесы посрамляются, и она восхищается ангелами. Тогда, наконец, душа успокаивается и будет жить по Писанию, яко веселящихся всех жилище в тебе. Псалом 86. Тогда исполняются слова Писания: печаль и воздыхание удалятся. Тогда освободившаяся душа восходит в ту неизглаголанную радость и славу, в которой и водворится. Если же душа будет застигнута в беспечной жизни, то услышит он и ужасный глас. Если нечестивый будет помилован, то не будет взирать на величие Господа. Исаия 26:10. Тогда постигает ее день гнева, день скорби, день тьмы и мрака. Преданная во тьму кромешную и осужденная на вечный огонь, она будет терпеть наказание в бесконечные веки. Где будет тогда радость мирская? Где тщеславие, где роскошь, где наслаждение? Где хвастовство, где нега, где пышность, где богатство? Где благородство, где отец, где мать, где брат? Кто возможет избавить от сих мук душу, горящую в огне и терпящую ужасные мучения? Если так, то как свято и благочестиво должно быть наше житие? Какую любовь должны стяжать мы? Какова должна быть наша жизнь, каково обращение, какое шествие, каково должно быть наше прилежание, какова молитва, какое постоянство. «Ибо, ожидая сего, — говорит апостол, — почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, чтобы удостоиться нам услышать глас Господа, говорящего: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира во веки веков. Аминь». Тот же Авва Феофил, архиепископ, приближаясь к смерти, говорил: «Блажен ты, Авва Арсений, что всегда помнил о сём часе». О матери Феодоре. Мать Феодора спросила папу Феофила. Титул папы часто усвоялся Александрийским епископом как почетное звание. Что значит изречение апостола «дорожи временем» к Ефесянам 5:16? Он отвечал ей: «Слова апостола указывают на прибыль. Тебе, например, предстоит время поношения. Искупи ты время поношения смирением и долготерпением, и так извлеки для себя прибыль. Предстоит тебе время бесчестия. Опять искупи сие время терпением, и получишь прибыль. Таким образом, если захотим мы, все неприязненные действия будут служить нам на пользу». Мать Феодора говорила: «Старайтесь входить тесными вратами, ибо как дерева не могут приносить плодов, если не вытерпят земных бурь и дождей, так и для нас сей век есть зима, и мы не можем иначе сделаться наследниками Царства Небесного, как через многие скорби и искушения». Она же говорила: «Хорошее дело безмолвие, ибо муж мудрый хранит безмолвие. И истинное безмолвие – великое дело для девы или для монаха, а особенно для молодых. Но знай, что как скоро начинает кто-либо безмолвствовать, тотчас приходит лукавый и отягчает душу унынием, малодушием и помыслами. Отягчает и тело болезнями, усталостью, расслаблением колен и всех членов, расслабляет силы души и тела. Посему говорят: я болен, не могу прочитывать молитв. Но если будем мы бодрствовать, все это исчезнет. Скажу об одном монахе: когда пришел он на правило, бросило его в озноб и в жар, а в голове его сделался сильный шум. Монах говорил сам себе: «Вот я теперь болен и, может быть, умру. Встану же пред смертью, совершу мое молитвословие». Сей мыслью он принудил себя и прочитал молитвы. Когда же кончилось молитвословие, кончилась и огневица. Брат сей и после противоборствовал этому помыслу, читая правила, и таким образом побеждал искушение». Мать Феодора рассказывала: один благочестивый муж терпел от кого-то ругательство. Он говорил ругателю: «Мог бы и я отвечать тебе подобным, но закон Божий заграждает уста мои». Еще сказывала: один христианин, рассуждая с манихеем о теле, сказал так: «Подчини тело закону, и ты увидишь, что тело произошло от Творца». Она же говорила: «Учитель должен быть чужд властолюбия и тщеславия, далек от надмения, не должен быть игралищем лести, не должен ослепляться дарами, порабощаться чреву и увлекаться гневом. Он должен быть великодушен, кроток, особенно смиренно мудр, терпелив, любвеобилен и попечителен о душах». Еще говорила: не спасет нас ни подвижничество, ни бдение, ни другой какой труд, если не будет при сём истинного смирения. Был один отшельник, который изгонял бесов. Спрашивал он их однажды: «Чем изгонять вас? Постом?» Они отвечали: «Мы не едим и не пьем». «Бдением?» отвечали: «И мы не спим». «Удалением в пустыню?» отвечали: «И мы живем в пустынях». «Итак, что же изгоняет вас?» Бесы отвечали: «Ничто другое не побеждает нас, кроме смирения». «Видишь ли, что смирение есть победа над демонами?» Мать Феодора сказывала еще: «Один монах, одолеваемый множеством искушений, сказал: „Уйду отселя“. Когда же брал он свои сандалии, увидел другого человека, который также брал свои сандалии, и говорил ему: „Не от меня ли ты уходишь? Я буду идти впереди тебя, куда бы ни пошел ты“». Об Айве Хаме. Рассказывали об Айве Хаме, что он, умирая, сказал сыновьям своим: «Не живите вместе с еретиками, не знакомьтесь с людьми знаменитыми, не простирайте рук ваших, чтобы собирать, но охотнее простирайте руки ваши, чтобы раздавать».
0: Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру.
1: Это было духовное слово «Алфавитный потерик». Текст читал Денис Гаврилов.

0: Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С 4 сентября в Екатеринбургской епархии начинается новый цикл духовно-просветительских бесед «Книги деяний апостольских». Занятия будут проходить в 19:00 по пятницам в библиотеке храма Вознесения Господня на третьем этаже. Трансляция в онлайн-формате будет вестись в социальной сети ВКонтакте, в сообществах «Урал православный» и лекции по Священному Писанию. В пятницу 4 сентября мы начнем новый цикл лекций, посвященный книге «Деяния апостольских», рассказал ведущий преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Дмитрий Борисович Осипов. Это замечательное произведение, написанное евангелистом Лукой в конце 60-70-х годов первого века нашей эры, представляет собой главный источник наших знаний о событиях раннего христианства эпохи апостолов. В книге «Деяний» речь идет об осуществлении спасительного замысла Иисуса Христа о рождении Церкви, о распространении благовестия от иудеев в Иерусалиме к самарянам и всем народам. Лука показывает, как за первые три десятилетия христианства, которое изначально возникает как иудейское мессианское движение, выходит за национальные рамки и становится мировой религией. Ждем всех на занятиях. Напомним, в 2025 году в Екатеринбургской епархии в сообществе «Урал православный» были проведены два цикла духовно-просветительских бесед.

Вот в Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. 18 августа святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе. 20 августа в молебне у мощей благоверного князя принял участие президент России Владимир Владимирович Путин. По благословению святейшего патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующих. Один из этих ковчегов станет святыней общемосковского крестного хода, который состоится 6 сентября в день соборной памяти московских святых. После крестного хода ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в кафедральном соборе Храма Христа Спасителя в Москве с 7 по 20 сентября. Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с обращением в связи со вторым обретением мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. И в завершение выпуска. На берегу озера Иткуль завершилась ежегодная православная смена клуба здоровья «Вита». По традиции ее проводят в лагере именно как семейную, поэтому на заветный берег приезжают дети и родители из различных православных приходов Екатеринбургской епархии. В течение недели в душевной и деятельной атмосфере на одном из самых живописных и целебных природных мест Урала они набираются духовных и физических сил. Организаторы смены – бессменные руководители клуба «Вита» Константин Порожский с супругой и руководители воскресной школы храма святого Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете иерей Михаил Попов с матушкой Лидией. Всю смену в лагере царит полезный для духовного и телесного здоровья уклад жизни. По утрам жители палаточного городка просыпаются под пение птиц, гитарные переборы и мелодичный перезвон колоколов, приглашающие ребят и родителей на утреннюю молитву и чтение Евангелия. Батюшка обсуждает с ребятами прочитанный отрывок и дает всем благословение на предстоящий день. Дальше, в соответствии с программой выезда, наступает время заботы о здоровье тела. Все выходят на зарядку, но не обычную, а особую, которую проводят только в клубе здоровья «Вита». Константин Павлович учит ребят и взрослых правильно, физиологично перестроить свой организм с режима сна на дневную активность, а также чувствовать самих себя и друг друга, уметь поймать общий ритм и позитивный настрой на весь день. Самые решительные могут искупаться в озере, после чего дружно идут на завтрак. Каждая трапеза в лагере проходит с молитвой и увлекательным чтением, а каждый новый день наполнен интересными событиями и полезным совместным трудом. Например, по организации жизни лагеря, что позволяет научить подростков ответственности. Вечером, после обязательного молитвенного правила, все собираются у костра, чтобы поблагодарить Бога за дары прожитого дня, поделиться впечатлениями, послушать добрую сказку, попеть любимые песни. Разрабатывая занятия для ребят, отец Михаил и матушка Лидия стремятся к тому, чтобы это было не просто развлечение при приобретении интересных сведений, а подготовка к реальному служению Родине и близким. А это еще один шаг навстречу Богу. В этом году новой темой для занятий стала радиосвязь. Занятия разработал и проводил для участников смены сам отец Михаил. Ребята учились пользоваться рациями, тренировались устанавливать радиосвязь в разных условиях, чем реально помогали в организации походов и жизни лагеря. В связи с этим участники смены с новой стороны открыли для себя святого Паисия Святогорца, узнав, что во время войны он был связистом и многие важные духовные законы объяснял на примере законов радиосвязи. Читая художественные и исторические рассказы о подвигах радистов, ребята выяснили, что во время Великой Отечественной войны радиосвязь часто осуществлялась именно силами подростков. Как и в прежние годы, ребята повторяли основы первой медицинской помощи. Кроме того, и детям, и взрослым удалось позаниматься спортивным ориентированием, поучаствовать в геологических мастер-классах и краеведческом походе.

0: Все приобретенные навыки подростки успешно продемонстрировали на итоговом квесте. Завершилась смена благодарственным молебном. Вы слушали новости на православном канале «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается наш эфирный день. Сегодня пятница, 4 сентября. И вашему вниманию несколько слов о дальнейшей программе передач. В 12 часов 15 минут новости культуры «Выход в свет». В 12:30 звучащая книга. Вы слушаете роман Ивана Бунина «Жизнь Арсеньева». Страницы романа читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио «Россия». Далее в 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге», сборник рассказов «Чудесная Нива». Текст этой книги читает Ольга Ломакина, звукооператор передачи Екатерина Попова. Далее эфир продолжает в 13 часов 30 минут программа Виктории Кауган. Беседы о вечном слушайте в 14 часов 20 минут в нашей студии священник Иоанн Авдюшин. Речь пойдет о православном лагере Бригантина. В 15 часов 30 минут цикл Ольги Мануйловой о писателях и не только. Первая часть разговора об ЕГЭ. В 16 часов 10 минут в повторе «Православный календарь». В 16:40 также в повторе прозвучит цикл передач «Детям о Боге». Сборник рассказов «Чудесная Нива». В 17 часов 20 минут ждем в нашу студию гостя. И анонс вечерних передач слушайте в 17 часов 57 минут. Таковы будут наши передачи, которые прозвучат сегодня в течение дня на православном радиоканале «Воскресенье» 4 сентября в пятницу.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте, продолжаем наше путешествие по России. Вот мы и в Угличе. Сюда едут, чтобы прикоснуться к истории. Здесь сохранились 500-летние монастыри, древние гражданские постройки. Углич – один из древнейших российских городов. Основан в 937 году и входит в Золотое кольцо России. Многим из нас этот топоним знаком еще с уроков истории России. Именно в Угличе произошло печально известное событие. В Угличском Кремле погиб царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного, последний представитель династии Рюриковичей. Это событие стало прологом смутного времени, эпохи самозванцев, интервентов и разорения. Сегодня на месте гибели царевича стоит церковь Дмитрия на крови. Не так давно всемирно известная газета «Daily Telegraph» внесла ее в список самых красивых храмов мира. В этом вы можете убедиться сами с борта теплохода. Церковь Дмитрия хорошо видна с воды. Она ярко-красного цвета с синими куполами. Внутри храма можно увидеть угличский ссыльный колокол, звон которого возвестил начало смуты на Руси, раку и насилы. В них в 1606 году перенесли мощи царевича Дмитрия из Углича в Москву. Церковь Дмитрия на крови – это часть местного Кремля. Когда-то его окружали земляные валы и деревянные стены. Однако вражеских нападений укрепления не выдерживали, поэтому их регулярно отстраивали заново. Последний раз крепость восстановили во второй половине 17 века. Но уже через сотню лет необходимость в деревянных конструкциях пропала, и их разобрали. В архитектурный ансамбль Кремля входят палаты угличских князей и здание бывшей городской думы, где размещена экспозиция старинного быта. Как говорят сотрудники музея, небольшая по размерам, но насыщенная по содержанию. В Кремле находится и главный действующий храм Углича – Спасо-Преображенский собор. Внутри немного мрачный, но величественный. Уникальность этого храма в том, что свод высотой в 17 метров не поддерживают опорные столбы. Внутри собора сохранились фрески с сюжетами из Нового Завета. Их выполнили ярославские мастера, но по стилистике изображения очень напоминают работы художников эпохи Возрождения. Вообще, Углич – один из важных центров паломничества в нашей стране. Земля угличская богата на святые места и христианские реликвии. Среди них Богоявленский женский монастырь, основанный 700 лет назад, который дошел до наших дней в виде нескольких храмов и келейных корпусов. Богоявленский собор построен под руководством Константина Тона, создателя храма Христа Спасителя в Москве. Это самая крупная церковь в Угличе. Она отличается строгим, даже скромным силуэтом. Ее гордость – гигантские главы и большие полукруги сводов, в которых вставлены расписные металлические листы. Самым старым каменным храмом монастырского комплекса была Смоленская церковь 1700 года постройки. Сегодня она активно реконструируется. Главные святыни Богоявленского монастыря – чудотворные иконы. Федоровская икона Божьей Матери, икона с частицей мощей святого благоверного князя Романа Угличского, икона Божьей Матери «Недремлющее око». В наивысшей точке города находится православный Алексеевский монастырь на месте древнего языческого святилища. Основал инок Адриан в 1371 году. В те времена деревянные стены обители защищали подходы к Угличу с ярославской стороны. Монастырь пережил не одну осаду. В начале 17 века был уничтожен поляками. Через несколько лет его восстановили в камне как памятник погибшим угличанам в ходе польско-литовской интервенции. В 1628 году здесь построили православную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Архитектурное решение было редким для России. Над кирпичным корпусом храма возвели три шатра, каждый из которых был увенчан небольшим куполом. В России трехшатровых церквей всего две. Ежегодно сюда, в Алексеевский монастырь, приезжают сотни паломников, чтобы поклониться святыням храмов. Среди них образ Николая Чудотворца и известнейшая икона Углича – вратарница Угличская или свеча неугасимая. Прославление иконы началось со случая исцеления тяжко больного купца, приехавшего в Алексеевский монастырь из Петербурга. По словам купца, Божья Матерь явилась ему во сне и повелела ехать в Углич, отыскать ее икону, от которой он получит исцеление. Город славится необычными музеями. Один из них – музей тюремного искусства. Несмотря на мрачноватое название, музей очень интересный. Экспонатами являются художественные предметы, которые сделали заключенные. Здесь можно увидеть поделки из хлеба, рисованные карты, деревянные нарды и шахматы, картины на простынях, иконы, самогонные аппараты, машинки для татуировок. Самое интересное – это рассказ смотрительницы музея, которая ловко вставляет в речь словечки тюремного жаргона и знает историю каждого экспоната. Чтобы перевести дух от тюремных впечатлений, можно сходить в музей народной игрушки. Экспонаты сделаны из дерева, глины, плодов деревьев, гипса, текстиля, талька и даже навоза. Это частный музей. Здесь собраны игрушки из 30 стран мира, в том числе Японии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Бирмы, Индии, стран СНГ. В музее проводят интересные мастер-классы, на которых можно слепить из глины свистульку-перевертыш, сшить куклу-желанницу, совенка или другую мягкую игрушку. На этом фантазия местных жителей не заканчивается. В Угличе также работает музей кукол Ольги Павлычевой, музей велосипедов, музей стекла и даже музей мифов и суеверий русского народа. Здесь можно увидеть упырей, вурдалаков, моровых кикимор, ведьм и других нечистей, в которых так любил верить русский народ. Также в музейном пространстве представлены предметы, использовавшиеся для проведения защитных ритуалов, разные виды талисманов и оберегов. Отдельного внимания заслуживает и музей «Библиотека русской водки» в честь водочного магната Петра Смирнова, который начинал свое дело в этом городе. Коллекция небольшого музея демонстрирует образцы бутылок, посуду, наклейки, самогонные аппараты и первые варианты оборудования для розлива спиртных напитков тару. В завершении хочется сказать, что этот город буквально дышит историей. Здесь разворачивались события, о которых мы знаем из школьных учебников, а вокруг витает дух прошлого. Природные красоты и обилие храмов и монастырей настраивают на созерцание. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Алексеевич Бунин. Роман «Жизнь Арсеньева». Продолжает наш эфир. Страницы романа читает Андрей Смоляков. Запись передачи сделана на Радио «Россия».
2: В усадьбе на восходе солнца с первым щебетанием птиц в саду просыпается отец. Совершенно убежденный, что все должны просыпаться вместе с ним, он громко кашляет, громко кричит: «Самовар!» Просыпаемся и мы с радостью от солнечного утра, с нетерпеливым желанием поскорее бежать в вишенник и рвать наши любимые вишни, наклеванные птицами и подпеченные солнцем. После чая отец иногда едет со мной на беговых дрожках в поле, где, смотря по времени, или пашут, или на зной косят. Со свистом, размашисто, приседая и раскорячиваясь, валит густую стену жаркой желтой ржи косцы с почерневшими от пота спинами, с расстегнутыми воротами, с ремешками вокруг головы. А следом за ними работают граблями, изгибаясь, наклоняясь, борются с колкими головастыми снопами, пахнущими разогретой на солнце золотой ржаной соломой, мнут их коленом и туго вяжут подоткнутые бабы. Много ли таких дней, помню я? Очень-очень мало. Утро, которое представляется мне теперь, складывается из отрывочных, разновременных картин, мелькающих в моей памяти. Полдень помню такой. Жаркое солнце, волнующие кухонные запахи, бодрое предвкушение уже готового обеда у всех возвращающихся с поля. У отца, у загорелого с кудрявой рыжей бородой старосты, крупной валкой едущего на потном иноходце, у работников, косивших с косцами и теперь въезжающих во двор на вазу, подкошенной вместе с цветами на межах травы, на которой лежат сверкающие косы. И у тех, что пригнали с пруда выкупанных, зеркально блещущих лошадей, с темных хвостов и грив которых струится вода. В такой полдень видел я однажды брата Николая, тоже на вазу, на траве с цветами, приехавшего с поля с Сашкой, девкой из новоселок. Я уже что-то слышал о них на дворне, что-то непонятное, но почему-то запавшее мне в сердце. И теперь, увидав их вдвоем на вазу, вдруг с тайным восторгом почувствовал их красоту, юность, счастье. Она высокая, худощавая, еще совсем почти девочка, тонколикая, сидела с кувшином в руках, отвернувшись от брата, свесив с воза босые ноги, опустив ресницы. Он в белом картузе, в батистовой косоворотке с расстегнутым воротом, загорелый, чистый, юный, держал вожжи, а сам смотрел на нее сияющими глазами, что-то говорил ей, радостно, любовно улыбаясь. Дни слагались в недели, месяцы. Осень сменяла лето, зима, осень, весна, зиму. Но что я могу сказать о них? Только нечто общее, то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную. Помню, однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал себя в небольшое трюмо, в овальной раме орехового дерева, стоявшее напротив двери, и на минуту запнулся. На меня с удивлением и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный и худощавый мальчик в коричневой косоворотке, в черных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше, и не запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно, потому что был удивлен и даже слегка испуган той переменой, которая с каких-то пор, может быть, за одно лето, как это часто бывает, произошла во мне и которую я, наконец-то, внезапно открыл. Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал, как посторонний, свою привлекательность, в этом открытии было неизвестно почему даже что-то грустное. Свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и свое живое осмысленное выражение внезапно увидал одним словом, что я уже не ребенок. Смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом. И, может быть, к худшему. И так оно и было на самом деле. Преимущественное запоминание только одних счастливых часов приблизительно с тех пор кончилось, что уже само по себе означало немалое, и совпало это с некоторыми опять совсем новыми и действительно нелегкими познаниями, мыслями и чувствами, приобретенными мною на земле. Я вскоре после того узнал одного замечательного в своем роде человека, вошедшего в мою жизнь, и начал с ним свое учение. Человек в сюртучке, неожиданно появившийся однажды на нашем дворе, в ледяной и ненастный весенний день появился у нас снова. Когда именно, не помню, но появился. И оказался этот человек действительно несчастным человеком, только совсем особого рода. То есть не просто несчастным, а создавшим свое несчастье своей собственной волей и переносившим его даже как бы с наслаждением. Оказался, словом, принадлежащим к тому ужасному разряду русских людей, который я, разумеется, понял как следует только впоследствии, в годы зрелости. Звали его Баскаковым. Он происходил из богатой и родовитой семьи, был умен, талантлив и, следовательно, мог жить не хуже, если не лучше многих. Однако недаром был он худ, сутул, горбонос, темнолик, точно черт, как говорили про него. Характер у него был сумасшедший. Он еще, будучи лицеистом, с проклятиями бежал из дому после какой-то ссоры с отцом. А затем, когда умер отец, так взбесился на брата при разделе наследства, что в клочки порвал раздельный акт. Плюнул брату в лицо, крикнув, что он, когда такое дело, знать не желает никакого дележа, не берет на свою долю ни гроша, и опять, и уже навсегда, крепко хлопнул дверью родного дома. С тех пор и началась его скитальческая жизнь. Ни на одном месте, ни в одном доме он не мог ужиться даже несколько месяцев. Не ужился он и у нас сначала. Вскоре после его первого появления на нашем дворе они с отцом чуть не порезались кинжалами. Но во второй раз случилось чудо. Баскаков через некоторое время заявил, что остается у нас навеки, и прожил у нас целых 3 года до моего поступления в гимназию. Он даже признался, что, относясь вообще к людям только с презрением и ненавистью, он горячо полюбил всех нас, особенно меня. Он стал моим воспитателем и учителем, и через некоторое время горячо привязался и я к нему, что и было источником многих очень сложных и сильных чувств, испытанных мною в близости с ним. Повышенная впечатлительность, унаследованная мною не только от отца, от матери, но и от дедов, прадедов, тех весьма и весьма своеобразных людей, из которых когда-то состояло русское просвещенное общество, была у меня от рождения. Баскаков чрезвычайно помог ее развитию. Как воспитатель и учитель, в обычном значении этих слов, он был никуда не годен. Он очень быстро выучил меня писать и читать по русскому переводу «Дон Кихота», случайно оказавшемуся у нас в доме среди прочих случайных книг. А что делать дальше, точно не знал. Да и не очень интересовался знать. С матерью, с которой, кстати сказать, он держался весьма почтительно и тонко, он чаще всего говорил по-французски. Мать посоветовала ему выучить меня читать и на этом языке. Он и это выполнил скоро и с большой охотой, но дальше опять не пошел. Заказал купить в городе какие-то учебники, которые я должен был пройти, чтобы попасть в первый класс гимназии, и стал просто засаживать меня учить их наизусть. И вышло так, что его большое воздействие на меня сказалось совсем в другом. Он вообще жил очень замкнуто и дико. Он иногда бывал Необыкновенно весел, мил, любезен, разговорчив, остроумен, даже блестящ, неистощим на мастерские рассказы. Но большей частью был он как-то едко молчалив, все что-то думал, ядовито усмехаясь, зло бормоча, и без конца поспешно шагая по дому, по двору, быстро раскачиваясь на своих тонких и кривых ногах. В это время всякую попытку заговорить с ним он обрывал или короткой желчной любезностью, или дерзостью. Но и в это время он совершенно преображался за виде меня. Он тотчас же спешил ко мне навстречу, обнимал за плечо и уводил в поле, в сад, или усаживался со мной в каком-нибудь уголке и начинал что-нибудь рассказывать, что-нибудь читать вслух, поселяя во мне самые противоположные чувства и представления. Рассказывал он, повторяю, превосходно, изображая все в лицах, в жестах, быстрых переменах голоса. Можно было заслушаться его, и тогда, когда он читал, всегда по своему обыкновению прищурив левый глаз и далеко отставив от себя книгу. Глаза у него были рачьи, близорукие и всегда красные, какие-то огненно-карие. Выражение лица поражало своей напряженностью. И всегда, когда он ходил, или, вернее, бегал, развивались его сухие с проседью волосы и полы неизменного сюртучка, чрезвычайно старомодного. Не желая никому быть в тягость, у него было помешательство на этом, он курил и беспрестанно только махорку, спал летом в амбаре, а зимой в лакейской, давно упраздненной за отсутствием лакеев. А что до пищи, то, кажется, был твердо убежден, что это сущий предрассудок, будто люди должны питаться. За столом его интересовала только водка да горчица с уксусом. Все истинно дивились, чем только жив он. Он рассказывал мне о том, какие случались у него в жизни жестокие столкновения с негодяями. О Москве, где он когда-то учился, о дремучих медвежьих лесах за Волгой, где он одно время скитался. Он читал со мной Дон Кихота, журнал «Всемирный путешественник», какую-то книгу под названием «Земля и люди», Робинзона. Он рисовал акварелью и пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками. Пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловую синеву небо, которое сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве. И навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню.

«Дон Кихот», по которому я учился читать, картинки в этой книге и рассказы Баскакова о рыцарских временах совсем свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, зубчатые стены и башни, подъемные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры. Мечтая о посвящении в рыцаре, о роковом, как первое причастие, ударе палашом по плечу колено преклоненного юноши с распущенными волосами, я чувствовал, как у меня мурашки бегут по телу. Я посетил на своем веку много разных славных замков Европы, и, бродя по ним, не раз дивился, как мог я, будучи ребенком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из выселок, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать их себе. Да, и я когда-то к этому миру принадлежал. И даже был пламенным католиком. Ни Акрополь, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни Святая София, ни старые церкви в русских Кремлях и до ныне несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые в юношеские годы вошел в костел. Хотя это был всего-навсего костел в Витебске. Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные скрежещущие раскаты, гул и громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские глазы. Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к Руслану. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Казалось бы, какой пустяк. Несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов. А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, какой вздор. Какое-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то ученый кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем и зачем-то прикованный к дубу. Какой-то леший, русалки и на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Но, очевидно, в том-то и дело, что вздор, нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное, в том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной и ученый в хмельном деле. Чего стоит одна эта ворожба кругообразных непрестанных движений? И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. И эти неведомые дорожки и следы невиданных зверей — только следы, а не самые звери. И это о заре, а не на заре. Та простота, точность, яркость начала, лукоморье, зеленый дуб, золотая цепь, а потом сон, наваждение, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов и лукоморья, столь волшебного. Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из волн выходят ясных, и с ними дядька их морской. У Гоголя необыкновенные впечатления произвели на меня старосветские помещики и страшная месть. Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, жизненный состав. Эти поющие двери, этот прекрасный летний дождь, который роскошно шумит по саду,
эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. А страшная месть. Тихо светит по всему миру, то месяц показался из-за горы. Посереди Днепра плыл дуб. Сидя спереди два хлопца, черные казацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны. А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на ее руках ребенка. На том платке были вышиты красным шелком листья и ягоды. Те самые, что я вижу и помню, и люблю всю жизнь. Опять дивлюсь, как мог я тогда в Каменке так разительно точно видеть все эти картины. И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно и что не нужно ей. Страшная месть пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки. Чувство священнейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществления Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет, и разрешается бурей восторга, как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви и к Богу, и к ближнему. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав.

Это была звучащая книга, дорогие наши слушатели. Вы слушаете роман писателя Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Текст романа читает Андрей Смоляков. Запись передачи сделана на Радио Россия.

Помолюсь я Богу в тишине ночи, озари дорогу пламенем свечи, и пока не поздно сердце оживи.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению на иерея Александра Карачева библиотеки номер 31 Екатеринбурга открылась выставка художественных работ юных прихожан «Воинство небесное, воинство земное». Экспозиция знакомит посетителей с портретами прославленных святых. В конкурсе участвовали ученики воскресных общеобразовательных школ, воспитанники детских садов Чкаловского района. Выставка работает до конца сентября. В храме святого преподобного Серафима Саровского поселка городского типа Бесерти организовали летнюю площадку для детей. Двухнедельный отдых совместили с духовным развитием. Прежде всего, духовная цель. Дети сами читали молитвы перед началом и окончанием трапезы, посещали божественную литургию, исповедовались и причащались, поделился настоятель храма иерей Андрей Федореев. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга прошла встреча представителей районной администрации, духовенства, попечителей и благоустроителей храмов. Целью встречи стало достижение совместных договоренностей о расширении гуманитарной помощи, об открытии детского центра и о духовно-нравственном воспитании кадетов. Далее в этом выпуске. В Московской духовной академии открыли набор на дистанционный курс повышения квалификации «Этические вопросы современных биомедицинских технологий. Богословские аспекты». Обучение будет проходить с 19 октября по 27 ноября 2-3 раза в неделю. Курс предназначен для тех, кто хочет выйти за рамки поверхностных суждений и увидеть за сложными медицинскими терминами духовную сторону происходящего. Освоение программы поможет слушателям сформировать осознанную, этически выверенную позицию, укорененную на Священном Писании и Священном Предании Православной Церкви. Слушатели курсов узнают об основных понятиях и принципах биомедицинской этики, ознакомятся с богословским осмыслением этических аспектов новых репродуктивных технологий,

золотые. И в завершение выпуска. В Каменске-Уральском после летнего перерыва возобновила работу всероссийская благотворительная акция «Корзина доброты». Жители города вновь объединились, чтобы поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Традиционно сбор помощи прошел на базе продуктовых магазинов в сети «Пятерочка». Специальные корзины были установлены по трем адресам: проспект Победы, улица Алюминиевая, улица Кутузова. За время акции добровольцы православной службы Каменской епархии и волонтеры городских движений смогли привлечь к делам милосердия множество неравнодушных граждан. В результате совместных усилий было собрано 317 килограммов продуктов питания. Организаторы подчеркивают, что помощь людям, попавшим в сложные ситуации, будет продолжена. Собранные продукты распределят между подопечными социальных служб и теми, кто остро нуждается в поддержке этой осенью. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Сборник рассказов «Чудесная Нива» продолжает наш радиоэфир. Текст читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Друзья, мы продолжаем знакомить вас с книгой «Чудесная Нива. Детям о Христе». Глава называется «Преждеосвященная». После долгого чтения часов с колено преклоненными молитвами на клиросе горько-горько запели: «Во царствии Твоем помяни нас, Господи, и когда приидешь и во царствие Твое». Литургия с таким величавым и таинственным наименованием «Преждеосвященная» началась не так, как всегда. Алтарь и амвон в ярком сиянии мартовского солнца. По календарю завтра наступает весна, и я, как молитву, тихо шепчу раздельно и радостно: «Весна!» Подошел к амвону, опустил руки в солнечные лучи и, склонив на бок голову, смотрел, как по руке бегали зайчики. Я старался покрыть их шапкой, чтобы поймать, а они не давались. Проходивший церковный сторож ударил меня по руке и сказал: «Не балуй!» Я сконфузился и стал креститься. После чтения первой паремии открылись царские врата. Все встали на колени, и лица богомольцев наклонились к самому полу. Неслышную тишину вошел священник, зажженный свечой и кадилом. Он крестообразно осенил колено преклоненных святым огнем и сказал: «Премудрость просте, свет Христов просвещает всех». Ко мне подошел приятель Витька и тихо шепнул: «Сейчас Колька петь будет. Слушай, вот где здорово. Колька живет на нашем дворе. Ему только 9 лет, и он уже поет в хоре. Все его хвалят, и мы, ребятишки, хоть и завидуем ему, но относимся с почтением». И вот вышли на амвон 3 мальчика, и среди них Колька. Все они в голубых ризах с золотыми крестами. И так напомнили 3 отроков, мучеников, идущих в печь огненную на страдание во имя Господа. В церкви стало тихо-тихо, и только в алтаре серебристо колебалось кадило в руке батюшки. 3 мальчика чистыми, хрустально-ломкими голосами запели: «Да исправится молитва моя, я как кадило пред тобою, вон ми глас умоления моего». Колькин голос, как птица, взлетает все выше и выше, и вот-вот упадет, как талая льдинка с высоты, и разобьется на мелкие хрусталинки. Я слушаю его и думаю: хорошо бы и мне поступить в певчие. Наденут на меня тоже нарядную ризу и заставят петь. Я выйду на середину церкви, и батюшка будет кадить мне, и все будут смотреть на меня и думать: «Ай да Вася, ай да молодец!» И отцу с матерью будет приятно, что у них такой умный сын. Они поют, а батюшка звенит кадилом сперва у престола, а потом у жертвенника, и вся церковь от кадильного дыма словно в облаках. Витька, первый баловник у нас на дворе, и тот присмирел. С разинутым ртом он смотрит на мальчиков в ризах, и в волосах его шевелится солнечный луч. Я обратил на это внимание и сказал ему: «У тебя золотой волос». Витька не расслышал и ответил: «Да, у меня неплохой голос, но только сиплый маленько, а то я бы спел». К нам подошла старушка и сказала: «Тише вы, баловники. Во время великого входа вместо всегдашней херувимской пели: ныне силы небесные с нами невидимо служат, себо входит царь славы, се жертва тайная совершена, дореносится». Тихо, тихо. При самой беззвучной тишине батюшка перенес святые дары с жертвенника на престол. И при этом шествии все стояли на коленях, лицом вниз, даже и певчие. А когда святые дары были перенесены, то запели хорошо и трогательно: «Верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечные будем». По закрытии царских врат задернули алтарную завесу только до середины, и нам с Витькой это показалось особенно необычным. Витька мне шепнул: «Иди, скажи сторожу, что занавеска не задернулась». Я послушался Витьку и подошел к сторожу, снимавшему огарки с подсвечника. «Дядя Максим, гляди, занавеска-то не так».
Сторож посмотрел на меня из-под косматых бровей и сердито буркнул. «Тебя забыли спросить. Так полагается». По окончании литургии Витька уговорил меня пойти в рощу. «Подснежников там страсть!» — взвизгнул он. Роща была за городом, около реки. Мы пошли по душистому предвесеннему ветру, по сверкающим лужам и золотой от солнца грязи, и громко в разлад пели только что отзвучавшую в церкви молитву. «Да исправится молитва моя!» И чуть не переругались из-за того, чей голос лучше. А когда в роще, которая гудела по-особенному, по-весеннему, напали на тихие голубинки подснежников, то почему-то обнялись друг с другом и стали смеяться и кричать на всю рощу. А что кричали? Для чего кричали? Мы не знали. Затем шли домой с букетиком подснежников и мечтали о том, как хорошо поступить в церковный хор, надеть на себя голубую ризу и петь «Да исправится молитва моя». Причащение. В Великий Четверг варили пасхальные яйца. По старинному деревенскому обычаю варили их в луковичных перьях, отчего получались они похожими на густой цвет осеннего кленового листа. Пахли они по-особенному, не то кипарисом, не то свежим тесом, прогретым солнцем. Лавочных красок в нарядных коробках мать не признавала. «Это не по-деревенски», — говорила она, — «не по нашему свычаю». «А как же у Григорьевых?» — спросишь ее, или у Лютовых. «Красятся они у них в самый разный цвет и такие приглядные, что не наглядишься. Григорьевы и Лютовы — люди городские, а мы — из деревни. А в деревне, сам знаешь, свычаи от самого Христа идут». Я нахмурился и обиженно возразил. «Нашла чем форсить. Мне и так никакого прохода не дают. Деревенщиной прозывают. А ты не огорчайся. Махни на них ручкой и вразуми. Деревня-то, скажи, божьими садами пахнет, а город керосином и всякой нечистью. Это одно. А другое, не произноси ты, сынок, слова такого нехорошего — форсить. Деревенского языка не бойся, он тоже от Господа идет». Мать вынула из чугунка яйца, уложила ей в корзиночку, похожую на ласточкино гнездышко, перекрестила их и сказала: «Поставь под иконы, в светлую заутренню светить понесешь». На Страстной неделе тише ходили, тише разговаривали и почти ничего не ели. Вместо чая пили сбитень, горячую воду с патокой, и закусывали его черным хлебом. Вечером ходили в монастырскую церковь, где службы были уставнее и строже. Из этой церкви мать принесла на днях слова, слышанные от монашки. «Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья». Великий Четверг был весь в солнце и голубых ручьях. Солнце выпивало последний снег, и с каждым часом земля становилась яснее и просторнее. С деревьев стекала быстрая капель. Я ловил ее в ладони, пил. Говорят, что от нее голова болеть не будет. Под деревьями лежал источенный капелью снег. И чтобы поскорее наступила весна, я разбрасывал его лопатой по солнечным дорожкам. В 10 часов утра ударили в большой колокол к четверговой литургии. Звонили уже не по великопостному, медлительно и скорбно, а полным частым ударом. Сегодня у нас причастный день. Вся семья причащалась святых христовых тайн. Шли в церковь краем реки. По голубой шумливой воде плыли льдины и разбивались одна о другую. Много кружилось чаек, и они белизною своею напоминали летающие льдинки. Около реки стоял куст с красными прутиками, и он особенно заставил подумать, что у нас весна, и скоро-скоро все эти бурые склоны, взгорья, сады и огороды покроются травами, покажется весень, первые цветы, и каждый камень и камешек будет теплым от солнца. В церкви не было такой густой черноризной скорби, как в первые 3 дня Страстной недели, когда пели «Се жених грядет в полунощи» и про чертог украшенный. Вчера и раньше все напоминало страшный суд. Сегодня же звучала теплая, слегка успокоенная скорбь, не от солнца ли весеннего. Священник был не в черной ризе, а в голубой,
Причастницы стояли в белых платьях и были похожи на весенние яблони, особенно девушки. На мне была белая вышитая рубашка, подпоясанная афонским пояском. На мою рубашку все смотрели, и какая-то барыня сказала другой: «Чудесная русская вышивка!» Я был счастлив за свою мать, которая вышила мне такую ненаглядную рубашку. Тревожно забили в душе тоненькие, как птичьи клювики, серебряные молоточки, когда запели перед великим входом: «Вечери твои тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприми, небо врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедуй тя, помяни мя, Господи, во царстве твоем, причастниками оприми», высветлялись в душе серебряные слова. Вспомнились мне слова матери: «Если радость услышишь, когда причастишься, знай, это Господь вошел в тебя и обитель в тебе сотворил». С волнением ожидал я святого таинства. Войдет ли в меня Христос? Достоин ли я? Вострепетала душа моя, когда открылись царские врата. Вышел нам вон священник с золотой чашей, и раздались голоса: «Со страхом Божиим и верою приступите!» Из окна прямо в чашу упали солнечные лучи, и она загорелась жарким, опаляющим светом. Неслышно, с крестообразными сложенными руками, подошел к чаше, слезы зажглись на глазах моих, когда сказал священник: «Причащается раб Божий в оставление грехов и в жизнь вечную». Уст моих коснулась золотая солнечная лжица, а певчие пели: «Мне, рабу Божьему, пели! Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите!» Подходя от чаши, долго не отнимал от груди крестообразно сложенных рук. Прижимал вселившуюся в меня радость Христову. Мать и отец поцеловали меня и сказали: «С принятием святых тайн!» В этот день я ходил словно по мягким пуховым тканям, самого себя не слышал. Весь мир был небесно тихим, переполненным голубым светом, и отовсюду слышалась песня: «Вечери твои тайные, причастниками прими». И всех на земле было жалко, даже снега, насильно разбросанного мною на сожжение солнцу. Пускай доживал бы крохотные свои дни. Друзья, продолжение нашей книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

Вы слушали цикл «Детям о Боге», сборник рассказов под названием «Чудесная Нива». С книгой вас ознакомит Ольга Ломакина, звукооператор передачи Екатерина Попова. Продолжается наш эфир.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на встречу литературного клуба в пространстве «Фонд». Моя любимая книга. Но до того, как начнется мероприятие, я побеседовала с Елизаветой Громовой, филологом и ведущей данного литературного клуба. Здравствуйте, Елизавета.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, что сегодня будет. Я знаю, что вы ведущая такого литературного клуба при «Фонде», и разные встречи у вас проходят интересные, доступные, бесплатные, что немаловажно для некоторых людей. И сегодня завершающая встреча. Моя любимая иллюстративная книга. Поправьте, если я неверно сказала. Что нас ждет?
2: Да, сегодня у нас завершающая наш литературный сезон встреча. И обычно по традиции у нас такие встречи проходят в свободном формате. То есть наши читатели постоянные, ну и кто-то новый тоже бывает, приходит. Они не просто участвуют в обсуждении, они еще сами представляют какие-то свои книги. Вот сегодня у нас такая тема, что иллюстрированная книга, то есть мы предложили нашим читателям рассказать о их любимых книгах с картинками, скажем так. То есть каждый из них может принести свою книгу, подготовить небольшой рассказ и, собственно, всем нам этот рассказ поведать. И сегодня вот мы ожидаем гостей, которые будут нам рассказывать про любимых каких-то иллюстраторов своих, про какие-то книги, может быть, сказки, или это даже комиксы могут быть. Вот, сегодня мы решили такую тему выбрать. И мы тоже будем рассказывать, естественно, что ли.
1: А вообще деятельность клуба литературного, она в чем заключается? Это встречи-лекции, встречи-беседы, встречи-мастер-классы, встречи-встречи, то есть на встречи. В встречах приглашаются люди, спикеры, филологи, литературоведы, писатели, поэты, прозаики.
3: Сколько уже существует клуб?
2: Вообще у нас второй сезон нашего литературного клуба, и у нас два постоянных ведущих, я, собственно, и Александр Тагильцев, это из педуниверситета, преподаватель тоже. И в основном мы вдвоем постоянные ведущие, и просто приходят там разные люди к нам на литературный клуб. Но есть еще постоянные читатели, то есть мы просто выбираем книгу, делаем анонс, что вот к такой-то дате мы читаем вот такую-то книгу, и все приходят, и мы все вместе эту книгу обсуждаем, и предварительно Александр или я готовим небольшой доклад о произведении.
1: То есть второй сезон — это уже 2 года?
2: Да, 2 года.
1: Расскажите, какая самая яркая, запоминающаяся для вас была встреча?
2: На самом деле много было запоминающихся встреч. Конечно, это были первые какие-то встречи. Мы читали «Каз Прилепина Санька», мы читали, ну, такая была тоже дискуссионная встреча, так яркие были реплики, и вообще как-то вот запомнилось. И вот для меня лично это роман Марины Ахмедовой «Камень, девушка, вода», который мы недавно читали. Тоже на такую там, и тема Кавказа, и религии, и вообще жизненного выбора. То есть вот тоже для меня вот эти, например, запоминающиеся встречи были самые. Обычно, как я знаю, наши читатели не особо отдыхают, все равно продолжают читать, и потом после лета какие-то о своих каких-то новых прочитанных книгах некоторые из них рассказывают. Да, а так, да, мы уходим на каникулы.
1: А возрастной ценз? Все-таки вы всем рады? Или это от 18 до 30 молодежь? Или от 18 до 50? Или вообще можно от 15 приходить, если люди любят читать и делиться своими литературными, поэтическими открытиями?
2: Ну, вообще это зависит от выбранной книги, но мы рады всем. У нас и совсем маленькие читатели приходили и тоже очень интересно рассуждали о книгах, которые были вынесены на обсуждение. Ну, а верхней планки-то точно нет, поэтому мы рады абсолютно всем.
1: И встречи проходили раз в месяц?
2: Ну, в основном наши встречи проходят раз в месяц, да. Где-то месяц на чтение книг.
1: Замечательно. Что пожелаем всем участникам литературного клуба и всем потенциальным нашим гостям? Потенциальным гостям, наверное, созидание интеллектуального, душевного, духовного и здоровья. Конечно же, самое главное – это оставаться в здравии как физическом, так и телесном.
2: Да, я полностью с вами согласна. И желаю не терять вот эту вот любовь к чтению, потому что это развивает, это дает какую-то пищу духовную, душевную. И оставаться с нами, приходить, не забывать, не терять.
4: будем дальше развиваться, я маленькую завесу тайны приоткрою. Мы что-то на тему азиатчины будем делать в следующем сезоне. То есть что-то мы хотим.
5: Восточного, да?
4: А?
5: Восточного хотим.
4: Да. Причем это желание искреннее, не навязанное, подкреплено основой даже некоторым материальным, да? То есть как по науке серьезных учреждениях, то есть всегда материальная основа впереди. Но насчет формата я пока не буду загадывать. Разные форматы могут быть. От киношных, от домохианских вот этих всех вещей. Но что-то вот такое хотим. Этого не достает, говорю. Однозначно. А при том, что у нас город для Европа, Азия, Европа. Где уж встречу организовывать, как не в пространстве фонд, на Екатеринбурге. Вот. Поэтому так. Литкуб у нас, я считаю, одна из самых серьезных таких площадок и сообществ даже, поэтому я всегда рад замолкать, да, на своем вступительном слове и предоставлять слово нашим ведущим. Это Александр Тагинцев, Лиза Громова. Давайте приветствуем. И все участники. Ну все, ждите.
5: Что, все, начинаем, да. Просто еще хотел спасибо всем участникам. Мы с вами в самом деле второй сезон на хорошей такой ноте эмоциональной завершаем 20 заседаний. Это же не просто потому, что вот мы с Лизой и Дмитрием да, захотели, пришли, собрались, провели. Без вас же этого ничего не было. Понятно, сразу
4: здесь получается.
5: Да, 20. Сколько всего мы перечитали, это уже, я хоть, уже пол, две пару пол таких серьезных получается, да, всяких толстых книжек хороших, интересных. Так что давайте, да, вот сейчас уже хорошее настроение, перед летом начинающимся, ну, допустим, никак начаться не можем, да, ну, вот мы и артисти добавим с вами сегодня.
6: Мне кажется, особо, да, не нуждающийся в представлении, там, скульптор, художник, график и философ в чем-то, да, как я родился в Свердловске. Естественно, и в 42-м году, соответственно, я немножко с биографии начну, кратко совсем. Он окончил 10 классов, понятно, что это военное время, и Свердловским комитетом по делам искусств его отправили в Ленинградскую школу для художественно одаренных детей. Но школа, естественно, находилась не в Ленинграде, она была в эмиграции, в Самарканде. Но Эрнст неизвестный, так как получилось, он и первого учебного года не закончил, он заболел грешным тифом, и когда он уже вышел из больницы, он решил, что учиться он не будет, и ушел на фронт. Получается, в 43-м году. Там он был тоже, участвовал во многих боях, входил в состав десантных войск, и даже его по ошибке признали умершим в один момент, и он был награжден посмертно, но тем не менее он оказался жив. И война, она в целом наложила такой серьезный отпечаток на личность этого художника. Фотография «Младенца», да, узнаем голову. У нас теперь тоже стоит, но это не его голова «Младенца» у нас на году стоит. Это просто, видимо, я так понимаю, омаж его творчеству. И уже после войны нас неизвестный все-таки решил получать художественное образование. И в 55-м году он даже вступил в секцию скульпторов Московского отделения Союза художников СССР. И даже пока он был студентом, то есть его очень высоко оценивали, его творчество. И мы премии всякие присуждали, выставках даже тоже. То есть в СССР у него, в принципе, дела в основном шли хорошо. Но вот в 1962 году он подвергается резкой критике со стороны Никиты Хрущева. Ну, не он один, думаю, тоже всем известна эта история. Но, тем не менее, он еще какое-то время продолжает жить в СССР и тоже достаточно плодотворно. То есть он не сидит там где-то в тюрьме или там с ним что-то такое нехорошее случается. Нет, нормально, все у него хорошо. Но, тем не менее, в 1976 году он уезжает жить в США, там открывает собственную студию в Нью-Йорке. И там у него тоже все хорошо. То есть он по всему миру потом работал и участвовал и за рубежом в каких-то выставках, и при этом в СССР, там уже правда ближе к 90-м, уже ближе к развалу СССР, он тоже и какие-то работы свои тут представлял, и книги выпускал на русском языке, и на английском языке выпускал книги. В общем, как-то вот у него все в творческом плане складывалось хорошо. При сильных кризисах он был востребован и творил как свободный художник по всему миру. Но, тем не менее, он умер в США, и там же похоронен, потому что его вторая жена, она с русскими корнями была на американке. И вот несколько работ с неизвестного тоже покажу, связанные с моей темой. Просто мне показалось, что это интересно, что в Тельфе я вот не знала, что это он. Хотя вот по стилю, потом, когда увидела, да, поняла, но это вот как бы стиль Эрнста неизвестного. Это вот «Золотое дитя», памятник. Это тоже вот детская тема его. И у нас в Екатеринбурге теперь голова младенца стоит. Да, вот. В общем, такие его, они, некоторые его работы, которые, мне кажется, наиболее такие визуально узнаваемые. Так, и теперь перейдем к теме непосредственно Эрнст Неизвестный Достоевский. Вообще, Эрнст Неизвестный, он еще сотруднически интересовался философией, и он даже посещал лекции в МГУ, пока учился в художественной академии, дружил с философами молодыми. Но очень мощное влияние на него оказала книга Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». То есть он очень ценил этого ученого, для него это прям, наверное, такой главный учитель во многих вещах, то есть он сам об этом неоднократно говорил. И Бахтин, если вы тоже кто-то, может, не знает, это философ, литературовед. А вот, и вот эта его работа «Проблема поэтики Достоевского» очень значимая для литературоведения, философии нашей отечественной. Она была опубликована в 1963 году, и она вообще такая важная книга для мировой философии 20 века, я бы даже так сказала, она посвящена проблеме другого. Это как бы проблема, он вскрывает ее на анализе художественного метода Достоевского. И вот он вводит там вот эти все понятия, которые сейчас в отношении творчества Достоевского, все, кто изучает Достоевского, они пользуются этими понятиями. Это вот идеологическая речь. Вот новый полифонический роман, где вот, ну, много голосов, где не один там какой-то голос, да, а вот много голосов, они все сливаются, как-то взаимодействуют. И вот эта вот полифония, диалогичность, все эти категории, Эрнст Неизвестный, он как бы впитывает в себя Бахтина. И как бы этот творческий поиск художника, это только подстегивает. И для Эрнста Неизвестного вот эта идея множественности самостоятельных и неслиянных голосов в сознании, цитирую, это для него оказывается очень такой идеей, которую очень сильно трогает. И вот сам Эрнст Неизвестный, как говорил про Достоевского, Достоевский не близок полифоничностью своего искусства, его многоголосием и борьбой противоречий, которые соединяются в нем самом. И Неизвестный, он как бы следует за Бахтиным в этой интерпретации Достоевского, и дальше мы посмотрим, да, как это в его иллюстрациях тоже выражается к роману. Но при этом, например, Неизвестный говорил, что вот Бахтин, он как бы философ и литературовед, он как бы со стороны смотрит на Достоевского, а я тот же творец, как и Достоевский, и я могу творить вместе с Достоевским и создавать свое творчество и быть как бы параллельно с ним и вместе, то есть создавать что-то новое. Метод параллельного творчества, как он называет. И как бы Эрнст Неизвестный вырабатывает на основе там и каких-то бахтинских разработок, и своих каких-то размышлений, и определенную изобразительную символику. И эта символика, она вот выразилась в 12 композициях, которые выполнены в технике оформы. Дальше мы их все посмотрим, ну, почти все. И вот это портфолио выпускается в Италии сначала, в 1967 году. И получается такой графический цикл постепенно. И неизвестно было важно, чтобы Бахтин увидел вот эти все его иллюстрации. Бахтин их увидел, ему передали, он уже при смерти, к сожалению, находился. Но сам Бахтин, он был под большим впечатлением и сказал, что вот этот автор, этот художник, он действительно единственный вот понял Достоевского. И как бы полностью вообще ему удалось проникнуть в сознание писателя. То есть очень высоко оценили иллюстрации неизвестного. И...
7: Так что это иллюстрация?
6: А?
7: Когда же какая-то иллюстрация уже?
6: Ну вот сейчас, да.
7: Вот,
6: и в 1963 году, получается, еще выходит в Россию, в СССР, точнее, вот «Преступление и наказание» с иллюстрациями Эрнста Неизвестного, но, к сожалению, это уже, ну, такими тоже клишированными понятиями, уже конец оттепели, и, к сожалению, стали Эрнсту Неизвестному ребята чинить. Не хотели позволять сначала выпускать это издание, но вот там главный редактор, он отстоял все-таки выпуск книги с иллюстрациями Эрнста Неизвестного. Книга вышла в свет, чему мы сейчас очень рады. Открывается этот графический цикл портрета Достоевского. Вообще сам Неизвестный, он считал, что лучший портрет Достоевского — это вот Василий Перов, вот этот, такой в классическом стиле, такой реалистичный достаточно. Но при этом сам он вот сделал такой портрет Достоевского. Очевидно, что очень далекий от удовольствия. То есть тут мы видим вот такую деформацию головы, вот этот большой лоб, выпуклые черные тени, вот эта структура черепа. То есть,
4: на идола кажется.
6: Да, на идола похож. И сам неизвестный говорил, что он не хотел как бы прям портрет делать Федора Михайловича, он хотел создать такой выразительный знак, который вот эти без деталей и подробностей. То есть это вот такой знак, вообще вот Достоевский как знак. Вот он это взял вот так. Ну, долго останавливаться. Также вот ко мне тоже важно, я прочитала это тоже, естественно, все, что для Энса неизвестного вообще очень важна вот эта символика руки. Мне кажется, это вот тоже очень интересно. То есть самоубийство Свидригайлова мы видим рука, которая сжимает череп. Мысль возмездия тоже рука опять же сжимает этот лоб, вечно думающий, и арифметика. То есть вот это вот. Костя, вот эта вот арифметика, это как бы тоже, Эрнст Неизвестный сам прокомментировал вообще все свои иллюстрации, что очень удобно. То есть вот эта рука идеи Раскольников, как мы помним, да, там, что вот есть люди, которые более достойны жить, а есть люди, которые менее достойны жить. Есть люди, которые назначены для великого, и есть все остальные. Вот как бы вот эта рука, она сжимают вот, видимо, головы младенца и всех остальных людей, то есть, ну, потому что они для фамилии, видимо, ничего не значат. Здесь, допустим, вот эта вот голова, вот ее не сжимают, потому что эта голова, видимо, более для этого мира оказывается значимой и вообще не только. И сам Раскольников тоже говорил, что такое арифметика, почему называют арифметика тоже, потому что арифметика — это то, что движет революциями, убийствами, великими кровавыми реформатами. Все начинается с подсчета. Так он говорил, что комментирует изображение. А как он изображает Раскольникова, мне тоже вот это кажется достаточно интересным. Вообще сам Эрнст Неизвестный, он говорил, что вот существует три маски, скажем, лицо, человек может дать трех разных видов. Лицо непосредственно, лик и личина. И как раз таки он обыгрывает, изображая Раскольникова. Если вот первая иллюстрация, это вот такая начальная, просто Раскольников, просто лицо Раскольникова. Да, вот мир молодой человек, там волосы, ну как Достоевский его описывает, в принципе, бородка такая небольшая, просто вот обычное лицо, то вот. А потом он уже, когда Раскольников совершает убийство, он дает такую иллюстрацию, которую называют личина Раскольникова. Тут мы видим, что уже такое расколотое лицо, то есть это уже какая-то маска такая уродливая, ужасная, и человек, лицо превращается в личину. То есть
5: гротескно деформированное.
6: Что-то такое неприятное, ужасно, потому что вот.
5: А кстати, а вот лицо Раскольникова, заметьте, все-таки черты достаточно утонченные.
6: Да.
5: Вот они, с одной стороны, обычное лицо, но вот.
6: Ну, мне кажется, Достоевский же так вот и описывает его. Мне кажется, тоже попадание абсолютно вот в образ.
4: Интересно, что вначале, да, там было раз, как бы, мы очень мало знаем, что там, и да, задержание еще нет.
6: Вот Соня тоже мне нравится, как изображается. Соня и Мирочанин там, она еще какую-то иллюстрацию, вот тут две такие, мне кажется, очень интересные. Первая Соня, это вот тут два лица на самом деле. Одна часть Сони, то есть он пытался изобразить, мне кажется, вообще пытался изобразить такую двойственность природы Сони, что вот одна ее часть, она стремится к Богу, она такая тоже чистая, возвышенная, а другая ее часть внизу, ведь это тоже, да, изображение лица, вот это ее вот эта жизнь, которой она вынуждена жить, существовать среди людей, да, заниматься проституцией, то есть такое более стертая, темная часть, и вот, которая как раз таки обращена вниз. А вот более светлая часть Сони, ее душа, она все-таки устремлена вверх к Богу. А вот Вера отчаяния тоже, мне кажется, такой чистый облик. Тоже такая, мне кажется, классическая Соня, ее обычно, мне кажется, вот многие художники, не знаю, вслед из Эрнстом неизвестным, либо уже сами изображают. Ну, Достоевского, в принципе, она тоже описана как такая большеглазая, голубоглазая, такая светлая девушка. Вот, ну, а Раскольников, как всегда, ужасен. И еще вот несколько, мне кажется, тоже важных образов, для которые пытался идей образов, я бы так сказала, неизвестный воплотить в иллюстрации к роману, это, допустим, «Между крестом» — это «Робот», он, вот у него идея двойничества, у него несколько иллюстраций посвящено этому, там вот у него есть Раскольников, Свидригайлов, и вот, например, «Между крестом» — это «Паром», то есть тут, но тут даже скорее идея двойничества в голове одного человека, не просто два разных человека, которые как двойники у Достоевского, да, выступают, у него в романах же все время там двойники существуют, а, ну, сам двойник. Произведения. А тут вот именно, что вот одна часть тоже такая светлая, с крестом, а другая с топором, то есть та, которая совершает убийство. То есть вот опять же двойственность природы человека, вот эта вот цитата уже из другого романа, здесь «Дьявол с Богом борется, поле битвы сердца людей». Мне кажется, это тоже вот, ну, Достоевского вот можно, в принципе, иллюстрировать не только, мне кажется, преступление и наказание, вот в чем-то весь поэтот поместит уже иллюстрацию, она, в принципе, подойдет по творчеству Достоевского как что-то общее. А убийство, здесь вот этот вот символ черного солнца, который тоже важен, мне кажется, ну и для Достоевского вообще символика, но мне кажется, это неизвестно еще лучше, как бы понимал этот символ, потому что все-таки он жил уже после того, как да, власти в Германии пришли нацисты, и этот символ стал еще более консервированный, более большему количеству людей уже стало известно.
7: А он комментировал его как-то?
6: А, так, сейчас вот у меня, по-моему, да, выписано, то есть у него, ну вообще символика черного солнца, это же довольно древний символ, это у нас сейчас язычество идет, и как бы, но с другой стороны, как бы, это как демоническое начало. Раскольников, по-моему, вот у него что-то такое было, символ сатаны, тьмы, хаоса. Mm-hmm. То есть вот эта вот идея того, что Раскольникова черт под руку толкал, то вот цитата, во время совершения убийства. Что-то я вот у него такого не нашла, там прямой цитаты. Возможно, он, кстати, это как-то и комментировал, но у него «Черное солнце» — это я одну из иллюстраций сделала, у него несколько иллюстраций, где вот эта символика черного солнца присутствует. Mm-hmm. Вот, это интересно, потому что вот эти все идеи, ну, и Достоевский, он, конечно, вряд ли еще понимал, что когда-то к власти в Германии придут нацисты, но на самом деле все вот эти вот предпосылки, идеи, конечно, они были уже, ну, как бы, начинали формироваться, что там какие-то противостояния существовать, вот, как бы, черное солнце. Тут оно есть еще вот интересно, мне кажется, что черное солнце, ну, вообще, немецкий философ, например, Ницше, он же тоже очень любит Достоевского, а вся вот эта философия тоже сверхчеловека, нацизма, ну, в общем, мне кажется, тут все очень так завязано.
7: Это что, кстати, в постмодернистской теме, то, что Бахтина же Кристева любила, а у нее прям отдельная книга есть «Черное солнце».
6: Ну, и вот открытый финал, вот, честно говоря, не знаю, вот я поместила иллюстрацию, я не нашла комментариев, я как бы не понимаю, вот, наверное, каждый сам для себя решать, что как бы, в этом открытом финале, наверное, тоже какой-то дневник.
5: Как пропасть какая-то, опять же, может
6: быть. Но опять же, ведь у самого Достоевского тоже не совсем ясно. Вот там, конечно, Раскольников, он там читает молитву, там сонет с ним на каторге, но опять же, не совсем ясно, что будет в дальнейшем, на самом деле, с Раскольниковым.
5: Да, он же только назначает пути изменения своего,
6: и как он будет. Мы не можем тоже полноценно. А, ну вот, и мне кажется, РМЦ неизвестно, это вот музей я решила поместить, если кто не был, как бы рекомендуют посещение, очень такой небольшой, но интересный, и там тоже можно очень много интересного узнать про РМЦ неизвестного.
7: А у Ферника предыдущий слайд? Заметь, да, у него где-то трехмерный, где-то двумерный, то есть он комбинирует.
6: А, да, да.
7: Трехмерный для него, как для скульптора, ну, прямо его стиль, он традиционный, а двумерный, наоборот, очень простые, прям совсем примитив, как будто.
5: Если убийство смотреть средних. Знаете имя Вяненького художника Серебряного века? У него целый ряд портретов, Обломка, Ахматова, он кубов в туристском стиле. Но там чувствуется несколько, да, вот это да. Штрихи Вяненького, да. Вот, что он, конечно же, тоже школу определенную проходил в графике.
6: Да, да.
5: Согласна.
6: И вообще,
5: по-моему,
6: мне хотелось показать завершить тем, что вот Эрнст неизвестный, мне кажется, он такой прям очень такой сильный именно художник, творец вот этой эпохи 60-х и дальнейших, потому что он и потом, естественно, творил очень долго. Но мне кажется, вот это вот его формирование, как вот как творца именно, вот в 60-х так формировался, мне кажется, очень сильно его повлияло, вот эта гуманистичность его стиля. Вот эта тематика, которую он затрагивает, мне кажется, что ему вот действительно удалось справиться, как бы, нельзя не согласиться с Бахтиным, что вот он действительно смог почувствовать Достоевского, как видимо, как творец, И мне кажется, это действительно очень достойный пример иллюстрации, именно которая тоже говорит, и какие-то, может быть, даже смыслы не только раскрывает, да, но какие-то добавляет смыслы. То есть это действительно такое сотворчество, параллельное творчество вместе с Достоевским получилось у Эрнста Неизвестного. Мне кажется, это очень ценно, что тут не просто, да, вот сейчас есть же такие, ну, просто вот проиллюстрировать книгу, а это именно вот действительно полноценная творческая работа, да, которая действительно достойна входить в коллекцию этого искусства, скажем так.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о встрече литературного клуба в пространстве «Фонд». Подробнее о мероприятиях пространства «Фонд» можно узнать в социальной сети. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

0: каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге 14 часов.
2: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 2 сентября 2026 года состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Екатеринбургской епархией Русской Православной Церкви и администрацией города Екатеринбурга о взаимодействии и сотрудничестве в сфере организации и осуществления деятельности по духовно-нравственному просвещению, воспитанию культуры трезвости, пропаганды трезвого и здорового образа жизни среди населения города Екатеринбурга и расширению социального пространства трезвости. Подписи под документом поставили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава города Алексей Валерьевич Орлов. Подписание соглашения о работе по городу Екатеринбургу свидетельствует о готовности сторон разделить заботу о духовном и телесном здоровье уральцев, а также о понимании того, что воспитание культуры трезвости – задача не только медицинская или социальная, но прежде всего нравственная. Сегодня мы приступаем к самому значимому и ответственному этапу. Город Екатеринбург, столица нашего региона, вступает в программу. Я не сомневаюсь, что мы на правильном пути, и что реализация этой программы не вызовет сложностей, и люди почувствуют позитивные результаты в нашей жизни, отметил владыка Евгений. В рамках сотрудничества планируется готовить кадры для ведения работы по духовно-нравственному просвещению населения и формированию его приверженности к ведению трезвого и здорового образа жизни. Стороны совместно будут обеспечивать разработку и распространение учебно-методической литературы по вопросам духовно-нравственного просвещения. Также планируется проведение конференций, семинаров и круглых столов на заявленную тематику. Ежегодно будет составляться план совместных мероприятий, а в конце года будут подводиться итоги его выполнения. Очень важно, что это не эксперимент, ведь уже в течение многих лет подобная программа реализуется. Началась она в небольших муниципалитетах области. Десятки сел, пройдя по этой программе, показали позитивные результаты. На территории формируется инфраструктура для спорта, общения людей, культурного развития. Люди активно идут на диалог, а полученные данные говорят о том, что программа работает, подчеркнул глава митрополии. Глава города Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов отметил, что подписание документа знаменует старт большой и очень важной совместной работы. «Мы объединяем усилия, чтобы сделать трезвый образ жизни не лозунгом, а естественной привычкой для каждого жителя Екатеринбурга. Понимаем,

0: образа жизни. Такую работу мы уже проводим в десятках муниципалитетов региона. Для малых городов и сел наши программы стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Трезвое общество – это крепкие семьи и счастливые дети. Это благополучие, достаток, здоровая атмосфера. К этому и будем стремиться, объединяя наши усилия. Напомним, масштабную просветительскую работу среди населения по утверждению трезвости ведет епархиальный отдел по утверждению трезвости и профилактике зависимостей. Одним из ключевых проектов является общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости», созданное в регионе в 2008 году по инициативе Екатеринбургской епархии. Движение действует во многих городах региона, активно пропагандируя здоровый образ жизни, являя собой пример эффективного соработничества церкви, государства и общественных организаций. Сегодня попечительство реализует 7 основных проектов. Первый из них – «Ориентиры жизни» – начал свой путь именно в Екатеринбурге в 2005 году. Тогда это были классы, свободные от курения. Сегодня проект вырос до областного масштаба. Ежегодно в нем участвует порядка 10 тысяч подростков со всей области. Среди других проектов попечительства – форум «Молодежь выбирает трезвость», конкурс «Здоровое село. Территория трезвости», школа воспитания культуры трезвости, инициативы, объединяющие молодежь вокруг здоровых и созидательных ценностей. Вы слушали новости на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети.

Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Барончинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижние Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Рижевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2, Тавда – 104,9, Талица – 105 МГц, Тугулым – 88,6, Туринск – 105,4, Туринская Слобода – 101,5 МГц, Шаля – 106,3, Шамары – 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
0: Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, продолжается наш эфир, эфир православного радиоканала «Воскресение». Сегодня в нашей студии священник Иоанн Авдюшин, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанн Пресеченского архиерейского подворья города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Господь нас всех да благословит.
0: Ну что ж, пролетело лето, оно всегда очень быстро пролетает. И, наверное, самые такие приятные воспоминания остаются о летнем отдыхе, тем более летнем отдыхе детей, подростков, нашей молодежи православной. И, конечно, сегодня мы с вами поговорим о детском оздоровительном лагере. Носит он название «Бригантина». И, насколько я помню, с 29 июня по 9 июля состоялась двухнедельная смена в этом лагере. Почему такое название носит? Я поняла, что лагерю всего только 2 года.
2: Дело в том, что «Бригантина» — это название, которое придумали не мы. «Бригантина» — это название муниципального детского оздоровительного лагеря, который находится под юрисдикцией железнодорожного района. И находится он... Вот раньше этот лагерь назывался лагерем имени Павлика Морозова. Может быть, кто-то из наших радиослушателей про этот лагерь знает, может быть, кто-то в детстве там был. Вот, то есть это достаточно такая давняя история. Просто так случилось, что у нас появилась возможность на территории обыкновенного муниципального лагеря провести детскую...
0: По
2: цесертию. Провести детскую православную смену. То есть, получается, лагерь нам предоставлял корпуса, лагерь нам, ну, кормил нас, вот, а мы наполняли, получается, смену теми смыслами, которые были положены нам, получается, вот таким образом.
0: Ну, то есть получается, что лагерь очень молодой. То есть вы второй раз только собрались с ребятами.
2: Православная смена, да. Действительно, это очень небольшой опыт. Я бы сказал, что все-таки третий раз. Потому что первый раз это был просто православный отряд. В прошлом году это была уже полноценная православная смена. Ну и в этом году, получается, мы данный опыт повторяем. Вот. То есть, ну, есть некоторая динамика. Когда был православный отряд, это просто была проба пера, что называется. Никто не знал вообще, во что это дальше все может вылиться. Вот. Но, в принципе, православная смена — это достаточно интересный опыт. Опыт взаимодействия Екатеринбургской епархии и, ну, в частности, железнодорожного района, да, обыкновенного лагеря. Это такой очень хороший прецедент, который может послужить основанием для какой-то дальнейшей, тоже плодотворной, интересной работы совместной.
0: Мы все прекрасно знаем лагерь «Скинию», которому уже много лет. И, как я полагаю, наверное, идет какая-то конкуренция друг с другом.
2: Я бы не говорил о конкуренции, потому что, на мой взгляд, это два совершенно разных образа времяпрепровождения. Сам я в Скинии был в этом году в первый раз в качестве гостя. И про Скинию я узнал относительно недавно, по-моему, в прошлом году узнал про Скинию в первый раз. И что это такое Скиния? Скиния — это палаточный лагерь.
0: Да.
2: То есть устройство, скажем так, внутреннее, оно похоже на лагерь. А вот все, что связано с условиями размещения, это больше как палаточный. В случае с «Бригантиной» мы имеем как бы...
0: Более комфортные условия.
2: Да, больше лагерь, меньше палатки,
0: да,
2: в этом
0: больше
2: плане.
0: Повезло.
2: То есть это обыкновенный корпусной лагерь. Вот все, кто были в лагерях и кто жили в корпусах и кушали в обыкновенной столовой, вот это Бригантина — это вот об этом. Может быть, из наших радиослушателей кто-то ездил на слет трезвенников.
0: Сначала да, это было
2: под Челябинском, сейчас, насколько я знаю, это где-то в районе Ревды происходит.
0: Да, село Маршинино, так как-то называется.
2: Не малыш, ну, не суть. В общем, Скиния, она как раз вот больше похожа именно вот на такой лагерь палаточный, да, вот еще раз повторюсь, те, кто был на слете трезвенников, они могут иметь такое представление. А Бригантина — это корпусной лагерь. То есть есть корпуса, где ребятки спят, есть большой актовый зал, столовая, есть помещение под кружки, где там детки там рисуют, вышивают, там лепят, занимаются различным рукоделием. Вот. То есть формат именно такой. Понятно, что какие-то плюсы есть у Скинии, какие-то плюсы есть у Бригантины. Для кого-то из детей, например, вариант палаточного лагеря может быть неприемлем. Вот. А кому-то, наоборот, вариант корпусного лагеря считается как-то слишком скучным. Вот. Поэтому я сомневаюсь, что есть какая-то конкуренция между этими двумя лагерями, но стоит сказать, что часть ребят-вожатых, скажем так, добрая половина, это ребята, которые также выступают в роли вожатых и в лагере Скиния. То есть мы можем говорить о некой преемственности. Вот. Более того, методист нашей всей такой вот большой компании, отец Никита Заболотнов, идейный вдохновитель лагеря Скинии, вот, без которого Бригантина не состоялась бы. Вот, поэтому сказать о конкуренции нет, а вот о чем-то очень новом, интересном я бы сказал.
0: Да. И еще вот я хочу спросить, тем не менее, вы все-таки приехали как гость в лагерь Скиния?
2: Да, приехал с тем, чтобы познакомиться. Еще раз повторюсь, я относительно недавно про Скинию услышал, вот, и мне просто вот захотелось сравнить, вот, чем условно Скиния от Бригантины отличается.
0: Да. Да. Ну, давайте сейчас как раз о наполнении вашего лагеря Бригантина.
2: Давайте немножко тогда из-за такта начнем, потому что говорить о наполнении лагеря — это слишком близко уже к концу темы разговора. Вообще, что, как получилось, что мы поехали вот в этом году? Мы как я говорил уже в начале, была некоторая динамика, да, то есть сначала вот был православный отряд, в прошлом году была православная смена, и вот по результатам православной смены мы поняли, что нам нужны свои вожатые. То есть часть вожатых ребят из Скинии в прошлом году в Бригантине уже участвовала, вот, но были... Ну, скажем так, шероховатости, потому что своих вожатых не совсем хватало, тот костяк вожатых, который был в самом лагере, ну, был ряд недопониманий между ими и нами. Вот. И мы поняли, что необходимо самим, получается, и писать программу, и вообще, как бы, ну, бразды правления полностью в свои руки перенять. И во многом управление лагерем, оно связано именно с вожатским составом, и поэтому в прошлом сентябре мы сформировали православный педагогический отряд. Мы его назвали ИХТИС. Вот. Костяком, ну и вообще как бы основным наполнением этого отряда стали ребята, еще раз повторюсь, которые в основном скинийцы, то есть так или иначе с лагерем Скиния были связаны. Вот. Стоит также сказать, что у этого педагогического отряда, этот педагогический отряд окормляет три священника. Председатель отдела образования отец Василий Равлик является таким вот идейным руководителем, который помогает во взаимодействии с различными организационными такими моментами. Я являюсь духовником отряда, и отец Никита Заболотнов, о котором мы уже сегодня говорили, он стал методистом. Потому что у отца Никиты самый большой опыт проведения различных детских лагерных смен. Вот, ну и во многом, еще раз повторюсь, благодаря ему мы смогли бригантину провести в этом году. В течение года ребята, вожатые, собирались на базе храма Марии Магдалины. Это тоже достаточно новый храм, который был отреставрирован, ну, вернее, храм-то старый, а в состав как бы вот епархии он вошел относительно недавно, благодаря храму Большой Златоуст он был отремонтирован, вот, и там, на базе этого храма, вот встречи православного педагогического отряда проводились. Примерно в апреле мы узнали, что ребята из педагогического университета, несколько ребят из педагогического университета будут вместе с нами проходить практику.
0: То есть светские и мирские ребята с православными будут в православном лагере.
2: Да, да, вот обыкновенные ребята, вот студенты тоже, им необходимо было практику проходить, и вот их направили на нашу православную смену. Причем ребята не сказать, что как бы какие-то прям случайные, то есть они учатся на направлении духовно-нравственного воспитания, то есть как бы, все равно так или иначе они о христианстве слышали, и вполне возможно, что как бы о чем-то будут, может быть, уроки ОПК будут вести, может быть, в рамках уроков истории там, или обществознания будут так или иначе с ребятами о духовном разговаривать, вот поэтому для них и им выпало такую вот практику проходить вместе с нами. Я считаю, что это был очень...
0: Посчастливилось.
2: Я считаю, что это был очень правильный, вообще Господь так устроил, потому что, ну, объективно наших ребят не хватило. Потому что, опять же, наши ребята это студенты, у кого-то свои, у кого-то практика, у кого-то еще что-то. Вот. И в конечном итоге получилось, что примерно мы разделились пополам. То есть половина ребят была вот из педуниверситета, половина ребят была наших. Вот. Ну и плюсом воспитателями в лагере выступили учителя, преподаватели воскресных школ. Вот. То есть часть детей, получается, поехали в лагерь, и они видели вот своих знакомых взрослых, и это было тоже достаточно таким хорошим, было хорошей находкой. Значит, ну, как это все всегда бывает, заранее было все спланировано, там план-сетку мероприятий мы сделали, распределили роли, там кто за что отвечает, распределили воспитателей и вожатых на отряды, то есть это все вот делали мы самостоятельно.
0: Это же все на самом деле очень вот большая работа.
2: Распределили деток по отрядам. Вот. В этом году мы сделали больший акцент на природосообразности. То есть, если в прошлом году ребята в первую очередь старались сохранить единство прихода, то есть если, например, условно с какого-то храма едет там 20 человек, то старались всех этих 20 человек направить в один отряд. Но как бы отец Никита и
0: несмотря
2: я...
0: Несмотря на возраст разный, да?
2: Да,
0: все
2: да,
0: равно
2: да,
0: в один отряд.
2: Да, и вот в этом году мы с отцом Никитой и с отцом Василием приняли решение, что так делать не стоит, потому что в одном отряде 17-летним и 8-летним находиться скучно, вот, а у нас так получилось, что самому младшему было 8 лет, самому старшему было 17. То есть вот прям вот оно так было. И было принято решение распределить отряды в первую очередь по возрастам, вот, но тем не менее старались сохранить единство прихода в рамках конкретного возраста. Да? То есть если там условно два ребенка им по 11 лет с одного прихода, они скорее всего попали бы вот в один отряд, а не то, чтобы там вот в разные, да, там, или если там ребенку там условно 10 и 12, да, то тоже могла сложиться ситуация, что они попали бы в один отряд, но все равно в первую очередь мы смотрели на возраст. И эта практика оказалась выигрышной, правильной, и в следующем году мы будем повторять именно ее. Вот. То есть, на мой взгляд, это такой некий срединный путь. То есть был вариант просто разбить всех по возрастам, но тогда ребята прям совершенно бы потерялись, получается. Вот, и единство прихода было бы нарушено, а мы вот так вот средний вариант избрали. Вот, лично мне покажется, что это был очень неплохой ход. Значит, что еще мы сделали? Мы выпустили, распечатали лагерные молитвословы. Во-первых, да, забыл еще сказать, мы сделали эмблемку. И смену назвали «Ковчег». Вот, то есть как бы лагерь называется «Бригантина», вот, но православная смена получила название именно «Ковчег». И вот на нашей эмблемке, во-первых, можно увидеть сам «Ковчег», символы нашей епархии – это праведный Симеон и царская семья, а также символ нашего педагогического отряда – это две рыбки «Ихтис».
0: Вот, и... Нет, я хотела спросить, что такое ихтис?
2: Ихтис – это анаграмма, по-моему, так называется, которая складывается из первых букв греческих слов «Иисус Христос, Сын Божий Спаситель». Вот, uh-huh. По-гречески это ихтис. Вот, и это одна из первых таких христианских анаграмм. А также по-гречески ихтис – это рыба. Вот, и поэтому вот таким образом мы... все это дело соединили. И вот с этой эмблемкой мы отпечатали молитвослов. В молитвословии мы взяли избранные молитвы и из утреннего и вечернего правила. А также мы туда поместили избранные моменты из богослужения, в частности, антифоны, тропари несколько. Вот, для чего это чуть попозже я скажу. Вот. И молитвословы потом были розданы деткам уже на самой смене, и все там последование еще ко святому причащению, там тоже избранные моменты были, избранные молитвы из последования. Вот, и эти молитвословы были все розданы деткам, и во время смены все молитвы, утренние, вечерние, там, если там последование ко святому причащению, вот детки молились именно по этому молитвослову. Немножко так уравняли всех.
0: Но вот. Это же собирались все вместе на вечернюю молитву, на утреннюю молитву.
2: Скажем так, собирались по корпусам. Mm-hmm. То есть там было два корпуса, старший и младший. У каждого из корпусов была своя беседка. Вот, и получается, в беседке детки вставали на молитву. Да, у нас распорядок дня начинался именно с молитвы. То есть молитва, потом зарядка, потом завтрак, ну и... все по списку. Вот. День заканчивался, опять же, молитвой. Два раза за смену мы провели литургию, послужили.
0: Каждый воскресный день, субботний?
2: В первую субботу мы не служили вечернюю службу, потому что mm-hmm. там был день заезда практически mm-hmm. рядышком, там не успели mm-hmm. бы ничего. Вот. Там просто литургия была в воскресенье. А во вторые выходные, получается, там в субботу мы служили вот, вечернее богослужение. Вот. И литургию мы служили ночью. Вот, была ночная литургия, деткам очень понравилось. Опять же, благодаря отцу Никите мы собрали обратную связь, и многие дети отметили, что ночная литургия – это очень здорово. Вот. В принципе, во всем остальном лагерь не отличался от обычного лагеря. То есть точно так же были отряды. У каждого отряда было свое название, девиз, там... командир, воспитатели, вожатые, то есть вот все, кто были в лагерях, вот все то же самое. Просто мы наполненность смены сделали, получается, ориентированную именно на христианство. Смену мы выбрали, посвятили Дню Семьи, и часть мероприятий была связана именно с семьей. Вот, был у нас в том числе и ромашковый бал, который адресовал ребят, получается, к царской семье. Вот, были у нас вечер сценок, где ребята рассказывали о различных семейных историях и судьбах там либо известных, либо не очень известных людей. Вот. То есть постарались
0: сделать... И о своей семье наверняка, да?
2: Нет. О своей это было, наверное, во время отрядного времени. Угу. Вот. А во время таких вот...
0: Семьи больших... как пример.
2: Да, да, да. Угу. Да, да.
0: Семьи как подражание. Угу. Да.
2: Вот как-то так.
0: Ну вот... Отец Иоанн, всегда, конечно, возникает вот этот вопрос, когда создается что-то очень такое серьезное, важное. Человек, организатор, спрашивает себя, а зачем это? То есть он ставит для себя самую главную цель, потом у него есть небольшие цели, и вот постепенно как бы вот идет вот так называемое наполнение. И ведь это очень важно, что дети понимали, что они не просто находятся в простом лагере, а что это именно православная составляющая лагеря. И что дети, которые бывают в православных лагерях, ведь это очень важно также, чтобы они оставили, чтобы этот лагерь оставил такую вот хорошую память обо всем добром и прекрасном. И в том числе и богослужение, и об исповеди, и чтобы вот это вот все прижилось как бы к человеку, а не так, что вот я побывал в лагерях, а потом у меня жизнь совершенно в другое русло пошла, и вот все это как бы отошло от меня.
2: Я бы немножко с другой стороны на это все посмотрел. Вот я не вижу, как бы я не стал бы столь сильно делать смысловой акцент именно на том, что лагерь православный. Вот я бы не акцентировал на это внимание.
0: Почему, объяснить?
2: Потому что задачей лагеря не было православие как таковое, как само по себе. Я вижу вот в детской смене, в такой, в православной, какой смысл самый главный? Дать возможность детям провести время в той обстановке, которая будет для них органично, да, либо приятно. То есть сохранив, быть может, уклад, который у них есть в семье. То есть, ну, если дети условно привыкли там утром, вечером молиться, да, то вот они приезжают в лагерь, и у них как бы это органично все есть. А если дети не привыкли утром, вечером молиться в семье, опять же, они приехали и посмотрели, как это бывает.
0: Если то есть они не молились, их никто не заставлял.
2: Нет, да? нет, смотрите, молитвы были организованы. Молитвы были организованы, литургии были организованы, то есть дети там молились, присутствовали. Вот. Но я просто к чему? Мы не... Акцент был в первую очередь на другом. Акцент был в первую очередь на то, чтобы дети отдохнули. А христианство на смене, да, оно стало таким просто вот, ну, ниточкой, да, которая в течение вот с первого до последнего дня присутствует. И о нем не надо говорить как-то особо. Ну вот в жизни, вот верующий человек.
0: Ну, христианство — это жизнь.
2: Верующий человек, да, верующий человек, он.
0: Как воздух.
2: Именно. Именно. Вот не замечаешь, а он есть. По большому счету, в жизни христианина христианство должно быть именно таким. Он не должен играть роль христианина, он должен им быть. И на смене. На мой взгляд, это во многом получилось. То есть мы не говорили о том, что вот, дети, вы сейчас вот, сейчас вы верующие, вы сейчас православные, и вот поэтому то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Нет. У нас было по-другому. Мы говорим, ребят, давайте вот это сделаем. Классно. Вот. Помолимся, давайте помолимся. Давайте там Евангелие почитаем. Хорошо, пойдемте футбол погоняем. Пойдемте. Пожалуйста, у нас сейчас там завтрак там, или обед, да, например. Так, ну давайте помолимся, литургии у нас там вот воскресенье, да. То есть мы не ходили в этом плане, что называется, строем от молитвы до молитвы, да. У нас как-то было более в этом плане. Хотя строем ходили, потому что по лагерю нельзя детям передвигаться самостоятельно без воспитателей, там, без вожатых. Вот. Но, на мой взгляд, все-таки получилось сделать именно такую вот атмосферу обыкновенного детского лагеря. Просто вместо, быть может, каких-то пустых и не очень ценностных мероприятий мы попытались сделать более наполненные и более ценностные. Вот так вот скажем.
0: Ну вот вы еще замечательно сказали, что главная наша, одна из целей заключалась в том, что дети должны хорошо отдохнуть.
2: Да.
0: Вот,
2: любой
0: хотя,
2: детский оздоровительный лагерь,
0: да,
2: это
0: хотя кажется,
2: детей.
0: Что вот они не учатся в течение дня, в течение года, а только что и делают, что отдыхают. проводит время в соцсетях.
2: Лето — это вообще святое. Вот. И летом должны отдыхать все, не только дети, но и взрослые. И, кстати, по поводу соцсетей у нас было такое правило. Мы изъяли телефоны у детей.
0: Да, это как правило.
2: И да, это было правило. Вот, и телефоны были доступны детям вечером для того, чтобы связаться с родителями. Вот. А во все остальное время дети были в таком информационном детоксе. Вот.
0: Да, это так и называется, так же, как, опять же, в скинии. Ну, а насколько разрешалось детям по времени поговорить со своими родителями вечером? Час?
2: Ой, ну, по телефону сколько дети разговаривают? Вообще, многие дети с родителями не разговаривали. Потому что они вырвались на свободу, им было очень хорошо, и я некоторых спрашивал.
0: Это прекрасно, говорю, некоторые дети жалуются.
2: Надо родителям позвонить? Нет. Надо родителям позвонить? Нет. Кто-то скучал действительно, кто-то разговаривал и не по разу, и приходилось иногда даже в течение дня деткам давать возможность с родителями пообщаться, потому что, ну, все дети разные, все родители разные, все ситуации разные, вот, и вожатые, воспитатели, да и священник тоже, он для этого и в лагере и находится, чтобы вот все неровности, шероховатости как-то сгладить по возможности, чтобы в первую очередь деткам, ну и потом всем остальным тоже было достаточно комфортно существовать эти две недели.
0: Отец Иван, а что были за дети в вашем лагере? Откуда они?
2: Из Екатеринбурга.
0: Угу.
2: Дети были...
0: Только из приходов? Ведь не только, я поняла, да?
2: Нет, только из приходов.
0: Только из приходов?
2: Только из приходов, да.
0: Угу.
2: Только
0: то
2: из
0: есть
2: приходов.
0: Это приходской лагерь все-таки?
2: Из разных храмов нашего города. Вот, дети. Но как бы заявки подавались именно от приходов на детей. Вот, это не дети какие-то там вот из... Ну, понятно, что они в обыкновенных школах учатся, понятно, что они там в обыкновенных дворах гуляют, вот, но получается... приходы, подавали заявки, и мы потом уже совместную заявку в лагерь отправляли. Да.
0: Ну и родители, соответственно, прихожане этих приходов.
2: Ну да,
0: правда,
2: опять же, бывают различные ситуации. Были детки, которые как бы вот как от прихода пошли, но на поверку оказалось, что кто-то там вообще не бывает в храме, вот, и родители в храме не бывают, и всякое бывает. Вот, просто, ну, с точки зрения организации, да, да, была заявка от прихода. Порядка 180 детей приняло участие. У нас, получается, было 8 отрядов, 4 маленьких, ну, как бы где-то это было лет до 12, вот, 4 старших, это где-то с 13 до 17. Вот, на таких совместных мероприятиях были все, ну, понятно, что там были какие-то мероприятия для маленьких, были мероприятия для старших, вот. Ну, опять же говорю, как и на любом таком обыкновенном лагере. Вот. Принцип, в первую очередь, природосообразности. Да, еще что можно сказать. Характерной особенностью нашего лагеря была возможность у детей пообщаться со священником. Я находился на большей части смены в лагере, присутствовал, вот, участвовал в различных лагерных мероприятиях, отрядных мероприятиях, был доступен для вообще всех, там, начиная от детей, заканчивая вожатыми, воспитателями.
0: То есть вы были один священник?
2: Мы с отцом Никитой менялись. То есть заезд и выезд курировал отец Никита, опять же, потому что у него опыт в этом плане есть. Вот. А вот, получается, в течение смены, ну, скажем так, больше, ну, вот там в лагере находился я. Вот. И в качестве вот именно лагерного священника, если можно так выразиться.
0: Ну, вы же сказали, что вот, вы были духовником.
2: Лагерный священник, да, вот получается, это было мое.
0: Это про вас.
2: Это было мое, да. Вот, и ночную литургию, получается, первую литургию служил отец Никита, и отец Василий приезжал, исповедовал. А я служил вторую, ночную. Нам уже один. Вот. Но я исповедовал детей заранее, поэтому как бы все было достаточно спокойно. Вот. Еще очень интересный момент нашего лагеря. Ну, тут мы из скинии взяли. Это чин прощения, который
0: вот
2: был.
0: Вот я именно сейчас про него хотела
2: ночной,
0: спросить
2: службой.
0: Подробнее.
2: Да, перед ночной службой чин прощения. Такая хорошая практика, когда взрослые просят прощения у маленьких, вот, и опять же в отзывах у детей нашло отражение, им понравилось многим, вот это действие, кто-то вообще не знал о том, что такое в принципе бывает, вот, хотя люди, которые ходят в храм, могут этот чин в прощенное воскресенье увидеть, вот, но как бы...
0: А как он происходил?
2: Перед литургией батюшка сказал слово, попросил прощения, часть итогов смены подвел, потому что это было уже ближе к концу, к закрытию. Вот, батюшка попросил прощения у всего лагеря, потом адресно попросил прощения у всех вожатых и воспитателей, то есть как с каждым подошел. А потом... Там сначала у нас небольшая заминка была, а потом так или иначе все разбились. То есть младшие просили прощения у младших, старшие прощения, по корпусам, да? Младший корпус отдельно, старший корпус отдельно, вожатые, просили воспитатели. Вот. Пока вот они все прощались друг с другом, батюшка совершал проскомедию для литургии. То есть сразу после чина прощения мы начали литургию.
0: А, отец Иван, скажите, вот прошло какое-то уже время, уже не один месяц. Какие у вас остались такие вот воспоминания? Или вот все равно же вы проанализировали как-то свою работу? Вот что вы для себя выявили именно как священник?
2: Как священник, не знаю. Вот. А как организатор могу, наверное, поделиться. В первую очередь... Я не раз уже об этом говорил и считаю уместным сказать и сейчас, что во многом благодаря вожатым и воспитателям, у нас все это дело сложилось. Людям. Вожатые и воспитатель на отряде смогли работать как команда, это важно. Вожатые, вот как мы в начале нашей беседы с вами сказали, у нас было два контингента, да, это были верующие ребята и ребята светские, назовем так. В конечном итоге получилось, что ребята смогли сплотиться. Вот, и именно благодаря вот этой всеобщей сплоченности у нас получилось смену провести. Понятно, что не бывает каких-то вот таких розовых мероприятий, всегда бывали сложности, и у нас тоже сложности были. Вот. И именно благодаря вот всеобщей сплоченности мы смогли эту смену провести, поэтому мои слова благодарности в первую очередь это вот именно вожатым и воспитателям, которые оказались мудрыми, которые оказались стойкими, вот, которые справились с теми задачами, которые были перед ними поставлены. Вот. По поводу еще каких-то итогов, мне кажется, что этот опыт можно дальше повторять, транслировать. Вот. При условии, опять же, что та команда, которая у нас появилась, она будет работать дальше. Вот. Либо какая-то часть вот из этих людей, потому что вы правильно сказали, люди — это наше все, вот. И вот благодаря вот этим людям, на этих людей я рассчитываю, я готов с ними работать дальше. А все остальное — это уже второстепенное. То есть дети, они дети, и в этом году, и в следующем году они будут точно такими же. Вот, лагерь, там, неважно, там, бригантины или где-то мы еще будем собираться. Все то же самое. И проблемы, с которыми мы будем сталкиваться, они будут похожими, такими же. Вот. Если будут люди, которые будут готовы вместе делать такое очень хорошее, важное дело, то и дело будет сделано. Мне кажется, что самим ребятам, вожатым было очень интересно работать вместе. Вот. Воспитатели, ну, воспитатели, они в этом плане уже взрослые люди, и их мало уже чем удивишь, что называется,
0: кстати,
2: в этой жизни.
0: Кстати, в чем роль воспитателя заключается?
2: Если вожатый — это студент, то воспитатель — это уже человек зрелый. Вот. То есть, насколько я предполагаю, воспитатели у нас были... я был самым младшим из всех, кто там был, воспитателей. Вот.
0: По возрасту.
2: Да, по возрасту. А вожатые, наоборот, были вот младше меня, получается, кто-то на 5, кто-то на 10 лет. То есть... Все-таки воспитатель — это такой вот оплот и маяк, это такой вот танкер, ну не танкер, такой вот авианосец, который вот идет, и все за ним спокойно чувствуют себя в безопасности. Вот. Вожатые — это те люди, которые всегда... Ну, если какая-то случается ситуация, они эту ситуацию разруливают. Вот, воспитатели у нас проводили так называемые отрядные свечки или евангельские свечки.
0: То, что очень любят ребята.
2: Вот, многим, да, они понравились. Вот, это проводили воспитатели. Вожатые были ответственны за массовые такие мероприятия, вот, тоже важные, там, за подготовку к различным концертам и так далее. Вот, то есть, у каждого была своя роль, и все справились в этом плане, да.
0: В общем, можно сказать, третий год лагерь «Бригантина» состоялся. Вот у меня есть такая информация о вашем лагере, и здесь такое... интересное предложение. «Бригантина хранит тепло».
2: Давайте, мне кажется, сделаем акцент, что ковчег хранит тепло. Все-таки православная смена, мы ее назвали ковчег, да. Вот, «Бригантина» — это лагерь, на базе которого мы были.
0: Угу.
2: Хранит тепло, хранит. Состоялась смена, да, безусловно, состоялась. Вот. Опять же, работа над ошибками проводится. Вот. Будем, по крайней мере, планировать, да, что-то на следующий год, тоже подобное. Вот. Ну, посмотрим, надо дожить еще до следующего года.
0: Да. Вот. Ну, работать нужно будет уже сейчас, потому что
2: конечно,
0: вы прямо в сентябре будете собираться. И вот по поводу еще у меня последний вопрос в заключении. Про православно-педагогический отряд, что вы вот в сентябре начинаете уже встречаться.
2: Да,
0: будете
2: мы
0: встречаться.
2: Вот уже в сентябре планируем наши первые встречи. Вот, если вдруг кто-то из наших радиослушателей хочет присоединиться к нашему педагогическому отряду, мы будем рады. Вот, смотрите в новостных анонсах, в группе ВКонтакте отдела религиозного образования и катехизации, в каналах Екатеринбургской епархии соответствующие афиши будут сделаны. Вот, мы надеемся, что ребята из педагогического университета, которые были с нами вот в этом году на смене, тоже пополнят ряды нашего педагогического отряда, потому что ребята очень замечательные, ответственные, со многими у нас сложились очень хорошие, теплые отношения, вот, доверительные отношения, и хочется в дальнейшем работу продолжать совместную.
0: Большое спасибо за такой развернутый ответ и за этот рассказ про православную смену. в лагере Бригантина. Я хочу сказать о том, что сегодня уважаемые слушатели, в нашей программе принимал участие священник Иоанн Авдюшин, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья города Екатеринбурга. «Жить, как одна большая семья». Православная смена «Ковчег» состоялась в лагере Бригантина вблиз Екатеринбурга на берегу реки Сысерть. Большое вам спасибо.
2: Спасибо,
0: и даст Бог, до встречи в эфире.
2: До свидания.
0: Спасибо.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С 30 августа по 1 октября 2026 года культурно-просветительский центр «Царский» традиционно становится главной площадкой проведения областного месячника, приуроченного ко Дню пенсионера. Мероприятия начались последнее воскресенье августа, в официальный областной день пенсионера, а завершатся 1 октября, Международный день пожилых людей. Для гостей почтенного возраста подготовлена насыщенная культурная программа, которая пройдет в конференц-зале центра. В афише – концерты, кинопоказы и выставочные экспозиции. Программа мероприятий. 6 сентября в 16 часов – концерт «Вальс о вальсе», скрипка, виолончель, фортепиано. 9 сентября в 18 часов – открытие 9 сезона киноклуба «Хорошее кино». Показ фильма «Улица Ньютона, дом 1», киностудия «Ленфильм», 1963 год. 11 сентября в 18:30 – концерт «Приношение святителю Спиридону Тримифунтскому». Артисты театра «Слово» Тамары Ворониной. 17 сентября в 18:30 – концерт вокальной музыки «Французские истории». 22 сентября в 18:30 – концерт «Аве Мария», вокальные произведения в сопровождении фортепиано. 23 сентября в 18:00 – заседание киноклуба «Хорошее кино». Показ фильма «Бумажная луна», США, 1973 год. На каждое из указанных мероприятий для пенсионеров предоставляется 5 бесплатных билетов. Далее в этом выпуске. Епископ Штутгартский Иов выступил заявлением в связи с событиями в Успенской Святогорской лавре. Как стало известно ранее, 23 августа 2026 года около 11 часов близ Никольского храма на территории Успенской Святогорской лавры группа неустановленных лиц совершила нападение на насельников обители. Погиб монах Фарсонофий Турянский. Ранения получили инок Григорий и проживающий в обители беженец Андрей Кириенко. Германская епархия Русской зарубежной церкви издавна посылает в Святогорскую лавру, где заботятся о многочисленных беженцах, гуманитарные грузы. Новое испытание, постигшее лаврскую братью, потрясло не только их и нас, но весь православный мир. Мы видим, как многие представители православных церквей с болью отозвались на происшедшее, говорится в заявлении епископа Штутгартского Иова, опубликованном на сайте германской епархии. Одновременно можно наблюдать относительное молчание украинских СМИ и полное молчание немецких СМИ в этом вопросе, отмечается в публикации. Мы живем в век невиданного доселе уровня информационной пропаганды и войны. Был убит монах не той с точки зрения украинского национализма церкви. Безжалостная и, могу предположить, безнаказанная расправа с представителем церкви, которая на Украине уже многие годы стоит на грани государственного запрета, отправляет нас мысленно ко временам раннего христианства, когда представителей запрещенной религии можно и нужно было уничтожать во благо.

Собравшимся показали приемы оказания первой медицинской помощи, которые могут помочь сохранить жизнь раненому воину. Центр поддержки для женщин «Мария», действующий при Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии, стал победителем второго конкурса церковных семейных проектов синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, жить вместе. Выделенные средства 500 тысяч рублей пойдут на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Стартовал новый сезон международного конкурса «Красота Божьего мира», который традиционно проходит в рамках международных рождественских образовательных чтений. Главная тема года – «Красота Божьего мира. Народы единой России». Присылать работы на конкурс могут дети и подростки из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Болгарии, Кипра, Аргентины и других стран. К сотрудничеству приглашаются воскресные школы, общеобразовательные учреждения и творческие студии. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Дорогие наши слушатели, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресение» о прославлении и призывании святых. Дивен Бог во святых своих. В числе чудес праведников считалось нетление их святых мощей, но этот признак не был обязательным условием признания святости. Господь прославил многих из них чудесами до открытия мощей. Собственно, мощи имеют в земной церкви значение не только удостоверение святости почившего, сколько посредство для низведения благодати Божией. И в этом они служат предметом почтительного поклонения, как и святые иконы и святой крест. Чудеса, как правило, записывались. С особой тщательностью это происходило в монастырях, где были более грамотные люди и где более чутко воспринимались благодатные явления. Этим и объясняется, что большинство причтенных к лику святых связано с пребыванием в монастыре, с иноческим подвигом. Прославлению угодников предшествовало почитание их верующими, но так тоже было не всегда. Иногда память подвижника приходила в забвение, и вдруг Господь прославлял его очевидными чудесами. О совершавшихся чудесах сообщалось церковным властям. Последние уясняли свидетельство чудес. В монастырь или селение, где совершались чудеса, направлялась специальная комиссия, которая проводила дознание достоверности сообщаемого, отыскивала исцеленных и подробно с крестным целованием расспрашивала их, где, когда и какое с ними было чудесное знамение. Таким образом, перстом, которым Господь указывал на своих праведников, был дар чудотворений. Первыми святыми Русской Православной Церкви были страстотерпцы Борис и Глеб. Но ведь пострадал также и их брат Святослав. Не был он признан святым, потому что Бог не прославил его чудотворениями. Этим, видимо, объясняются и сравнительно поздние канонизации, например, таких святых, как просветителя Руси, благоверного князя Владимира, после прославления его детей, преподобного Антония Печерского, после своего ученика преподобного Феодосия, святителя Исаии Ростовского, после святителя Леонтия, хотя их нетленные мощи были обретены одновременно, преподобному Иосифу Волоцкому в 1578 году первоначально было установлено празднование лишь местное, и только впоследствии, с 1591 года, стали творить его память как великого чудотворца во всей церкви. Приведенные примеры показывают, с какой большой осторожностью относилась Святая Церковь к прославлению святых. Рассуждая по-человечески, можно предположить, что угодникам Божьим более близки те люди, среди которых или их предков они подвязались, те обители, где они жили и посещать которые обещали и по своей кончине. Эта мысль нашла свое выражение и в тропаре преподобному Сергию Радонежскому. «Яко имея дерзновение ко Святой Троице, поминая стадо, еже собрал еси мудри, и не забуди, як уже обещался еси, посещая чад своих». Естественно, что и почитание угодника Божия начиналось с того места, где его лучше знали, где почивали его останки, где совершались чудеса. Затем прославление распространялось и в другие районы, как бы от центра к окружности. Однако здесь необходимо сделать оговорку. Слава для большой части угодников Божиих до окружности не доходила, и в этом можно видеть только волю Божию, непостижимую и премудрую, возвышающую и смиряющую. И еще. Хотя впоследствии те или иные святые стали общецерковными, память их продолжали творить особенно усердно в местах, где они жили. Преподобного Сергия в Троице-Сергиевой лавре, преподобного Антония Феодосия в Киево-Печерской, преподобного Иова в Почаевской.
Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить эти святые лавры в любые дни, а тем более в дни церковной памяти их основателей или продолжателей их великих подвигов. Подобные рассуждения ведут к ответу на вопрос, как же возникло деление святых на чтимых местно и общецерковно? Но рядом с этим вопросом встает и другой. Может ли быть установлена разность по достоинству местно чтимых и общецерковно? И искать ответ на этот вопрос надо в Божественном Откровении. Святой апостол Павел, свидетельствуя о будущем блаженстве праведников после всеобщего суда, говорит: «Ина слава солнцу, и ина слава луне, и ина слава звездам. Звезда бо от звезды разенствует во славе, такожде и воскресение мертвых». Из этих слов видно, что и степени блаженства будут разные, в зависимости от того, как кто подвязался в вере, любви и добрых делах. Но в этих словах ничего не сказано, влияет ли та или иная небесная слава святого на его то или иное прославление на земле. Должна ли эта слава быть полным отражением и на земле? Более того, живущим на земле хорошо известно, что все великие угодники Божии не стремились быть широко известными. Это были славные люди, но их слава опознавалась в глубочайшем смирении. Значит, различать святых по достоинству только на том основании, что они по-разному почитаются на земле, не должно. Конечно, неверно будет и отвергать этот аргумент для определения разности достоинства святых, ибо Господь прославляет тех, кто Его прославляет. Первая книга Царств, 1 глава, 30 стих. Безопаснее всего здесь положиться на опыт Церкви. О прославлении и призывании святых. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. Я ее ведущая Ольга Мануйлова. И в гостях у нас учитель высшей категории русского языка и литературы Академической гимназии города Москвы, эксперт в области подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Юлия Соловьева. Здравствуйте, Юлия!
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что вы снова с нами. В прошлый раз мы с вами разговаривали о теме, как вообще готовиться к ОГЭ, что тема эта очень серьезная и очень такой сложный жизненный вызов, я бы даже сказала, как родителям, так и детям. И вот единственное, как мне кажется, мы забыли уточнить баллы, это вот с баллами все ли мы рассказали, как они насчитываются.
1: Я говорила о том, что баллы переводятся в оценку, и родители должны быть готовы, и ученики должны знать, да, как это происходит и за что какие баллы начисляются. В принципе, дети знают там определенное количество за вложение, это первая процедура, которая ожидает на экзамене. Определенное количество баллов за сочинение получает ребенок и часть баллов за тест, за тестовую часть. Единственный момент, вот когда говорили о переводе в оценке баллов, я бы вот еще уточнила, остановилась на внимание, как бы уделила тому, что не всегда количество баллов достаточно, например, для пятерки, обязательно гарантирует пятерку. Такое может не произойти. То есть ребенок может получить достаточное количество баллов на одну оценку, а получить оценку на балл ниже. Потому что нужно помнить о том, что на балл, на результат, на оценку, да, за экзамен влияет и не только количество баллов, но есть еще ограничения определенные по баллам за один конкретный такой вот критерий – это грамотность. Точнее, там 4 критерия составляют в целом, да, вот блок грамотности. И даже если ты набрал, допустим, 32 балла, это пятерка, но при этом из этих 32 за грамотность у тебя недостаточно баллов,
0: тут
1: допустим,
0: четверка.
1: 4, да, а не, допустим, 6 там, да, или там 9, соответственно, как вот сейчас требования в этом году, то да, ты все равно получишь на балл ниже. То есть ты получишь настолько, насколько у тебя грамотность. То есть вот этот критерий может повлиять. То есть помимо общего количества баллов, общей суммы. Тем не менее, вот за грамотностью есть вот такая проблема.
0: То есть грамотность надо подтягивать.
1: Обязательно, да. И это в любом случае работа над теми заданиями тестовыми. Она помогает, она способствует. То есть надо не только натаскать на тестовые задания, но знать, как эти правила, которые ты там в тестах проявил, да, эти знания и навыки, как они работают в твоих собственных текстах, когда ты пишешь изложение, сочинение. Вот это очень важный момент.
0: Спасибо большое, Юля. Но сегодня у нас уже тема ЕГЭ, да. Потому что у нас же есть среди радиослушателей родители 10-й, 11-й класс, и эта тема важна. Как вы сказали, что к ОГЭ готовиться намного сложнее, а бытует мнение, вот я сама как мама скажу, что ой, не пойдем в 10-й класс, там же ЕГЭ сдавать, это же так сложно, это же как катастрофа. И многие дети просто уходят в колледжи.
1: Я не знаю, как обстоят дела с другими предметами, математика, например, ЕГЭ, на мой взгляд, все-таки, если профиль, мы с ним говорим о профиле, конечно, да, профильная математика, безусловно, намного сложнее, на порядок сложнее, на мой взгляд, чем математика экзамена ОГЭ, то есть экзамен в 9 классе, то есть в 11 классе математика профильная сложнее просто на порядок существенно.
0: То есть все-таки есть доля истины в этих словах?
1: Конечно, смотря какие предметы ребенок сдает и смотря вообще на что он нацеливается потом после 11 класса. Если он приходит в 10-11 класс просто провести время, сориентироваться просто потому, что он еще не определился, что ему делать дальше, то, скорее всего, это и будет потеря времени.
0: То есть лучше в колледж все-таки?
1: Тогда, конечно, лучше получать уже профессию, и как раз это поможет сориентироваться. Ты поймешь уже, почувствуешь на вкус, да, вот куда ты, какую сферу ты выбрал, твое это или не твое, да, и у тебя еще будет какой-то запас.
0: А как минимум будет времени. Диплом на выходе, и можно, да, же всегда, да, там как-то получить, да, дополнительную,
1: и ты,
0: квалификацию.
1: Да, и ты можешь, совершенно верно, или ты можешь уже сменить вообще ориентир в образовании, выбрать какую-то другую сферу, если поймешь, что это не то, что тебе было интересно. То есть у тебя еще остается запас времени. А если ты в 10-11 классе не придумал, что ты хочешь, то и мотивации не будет, и, соответственно, ЕГЭ будет сдано. Если без мотивации, то какой это будет результат, уже не тот.
0: А вопрос такой. Вот, допустим, дети, которые сейчас решили, что все-таки они уходят после 9 класса и идут в колледж. После колледжа они, опять же, решили, что все-таки им нужно высшее образование. Вот им-то придется тогда сдавать ЕГЭ. Они же не готовились, они же занимались тем, что получали диплом.
1: Там часто зависит от вуза. Во многом, в большинстве случаев, зависит от вуза, какие условия предлагает вуз. Нередко бывает так, что у вуза есть внутренние экзамены, равносильные ЕГЭ или ОГЭ. То есть бывает, что абитуриент, поступающий, может сдать сразу на базе вуза эти вступительные экзамены, приравненные к ЕГЭ и ОГЭ. Возможно, что еще придется сдавать дополнительные экзамены, ну еще смотря какая специальность тоже выбрана, какие-нибудь специализированные, творческий, например, экзамен, ну смотря, да, вот, что выбрал ребенок. Вот. И здесь разница в подготовке несущественная, поскольку этот экзамен, в принципе, он напоминает ЕГЭ или даже взят в формате ЕГЭ. Это и по русскому языку, и по литературе, по крайней мере, вот я знаю о своих предметах. Или он может быть даже чуть модифицирован, но, в принципе, те же темы и очень сходные задания. То есть,
0: в общем, то есть готовиться придется?
1: Да, готовиться придется. Может быть, какой тут плюс? Во-первых, подготовленный ребенок после колледжа, он уже понимает, чего хочет, и он уже более целеустремлен. Это, конечно, бонус такой в подготовке. Потом выбирает он конкретные предметы, они все подряд ему уже необходимо сдать, да, как в школе это происходит. Допустим, в 9 классе, когда на конкурс аттестатов он должен вытянуть, ну, просто всю программу школьную. Все-таки, если он готовится только лишь к поступлению, а не именно к окончанию школы, может быть, даже какой-то зазор в 1 год, да, после окончания колледжа, он просто дает себе время на подготовку конкретного, конкретного предмета, может быть, даже идет работать.
0: Да, то есть спокойно более... идет работать, да, и потихонечку это, заниматься, конечно, с тем же репетитором.
1: Да, такие дети, они очень целеустремленные, они очень мотивированы. Мне всегда приятно работать с такими учениками, когда ко мне приходят, обращаются за помощью на подготовку, приходят такие дети, безусловно, это хороший показатель, и, как правило, это высокие результаты, потом максимальные. Вот. Поэтому не надо бояться идти в колледж, а потом уже определяться с высшим образованием. Порой даже я бы именно это и рекомендовала родителям.
0: Потому что будет профессия, человек может спокойно, да, в принципе, работать. Да. То есть, и высшее образование, да, заочно, да, получать. Почему,
1: да,
0: бы и нет?
1: Даже так. Ну вот, экзамен будет напоминать ЕГЭ, да, по формату.
0: Да, хорошо, что выяснили, что в любом случае готовиться придется. Как проходит сама процедура ЕГЭ?
1: На экзамен ребята приходят, зная, что им предстоит выполнить тест. Ну, я, как правило, говорю о тех, конечно, кто готовился и хотя бы в общих чертах представляет себе, из чего вообще экзамен состоит. Это тестовое задание в текущем году. Там бывают иногда изменения, ежегодно могут какие-то небольшие изменения вводить. Порой не только в задание, но и в их проверку, в требования, там, критерии, как проверяются, за что выставляются баллы. Это тестовая часть, включающая в себя ряд речевых норм. Это и произношение слов, ударение, допустим. Это и употребление слов в речи. Это грамматические ошибки, ну и, соответственно, нормы грамматические. Речевые — это немножко другое, нормы и ошибки. Вот. Это орфография, пунктуация, в общем-то, в большом объеме, практически включающий в себя весь курс русского языка с 1 по 11 класс.
0: То есть все, что было в ОГЭ, да, плюс программа 10-11 класса.
1: Да, совершенно верно. Там усиливается речевой компонент, нормативный компонент, нормы, и умение работать с текстами. Там уже больше подключается, там есть небольшой текст в начале, где надо параметры его узнать и на понимание.
0: Параметры — это что такое? Как узнать параметры текста?
1: Это различные языковые элементы, которые нужны, лингвистические явления, которые нужно узнавать, характеризовать, анализировать. Например, тип рассуждения, повествования, описания, стиль.
0: Что это за текст перед нами?
1: И так далее, да. Потом содержательный анализ, безусловно. Умение увидеть значение слова, правильно сопоставить значение слов в тексте, в конкретное значение, в конкретном употреблении. Вот. И кроме тестовой части, которая вот это все объемлет, еще такое довольно весомое по объему сочинение. Если сочинение на ОГЭ и изложение на ОГЭ предполагает минимум 70 слов, то уже на ЕГЭ это чуть ли не вдвое больше, то есть практически это уже такая в общем, большего объема работы.
0: Если в страницах, это сколько в среднем?
1: В страницах, это смотря каким почерком, но в среднем бывает страничка у детей. Да. Кто-то умудряется убористым почерком на одну страничку написать, но в целом это количество слов, потому количеством меряется, что почерк-то у всех разный, а вот порассуждать нужно уметь. Если повести это рассуждение в формате сочинения рассуждения, да, пишется на ЕГЭ, то там нужно соблюсти определенные требования, там необходимо выстроить определенную композицию по определенным вот критериям, и там ты в любом случае меньше не напишешь, если ты умеешь это делать, если ты правильно строишь, то меньше просто не напишешь. Даже наоборот, у меня даже часто ученики жалуются, что они наоборот, им надо рамки какие-то ставить, они уходят мыслью слишком.
0: Растекаются мысли по древу. Да, то есть там структура-то, это там основная мысль, там кульминация? Как там?
1: Если говорить об этапах написания сочинения, я всегда на этом акцентирую внимание своих учеников, начинать надо с формулировки тезиса. Не со вступления, как многие начинают пытаться как-то вот с разбегу. Я всегда сравниваю это с построением дома. Тезис — это фундамент, а вступление — это крылечко. То есть не будешь сначала строить крылечко, а потом к нему пристраивать дом в чистом поле. Так и здесь. Вступление, оно закономерно и, естественно, уже рождается в процессе отработки, шлифовки тезиса. То есть первое, что ты должен сделать, чтобы правильно сориентироваться во времени на экзамене, чтобы тебе хватило времени на подготовку этого текста, ты должен построить тезис. Тезис — это ответ на поставленный вопрос. У тебя проблемный вопрос, это, как правило, проблема звучит, она сейчас уже предлагается, когда-то еще не совсем давно даже. Должны были сами выявить проблему дети в тексте. Вот это было действительно страшно. Теперь она уже предлагается, и нужно только лишь найти авторскую позицию по данной проблеме, сформулировать ее, обосновать, что она действительно такова, то есть ты правильно понял автора, и привести еще свое мнение потом. То есть выразить согласие или несогласие с автором и сформулировать еще вот дополнительно, как ты сам видишь решение этой проблемы, ответ на этот вопрос. То есть первое, что ты должен сделать, это дать вот этот тезис. А потом уже вокруг него ты выстраиваешь аргументацию, и заключение ты строишь уже, вступление и вывод, когда у тебя сам текст, сам блок, сама основа готовы. Вот так настраиваю учеников я. Но ЕГЭ, надо сказать, предшествует еще итоговое сочинение. Так же, как в 9 классе, перед тем, как ребенок выходит вообще на уже, собственно, экзамены ОГЭ. Его ждет предварительная процедура в феврале, это устное собеседование, вот мы об этом говорили. И это уже экзаменационная процедура, и он должен ее пройти достойно. Также в 11 классе, только чуть раньше, не в феврале, а в первую среду декабря, обычно пишут итоговое сочинение. Это очень объемное сочинение с обязательной опорой на литературу. Порой ко мне приходят дети на репетиторство или даже на консультацию уже где-то в ноябре и даже не знают, что, оказывается, там обязательно опора на литературу. Без этого ты просто не получишь зачет. Вот это надо иметь в виду, а значит, ты
0: опора
1: должен
0: на литературу, то есть на это текст. Надо знать произведение,
1: да,
0: читать,
1: поэтому
0: начитывать. Да, то есть вот список литературы, который выдают на лето в течение каждого года, там 8, 7, 9, 10 класс.
1: Ну, не прямо весь, но да, какие-то базовые тексты ты должен знать.
0: Ну, как минимум, там, не знаю, Грибоедов, «Горе от ума» или какие тексты это надо точно знать. То есть есть такое, что вот что-то надо знать, а что-то, ну, допустим, там же есть, там, предположим, вот я по своим детям смотрела, то есть есть желательно то, что надо прочитать, а есть дополнительно. Mm-hmm. Ну, предположим, там, зарубежная литература, mm-hmm. там, mm-hmm. Бальзак. То есть, ну, mm-hmm. можно почитать, можно там, ну, не почитать. То есть
1: конечно, современные дети не осилят те объемы, как правило, не осиливают те объемы, которые им предлагает школа по старинке, по стандарту. Но все эти стандарты, они же никуда не делись, то есть объем изучения.
0: Понятно, что 40 книг за лето никто не прочитает.
1: Мало кто, да, по крайней мере.
0: Ну, если только читать, ну и то это как-то, наверное, будет сложно. Но мы делали как? То есть основные произведения с детьми они читали, а какие-то вот дополнительные мы смотрели фильмами. И потом тут, не знаю, «Табор уходит в небо». Посмотрели прекрасный фильм.
1: Сегодня есть такая тенденция, дети слушают книги, то есть они
0: тоже
1: это
0: можно.
1: Такой компромисс аудиокниги, да, для содержания это неплохо, то есть они, по крайней мере, слышат хорошую речь, качественную, как строятся фразы, как нельзя строиться в наших классических произведениях, с таким дети не столкнутся, вот, это как-то все равно на речь влияет положительно и формирует, но этого недостаточно, как раз вот в подготовке к ЕГЭ необходима насмотренность, нужна вот эта зрительная память, вот это чутье языковое, которое формируется именно при чтении действительно текста, напечатанного текста.
0: То есть читать обязательно, чтобы сдать ЕГЭ, не получится не читать, а именно о том,
1: не
0: какие...
1: Это итоговое сочинение.
0: Да-да-да-да-да. А о том, какие темы надо прямо вот в первую очередь рассмотреть, мы поговорим в следующей программе. Сейчас как это закончим на самом интересном месте. То есть хочется подытожить в конце самую главную мысль, которую я для себя вынесла, о том, что если ты поступаешь в высшее образование, человек решил получить после колледжа, обязательно придется сдавать. Все равно экзамены сдавать придется в той
1: в
0: или иной форме.
1: Случаях. Есть редкие случаи, когда какие-то специализированные вузы принимают выпускников своих колледжей, то есть от этих вузов есть колледжи, они принимают их на второй, третий курс, порой без экзаменов или с какими-то там формальными. Но это надо знать, это нужно
0: это
1: знать.
0: При условии, это если колледж сотрудничает с вузом. У нас вот такой есть. У меня сын учился в колледже, и они сотрудничали с
1: Ну это если ты знаешь, что это есть такое, то, конечно, можно этим воспользоваться, но в целом
0: надо сдавать.
1: По большей части, конечно, надо будет готовиться к экзамену наподобие в формате ЕГЭ или близкий к нему.
0: И вторую мысль, которую я для себя вынесла, что читать надо. То есть
1: заранее.
0: Да.
1: Если это 11 класс, то сдают обязательно итоговое сочинение. Кстати говоря, отмечу, что тем, кто идет сразу в вуз уже не после 11 класса, им нет нужды сдавать итоговое сочинение. Вот это такой бонус, да, приятный, что здесь уже нет такой необходимости прямо начитывать. Но кто идет в 11 класс, обязательно уже летом, вот сейчас прямо, и конец июля, август, нужно начитать ряд произведений, чтобы потом не дрожать, не в лихорадке, не
0: вот те списки, которые выдали, надо прочитать.
1: Скорее всего, да, учителя должны были побеспокоиться.
0: Обычно, потому, да, все равно же список дают
1: именно
0: на лето.
1: Те, которые помогают потом к итоговому сочинению.
0: А вот на темах уже конкретно мы конкретизируем прямо вот, что именно читать в следующей программе, что можно посмотреть, там, послушать аудиокнигой, потому что мы объективно же понимаем, что все не прочитать, это нереально, и давайте будем реалистами. Да и дети не читают сейчас.
1: И какие-то универсальные рекомендации, да, мы можем.
0: Да и мы-то не читали тоже, когда тебе выдали 40 книг на лето, извините, но вообще-то хочется еще и погулять. Гулять с друзьями на велосипеде,
1: безусловно,
0: покататься.
1: Да, но есть ряд круг произведений, который вот все-таки поможет, и на него можно опереться при рассмотрении большинства тем.
0: Да, об этом в следующий раз. Угу. А сегодня у нас в гостях Юлия Соловьева, учитель высшей категории русского языка и литературы Академической гимназии города Москва, эксперт в области сдачи ОГЭ и ЕГЭ. А программу из цикла о писателях и не только для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. Будем прощаться. Всем до свидания.
1: Всего доброго.
0: До новых встреч.

остывает зеленый чай. За беседою дружеской пред иконой горит свеча. Снег за окнами кружится, на диване вповалку спят.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С 4 сентября в Екатеринбургской епархии начинается новый цикл духовно-просветительских бесед «Книги деяний апостольских». Занятия будут проходить в 19:00 по пятницам в библиотеке храма Вознесения Господня на третьем этаже. Трансляция в онлайн-формате будет вестись в социальной сети ВКонтакте, в сообществах «Урал православный» и лекции по Священному Писанию. В пятницу 4 сентября мы начнем новый цикл лекций, посвященный книге «Деяний апостольских», рассказал ведущий преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Дмитрий Борисович Осипов. Это замечательное произведение, написанное евангелистом Лукой в конце 60-70-х годов первого века нашей эры, представляет собой главный источник наших знаний о событиях раннего христианства эпохи апостолов. В книге «Деяний» речь идет об осуществлении спасительного замысла Иисуса Христа, о рождении Церкви, о распространении благовестия от иудеев в Иерусалиме к самарянам и всем народам. Лука показывает, как за первые три десятилетия христианства, которое изначально возникает как иудейское мессианское движение, выходит за национальные рамки и становится мировой религией. Ждем всех на занятиях. Напомним, в 2025 году в Екатеринбургской епархии в сообществе «Урал православный» были проведены два цикла духовно-просветительских бесед «Книга бытия. Мир человечества. Патриархи». Видеозапись встреч сохранена в тематическом плейлисте. И книга «Исход. Откровение Божьей славы», записи которых также сохранены в соответствующем разделе епархиальной группы в социальной сети. Проект был реализован в рамках взаимодействия отдела религиозного образования и катехизации пресс-службы Екатеринбургской епархии. Далее в этом выпуске. В июле 2026 года в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. 18 августа святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе. 20 августа в молебне у мощей благоверного князя принял участие президент России Владимир Владимирович Путин. По благословению святейшего патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей помещены в ковчеги для поклонения верующих. Один из этих ковчегов станет святыней общемосковского крестного хода, который состоится 6 сентября в день соборной памяти московских святых. После крестного хода ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в кафедральном соборе Храма Христа Спасителя в Москве с 7 по 20 сентября. Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с обращением в связи со вторым обретением мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. И в завершение выпуска. На берегу озера Иткуль завершилась ежегодная православная смена клуба здоровья «Вита». По традиции ее проводят в лагере именно как семейную, поэтому на заветный берег приезжают дети и родители из различных православных приходов Екатеринбургской епархии. В течение недели в душевной и деятельной атмосфере на одном из самых живописных и целебных природных мест Урала они набираются духовных и физических сил. Организаторы смены – бессменные руководители клуба «Вита» Константин Порожский с супругой и руководители воскресной школы храма святого Николая Чудотворца при Уральском государственном

Наступает время заботы о здоровье тела. Все выходят на зарядку, но не обычную, а особую, которую проводят только в клубе здоровья Вита. Константин Павлович учит ребят и взрослых правильно, физиологично перестроить свой организм с режима сна на дневную активность, а также чувствовать самих себя и друг друга, уметь поймать общий ритм и позитивный настрой на весь день. Самые решительные могут искупаться в озере, после чего дружно идут на завтрак. Каждая трапеза в лагере проходит с молитвой и увлекательным чтением, а каждый новый день наполнен интересными событиями и полезным совместным трудом. Например, по организации жизни лагеря, что позволяет научить подростков ответственности. Вечером, после обязательного молитвенного правила, все собираются у костра, чтобы поблагодарить Бога за дары прожитого дня, поделиться впечатлениями, послушать добрую сказку, попеть любимые песни. Разрабатывая занятия для ребят, отец Михаил и матушка Лидия стремятся к тому, чтобы это было не просто развлечение при приобретении интересных сведений, а подготовка к реальному служению Родине и близким. А это еще один шаг навстречу Богу. В этом году новой темой для занятий стала радиосвязь. Занятия разработал и проводил для участников смены сам отец Михаил. Ребята учились пользоваться рациями, тренировались устанавливать радиосвязь в разных условиях, чем реально помогали в организации походов и жизни лагеря. В связи с этим участники смены с новой стороны открыли для себя святого Паисия Святогорца, узнав, что во время войны он был связистом и многие важные духовные законы объяснял на примере законов радиосвязи. Читая художественные и исторические рассказы о подвигах радистов, ребята выяснили, что во время Великой Отечественной войны радиосвязь часто осуществлялась именно силами подростков. Как и в прежние годы, ребята повторяли основы первой медицинской помощи. Кроме того, и детям, и взрослым удалось позаниматься спортивным ориентированием, поучаствовать в геологических мастер-классах и краеведческом походе. Все приобретенные навыки подростки успешно продемонстрировали на итоговом квесте. Завершилась смена благодарственным молебном. Вы слушали новости на православном канале «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 4 сентября по новому стилю или 22 по старому. И сегодня мы совершаем память. Мучеников конца 3-го, начала 4 века Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих. Священномученика Афанасия, епископа Тарсийского, Киликийского, преподобной Анфусы и слуг ее мучеников Харисима и Неофита, мученицы Евлалии, Девы, преподобного Исаакия Оптинского, подвижника 19 столетия, священномученика Горазда, епископа Чешского и Моравско-Силезского, пострадавшего в 1942 году, священномученика в первой половине 20 века Макария, гневавшего епископа Орловского, Иоанна Бояршинова и Алексея Наумова, пресвитеров, священномучеников Федора Смирнова, епископа Пензенского, и с ним Василия Смирнова и Гавриила Архангельского, пресвитеров, священномучеников Иоанна Троянского, епископа Великолукского, Алексея Орлова, архиепископа Омского, Александра Радьковского, Михаила Люберцева и Феодора Малеровского, пресвитеров, преподобномучеников Илариона Цурикова, Иоанна Лабы и Иерофея Глазкова, иеромонахов. Прославляется икона Божией Матери Грузинская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем священномученика из числа архиереев Русской Православной Церкви. Священномученик Иоанн, в миру Иван Ефимович Троянский, родился 10 ноября 1862 года в селе Новоклинском Воронежской губернии в семье священника. Окончил Тамбовскую духовную семинарию и 10 сентября 1884 года был рукоположен в сан священника. После смерти жены отец Иоанн в 1922 году был рукоположен обновленческими епископами во епископа. В ноябре 1924 года он прервал отношения с обновленцами, за что был ими запрещен в священнослужении. В начале 1925 года он принес покаяние в православной церкви и как ставленник епископов старого поставления был принят в сущем сане и назначен епископом Акмалинским и Петропавловским, викарием Омской епархии. 9 марта 1932 года епископ Иоанн был назначен на кафедру в Рыбинск, но власти не простили ему ухода от обновленцев, и вскоре после назначения он был арестован и приговорен к 3 годам ссылки. По возвращении из ссылки в 1935 году он был назначен епископом Великолукским и Торопецким и поселился в городе Торопце Тверской области. Получив с большим трудом от гражданских властей регистрацию и разрешение на богослужение в храмах города, он старался служить как можно чаще, за каждым богослужением обращаясь к молящимся с проповедью. Недоброжелатели донесли в НКВД, что он в своих проповедях говорит о несомненном бытии Бога, о том, насколько большое значение имеют в нашей жизни святость и святые, а также чудотворные иконы. Он свидетельствовал, что чудеса, совершаемые по молитвам святых и по обращению верующего к чудотворному образу, это факты. Доносчики утверждали, что он к тому же заманивает в церковь детей гостинцами и печеньем. Так, например, в Вознесенской церкви он посреди храма раздавал детям конфеты и пряники. 23 июля 1937 года епископ Иоанн был арестован и заключен в Торопецкую тюрьму. Начались допросы. Следствие располагает документами, что вы у себя на дому исполняете религиозные обряды. Вы подтверждаете данные следствия? Да, подтверждаю. Я действительно допустил однажды по усопшему отслужить панихиду в своем доме. Кроме этого, я регулярно у себя на квартире проводил вечерние и утренние службы, ответил епископ. Ваши взгляды на обновленчество? По каноническим правилам, обновленчество – это ересианство. Обновленчество зародилось давно, оно борется за новшество в жизни духовенства. Безусловно, православная церковь с обновленчеством борется. Ваше личное влияние на обновленчество по Великолукской епархии. Личного, видимого влияния на обновленчество мною не проявлялось. Тем не менее, за последнее время по Великолукской епархии прибавилось 4 церкви тихоновской ориентации за счет обновленчества. Следствие располагает данными, что вы, как епископ, с целью привлечения к церкви людей детского возраста, практиковали в своей деятельности раздачу конфет, печенья детям, находясь в церкви и на улице. Вы эти данные подтверждаете? Да, признаю, что я иногда раздавал детям конфеты, печенье, находясь в церкви и на улице. В основе при этом у меня была жалость к детям. Как нищему каждый православный подает копеечку, так и детям, я считаю, нужно оказывать внимание и заботу. Вы допускали в своей деятельности проповеди вне стен церкви? Да, признаю себя виновным, что я произносил проповедь религиозного содержания вне стен церкви. Вызывались свидетели из тех, кто был готов лжесвидетельствовать против епископа. Они говорили, например, что Троянский, посещая церковь, произносит проповеди контрреволюционного содержания. Так, в начале июля 1937 года Троянский, будучи в Вознесенской церкви, говорил: «Апостол Павел страдал за веру христианскую, и ему были не страшны ни пытки, ни казни, а мы изменяем вере, боясь репрессий». Троянский систематически ведет борьбу с обновленчеством. В результате 13 священников перешло в тихоновскую ориентацию. В мае месяце, будучи в гостях у гражданина Федорова Михаила, Троянский критиковал современные моды в СССР и говорил, что эти моды неизбежно приведут к вырождению юношества. В справке, составленной по требованию НКВД, председатель Торопецкого горсовета написал, что епископ принимал активное участие в ходатайстве об открытии закрытых церквей города Торопца. 31 августа тройка НКВД приговорила преосвященного Иоанна к расстрелу. Епископ Иоанн был расстрелян 4 сентября 1937 года. Святый священномученичи Иоанне, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал православный календарь с житиями святых на сегодняшний день, 4 сентября, пятницу. Православный календарь вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Воскресенье. Первый круглосуточный православный радиоканал.
1: Дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Дивен Бог во святых своих. О прославлении и призывании святых. В благочестии Православной Церкви важное место занимает почитание святых и неразрывно связанное с ним призывание их. В этом благочестии проявляется единство Церкви небесной и земной, торжествующей и воинствующей. Святые, принадлежащие к Церкви небесной, образуют Божью славу. В них реализуется премудрость Творца, призвавшего творение составить сон богов. Живущие на земле, члены воинствующей Церкви, стремятся войти в сон богов, то есть стать подлинными сынами Божиими, богами по благодати. Но достигнуть обожения только своими собственными силами они не могут. Необходимо содействие силы Божией, помощь неба, ходатайство перед престолом Божиим, молитва праведных, которая, по апостольскому слову, много бо может. И эта помощь есть. Чувство взаимной любви крепко связывает небо с землей. Проявление любви в церкви земной служит прославление живущих на небе, воспоминание их подвигов, просьба о предстательстве перед Богом, а у святых неба — заступничество за странников земли. Оснований для прославления и почитания святых достаточно. В Слове Божьем не только открывается связь между небесной и земной церковью, но ясно указывается, кого именно христиане обязаны почитать. Добрых ангелов, служителей нашему спасению, ветхозаветных праведников, людей великой веры, апостолов, мучеников, первенцев новозаветной церкви, написанных на небесах. О почитании и призывании святых ангелов свидетельств много. Так праведный Иов указывает, что в Ветхом Завете существовал обычай призывать ангелов. «Призови же, аще кто тебя услышит, или аще кого от святых ангел узриши». Патриарх Яков, благословляя детей Иосифовых, призывает ангела на защиту. «Ангел, иже мя избавляет от всех зол, да благословит детище сия». Пророку Даниилу было явлено, что ангелы молятся за целые народы. Слово Божие открывает, что ангелы являются хранителями и наставниками людей, помощниками, избавителями от бед, утешителями в скорбях. Ангел удержал занесенную руку Авраама от заколения сына. Ангел благовестил рождение предтечи Господня Иоанна, воплощение Сына Божия, его воскресение и второе пришествие. Сам Господь запретил презирать малых, ибо они также имеют ангелов-хранителей, всегда видящих Небесного Отца. Ангелы так радуются обращению грешника, знают все дела человека. Поскольку ангелы являются хранителями, наставниками, скорыми помощниками и молитвенниками, то почитать и призывать их естественно и благочестно. Что сказано об ангелах, тоже говорится и о прочих святых. Слово Божие и святые отцы Церкви ясно показывают, что сразу после кончины каждого человека совершается частное воздаяние по его земным делам. Грешник наказуется, хотя и не окончательно, а праведник приводится к жизни со Христом. Святой апостол Павел о себе так говорил: «Желание имы разрешитеся и со Христом быти». И если бы души умерших праведников не шли на небо к Богу, то желание святого апостола осталось бы непонятным, ибо Христос пребывает одесную Бога Отца. В словах святого апостола Павла а взаимоотношении церкви торжествующей и воинствующей. Святые отцы видят откровение о том, кто входит в небесный Иерусалим. Под церковью первородных они разумеют души ветхозаветных патриархов и пророков, а под душами совершенных — апостолов и мучеников, новозаветных праведников. И в этом понимании важна та мысль, что богопросвещенные отцы видят души святых во блаженстве, в котором раньше пребывали лишь ангелы. Святитель Афанасий Великий в написанном им житии преподобного отца нашего Антония рассказывает, что преподобный Антоний в день и час кончины нитрийского инока Амуна видел его душу, несомую по воздуху к великой радости встречающих его. Святитель Василий Великий, прославляя подвиг 40 мучеников, говорит: «Святый лик, священная дружина, непоколебимый полк, общие хранители человеческого рода, добрые сообщники о заботах, вас не земля закрыла, но прияло небо, вам отверзлись врата рая». А святитель Иоанн Златоуст, подчеркивая величие Святой Евхаристии, вот как говорит о бытии в мире небесном: «Готовящихся отойти отсюда, если они причастятся тайн с чистой совестью, при последнем дыхании окружают ангелы и препровождают их отсюда ради принятия ими тайн». Прославление святых — это дело Бога, единого справедливого судьи и всеблагого мздовоздаятеля, установившего союз церкви неба и земли. Каким же образом это Божье дело обнаруживается? Так как основание прославления святых лежит во всеблагой воле Божьей, то это весьма важное дело представляется единым и неизменным на все века, как един и неизменяем вечный Бог. Как было на заре христианства, так должно стоять и ныне. Общим правилом для признания усопшего подвижника, причисляемым к лику святых, служили чудеса, совершавшиеся через него или при жизни, или, что было чаще, после его кончины. Обращалось внимание не только на количество чудес, но на их силу, их достоинство, их нравственную ценность как продолжение святости жизни почившего праведника. В древности сложилось довольно строгое требование для удостоверения достоинства подвижника. Чтобы объявить его причисленным Богом к лику святых, надо было глухому получить слух, слепому зрение и немому заговорить. Это по слову святого митрополита Московского Филарета: «Такие дела, которые не могут быть сделаны ни силой, ни искусством человеческим, но только всемогущей силой Божией, а значит и служат самым убедительным доказательством причастности усопшего праведника Духу Божьему». О прославлении и призывании святых. Продолжение следует.

0: Детям о Боге.
1: Сборник рассказов «Чудесная Нива» продолжает наш радиоэфир. Текст читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Друзья, мы продолжаем знакомить вас с книгой «Чудесная Нива. Детям о Христе». Глава называется «Преждеосвященная». После долгого чтения часов с колено преклоненными молитвами на клиросе горько-горько запели: «Во царстве Твоем помяни нас, Господи, и когда приидешь и во царствие Твое». Литургия с таким величавым и таинственным наименованием «Преждеосвященная» началась не так, как всегда. Алтарь и амвон в ярком сиянии мартовского солнца. По календарю завтра наступает весна, и я, как молитву, тихо шепчу раздельно и радостно: «Весна!» Подошел к амвону, опустил руки в солнечные лучи и, склонив на бок голову, смотрел, как по руке бегали зайчики. Я старался покрыть их шапкой, чтобы поймать, а они не давались. Проходивший церковный сторож ударил меня по руке и сказал: «Не балуй!» Я сконфузился и стал креститься. После чтения первой паремии открылись царские врата. Все встали на колени, и лица богомольцев наклонились к самому полу. В неслышную тишину вошел священник с зажженной свечой и кадилом. Он крестообразно осенил колено преклоненных святым огнем и сказал: «Премудрость прости, свет Христов просвещает всех». Ко мне подошел приятель Витька и тихо шепнул: «Сейчас Колька петь будет. Слушай, вот где здорово. Колька живет на нашем дворе. Ему только 9 лет, и он уже поет в хоре. Все его хвалят, и мы, ребятишки, хоть и завидуем ему, но относимся с почтением». И вот вышли на амвон 3 мальчика, и среди них Колька. Все они в голубых ризах с золотыми крестами. И так напомнили 3 отроков, мучеников, идущих в печь огненную на страдания во имя Господа. В церкви стало тихо-тихо, и только в алтаре серебристо колебалась кадила в руке батюшки. 3 мальчика чистыми, хрустально-ломкими голосами запели: «Да исправится молитва моя, я как кадила пред тобою, вон ми глас умоления моего». Колькин голос, как птица, взлетает все выше и выше, и вот-вот упадет, как талая льдинка с высоты, и разобьется на мелкие хрусталинки. Я слушаю его и думаю: хорошо бы и мне поступить в певчие. Наденут на меня тоже нарядную ризу и заставят петь. Я выйду на середину церкви, и батюшка будет кадить мне, и все будут смотреть на меня и думать: «Ай да Вася, ай да молодец!» И отцу с матерью будет приятно, что у них такой умный сын. Они поют, а батюшка звенит кадилом сперва у престола, а потом у жертвенника, и вся церковь от кадильного дыма словно в облаках. Витька — первый баловник у нас на дворе. И тот присмирел. С разинутым ртом он смотрит на мальчиков в ризах, и в волосах его шевелится солнечный луч. Я обратил на это внимание и сказал ему: «У тебя золотой волос». Витька не расслышал и ответил: «Да, у меня неплохой голос, но только сиплый маленько, а то я бы спел». К нам подошла старушка и сказала: «Тише вы, баловники. Во время великого входа вместо всегдашней херувимской пели: ныне силы небесные с нами невидимо служат, себо входит царь славы, се жертва тайная совершена, дореносится». Тихо, тихо. При самой беззвучной тишине батюшка перенес святые дары с жертвенника на престол. И при этом шествии все стояли на коленях, лицом вниз, даже и певчие. А когда святые дары были перенесены, то запели хорошо и трогательно: «Верою, любовью приступим, да причастницы жизни вечные будем». По закрытии царских врат задернули алтарную завесу только до середины, и нам с Витькой это показалось особенно необычным. Витька мне шепнул: «Иди, скажи сторожу, что занавеска не задернулась». Я послушался Витьку и подошел к сторожу, снимавшему огарки с подсвечника. «Дядя Максим, гляди, занавеска-то не так».
Сторож посмотрел на меня из-под косматых бровей и сердито буркнул. «Тебя забыли спросить. Так полагается». По окончании литургии Витька уговорил меня пойти в рощу. «Подснежников там страсть!» — взвизгнул он. Роща была за городом, около реки. Мы пошли по душистому предвесеннему ветру, по сверкающим лужам и золотой от солнца грязи, и громко в разлад пели только что отзвучавшую в церкви молитву. «Да исправится молитва моя!» И чуть не переругались из-за того, чей голос лучше. А когда в роще, которая гудела по-особенному, по-весеннему, напали на тихие голубинки подснежников, то почему-то обнялись друг с другом и стали смеяться и кричать на всю рощу. А что кричали? Для чего кричали? Мы не знали. Затем шли домой с букетиком подснежников и мечтали о том, как хорошо поступить в церковный хор, надеть на себя голубую ризу и петь «Да исправится молитва моя». Причащение. В Великий Четверг варили пасхальные яйца. По старинному деревенскому обычаю варили их в луковичных перьях, отчего получались они похожими на густой цвет осеннего кленового листа. Пахли они по-особенному, не то кипарисом, не то свежим тесом, прогретым солнцем. Лавочных красок в нарядных коробках мать не признавала. «Это не по-деревенски», — говорила она, — «не по нашему свычаю». «А как же у Григорьевых?» — спросишь ее, или у Лютовых. «Красятся они у них в самый разный цвет и такие приглядные, что не наглядишься. Григорьевы и Лютовы — люди городские, а мы из деревни. А в деревне, сам знаешь, свычаи от самого Христа идут». Я нахмурился и обиженно возразил. «Нашла чем форсить. Мне и так никакого прохода не дают. Деревенщиной прозывают. А ты не огорчайся. Махни на них ручкой и вразуми. Деревня-то, скажи, божьими садами пахнет, а город керосином и всякой нечистью. Это одно. А другое, не произноси ты, сынок, слова такого нехорошего «форсить». Деревенского языка не бойся, он тоже от Господа идет». Мать вынула из чугунка яйца, уложила ей в корзиночку, похожую на ласточкино гнездышко, перекрестила их и сказала: «Поставь под иконы, в светлую заутреннюю светить понесешь». На Страстной неделе тише ходили, тише разговаривали и почти ничего не ели. Вместо чая пили сбитень, горячую воду с патокой, и закусывали его черным хлебом. Вечером ходили в монастырскую церковь, где службы были уставнее и строже. Из этой церкви мать принесла на днях слова, слышанные от монашки. «Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья». Великий Четверг был весь в солнце и голубых ручьях. Солнце выпивало последний снег, и с каждым часом земля становилась яснее и просторнее. С деревьев стекала быстрая капель. Я ловил ее в ладони, пил. Говорят, что от нее голова болеть не будет. Под деревьями лежал источенный капелью снег. И чтобы поскорее наступила весна, я разбрасывал его лопатой по солнечным дорожкам. В 10 часов утра ударили в большой колокол к четверговой литургии. Звонили уже не по великопостному, медлительно и скорбно, а полным частым ударом. Сегодня у нас причастный день. Вся семья причащалась святых Христовых тайн. Шли в церковь краем реки. По голубой шумливой воде плыли льдины и разбивались одна о другую. Много кружилось чаек, и они белизною своею напоминали летающие льдинки. Около реки стоял куст с красными прутиками, и он особенно заставил подумать, что у нас весна, и скоро-скоро все эти бурые склоны, взгорья, сады и огороды покроются травами, покажется весень, первые цветы, и каждый камень и камешек будет теплым от солнца. В церкви не было такой густой черноризной скорби, как в первые 3 дня Страстной недели, когда пели «Се жених грядет в полунощи» и про чертог украшенный. Вчера и раньше все напоминало страшный суд. Сегодня же звучала теплая, слегка успокоенная скорбь, не от солнца ли весеннего. Священник был не в черной ризе, а в голубой.
Причастницы стояли в белых платьях и были похожи на весенние яблони, особенно девушки. На мне была белая вышитая рубашка, подпоясанная афонским пояском. На мою рубашку все смотрели, и какая-то барыня сказала другой: «Чудесная русская вышивка!» Я был счастлив за свою мать, которая вышила мне такую ненаглядную рубашку. Тревожно забили в душе тоненькие, как птичьи клювики, серебряные молоточки, когда запели перед великим входом: «Вечери твои тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприми, небо врагом твоим в тайну повем, не лоб заняти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедуй тя, помяни мя, Господи, во царстве твоем, причастниками оприми», — высветлялись в душе серебряные слова. Вспомнились мне слова матери: «Если радость услышишь, когда причастишься, знай, это Господь вошел в тебя и обитель в тебе сотворил». С волнением ожидал я святого таинства. Войдет ли в меня Христос? Достоин ли я? Вострепетала душа моя, когда открылись царские врата. Вышел нам вон священник с золотой чашей, и раздались голоса: «Со страхом Божиим и верою приступите!» Из окна прямо в чашу упали солнечные лучи, и она загорелась жарким опаляющим светом. Неслышно, с крестообразными сложенными руками, подошел к чаше, слезы зажглись на глазах моих, когда сказал священник: «Причащается раб Божий в оставление грехов и в жизнь вечную». Уст моих коснулась золотая солнечная лжица, а певчие пели: «Мне, рабу Божьему, пели! Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». По отходе от чаши долго не отнимал от груди крестообразно сложенных рук. Прижимал вселившуюся в меня радость Христову. Мать и отец поцеловали меня и сказали: «С принятием святых тайн». В этот день я ходил словно по мягким пуховым тканям. Самого себя не слышал. Весь мир был небесно тихим, переполненным голубым светом. И отовсюду слышалась песня: «Вечери твои тайные, причастниками прими». И всех на земле было жалко, даже снега, насильно разбросанного мною на сожжение солнцу. Пускай доживал бы крохотные свои дни. Друзья, продолжение нашей книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

Вы слушали цикл «Детям о Боге», сборник рассказов под названием «Чудесная Нива». С книгой вас ознакомит Ольга Ломакина, звукооператор передачи Екатерина Попова. Продолжается наш эфир.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению на иерея Александра Карачева в библиотеке номер 31 Екатеринбурга открылась выставка художественных работ юных прихожан «Воинство небесное, воинство земное». Экспозиция знакомит посетителей с портретами прославленных святых. В конкурсе участвовали ученики воскресных общеобразовательных школ, воспитанники детских садов Чкаловского района. Выставка работает до конца сентября. В храме святого преподобного Серафима Саровского поселка городского типа Бесерти организовали летнюю площадку для детей. Двухнедельный отдых совместили с духовным развитием. Прежде всего, духовная цель. Дети сами читали молитвы перед началом и окончанием трапезы, посещали божественную литургию, исповедовались и причащались, поделился настоятель храма иерей Андрей Федореев. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга прошла встреча представителей районной администрации, духовенства, попечителей и благоустроителей храмов. Целью встречи стало достижение совместных договоренностей о расширении гуманитарной помощи, об открытии детского центра и о духовно-нравственном воспитании кадетов. Далее в этом выпуске. В Московской духовной академии открыли набор на дистанционный курс повышения квалификации «Этические вопросы современных биомедицинских технологий. Богословские аспекты». Обучение будет проходить с 19 октября по 27 ноября 2-3 раза в неделю. Курс предназначен для тех, кто хочет выйти за рамки поверхностных суждений и увидеть за сложными медицинскими терминами духовную сторону происходящего. Освоение программы поможет слушателям сформировать осознанную, этически выверенную позицию, укорененную на Священном Писании и Священном Предании Православной Церкви. Слушатели курсов узнают об основных понятиях и принципах биомедицинской этики, ознакомятся с богословским осмыслением этических аспектов новых репродуктивных технологий, вмешательства в геном человека, клеточных технологий и тканевой инженерии, прижизненной и посмертной трансплантации органов. Также участники обучения обсудят отношение к здоровью и болезни в ракурсе нравственного святоотеческого богословия, нравственные проблемы смерти и умирания, вопросы цифровизации здравоохранения, этические вопросы психиатрической помощи в церковно-богословском ракурсе. Отдельная тема курсов будет посвящена социальному служению церкви и поддержке семей в кризисной ситуации. И в завершение выпуска. В Каменске-Уральском после летнего перерыва возобновила работу всероссийская благотворительная акция «Корзина доброты». Жители города вновь объединились, чтобы поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Традиционно сбор помощи прошел на базе продуктовых магазинов в сети «Пятерочка». Специальные корзины были установлены по трем адресам: проспект Победы, улица Алюминиевая, улица Кутузова. За время акции добровольцы православной службы Каменской епархии и волонтеры городских движений смогли привлечь к делам милосердия множество неравнодушных граждан. В результате совместных усилий было собрано 317 килограммов продуктов питания. Организаторы подчеркивают, что помощь людям, попавшим в сложные ситуации, будет продолжена. Собранные продукты распределят между подопечными социальных служб и теми, кто остро нуждается в поддержке этой осенью. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи.

0: II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православия.

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Сегодня в цикле передач «Гость в студии» я представляю вам историка, начальника отдела экскурсионной работы культурно-образовательных проектов мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрия Николаевича Катарина. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что же, давайте будем знакомиться с вашим парком, с вами будем знакомиться, потому что вы тоже впервые на нашем радио, возможно, что и немножко волнуетесь. Очень важно вам осветить многие вещи. Пожалуйста, вам слово.
2: Рад приветствовать всех радиослушателей. Да, я работаю в мультимедийном парке. Это организация... Это учреждение культуры насчитывает уже 9 лет. Мы открылись в 2017 году. И, конечно же, за это время наработали определенный
1: опыт. В 2017
2: опыт. Совершенно
1: году.
2: Верно. Вот 3 сентября 2017 года. 3 сентября 2017 года мы открылись. Это большой федеральный просветительский образовательный проект. Сейчас по всей России насчитывается уже 27 парков от Южно-Сахалинска до Мелитополя и Севастополя. Курируют данное учреждение. Ныне мы являемся учреждением культуры Министерства образования, но до конца 2024 года мы были учреждением культуры Министерства культуры. Сам проект был создан еще в 2016 году. Первый парк открылся в Москве на ВДНХ. Научный контент для выставок готовили известные отечественные историки и отдел культуры при Патриархии Русской Православной Церкви. Конечно же, нашу работу курирует митрополит Тихон. Митрополит Крымский и Симферопольский.
1: Он Тихон был... Шевкунов.
2: Тихон Шевкунов. Именно владыка Тихон в свое время стал вот инициатором создания таких музейных комплексов, выставочных комплексов. Они и музейные, и выставочные комплексы по всей стране. Но контент разрабатывали профессиональные историки, сотрудники Московского государственного университета, Института российской истории, Российской академии наук и крупнейших религиозно-образовательных высших учебных заведений России. И вот с тех пор мы работаем, мы проводим экскурсии по нашим постоянным и временным выставкам, а также квесты, квизы, викторины, мастер-классы. И для детей, и для взрослых, причем для детей самого разного возраста, и младшего школьного, и среднего, и старшего школьного. Нашими посетителями являются и студенты. Помимо прочего, проводятся такие культурно-массовые мероприятия, как лекции, семинары как для детей, так и для взрослых, для преподавателей, учебные семинары, образовательные семинары. Мы активно проводим конференции, творческие встречи, концерты, презентации различных образовательных проектов, монографий историков, общественных деятелей, публицистов, как бы сейчас сказали, медийных персон, да, лидеров общественного мнения в том числе, тех, кого интересно послушать, почитать, чье мнение является авторитетным. И, конечно же, самой главной работой является... организация и проведение выставок образовательного просветительского характера, направленных на историческое просвещение, ну и на формирование исторического сознания, и на поддержание исторического сознания.
1: Что у нас на сегодняшний момент очень сильно хромает?
2: Не могу сказать, что все в порядке. Вот так бы я не сказал, что все в порядке. Есть проблемы. Есть проблемы, над которыми необходимо работать. На это, собственно, и нацелена наша деятельность. Но есть и достижения. Все очень индивидуально, и нужно, как говорится, каждый случай разбирать в индивидуальном порядке. Вот. Выставки у нас подразделяются на постоянные, те, которые у нас были открыты в 2017 году. Это Рюриковичи, то есть история нашего государства в эпоху правления династии Рюриковичей и в догосударственный период. Один зал посвящен догосударственному периоду. Это выставка по истории России 17-го, начала 20-го столетия, которая называется «Романовы». И она связана с историей России эпохи правления династии Романовых. Смута, восшествие на престол первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. И, конечно же, она заканчивается эпохой Первой мировой войны, правления Николая II. И далее это выставки, посвященные истории нашего государства в 20-м столетии. Одна из них называется «От великих потрясений к великой победе» и охватывает период с 1914 по 1945 годы. А вторая из них так и называется «Россия. Моя история. 1945 год и вплоть до сегодняшнего дня», до эпохи конца 10-х, начала 20-х годов, уже 21 века, рубеж 10-20-х годов. Но важно понимать и знать, что наши московские коллеги в 2025-2026 годах произвели, как бы сказали, модернизацию, улучшение, дополнение контента двух выставок «Рюриковичи» и «Романовы». И при активном сотрудничестве с профессиональными историками, видеографами, сценографами, представителями музейного сообщества, даже привлекая услуги искусственного интеллекта, выставки были дополнены анимированными изображениями и видеосодержанием. Не люблю слово «контент», видеосодержанием. Когда вот эта анимированность, да, оживление было привнесено в эту выставку. Предположим, от лица известного исторического деятеля, государственного деятеля, великого князя, императора или даже императрицы, с нашим посетителем при нажатии определенных кнопок, определенных локаций на тачскринах, сенсорных экранах, на большом экране возникнет анимированное изображение лицо монарха, государственного деятеля, просто общественного деятеля, известного деятеля культуры. И он от своего имени будет рассказывать историю периода, но не будет читать большую академическую лекцию, а будет рассказывать либо об известных исторических событиях, либо об малоизвестных фактах истории или биографии того или иного его современника в таком интересном, познавательном ключе. И эти ролики, они небольшие по продолжительности, 2-3 минуты. Но это вносит вот элемент интерактива и элемент того, что действительно наш посетитель, он может информацию не только самостоятельно узнавать, не только ее постигать с помощью рассказа, экскурсионного рассказа профессионального историка-экскурсовода, сведущего человека, а он может почувствовать себя участником событий той эпохи, в зале которой он находится, того периода исторического, и какую-то информацию получить от анимированного изображения конкретной исторической фигуры, связанной с нашей историей, историей нашей страны. Это интересно, это необычно, хотя ну, сейчас прогресс, как и в прошлом, шагает по всему свету, технологии изменяются, улучшаются, модернизируются. И здесь в этом проявляется ну, некое все-таки соответствие требованиям времени, потому что нужно всегда стараться быть актуальным, интересным, особенно интересным для молодого подрастающего поколения будущего страны, для наших школьников, для наших детей. Вот. И мне кажется, это интересная форма работы. Причем она не замещает все остальные, она с ними интересно сосуществует, используется, потому что это все-таки инструмент. И необходимо его эффективно использовать в своей работе. Что мы и делаем. Это то, что касается наших постоянных экспозиций. Они у нас работают в следующем режиме. В период вторника, четверга и субботы это экспозиции Рюриковичи и Романовы. Они расположены на первом этаже, и там действует такая круговая система, что вы из холла первого этажа, заходя в первый зал экспозиции Рюриковичи, идете по залам. Затем в завершении экспозиции вы заходите в купольный зал, где представлены образцы иконописи религиозной культуры, церковные песнопения, а также представлены различные генеалогические таблицы, посвященные династии Рюриковичей, потому что ведь у династии было огромное количество линий и ветвей, да, были Черниговские Рюриковичи, Киевские Рюриковичи, Северо-Восточной Руси, правящие династии Рюриковичей, Московские Рюриковичи, да, и многие-многие другие. Там же представлены анимированные изображения русских деревень 14-16 столетий. На самом деле они были очень небольшими по количеству дворов, но в интересной форме можно на тачскринах в таком интерактивном ключе посмотреть, в формате видеопрезентации посмотреть, как выглядели старинные дома, внутренний антураж, обстановка в доме, что такое, как выглядела древнерусская баня, амбар, хлев, церковь, жилой дом. Причем дома как простолюдинов, так и представителей элитарных слоев общества, элитарных сословий, там, боярства, духовенства и прочего, и прочих. То есть вот сопоставить. И там же он такой большой купольный зал, где можно просто передохнуть после экскурсии, либо после самостоятельного ознакомления с содержанием выставки Рюриковичи. Потому что, ну вот, когда я только пришел работать в парк, а я работаю с самого открытия, с 2017 года, а вот мне, чтобы просто ознакомиться с материалами всей выставки Рюриковича, потребовалось две больших рабочих смены, то есть 16 часов. А после уже вот пребывания в этом купольном зале, переосмысления того, что человек познал, увидел, услышал, он может спокойно зайти в следующий зал. Это уже будет первый зал выставки Романовы. Он начинается с эпохи смутного времени, с предпосылок смуты, страшной трагедии в истории нашей страны, когда сама русская государственность была на грани исчезновения. И это преодоление смуты через самоорганизацию. И потому что народное ополчение – это самоорганизованная политическая сила, которая смогла освободить и воссоздать основные институты государственности через Земский собор 1613 года и выборы царя. Михаил Федорович был избранным царем на Земском соборе, причем там участвовали практически представители всех сословий русского общества. И как впоследствии, на протяжении последующих почти 300 лет с небольшим, наше государство развивалось именно в правление династии Романовых. Там также все это представлено. И проходя через 13 залов экспозиции Романовы, со временем постепенно человек, посетитель, он выходит снова в холл первого этажа. То есть это как бы круговая система, и он выходит в холл первого этажа. Вот раньше у нас до, по-моему, до 20-го года у нас на втором этаже были выставки 20-го столетия. А потом мы, естественно, после консультации с нашими московскими коллегами, приняли решение делать переключение выставок. И теперь у нас экспозиции, посвященные 20-му столетию, они тоже экспонируются на первом этаже, но только в следующие дни. Среда, пятница, воскресенье.
1: То есть практически у вас задействована вся неделя,
2: включая
1: выходные дни.
2: И тем более входной билет, купленный на кассе, действует 2 рабочих дня. И, предположим, по одному билетику вы можете за один день осмотреть экспозиции Рюриковича Романовы, а на следующий день, придя к нам в парк, вы можете осмотреть экспозиции, посвященные истории нашего государства в 20-м столетии, в начале 21 века, естественно, тоже.
1: То есть вот эти только две выставки можно посмотреть за 2 дня?
2: Получается, 4 за 2 дня. А теперь я бы хотел рассказать о том, чему посвящен наш второй этаж. А вот на втором этаже у нас действуют временные выставки. Потому что и от 3 до 5 выставок временного содержания мы регулярно получаем от наших московских коллег. И так же, как и все остальные парки. Сети мультимедийных парков, экосистемы мультимедийных парков.
1: То есть везде одинаковые? Во всех 27 парках России «Моя история»?
2: Если они подготовлены нашими московскими коллегами, они одинаковые. Но парки имеют право и самостоятельно, опираясь на свои ресурсы,
1: на свои
2: архивные материалы, на свои научные разработки, на интеллектуальный потенциал своих научных сотрудников, да, потому что экскурсовод, формально он не экскурсовод, формально его должность звучит как методист по экскурсионной и лекционной работе. и это историк. Если это методист по детским программам, он тоже имеет высшее образование, либо историческое, либо педагогическое. Но с уклоном все-таки, наверное, больше в гуманитарную сферу. Это может быть и учитель русского языка и литературы, это может быть учитель мировых культур, да, культурологии, преподаватель культурологии, либо искусствовед. Тем не менее, это все-таки гуманитарный профиль, потому что мы исторический парк, а история – это гуманитарная научная область знания. И вот есть выставки, которые мы можем готовить самостоятельно, но они тоже временные. Они могут длиться от года до полутора лет по своей экспозиционной продолжительности, а могут длиться несколько месяцев. Но они все равно временные. Рано или поздно они заканчиваются, и потом уже на излете их работы мы начинаем работать над следующей выставкой, затем мы ее готовим, мы ее размещаем. Это тоже очень небыстрый процесс размещения экспонатов и материалов мультимедийного характера на наших выставочных стендах, на тачскринах, на экранах. И затем мы ее открываем, и она продолжает снова работать. Потому что, хотя мы и не являемся музеем в полном смысле этого слова, мы все-таки центр культуры, да, учреждение культуры, выставочный культурный просветительский центр, вот я бы так еще сказал. Но тем не менее, выставки, которые в полном смысле слова музейные, с экспонатами, с их описанием, с документами, с материалами, с артефактами, мы тоже проводим. Это необходимость, потому что любая выставка, она всегда обогащается живыми предметами. Да, они в витринах, но тем не менее, это живой артефакт эпохи, живое свидетельство эпохи, которое рассказывает не меньше, чем кадры кино и фотохроники об данной проблематике, о данной теме и о данной эпохе, либо о данном историческом лице, о данном историческом деятеле. Вот. Надо максимально использовать весь инструментарий для того, чтобы посещение было интересным и продуктивным в плане просвещения, и получения, и осмысления тех знаний, которые человек получает в нашем мультимедийном парке. Как говорится, все средства хороши. Надо просто их грамотно совместить и выгодно, и полезно, не выгодно, а с пользой использовать, чтобы это было пользой, полезным явлением. Вот. Ну, вот, например, расскажем о 2026 текущем годе. В этом году, в январе месяце, у нас открылась интереснейшая выставка. Название очень, действительно, ну, режущее слух и бросающееся в глаза. «Голгофа патриарха Тихона». Потому что жизнь и деятельность, служение одного из известнейших настоятелей Русской Православной Церкви, поначалу митрополита московского, а затем, после восстановления института патриаршества в нашей стране в 1917 году, патриарха Тихона, вот жизнь этого человека, этого священника, священнослужителя, патриарха, она очень трагичная. Во многих смыслах поучительная, трагичная, но уникальная и насыщенная событийными явлениями. Событий было огромное количество. Ведь он стал патриархом в период, наверное, одной из самых трагических страниц в истории нашей страны. Это революции 17-го года и последовавшей за ней гражданской войны. Это 20-е годы, это период религиозных гонений. Это период больших репрессий со стороны советской власти по отношению к Русской Православной Церкви. И он продолжал служить своему делу, своему призванию, рискуя жизнью зачастую. И вот там подробно на этой выставке с помощью артефактов, с помощью научных статей, с помощью кадров фотохроники, уже активно использовавшейся и снимавшейся кинохроники, представлено его жизненный путь. Очень непростой, сложный, трагический во многих отношениях жизненный путь. Его биография была действительно связана с очень большими трагическими событиями. Вот из тех предметов и экспонатов, которые были представлены на выставке, это складень, икона «Господь Вседержитель», икона Божией Матери, икона Святой Иоанн Креститель. Это иконы, там, сплав меди, золота, литье, штамп, золочение, монтировка. Это иконы 19-го столетия. Были представлены из уникальных экспонатов, вот именно уникальных, которые больше вряд ли можно где-то увидеть, это пространный христианский катехизис, издание 1884 года, синодальная типография, город Москва. И вот еще не могу обойти вниманием такой экспонат, как антиминс. Причем этот антиминс был подписан именно смиренным Тихоном, архиепископом Ярославским и Ростовским, а впоследствии патриархом Московским и всея Руси. Он был... Это текстильное такое изделие, да, скажем так, из атласа. Там использовалась текстильная нить, печать красками по ткани и шитье. Он был расшитый. Это был подлинный антиминс, который использовал во время литургии сам патриарх Тихон. И вот эти предметы, они были нам предоставлены для проведения выставки.
1: Вот я тоже об этом думаю, где же они, да, как, вот, как они его получили. Как, да,
2: потому
1: конечно.
2: Что у нас у самих фондов для хранения предметов, артефактов
1: очень
2: нет.
1: Интересно.
2: Мы не музей, у нас нет фонда хранилища, но мы привлекаем к сотрудничеству различные музейные и культурно-просветительские центры, которые могут из своих фондов поделиться с нами и предоставить для экспонирования те или иные артефакты. И вот здесь огромную помощь, так неоценимую помощь, тут нельзя, ее просто нельзя оценить вербально, нам предоставил эту помощь культурно-просветительский центр «Царский» нашего города Екатеринбурга. Вот эти экспонаты, как и многие другие, фотографии, кресты наперстные, нагрудные знаки, они были нам предоставлены именно Центром Царский. И вот получается, здесь вот в этой коллаборации, в этом сотрудничестве и возникла эта выставка, которую посетили несколько тысяч посетителей за два месяца, даже больше 10 тысяч, потому что к нам на эти выставки можно было также заходить, потому что у нас действует единый билет входной на все экспозиции, который действует два дня. И если вы пришли, предположим, на Рюриковичей, но работает параллельно с этой экспозицией выставка, посвященная патриарху Тихону, то вы, конечно же, могли спокойно после ознакомления с одной выставкой посмотреть и другую выставку. Экспонатов было огромное, достаточное количество. Они стояли в разных залах, в наших витринах, под хорошим освещением. И вот таким образом вот мы проводили эту просветительскую работу на примере одной из наших временных выставок. Не далее, как в мае, и вплоть до... А была открыта и до августа у нас работала выставка «Кириллица. Символ единства русского мира». Она уже была посвящена истории создания и развития, очень важно, развития нашего кириллического письма, основы нашей азбуки и нашей грамотности. Это «Кириллица». И эта выставка охватывала период с 9 вплоть до 20-го столетий, потому что сама кириллица и сами шрифты, с которыми происходил набор, да, изображение текста, да, демонстрация текста, она тоже претерпевала различные изменения и усовершенствования и новшества. Ну, есть уставной шрифт, устав, есть полуустав, а есть... скоропись, да? И это все на основе кириллического письма. Но помимо прочего, помимо мультимедийных изображений, помимо переводов славяносерского языка, который провели наши сотрудники, один из наших сотрудников, Денис Иванов, там же были представлены и образцы книжной культуры. Классные книги, интереснейшие печатные и рукописные издания книг на кириллическом шрифте, которые появились в эпоху 17, 18, 19 веков. Причем там были и уникальные экспонаты. Вот про один из них более подробно хотел бы вам рассказать. Это «Акафист Иоанну Богослову». Это издание 1830 года. Но в чем его уникальность и в чем его действительно исключительная историко-культурная значимость, да, ценность, что это одно из немногих изданий, которое было спасено во время страшного пожара в Долматовском монастыре. Ныне это территория Курганской области,
1: да.
2: Известный центр православия, да, Долматовский монастырь, ведущий свою историю, если я не ошибаюсь, по-моему, с рубежа 16-18 столетий, 17 век, если не ошибаюсь, он тогда был создан. Так вот, там произошел страшный пожар в 19 веке, и уникальная, богатая библиотека Долматовского монастыря, к сожалению, погибла в огне. Но некоторые книги были спасены. И вот это издание, оно... Акафист Иоанна Богослова было спасено, и вот оно обладает уникальной историко-культурной значимостью и ценностью. Да? Таких книг действительно очень мало. И вот там, на примере, например, этой книги мы можем показать наглядно, а что такое полуустав, как именно вид шрифта, вид письма кириллического. Также были представлены и... это было издание из... фондов «Ано Калита», а вот, например, наш Свердловский областной государственный архив, Государственный архив Свердловской области, предоставил нам фолианты и печатные книги 18-го столетия эпохи Петра Великого и в последующие периоды. И вот там, например, есть такие интереснейшие документы, которые были написаны скорописью представителей чиновничьего бюрократического аппарата. Это различные документы, делопроизводственные документации. Это тексты религиозного и светского содержания. Это различные постановления и указы Петра, либо его письма, адресованные своим ближайшим сподвижникам. Но понятно, что сам Петр I эти указы не писал, он их диктовал и подписывал своей рукой. Но, тем не менее, это уникальные экспонаты, и выставка действительно также получила большой отклик, большой интерес, вызвала большой интерес у наших посетителей, и действительно посетителей было очень много. Готовиться
1: это к открытию. Это очень радостно.
2: Большое спасибо, очень приятно.
1: Просто удивительно, что такая выставка вот такое привлекла большое внимание.
2: Ну и несколько слов о тех выставках, которые у нас откроются во втором полугодии. 1 сентября у нас открывается выставка «Аргонавты Средневековья». Это интереснейший выставочный проект, который мы делаем при прямом сотрудничестве с уникальным культурным учреждением. Таких культурных музеев, да, у нас в России немного. Это федеральное учреждение культуры, Новгородский государственный музей-заповедник. Уникальный центр культуры и в нашей стране. На основе предметов из археологической коллекции Новгородского музея-заповедника вот данный проект «Аргонавты Средневековья», который освещает историю рубежа первого тысячелетия нашей эры. Вот он рассказывает нам об истории викингов, выходцев с территории современной Дании, Швеции и Норвегии, но очень важно, что он в сферу своего внимания, в орбиту своего внимания включает и то влияние, которое скандинавские культуры оказали на раннюю историю Древней Руси. Причем как в дохристианский, так и в ранний христианский период. Это очень важно, потому что христианство, оно не сразу появилось. Да? Это был очень такой серьезный, длительный, стадиальный процесс, очень серьезный процесс. И вот с помощью экспонатов и с помощью мультимедийных изображений, которые посвящены этой выставке, являются частью этой выставки, посетитель может познакомиться с культурой и бытом как жителей Скандинавии, так и жителей древнего Новгорода эпохи раннего Средневековья, в ранний христианский период. Хронологические рамки – это 9, 11, начало 12 веков. И экспонаты уникальные. Вот это именно артефакты, археологические находки, которые были найдены на Троицком раскопе, на многих других раскопах на территории Великого Новгорода, недалеко и вблизи новгородского детинца, новгородского Кремля. Просто я сам являюсь тоже одним из участников новгородской археологической экспедиции 2011 года, и для меня Новгород – это уникальный город. Я вот там я чувствую действительно духовную силу, и я люблю посещать этот город. Я был в нем 3 раза, и я люблю этот город. Он действительно навсегда в моей памяти, в моей душе, потому что, когда я учился на историческом факультете, тогда еще Уральского государства, а потом Уральского федерального университета, я однажды принял участие в этой археологической экспедиции. Вот. Тематически выставка подразделяется на 6 разделов, да, это торговые пути, становление древнерусского государства, дружинная культура, быт и верование, жизнь под парусом и наследие эпохи. И каждой из представленных тем представлены свои экспонаты. Ну, например, вот в основу темы торговые пути экспо-ряда положены в витринах, находящиеся такие артефакты, как два клада серебряных ювелирных украшений 9-10 веков, предметы торговли, серебряные дирхемы, это монетки, использовались тогда на Руси. Также будут представлены мультимедийные карты с древними городами, с обозначением торговых и военных путей, зоны освоения и основных точек концентрации торговых центров. Будут обозначены основные водные торговые пути периода раннего средневековья на территории восточноевропейской равнины, а именно это было территориальное ядро будущего древнерусского государства. Реконструкция древних поселений, в том числе особенно новгородское Рюриково городище. Вот там будет оно представлено в мультимедийной реконструкции. И многие-многие другие предметы. Это и предметы домашней утвари, домашнего быта. Это украшения, различные фибулы, застежки. Это образцы вооружения. Это наконечники стрел, копий. Вот огромное количество артефактов, которые в качестве бытовых и служебных предметов использовались жителями Древней Руси, но необходимо понимать, что здесь мы также и показываем культурное влияние, которое скандинавы, викинги оказывали, не могли не оказать на жизнь жителей северной части восточноевропейской равнины. Потому что именно туда были призваны скандинавские варяжские.
1: Дмитрий Николаевич, простите, а кто эту выставку готовит? Кто ее ведет? Как экскурсовод?
2: Экскурсоводы готовятся по материалам, которые нам предоставляет Новгородский музей-заповедник. Сами сотрудники музея-заповедника приезжают к нам, раскладывают эти артефакты, спрашивают, советуются сами, как правильно разложить, установить ту или иную витрину, как выстроить контент, чтобы мы могли провести интересную, увлекательную экскурсию. Заметьте, всего лишь за 45 минут. Ну, это стандарт, да? К экскурсии предъявляется определенный стандарт, по хронометражу.
1: Как урок.
2: 45-60 минут максимум, потому что ну, для школьников это 40-45 минут, да, а для взрослых людей это может быть и час 10, и час 15, потому что могут быть вопросы от аудитории, и мы должны на них ответить. Интересно, и чтобы человек получил новые сведения. Но, конечно, вот это вот и есть то самое сотрудничество между культурными учреждениями для просвещения людей. И вот мы ее готовим, и с 1 сентября она у нас откроется и проработает почти 3 месяца, до конца ноября. И это уже не первый опыт сотрудничества с этим уникальным культурным центром, музейным центром, Новгородский музей-заповедник. В 1924 году мы открыли выставку, посвященную берестяным грамотам и посвященным различным археологическим находкам, которые за период 45-летней истории археологической, новгородской археологической экспедиции Уральского федерального университета были в том числе и руками студентов и преподавателей нашего родного исторического факультета, обнаружены в земле, извлечены из земли и представлены в качестве артефактов в экспозиции музея-заповедника, Новгородского музея-заповедника. Дорогие друзья, вот вкратце, как что хотел бы я вам сказать о нашей основной деятельности, но я думаю, это не последняя наша встреча на волнах радиоэфира «Радио Воскресенье» Екатеринбургской метрополии. Надеюсь, что вам было интересно это общение. Надеюсь, что вы узнали интересную информацию о нашем мультимедийном парке. Ну и желаю вам крепкого здоровья и успехов. Большое спасибо за внимание.
1: И даст Бог, до встречи в эфире.
2: Большое
1: да,
2: спасибо.
1: Да, это было бы прекрасно, если бы вы освещали вот ту жизнь парка «Россия. Моя история» города Екатеринбурга. Большое спасибо Дмитрию Николаевичу Катарину, который принимал участие сегодня в нашем эфире в цикле передач «Гость в студии». Дмитрий Николаевич Катарин – историк, начальник отдела экскурсионной работы культурно-образовательных проектов мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». До встречи в эфире. Большое спасибо за такую интересную беседу.
2: Большое спасибо вам за приглашение.
1: Спасибо.
2: Спасибо.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье», выпуск новостей. 2 сентября 2026 года состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Екатеринбургской епархией Русской Православной Церкви и администрацией города Екатеринбурга о взаимодействии и сотрудничестве в сфере организации и осуществления деятельности по духовно-нравственному просвещению, воспитанию культуры трезвости, пропаганды трезвого и здорового образа жизни среди населения города Екатеринбурга и расширению социального пространства трезвости. Подписи под документом поставили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава города Алексей Валерьевич Орлов. Подписание соглашения о работе по городу Екатеринбургу свидетельствует о готовности сторон разделить заботу о духовном и телесном здоровье уральцев, а также о понимании того, что воспитание культуры трезвости – задача не только медицинская или социальная, но прежде всего нравственная. Сегодня мы приступаем к самому значимому и ответственному этапу. Город Екатеринбург, столица нашего региона, вступает в программу. Я не сомневаюсь, что мы на правильном пути, и что реализация этой программы не вызовет сложностей, и люди почувствуют позитивные результаты в нашей жизни, отметил владыка Евгений. В рамках сотрудничества планируется готовить кадры для ведения работы по духовно-нравственному просвещению населения и формированию его приверженности к ведению трезвого и здорового образа жизни. Стороны совместно будут обеспечивать разработку и распространение учебно-методической литературы по вопросам духовно-нравственного просвещения. Также планируется проведение конференций, семинаров и круглых столов на заявленную тематику. Ежегодно будет составляться план совместных мероприятий, а в конце года будут подводиться итоги его выполнения. Очень важно, что это не эксперимент, ведь уже в течение многих лет подобная программа реализуется. Началась она в небольших муниципалитетах области. Десятки сел, пройдя по этой программе, показали позитивные результаты. На территории формируется инфраструктура для спорта, общения людей, культурного развития. Люди активно идут на диалог, а полученные данные говорят о том, что программа работает, подчеркнул глава митрополии. Глава города Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов отметил, что подписание документа знаменует старт большой и очень важной совместной работы. «Мы объединяем усилия, чтобы сделать трезвый образ жизни не лозунгом, а естественной привычкой для каждого жителя Екатеринбурга. Понимаем, что борьба с зависимостями – это задача, которую невозможно решить в одиночку. Наша общая цель – создать такую среду, где здоровый образ жизни станет нормой, а любые деструктивные привычки будут вызывать лишь отторжение». В своем МАКС-канале глава Екатеринбургской митрополии отметил: «С главой Екатеринбурга Алексеем Валерьевичем Орловым подписали сегодня соглашение между епархией и администрацией города. Соглашение необычное. Мы договорились совместно развивать в обществе идеи трезвости и здорового образа жизни. Такую работу мы уже проводим в десятках муниципалитетов региона. Для малых городов и сел наши программы стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Трезвое общество – это крепкие семьи и счастливые дети. Это благополучие, достаток, здоровая атмосфера. К этому и будем стремиться, объединяя наши усилия. Напомним, масштабную просветительскую работу среди населения по утверждению трезвости ведет епархиальный отдел по утверждению трезвости и профилактике зависимостей. Одним из ключевых проектов является общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости», созданное в регионе в 2008 году по инициативе Екатеринбургской епархии. Движение действует во многих городах региона, активно пропагандируя здоровый образ жизни, являя собой пример эффективного соработничества церкви, государства и общественных организаций. Сегодня попечительство реализует 7 основных проектов. Первый из них – «Ориентиры жизни» начал свой путь именно в Екатеринбурге в 2005 году. Тогда это были классы, свободные от курения. Сегодня проект вырос до областного масштаба. Ежегодно в нем участвует порядка 10 тысяч подростков со всей области. Среди других проектов попечительства – форум «Молодежь выбирает трезвость», конкурс «Здоровое село. Территория трезвости», школа воспитания культуры трезвости, инициативы, объединяющие молодежь вокруг здоровых и созидательных ценностей. Вы слушали новости на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

часов 20 минут. 18:05 «Вечерняя страница для детей», Корней Иванович Чуковский. Прозвучат два стихотворения Корнея Ивановича Чуковского «Муха-цокотуха» и «Телефон». Литературно-драматическая редакция приглашает вас в 18:45. Звучат художественные чтения, цикл «Невозможное возможно» по рассказам Михаила Зощенко. В 19:20 звучащая книга. Слушайте продолжение романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». На беседы о вечном мы приглашаем вас в 20:15. В нашей студии священник Иоанн Авдюшин. Батюшка рассказывает о православном лагере «Бригантина». На вечернее молитвенное правило приглашаем вас в 21:10 и в 23:10. В 21:40 эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжают псалмы царя Давида. Псалмы звучат с 26 по 30, и их читает Лев Прыгунов. В 22:30 духовное слово «Алфавитный патерик». В 23:30 слушайте «Школу православия» профессора Алексея Ильича Осипова и его лекцию «Что может дать православие современному человеку». И уже в 00:20 слушайте «Акафист дня». Мы все, без различия состояний, нищие и богатые, знатные и незнатные, образованные и необразованные, одно тело, и должны любить друг друга, как себя. Едино тело Иисмы мнози. Любите друг друга, заповедал Господь. Сердце свое, крепко противящееся этим словам в действии, в обыденной жизни, в житейских столкновениях с ближними, самолюбивое, презорливое, злое, гордое, мрачное, мертвое, смутное, многострастное сердце надо распинать, презирать и волю свою отсекать, и во всем следовать воле Божьей.

Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжается. Вечерняя страничка для маленьких слушателей нашего радио. Корней Иванович Чуковский, «Муха-цокотуха» и «Телефон». Сегодня прозвучат эти две сказки для детей.

Муха-муха, цикатуха, позолоченная брюха. Муха по полю пошла, муха денюжку нашла.

0: пошла муха на базар и купила самовар.
1: Приходите, тараканы, я вас чаем угощу.
0: Тараканы прибегали, все стаканы выпивали. А букашки по три чашки с молоком и крендельком. Нынче муха-цикатуха и

0: девушки приносили ей сапожки. А сапожки непростые, в них застежки золотые. Приходила к мухе бабушка-пчела. Мухе-цикатухе меду принесла.
1: Бабочка-красавица, кушайте варенье. Или вам не нравится наше угощение?

0: дорогие гости, помогите, паука злодея зарубите. И кормила я вас, и поила я вас, не покиньте меня в мой последний час.
1: Но жуки, червяки испугались, по углам, по щелям разбежались. Тараканы под диваны, а козявочки под лавочки. А букашки под кровать не желают воевать. И никто даже с места не сдвинется. Пропадай, погибай, именинница. А кузнечик, ну, совсем как человечек. Скок, скок, скок, скок, за кусток, под мосток и молчок.
2: А злодей-то не шутит. Руки, ноги он мухи веревками крутит. Зубы острые в самое сердце вонзает и кровь у нее выпивает. Муха криком кричит, надрывается, а злодей-то молчит, ухмыляется.

0: убийца, а я злодей. Не боюсь его когтей.
1: Подлетает к пауку, саблю вынимает и ему на всем скаку голову срубает. Муху за руку берет и к окошечку ведет.
0: Я злодея зарубил, зарубил. Я тебя освободил, освободил. А теперь, душа девица, на тебе хочу жениться.
1: Тут букашки и козявки выползают из-под лавки. Слава, слава комару, победителю! Прибегали светлячки, зажигали огоньки. То-то стало весело, то-то хорошо. Эй, сороконожки, бегите по дорожке, зовите музыкантов, будем танцевать. Музыканты прибежали, барабаны застучали, бомбы.

ручками машут, с бабочками пляшут. Тарара, тарара, заплясала мышкара, веселится народ, муха замуж идет за лихого, удалого, молодого комара. Муравей, муравей не жалеет лаптей, с муравьихою подпрыгивает и букашечком подмигивает. Вы букашечки, вы милашечки, тара-тара-тара-тара, таракашечки. Сапоги скрипят, каблуки стучат, будет, будет мушкара веселиться до утра. Нынче муха-цикатуха именинница.

0: У меня зазвонил телефон. Кто говорит?
1: Слон.
0: Откуда?
2: От верблюда.
0: Что вам надо?
1: Шоколада.
0: Для кого?
2: Для сына моего.
0: А много ли прислать?
2: Да пудов этак 5 или 6. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький.
0: А потом позвонил крокодил и со слезами просил:
2: мой милый хороший, пришли мне калоши, и мне, и жене, и Татоши.
0: Постой. Не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных калош?
2: Те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. И ждем, не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких калош.
0: А потом позвонили зайчатки. Нельзя ли прислать перчатки?
1: А потом позвонили мартышки.
3: Пришлите, пожалуйста, книжки.
1: А потом позвонил медведь.
2: Ой, да как начал реветь.
1: Погодите, медведь, не ревите.
0: Объясните, чего вы хотите?
1: Он только му да му. А что, к чему, почему, не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку.
0: Потом позвонили цапли.
4: Ой, пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись, и у нас животы разболелись.
1: А потом позвонила свинья.
5: Пришлите ко мне соловья.
6: Мы сегодня вдвоем с соловьем чудесную песню споем.
1: Нет, нет, соловей не поет для свиней. Позови-ка ты лучше ворону.
2: И снова медведь. Ой, спасите моржа! Вчера проглотил он морского ежа.
0: И такая дребедень целый день. Динь-ди-лень, динь-ди-лень, динь-ди-лень. То тюлень позвонит, то олень.
1: А недавно 2 газели позвонили и запели.
3: Неужели в самом деле все сгорели карусели?
1: Ах, в уме ли вы газели, не сгорели карусели. И качели уцелели. И вы б газели не галдели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели-карусели. Но не слушали газели и по-прежнему галдели.
3: Неужели в самом деле все качели погорели?
0: Что за глупые газели?
1: А вчера поутру кенгуру.
3: Не это ли квартира мой до дыра?
1: Я рассердился, да как заору. Нет, это чужая квартира.
3: А где мой додыр?
1: Не могу вам сказать. Позвоните по номеру 125.
2: Я 3 ночи не спал. Я устал. Мне бы заснуть, отдохнуть. Но только я лег. Звонок.
1: Кто говорит?
2: Носорог.
1: Что такое?
2: Беда, беда. Бегите скорее сюда.
1: В чем дело?
2: Спасите! Кого? Бегемота! Наш бегемот провалился в болото.
0: Провалился в болото?
2: Да, и ни туда, ни сюда. О, если вы не придете, он утонет, утонет в болоте. Умрет, пропадет бегемот.
1: Ладно, бегу, бегу, если смогу, помогу.
2: Ох, нелегкая эта работа. Из болота тащить бегемота.

Это была вечерняя страничка для маленьких радиослушателей. Сегодня прозвучали два стихотворения Корнея Ивановича Чуковского «Муха-цокотуха» и «Телефон». Наши передачи продолжаются.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, которому мы все так стремимся.

Хорошее настроение, говорят доктора, залог успеха и залог самого главного, что есть у человека, это, конечно же, нашего с вами здоровья. А что нам в этом помогает? Безусловно, юмор и сатира. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами вместе литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». У микрофона ее редактор Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь обращаемся к юмористическим художественным произведениям. За этим писателем твердо закрепилась слава юмориста. Он писал так, что грустные моменты становились смешными. А сам он говорил, что его рассказы основаны на реальных событиях. Возможно, кто-то догадается, о каком писателе идет речь. Это Михаил Михайлович Зощенко, русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик, классик русской литературы. И сегодня мы обращаемся именно к нему. Несмотря на свою популярность, произведения Зощенко были несовместимы с социальным реализмом. Зощенко, кстати, был обвинен в пропагандистских буржуазных идеях, и его имя восстановилось только во время правления Хрущева. Михаил Зощенко, сатирик, юморист, писатель, наверное, ни на кого не похожий. С особым взглядом на мир, систему общественных и человеческих отношений, культуру, морали, наконец, со своим особым зощенковским языком, разительно, который отличается от языка всех до него и после него работавших в жанре сатиры писателей. Но главное открытие прозы Зощенко – это его герои. Люди самые обыкновенные, вроде бы неприметные, не играющие. По грустно и ироническому замечанию писателя, роли в сложном механизме наших дней. Эти люди далеки от понимания причин и смысла во многом происходящих перемен. Возможно, они не могут это понимать в силу привычек, взглядов и интеллекта приспособиться к происходящим переменам. Гоголевский смех сквозь слезы, который присущ большинству коротких рассказов Зощенко, вот как характеризовали многие его художественное писание. И особенно его, как он сам их называл, сентиментальные повести. Многие считают, что писатель специально искажал слова, чтобы смешить читателя. Но вот сам Зощенко по этому поводу говорил, что он пишет на современном языке улиц и что обращаться к читателю необходимо на его языке. И вот сегодня мы и обратимся к языку сатирика-юмориста Михаила Зощенко. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественных чтений по мотивам сатирических произведений писателя Михаила Зощенко «Все невозможное возможно».

0: Михаил Зощенко. «Прелести культуры».
1: Я всегда симпатизировал центральным убеждениям. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма НЭП вводили, я не протестовал. НЭП так НЭП, вам виднее. Но, между прочим, при введении НЭПа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены. И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться. Сиди, в чем пришел. Это было достижение. А вопрос культуры – это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздевания в театр. Конечно, слов нет. Без пальто публика выгоднее отличается. Красивее, элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас выходит боком. Так вот, товарищ Локтев и его дама Нюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял или, может быть, шел горло промочить, не помню. Встречают и уговаривают. Горло, говорят, Василий Митрофанович от вас не убежит. Горло завсегда при вас, завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль «Грелка».
2: Ну и одним словом уговорили меня пойти в театр, провести культурный вечер. Пришли мы, конечно, в театр, взяли, конечно, билеты, поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут, велят раздеваться.
3: Польта! Польта, говорят, снимайте!
1: Локтев, конечно, с дамой моментально скинули польты.
2: А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, снимать как-то неловко. Прямо, думаю, срамота может произойти. Главное, рубаха, нельзя сказать, чтобы грязная. Рубаха не особенно грязная.
1: Ну, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. Срамота, думаю. Из такой крупной пуговицы в фойе идти.
2: Я говорю своим. Ну, прямо говорю, товарищи, не зная, чего и делать. Я сегодня одет неважно. Неловко как-то мне пальто снимать. Все-таки подтяжки там и сорочка опять же грубая.
1: Товарищ Локтев говорит, ну покажись.
2: Расстегнулся я, показываюсь.
1: Да, говорит, действительно, видик у тебя, ой.
4: Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит.
1: Я, говорит, лучше домой пойду. Я, говорит, не могу, чтобы кавалер в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы, говорит, еще подштанники поверх штанов пристегнули. Довольный, говорит. Вам не ловко в таком отвлеченном виде в театре ходить?
2: Я говорю, я не знал, что я в театр иду. Дура ты такая, а? Я, может, пиджаки редко надеваю.
1: Может, я их берегу? Что тогда?
5: Стали мы думать, что делать. Локтев собака говорит.
6: Фу! Вот чего!
5: Я, говорит, Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко.
1: Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя.
5: «Ой, — говорит, — мать честная, пху! Я, — говорит, — сам сегодня не при жилетке.
6: О, — говорит, — я тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки приличнее.
5: Привяжи на шею и ходи, будто бы тебе все время жарко».
6: Дама говорит, лучше, говорит, я ей-богу домой пойду. Мне, говорит, дома как-то спокойнее. То, говорит, один кавалер чуть не в подштаниках, а у другого галстук за место пиджака.
5: Так, пущай, говорит, Василий Митрофанович в пальто попросит пойти.
1: Просим и умоляем, показываем союзные книжки. Не пущай.
3: Это, говорят, не 19-й год в пальто сидеть.
1: Фу, ну, говорю, ничего не пропишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти.
5: Но как подумаю, что деньги заплачены. Не могу идти, ноги не идут к выходу.
1: Локтев собака говорит.
6: О, вот чего!
5: Ты, говорит, подтяжки отстегни, пушай их дама понесет за место сумочки. А сам валяй как есть, будто у тебя это летняя рубашка Апаш, и тебе одним словом в ней все время жарко.
6: Дама говорит, боже мой, боже мой, я подтяжки не понесу, как хотите. Я, говорит, не для того в театры хожу, чтобы мужские предметы в руках носить. Пушай, Василий Митрофанович сам несет или в карманы себе сует.
1: Раздеваю пальто, стою в рубашке, как сукин сын, а холод довольно собачий. Дрожу и прямо зубами лязгаю.
6: А кругом публика смотрит. Дама отвечает, скорее вы, подлец, эдакий, отстегивайте помощи. Народ же кругом ходит. Ой, ей-богу, лучше я домой сейчас пойду.
5: Фух, а мне скоро тоже не отстегнуть. Мне холодно. У меня, может, пальцы не слушаются. Так опять сразу отстегивать. Я упражнения руками делаю.
1: После приводим себя в порядок и садимся на места.

0: Ну, первый акт проходит хорошо, только что холодно. Я весь акт гимнастикой занимался. Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают. Зовут администрацию, объясняют насчет меня.
1: Да, дамам говорят, противно на ночные рубашки глядеть. Это, говорят, их шокирует. Кроме того, говорят, он все время вертится, как сукин сын.
0: Я говорю, я верчусь от холода. Посиди-ка вот тут в одной рубахе. А я говорю, братцы, и сам не рад. Что же сделать? Ой, я не могу. Волокут меня, конечно, в контору. Записывают все, как есть. После отпускают.
1: А теперь, говорят, придется вам трешку по суду отдать.
0: Вот гадость-то. Прямо не угадаешь, откуда неприятности.

Да уж, действительно, уважаемые друзья, не знаешь, откуда неприятности могут появляться. Иногда ждешь одного, получается, и выходит совсем другое на поверке. Ну что ж, сегодня вы в рамках нашего цикла художественных чтений «Невозможное возможно» по мотивам сатирических произведений Михаила Зощенко вы услышали рассказ «Прелести культуры» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Ну, а мы в этом самом цикле художественных чтений «Невозможное возможно» по произведениям Михаила Зощенко будем ждать вас в нашем следующем выпуске. Всего вам доброго и почаще улыбайтесь сами над собой.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С 30 августа по 1 октября 2026 года культурно-просветительский центр «Царский» традиционно становится главной площадкой проведения областного месячника, приуроченного ко Дню пенсионера. Мероприятия начались последнее воскресенье августа, в официальный областной день пенсионера, а завершатся 1 октября, Международный день пожилых людей. Для гостей почтенного возраста подготовлена насыщенная культурная программа, которая пройдет в конференц-зале центра. В афише – концерты, кинопоказы и выставочные экспозиции. Программа мероприятий. 6 сентября в 16 часов – концерт «Вальс о вальсе», скрипка, виолончель, фортепиано. 9 сентября в 18 часов – открытие 9 сезона киноклуба «Хорошее кино». Показ фильма «Улица Ньютона, дом 1», киностудия «Ленфильм», 1963 год. 11 сентября в 18:30 – концерт «Приношение святителю Спиридону Тримифунтскому». Артисты театра «Слово» Тамары Ворониной. 17 сентября в 18:30 – концерт вокальной музыки «Французские истории». 22 сентября в 18:30 – концерт «Аве Мария» – вокальные произведения в сопровождении фортепиано. 23 сентября в 18:00 – заседание киноклуба «Хорошее кино». Показ фильма «Бумажная луна. США. 1973 год». На каждое из указанных мероприятий для пенсионеров предоставляется 5 бесплатных билетов. Далее в этом выпуске. Епископ Штутгартский Иов выступил заявлением в связи с событиями в Успенской Святогорской лавре. Как стало известно ранее, 23 августа 2026 года около 11 часов близ Никольского храма на территории Успенской Святогорской лавры группа неустановленных лиц совершила нападение на насельников обители. Погиб монах Фарсонофий Турянский. Ранения получили инок Григорий и проживающий в обители беженец Андрей Кириенко. Германская епархия Русской зарубежной церкви издавна посылает в Святогорскую лавру, где заботятся о многочисленных беженцах, гуманитарные грузы. Новое испытание, постигшее лаврскую братью, потрясло не только их и нас, но весь православный мир. Мы видим, как многие представители православных церквей с болью отозвались на происшедшее, говорится в заявлении епископа Штутгартского Иова, опубликованном на сайте германской епархии. Одновременно можно наблюдать относительное молчание украинских СМИ и полное молчание немецких СМИ в этом вопросе, отмечается в публикации. Мы живем в век невиданного доселе уровня информационной пропаганды и войны. Был убит монах не той с точки зрения украинского национализма церкви. Безжалостная и, могу предположить, безнаказанная расправа с представителем церкви, которая на Украине уже многие годы стоит на грани государственного запрета, отправляет нас мысленно ко временам раннего христианства, когда представителей запрещенной религии можно и нужно было уничтожать во благо общественности, заявляет епископ Иов. Если проведенное выше свидетельство одного из пострадавших соответствует действительности, то монах Фарсонофий – мученик в истинном смысле этого слова. Он свидетель истины Христовой, а истина Христова пребывает во веки веков. Врата ада церковь никогда не одолеют, свидетельствует владыка Иов. В приходе Сергиева Елисаветинского храма на Уралмаше прошло занятие по тактической медицине. Провела занятие военно-полевой хирург гвардии старший лейтенант медицинской службы, ветеран боевых действий и участница специальной военной операции «Каширская». Собравшимся показали приемы оказания первой медицинской помощи, которые могут помочь сохранить жизнь раненому воину. Центр поддержки для женщин «Мария», действующий при Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии, стал победителем второго конкурса церковных семейных проектов синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства «Жить вместе». Выделенные средства 500 тысяч рублей пойдут на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Стартовал новый сезон международного конкурса «Красота Божьего мира», который традиционно проходит в рамках международных рождественских образовательных чтений. Главная тема года – «Красота Божьего мира. Народы единой России». Присылать работы на конкурс могут дети и подростки из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Болгарии, Кипра, Аргентины и других стран. К сотрудничеству приглашаются воскресные школы, общеобразовательные учреждения и творческие студии. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Алексеевич Бунин. Роман «Жизнь Арсеньева» продолжает наш эфир. Страницы романа читает Андрей Смоляков. Запись передачи сделана на Радио Россия.
2: В усадьбе на восходе солнца с первым щебетанием птиц в саду просыпается отец. Совершенно убежденный, что все должны просыпаться вместе с ним, он громко кашляет, громко кричит: «Самовар!» Просыпаемся и мы с радостью от солнечного утра, с нетерпеливым желанием поскорее бежать в вишенник и рвать наши любимые вишни, наклеванные птицами и подпеченные солнцем. После чая отец иногда едет со мной на беговых дрожках в поле, где, смотря по времени, или пашут, или на зной косят. Со свистом, размашисто, приседая и раскорячиваясь, валит густую стену жаркой желтой ржи косцы с почерневшими от пота спинами, с расстегнутыми воротами, с ремешками вокруг головы. А следом за ними работают граблями, изгибаясь, наклоняясь, борются с колкими головастыми снопами, пахнущими разогретой на солнце золотой ржаной соломой, мнут их коленом и туго вяжут подоткнутые бабы. Много ли таких дней, помню я? Очень-очень мало. Утро, которое представляется мне теперь, складывается из отрывочных, разновременных картин, мелькающих в моей памяти. Полдень помню такой. Жаркое солнце, волнующие кухонные запахи, бодрое предвкушение уже готового обеда у всех возвращающихся с поля. У отца, у загорелого с кудрявой рыжей бородой старосты, крупной валкой едущего на потном иноходце, у работников, косивших с косцами и теперь въезжающих во двор на вазу, подкошенной вместе с цветами на межах травы, на которой лежат сверкающие косы. И у тех, что пригнали с пруда выкупанных, зеркально блещущих лошадей, с темных хвостов и грив которых струится вода. В такой полдень видел я однажды брата Николая, тоже на вазу, на траве с цветами, приехавшего с поля с Сашкой, девкой из новоселок. Я уже что-то слышал о них на дворне, что-то непонятное, но почему-то запавшее мне в сердце. И теперь, увидав их вдвоем на вазу, вдруг с тайным восторгом почувствовал их красоту, юность, счастье. Она высокая, худощавая, еще совсем почти девочка, тонколикая, сидела с кувшином в руках, отвернувшись от брата, свесив с воза босые ноги, опустив ресницы. Он в белом картузе, в батистовой косоворотке с расстегнутым воротом, загорелый, чистый, юный, держал вожжи, а сам смотрел на нее сияющими глазами, что-то говорил ей, радостно, любовно улыбаясь. Дни слагались в недели, месяцы. Осень сменяла лето, зима осень, весна зиму. Но что я могу сказать о них? Только нечто общее, то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную. Помню, однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал себя в небольшое трюмо, в овальной раме орехового дерева, стоявшее напротив двери, и на минуту запнулся. На меня с удивлением и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный и худощавый мальчик в коричневой косоворотке, в черных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше, и не запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно, потому что был удивлен и даже слегка испуган той переменой, которая с каких-то пор, может быть, за одно лето, как это часто бывает, произошла во мне и которую я наконец-то внезапно открыл. Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал, как посторонний, свою привлекательность, в этом открытии было неизвестно почему даже что-то грустное. Свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и свое живое осмысленное выражение внезапно увидал одним словом, что я уже не ребенок. Смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом. И, может быть, к худшему. И так оно и было на самом деле. Преимущественное запоминание только одних счастливых часов приблизительно с тех пор кончилось, что уже само по себе означало немалое, и совпало это с некоторыми опять совсем новыми и действительно нелегкими познаниями, мыслями и чувствами, приобретенными мною на земле. Я вскоре после того узнал одного замечательного в своем роде человека, вошедшего в мою жизнь, и начал с ним свое учение. Человек в сюртучке, неожиданно появившийся однажды на нашем дворе, в ледяной и ненастный весенний день появился у нас снова. Когда именно, не помню, но появился. И оказался этот человек действительно несчастным человеком, только совсем особого рода. То есть не просто несчастным, а создавшим свое несчастье своей собственной волей и переносившим его даже как бы с наслаждением, оказался словом, принадлежащим к тому ужасному разряду русских людей, который я, разумеется, понял как следует только впоследствии, в годы зрелости. Звали его Баскаковым. Он происходил из богатой и родовитой семьи, был умен, талантлив и, следовательно, мог жить не хуже, если не лучше многих. Однако недаром был он худ, сутул, горбонос, темнолик, точно черт, как говорили про него. Характер у него был сумасшедший. Он еще, будучи лицеистом, с проклятиями бежал из дому после какой-то ссоры с отцом. А затем, когда умер отец, так взбесился на брата при разделе наследства, что в клочки порвал раздельный акт. Плюнул брату в лицо, крикнув, что он, когда такое дело, знать не желает никакого дележа, не берет на свою долю ни гроша, и опять, и уже навсегда, крепко хлопнул дверью родного дома. С тех пор и началась его скитальческая жизнь. Ни на одном месте, ни в одном доме он не мог ужиться даже несколько месяцев. Не ужился он и у нас сначала. Вскоре после его первого появления на нашем дворе они с отцом чуть не порезались кинжалами. Но во второй раз случилось чудо. Баскаков через некоторое время заявил, что остается у нас навеки, и прожил у нас целых 3 года до моего поступления в гимназию. Он даже признался, что, относясь вообще к людям только с презрением и ненавистью, он горячо полюбил всех нас, особенно меня. Он стал моим воспитателем и учителем, и через некоторое время горячо привязался и я к нему, что и было источником многих очень сложных и сильных чувств, испытанных мною в близости с ним. Повышенная впечатлительность, унаследованная мною не только от отца, от матери, но и от дедов, прадедов, тех весьма и весьма своеобразных людей, из которых когда-то состояло русское просвещенное общество, была у меня от рождения. Баскаков чрезвычайно помог ее развитию. Как воспитатель и учитель, в обычном значении этих слов, он был никуда не годен. Он очень быстро выучил меня писать и читать по русскому переводу «Дон Кихота», случайно оказавшемуся у нас в доме среди прочих случайных книг. А что делать дальше, точно не знал. Да и не очень интересовался знать. С матерью, с которой, кстати сказать, он держался весьма почтительно и тонко, он чаще всего говорил по-французски. Мать посоветовала ему выучить меня читать и на этом языке. Он и это выполнил скоро и с большой охотой, но дальше опять не пошел. Заказал купить в городе какие-то учебники, которые я должен был пройти, чтобы попасть в первый класс гимназии, и стал просто засаживать меня, учить их наизусть. И вышло так, что его большое воздействие на меня сказалось совсем в другом. Он вообще жил очень замкнуто и дико. Он иногда бывал необыкновенно весел, мил, любезен, разговорчив, остроумен, даже блестящ, неистощим на мастерские рассказы. Но большей частью был он как-то едко молчалив, все что-то думал, ядовито усмехаясь, зло бормоча, и без конца поспешно шагая по дому, по двору, быстро раскачиваясь на своих тонких и кривых ногах, в это время всякую попытку заговорить с ним он обрывал или короткой желчной любезностью, или дерзостью. Но и в это время он совершенно преображался, завидя меня. Он тотчас же спешил ко мне навстречу, обнимал за плечо и уводил в поле, в сад, или усаживался со мной в каком-нибудь уголке и начинал что-нибудь рассказывать, что-нибудь читать вслух, поселяя во мне самые противоположные чувства и представления. Рассказывал он, повторяю, превосходно, изображая все в лицах, в жестах, быстрых переменах голоса. Можно было заслушаться его, и тогда, когда он читал, всегда по своему обыкновению прищурив левый глаз и далеко отставив от себя книгу. Глаза у него были рачьи, близорукие и всегда красные, какие-то огненно-карие. Выражение лица поражало своей напряженностью. И всегда, когда он ходил, или, вернее, бегал, развивались его сухие с проседью волосы и полы неизменного сюртучка, чрезвычайно старомодного. Не желая никому быть в тягость, у него было помешательство на этом, он курил и беспрестанно только махорку, спал летом в амбаре, а зимой в лакейской, давно упраздненной за отсутствием лакеев. А что до пищи, то, кажется, был твердо убежден, что это сущий предрассудок, будто люди должны питаться. За столом его интересовала только водка да горчица с уксусом. Все истинно дивились, чем только жив он. Он рассказывал мне о том, какие случались у него в жизни жестокие столкновения с негодяями. О Москве, где он когда-то учился, о дремучих медвежьих лесах за Волгой, где он одно время скитался. Он читал со мной Дон Кихота, журнал «Всемирный путешественник», какую-то книгу под названием «Земля и люди», Робинзона. Он рисовал акварелью и пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками. Пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловую синеву небо, которое сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве. И навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню.

«Дон Кихот», по которому я учился читать, картинки в этой книге и рассказы Баскакова о рыцарских временах совсем свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, зубчатые стены и башни, подъемные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры. Мечтая о посвящении в рыцари, о роковом, как первое причастие, ударе палашом по плечу колено преклоненного юноши с распущенными волосами, я чувствовал, как у меня мурашки бегут по телу. Я посетил на своем веку много разных славных замков Европы, и, бродя по ним, не раз дивился, как мог я, будучи ребенком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из выселок, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать их себе. Да, я когда-то к этому миру принадлежал. И даже был пламенным католиком. Ни Акрополь, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни Святая София, ни старые церкви в русских Кремлях и до ныне несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые в юношеские годы вошел в костел. Хотя это был всего-навсего костел в Витебске. Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные скрежещущие раскаты, гул и громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские глазы. Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к Руслану. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Казалось бы, какой пустяк. Несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов. А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, какой вздор. Какое-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то ученый кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем и зачем-то прикованный к дубу. Какой-то леший, русалки и на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Но очевидно, в том-то и дело, что вздор, нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное. В том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной и ученый в хмельном деле. Чего стоит одна эта ворожба кругообразных непрестанных движений? И днем, и ночью кот-ученый все ходит по цепи кругом. И эти неведомые дорожки и следы невиданных зверей — только следы, а не самые звери. И это о заре, а не на заре. Та простота, точность, яркость начала, лукоморье, зеленый дуб, золотая цепь, а потом сон, наваждение, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов и лукоморья, столь волшебного. Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из волн выходят ясных, и с ними дядька их морской. У Гоголя необыкновенные впечатления произвели на меня старосветские помещики и страшная месть. Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор. С детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, жизненный состав. Эти поющие двери, этот прекрасный летний дождь, который роскошно шумит по саду,
эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. А страшная месть. Тихо светит по всему миру, то месяц показался из-за горы. Посереди Днепра плыл дуб. Сидя спереди, два хлопца, черные казацкие шапки на бекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны. А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на ее руках ребенка. На том платке были вышиты красным шелком листья и ягоды. Те самые, что я вижу и помню, и люблю всю жизнь. Опять дивлюсь, как мог я тогда в Каменке так разительно точно видеть все эти картины. И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно и что не нужно ей. Страшная месть пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки. Чувство священнейшей законности возмездия. Священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществления Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет, и разрешается буре восторга, как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви и к Богу, и к ближнему. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав.

Это была звучащая книга, дорогие наши слушатели. Вы слушаете роман писателя Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Текст романа читает Андрей Смоляков. Запись передачи сделана на Радио Россия.

0: Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье», выпуск новостей. С 4 сентября в Екатеринбургской епархии начинается новый цикл духовно-просветительских бесед «Книги деяний апостольских». Занятия будут проходить в 19:00 по пятницам в библиотеке храма Вознесения Господня на третьем этаже. Трансляция в онлайн-формате будет вестись в социальной сети ВКонтакте, в сообществах «Урал православный» и лекции по Священному Писанию. В пятницу 4 сентября мы начнем новый цикл лекций, посвященный книге «Деяния апостольских», рассказал ведущий преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Дмитрий Борисович Осипов. Это замечательное произведение, написанное евангелистом Лукой в конце 60-70-х годов первого века нашей эры, представляет собой главный источник наших знаний о событиях раннего христианства эпохи апостолов. В книге «Деяний» речь идет об осуществлении спасительного замысла Иисуса Христа о рождении Церкви, о распространении благовестия от иудеев в Иерусалиме к самарянам и всем народам. Лука показывает, как за первые три десятилетия христианства, которое изначально возникает как иудейское мессианское движение, выходит за национальные рамки и становится мировой религией. Ждем всех на занятиях. Напомним, в 2025 году в Екатеринбургской епархии в сообществе «Урал православный» были проведены два цикла духовно-просветительских бесед «Книга бытия. Мир человечества. Патриархи». Видеозапись встреч сохранена в тематическом плейлисте. И книга «Исход. Откровение Божьей славы», записи которых также сохранены в соответствующем разделе епархиальной группы в социальной сети. Проект был реализован в рамках взаимодействия отдела религиозного образования и катехизации пресс-службы Екатеринбургской епархии. Далее в этом выпуске. В июле 2026 года в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. 18 августа святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе. 20 августа в молебне у мощей благоверного князя принял участие президент России Владимир Владимирович Путин. По благословению святейшего патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующих. Один из этих ковчегов станет святыней общемосковского крестного хода, который состоится 6 сентября в день соборной памяти московских святых. После крестного хода ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в кафедральном соборе Храма Христа Спасителя в Москве с 7 по 20 сентября. Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с обращением в связи со вторым обретением мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. И в завершение выпуска. На берегу озера Иткуль завершилась ежегодная православная смена клуба здоровья «Вита». По традиции ее проводят в лагере именно как семейную, поэтому на заветный берег приезжают дети и родители из различных православных приходов Екатеринбургской епархии. В течение недели в душевной и деятельной атмосфере на одном из самых живописных и целебных природных мест Урала они набираются духовных и физических сил. Организаторы смены – бессменные руководители клуба «Вита» Константин Порожский с супругой и руководители воскресной школы храма святого Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете иерей Михаил Попов с матушкой Лидией. Всю смену в лагере царит полезный для духовного и телесного здоровья уклад жизни – По утрам жители палаточного городка просыпаются под пение птиц, гитарные переборы и мелодичный перезвон колоколов, приглашающие ребят и родителей на утреннюю молитву и чтение Евангелия. Батюшка обсуждает с ребятами прочитанный отрывок и дает всем благословение на предстоящий день. Дальше, в соответствии с программой выезда, наступает время заботы о здоровье тела. Все выходят на зарядку, но не обычную, а особую, которую проводят только в клубе здоровья «Вита». Константин Павлович учит ребят и взрослых правильно, физиологично перестроить свой организм с режима сна на дневную активность, а также чувствовать самих себя и друг друга, уметь поймать общий ритм и позитивный настрой на весь день. Самые решительные могут искупаться в озере, после чего дружно идут на завтрак. Каждая трапеза в лагере проходит с молитвой и увлекательным чтением, а каждый новый день наполнен интересными событиями и полезным совместным трудом. Например, по организации жизни лагеря, что позволяет научить подростков ответственности. Вечером, после обязательного молитвенного правила, все собираются у костра, чтобы поблагодарить Бога за дары прожитого дня, поделиться впечатлениями, послушать добрую сказку, попеть любимые песни. Разрабатывая занятия для ребят, отец Михаил и матушка Лидия стремятся к тому, чтобы это было не просто развлечение при приобретении интересных сведений, а подготовка к реальному служению Родине и близким. А это еще один шаг навстречу Богу. В этом году новой темой для занятий стала радиосвязь. Занятия разработал и проводил для участников смены сам отец Михаил. Ребята учились пользоваться рациями, тренировались устанавливать радиосвязь в разных условиях, чем реально помогали в организации походов и жизни лагеря. В связи с этим участники смены с новой стороны открыли для себя святого Паисия Святогорца, узнав, что во время войны он был связистом и многие важные духовные законы объяснял на примере законов радиосвязи. Читая художественные и исторические рассказы о подвигах радистов, ребята

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, продолжается наш эфир, эфир православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня в нашей студии священник Иоанн Авдюшин, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанн Пресеченского архиерейского подворья города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Господь нас всех да благословит.
1: Ну что ж, пролетело лето, оно всегда очень быстро пролетает. И, наверное, самые такие приятные воспоминания остаются о летнем отдыхе, тем более летнем отдыхе детей, подростков, нашей молодежи православной. И, конечно, сегодня мы с вами поговорим о детском оздоровительном лагере. Носит он название «Бригантина». И, насколько я помню, с 29 июня по 9 июля состоялась двухнедельная смена в этом лагере. Почему такое название носит? Я поняла, что лагерю всего только 2 года.
2: Дело в том, что «Бригантина» — это название, которое придумали не мы. «Бригантина» — это название муниципального детского оздоровительного лагеря, который находится под юрисдикцией железнодорожного района. И находится он... Вот раньше этот лагерь назывался лагерем имени Павлика Морозова. Может быть, кто-то из наших радиослушателей про этот лагерь знает, может быть, кто-то в детстве там был. Вот, то есть это достаточно такая давняя история. Просто так случилось, что у нас появилась возможность на территории обыкновенного муниципального лагеря провести детскую...
1: По
2: цесертью. Провести детскую православную смену. То есть, получается, лагерь нам предоставлял корпуса, лагерь нам, ну, кормил нас, вот, а мы наполняли, получается, смену теми смыслами, которые были положены нам, получается, вот таким образом.
1: Ну, то есть, получается, что лагерь очень молодой. То есть вы второй раз только собрались с ребятами.
2: Православная смена, да. Действительно, это очень небольшой опыт. Я бы сказал, что все-таки третий раз. Потому что первый раз это был просто православный отряд. В прошлом году это была уже полноценная православная смена. Ну и в этом году, получается, мы данный опыт повторяем. Вот. То есть, ну, есть некоторая динамика. Когда был православный отряд, это просто была проба пера, что называется. Никто не знал вообще, во что это дальше все может вылиться. Вот. Но, в принципе, православная смена — это достаточно интересный опыт. Опыт взаимодействия Екатеринбургской епархии и, ну, в частности, железнодорожного района, да, обыкновенного лагеря. Это такой очень хороший прецедент, который может послужить основанием для какой-то дальнейшей тоже плодотворной, интересной работы совместной.
1: Мы все прекрасно знаем лагерь «Скинию», которому уже много лет. И, как я полагаю, наверное, идет какая-то конкуренция друг с другом.
2: Я бы не говорил о конкуренции, потому что, на мой взгляд, это два совершенно разных образа времяпрепровождения. Сам я в Скинии был в этом году в первый раз в качестве гостя. И про Скинию я узнал относительно недавно, по-моему, в прошлом году узнал про Скинию в первый раз. И что такое Скиния? Скиния — это палаточный лагерь.
1: Да.
2: То есть устройство, скажем так, внутреннее, оно похоже на лагерь. А вот все, что связано с условиями размещения, это больше как палаточный. В случае с «Бригантиной» мы имеем как бы...
1: Более комфортные условия.
2: Да, больше лагерь, меньше палатки,
1: да,
2: в этом
1: больше
2: плане.
1: Повезло.
2: То есть это обыкновенный корпусной лагерь. Вот все, кто были в лагерях и кто жили в корпусах и кушали в обыкновенной столовой, вот это Бригантина — это вот об этом. Может быть, из наших радиослушателей кто-то ездил на слет трезвенников.
1: Да, сначала вот это было
2: под Челябинском, а сейчас, насколько я знаю, это где-то в районе Ревды происходит.
1: Да, село Маршинино, так как-то называется.
2: Не Малышев, ну, не суть. В общем, Скиния, она как раз вот больше похожа именно вот на такой лагерь палаточный, да, вот еще раз повторюсь, те, кто был на слете трезвенников, они могут иметь такое представление. А Бригантина — это корпусной лагерь. То есть есть корпуса, где ребятки спят, есть большой актовый зал, столовая, есть помещение под кружки, где там детки там рисуют, вышивают, там лепят, занимаются различным рукоделием. Вот. То есть формат именно такой. Понятно, что какие-то плюсы есть у Скинии, какие-то плюсы есть у Бригантины. Для кого-то из детей, например, вариант палаточного лагеря может быть неприемлем. Вот. А кому-то, наоборот, вариант корпусного лагеря считается как-то слишком скучным. Вот. Поэтому я сомневаюсь, что есть какая-то конкуренция между этими двумя лагерями, но стоит сказать, что часть ребят-вожатых, скажем так, добрая половина, это ребята, которые также выступают в роли вожатых и в лагере Скиния. То есть мы можем говорить о некой преемственности. Вот. Более того, методист нашей всей такой вот большой компании, отец Никита Заболотнов, идейный вдохновитель лагеря Скинии, вот, без которого Бригантина не состоялась бы. Вот, поэтому сказать о конкуренции нет, а вот о чем-то очень новом, интересном я бы сказал.
1: Да. И еще вот я хочу спросить, тем не менее, вы все-таки приехали как гость в лагерь Скиния?
2: Да, приехал с тем, чтобы познакомиться. Еще раз повторюсь, я относительно недавно про Скинию услышал, вот, и мне просто вот захотелось сравнить, вот, чем условно Скиния от Бригантины отличается.
1: Да. Да. Ну, давайте сейчас как раз о наполнении вашего лагеря Бригантина.
2: Давайте немножко тогда из-за такта начнем, потому что говорить о наполнении лагеря — это слишком близко уже к концу темы разговора. А вообще, что, как получилось, что мы поехали вот в этом году? Как я говорил уже в начале, была некоторая динамика, да, то есть сначала вот был православный отряд, в прошлом году была православная смена, и вот по результатам православной смены мы поняли, что нам нужны свои вожатые. То есть часть вожатых ребят из Скинии в прошлом году в Бригантине уже участвовала, вот, но были... Ну, скажем так, шероховатости, потому что своих вожатых не совсем хватало, тот костяк вожатых, который был в самом лагере, ну, был ряд недопониманий между ими и нами. Вот. И мы поняли, что необходимо самим, получается, и писать программу, и вообще, как бы, ну, бразды правления полностью в свои руки перенять. И во многом управление лагерем, оно связано именно с вожатским составом, и поэтому в прошлом сентябре мы сформировали православный педагогический отряд. Мы его назвали ИХТИС. Вот. Костяком, ну и вообще как бы основным наполнением этого отряда стали ребята, еще раз повторюсь, которые в основном скинийцы, то есть так или иначе с лагерем Скиния были связаны. Вот. Стоит также сказать, что у этого педагогического отряда, этот педагогический отряд окормляет три священника. Представитель отдела образования отец Василий Равлик является таким вот идейным руководителем, который помогает во взаимодействии с различными организационными такими моментами. Я являюсь духовником отряда, и отец Никита Заболотнов, о котором мы уже сегодня говорили, он стал методистом. потому что у отца Никиты самый большой опыт проведения различных детских лагерных смен. Вот, ну и во многом, еще раз повторюсь, благодаря ему мы смогли бригантину провести в этом году. В течение года ребята, вожатые, собирались на базе храма Марии Магдалины. Uh-huh. Это тоже достаточно новый храм, который был отреставрирован. Ну, вернее, храм-то старый, а в состав как бы, вот, епархии он вошел относительно недавно. Благодаря храму Большой Златоуст он был отремонтирован. Вот, и там, на базе этого храма, вот встречи православного педагогического отряда проводились. Примерно в апреле мы узнали, что ребята из педагогического университета, несколько ребят из педагогического университета будут вместе с нами
1: тоже интересный
2: проходить
1: момент,
2: практику.
1: То есть светские мирские ребята с православными будут в православном лагере.
2: Да, да, вот обыкновенные ребята, вот студенты тоже, им необходимо было практику проходить, и вот их направили на нашу православную смену. Причем ребята не сказать, что как бы какие-то прям случайные, то есть они учатся на направлении духовно-нравственного воспитания, то есть как бы, все равно так или иначе они о христианстве слышали, и вполне возможно, что как бы о чем-то будут, может быть, уроки ОПК будут вести, может быть, в рамках уроков истории там, или обществознания будут так или иначе с ребятами о духовном разговаривать, вот поэтому для них им выпало такую вот практику проходить вместе с нами. Я считаю, что это был очень правильный, вообще Господь так устроил, потому что, ну, объективно наших ребят не хватило. Потому что, опять же, наши ребята — это студенты, у кого-то практика, у кого-то еще что-то. Вот. И в конечном итоге получилось, что примерно мы разделились пополам. То есть половина ребят была вот из педуниверситета, половина ребят была наших. Вот. Ну и плюсом воспитателями в лагере выступили учителя, преподаватели воскресных школ. Вот. То есть часть детей, получается, поехали в лагерь, и они видели вот своих знакомых взрослых, и это было тоже достаточно таким хорошим, было хорошей находкой. Значит, ну, как это все всегда бывает, заранее было все спланировано, там план-сетку мероприятий мы сделали, распределили роли, там кто за что отвечает, распределили воспитателей и вожатых на отряды, то есть это все вот делали мы самостоятельно.
1: Это же все на самом деле очень вот большая работа.
2: Распределили деток по отрядам. Вот. В этом году мы сделали больший акцент на природосообразности. То есть, если в прошлом году ребята в первую очередь старались сохранить единство прихода, то есть если, например, условно с какого-то храма едет там 20 человек, то старались всех этих 20 человек направить в один отряд. Но как бы отец Никита и
1: несмотря
2: я...
1: Несмотря на возраст разный, один отряд.
2: Да, и вот в этом году мы с отцом Никитой и с отцом Василием приняли решение, что так делать не стоит, потому что в одном отряде 17-летним и 8-летним находиться скучно, вот, а у нас так получилось, что самому младшему было 8 лет, самому старшему было 17. То есть вот прям вот оно так было. И было принято решение распределить отряды в первую очередь по возрастам, вот, но тем не менее старались сохранить единство прихода в рамках конкретного возраста. Да? То есть если там условно два ребенка им по 11 лет с одного прихода, они скорее всего попали бы вот в один отряд, а не то, чтобы там вот в разные, да, там, или если там ребенку там условно 10 и 12, да, то тоже могла сложиться ситуация, что они попали бы в один отряд, но все равно в первую очередь мы смотрели на возраст. И эта практика оказалась выигрышной, правильной, и в следующем году мы будем повторять именно ее. Вот. То есть, на мой взгляд, это такой некий срединный путь. То есть был вариант просто разбить всех по возрастам, но тогда ребята прям совершенно бы потерялись, получается. Вот, и единство прихода было бы нарушено, а мы вот так вот средний вариант избрали. Вот, лично мне покажется, что это был очень неплохой ход. Значит, что еще мы сделали? Мы выпустили, распечатали лагерные молитвословы. Во-первых, да, забыл еще сказать, мы сделали эмблемку. И смену назвали «Ковчег». Вот, то есть как бы лагерь называется «Бригантина», вот, но православная смена получила название именно «Ковчег». И вот на нашей эмблемке, во-первых, можно увидеть сам «Ковчег», символы нашей епархии, это праведный Симеон и царская семья, а также символ нашего педагогического отряда, это две рыбки «Ихтис».
1: Вот, нет, я хотела спросить, что такое ихтис?
2: Ихтис – это анаграмма, по-моему, так называется, которая складывается из первых букв греческих слов «Иисус Христос, Сын Божий Спаситель». Вот, mm-hmm. По-гречески это ихтис. Вот, и это одна из первых таких христианских анаграмм. А также по-гречески ихтис – это рыба. Вот, и поэтому вот таким образом мы все это дело соединили. И вот с этой эмблемкой мы отпечатали молитвослов. В молитвословии мы взяли избранные молитвы из утреннего и вечернего правила. Также мы туда поместили избранные моменты из богослужения, в частности, антифоны, тропари несколько. Вот, для чего это чуть попозже я скажу. Вот. И молитвословы потом были розданы деткам уже на самой смене, и все там последование еще ко святому причащению, там тоже избранные моменты были, избранные молитвы из последования. Вот, и эти молитвословы были все розданы деткам, и во время смены все молитвы, утренние, вечерние, там, если там последование ко святому причащению, вот детки молились именно по этому молитвослову. Немножко так уравняли всех.
1: Но вот. Это же собирались все вместе на вечернюю молитву, на утреннюю молитву.
2: Скажем так, собирались по корпусам. Mm-hmm. То есть там было два корпуса, старший и младший. У каждого из корпусов была своя беседка. Вот, и получается, в беседке детки вставали на молитву. Да, у нас распорядок дня начинался именно с молитвы. То есть молитва, потом зарядка, потом завтрак, ну и все по списку. Вот. День заканчивался, опять же, молитвой. Два раза за смену мы провели литургию, послужили.
1: Каждый воскресный день, субботний?
2: В первую субботу мы не служили вечернюю службу, потому что mm-hmm. там был день заезда практически mm-hmm. рядышком, там не успели mm-hmm. бы ничего. Вот. Там просто литургия была в воскресенье. А во вторые выходные, получается, там в субботу мы служили вот, вечернее богослужение. Вот, и литургию мы служили ночью. Вот, была ночная литургия, деткам очень понравилось. Опять же, благодаря отцу Никите мы собрали обратную связь, и многие дети отметили, что ночная литургия – это очень здорово. Вот. В принципе, во всем остальном лагерь не отличался от обычного лагеря. То есть точно так же были отряды. У каждого отряда было свое название, девиз, там командир, воспитатели, вожатые, то есть вот все, кто были в лагерях, вот все то же самое. Просто мы наполненность смены сделали, получается, ориентированную именно на христианство. Смену мы выбрали, посвятили Дню Семьи, и часть мероприятий была связана именно с семьей. Вот, был у нас в том числе и ромашковый бал, который адресовал ребят, получается, к царской семье. Вот, были у нас вечер сценок, где ребята рассказывали о различных семейных историях и судьбах там либо известных, либо не очень известных людей. Вот, то есть постарались сделать...
1: И о своей семье наверняка, да?
2: Нет. О своей это было, наверное, во время отрядного времени. Mm-hmm. Вот. А во время таких вот...
1: Семьи больших... как пример.
2: Да, да. Mm-hmm. Да, да, да.
1: Семьи как подражание. Пример. Mm-hmm. Да.
2: Вот, как-то так.
1: Ну вот... Отец Иоанн, всегда, конечно, возникает вот этот вопрос, когда создается что-то очень такое серьезное, важное. Человек, организатор, спрашивает себя, а зачем это? То есть он ставит для себя самую главную цель, потом у него есть небольшие цели, и вот постепенно как бы вот идет вот так называемое наполнение. И ведь это очень важно, что дети понимали, что они не просто находятся в простом лагере, а что это именно православная составляющая лагеря. И что дети, которые бывают в православных лагерях, ведь это очень важно также, чтобы они оставили, чтобы этот лагерь оставил такую вот хорошую память обо всем добром и прекрасном. И в том числе и богослужение, и об исповеди, чтобы вот это вот все прижилось как бы к человеку, а не так, что вот я побывал в лагерях, а потом у меня жизнь совершенно в другое русло пошла, и вот все это как бы отошло от меня.
2: Я бы немножко с другой стороны на это все посмотрел. Вот я не вижу, как бы я не стал бы столь сильно делать смысловой акцент именно на том, что лагерь православный. Вот я бы не акцентировал на это внимание.
1: Почему, объяснить?
2: Потому что задачей лагеря не было православие как таковое, как само по себе. Я вижу вот в детской смене, в такой, в православной, какой смысл самый главный? Дать возможность детям провести время в той обстановке, которая будет для них органично, да, либо приятно. То есть, сохранив, быть может, уклад, который у них есть в семье. То есть, ну, если дети условно привыкли там утром-вечером молиться, да, то вот они приезжают в лагерь, и у них как бы это органично все есть. А если дети не привыкли утром-вечером молиться в семье, опять же, они приехали и посмотрели, как это бывает.
1: А, ну, если то есть они не молились, их никто не заставлял.
2: Нет, да? нет, смотрите, молитвы были организованы. Молитвы были организованы, литургии были организованы, то есть дети там молились, присутствовали. Вот, но я просто к чему? Мы не. Акцент был в первую очередь на другом. Акцент был в первую очередь на то, чтобы дети отдохнули. А христианство на смене, да, оно стало таким просто вот, ну, ниточкой, да, которая в течение вот с первого до последнего дня присутствует, и о нем не надо говорить как-то особо, ну, вот, в жизни, вот, верующий человек.
1: Ну, христианство — это жизнь.
2: Верующий человек, он...
1: как воздух.
2: Именно, не замечаешь, а он есть. По большому счету, в жизни христианина христианство должно быть именно таким. Он не должен играть роль христианина, он должен им быть. И на смене, на мой взгляд, это во многом получилось. То есть мы не говорили о том, что вот, дети, вы сейчас вот, сейчас вы верующие, вы сейчас православные, и вот поэтому то-то. Нет. У нас было по-другому. Мы говорим, ребят, давайте вот это сделаем. Классно. Вот. Помолимся. Давайте там Евангелие почитаем. Хорошо, пойдемте футбол погоняем. Пойдемте. Пожалуйста, у нас сейчас там завтрак там, или обед, да, например. Так, ну давайте помолимся, литургии у нас там вот воскресенье, да. То есть мы не ходили в этом плане, что называется, строем от молитвы до молитвы, да. У нас как-то было более в этом плане. Хотя строем ходили, потому что по лагерю нельзя детям передвигаться самостоятельно без воспитателей, там, без вожатых. Вот. Но, на мой взгляд, все-таки получилось сделать именно такую вот атмосферу обыкновенного детского лагеря. Просто вместо, быть может, каких-то пустых и не очень ценностных мероприятий мы попытались сделать более наполненные и более ценностные. Вот так вот скажем.
1: Ну вот вы еще замечательно сказали, что главная наша, одна из целей заключалась в том, что дети должны хорошо отдохнуть.
2: Да.
1: Вот,
2: хотя, любой детский оздоровительный лагерь,
1: да, хотя кажется,
2: детей,
1: что вот они не учатся в течение дня, в течение года, а только что и делают, что отдыхают. проводит время в соцсетях.
2: Лето — это вообще святое. Вот. Летом должны отдыхать все, не только дети, но и взрослые. Кстати, по поводу соцсетей у нас было такое правило. Мы изъяли телефоны у детей.
1: Да, это как правило.
2: Да, это было правило. Вот, и телефоны были доступны детям вечером для того, чтобы связаться с родителями. Вот, а во все остальное время дети были в таком информационном детоксе. Вот.
1: Да, это так и называется, так же, как, опять же, в скинии. Ну, а насколько разрешалось детям по времени поговорить со своими родителями вечером? Час?
2: Ой, ну, по телефону сколько дети разговаривают? Вообще, многие дети с родителями не разговаривали. Потому что они вырвались на свободу, им было очень хорошо, и я некоторых спрашивал.
1: Это прекрасно.
2: Говорю,
1: некоторые дети жалуются.
2: Надо родителям позвонить. Нет. Кто-то скучал действительно, кто-то разговаривал и не по разу, и приходилось иногда даже в течение дня деткам давать возможность с родителями пообщаться, потому что, ну, все дети разные, все родители разные, все ситуации разные, вот, и вожатые, воспитатели, да и священник тоже, он для этого и в лагере и находится, чтобы вот все неровности, шероховатости как-то сгладить по возможности, чтобы в первую очередь деткам, ну и потом всем остальным тоже было достаточно комфортно существовать эти две недели.
1: Отец Иван, а что были за дети в вашем лагере? Откуда они?
2: Из Екатеринбурга. Угу. Дети были...
1: Не только из приходов? Ведь не только, я поняла, да?
2: Нет, только из приходов.
1: Только из приходов.
2: Только из приходов, да.
1: То есть это приходской лагерь все-таки.
2: Из разных храмов нашего города. Вот, дети. Но как бы заявки подавались именно от приходов на детей. Вот, это не дети какие-то там вот из... Ну, понятно, что они в обыкновенных школах учатся. Понятно, что они там в обыкновенных дворах гуляют. Вот, но получается... приходы, подавали заявки, и мы потом уже совместную заявку в лагерь отправляли. Да.
1: Ну и родители, соответственно, прихожане этих приходов.
2: Ну да, правда, опять же, бывают различные ситуации. Были детки, которые как бы вот как от прихода пошли, но на поверку оказалось, что кто-то там вообще не бывает в храме, вот, и родители в храме не бывают, и всякое бывает. Вот, просто, ну, с точки зрения организации, да, была заявка от прихода. Порядка 180 детей приняло участие. У нас, получается, было 8 отрядов, 4 маленьких, ну, как бы где-то это было лет до 12, вот, 4 старших, это где-то с 13 до 17. Вот, на таких совместных мероприятиях были все, ну, понятно, что там были какие-то мероприятия для маленьких, были мероприятия для старших, вот. Ну, опять же говорю, как и на любом таком обыкновенном лагере, вот. Принцип, в первую очередь, природосообразности. Да, еще что можно сказать. Характерной особенностью нашего лагеря была возможность у детей пообщаться со священником. Я находился на большей части смены в лагере, присутствовал, вот, участвовал в различных лагерных мероприятиях, отрядных мероприятиях, был доступен для вообще всех, там, начиная от детей, заканчивая вожатыми воспитателями.
1: То есть вы были один священник?
2: Мы с отцом Никитой менялись. То есть заезд и выезд курировал отец Никита, опять же, потому что у него опыт в этом плане есть. Вот. А вот, получается, в течение смены, ну, скажем так, больше, ну, вот там в лагере находился я. Вот. И в качестве вот именно лагерного священника, если можно так выразиться.
1: Ну, вы же сказали, что вот, вы были духовником.
2: Лагерный священник, да, вот получается, это было мое.
1: Это про вас.
2: Это было мое, да. Вот, и ночную литургию, получается, первую литургию служил отец Никита, и отец Василий приезжал, исповедовал. А я служил вторую, ночную. Нам уже один. Вот. Но я исповедовал детей заранее, поэтому как бы все было достаточно спокойно. Вот. Еще очень интересный момент нашего лагеря. Ну, тут мы из скинии взяли. Это чин прощения, который
1: вот
2: был.
1: Вот я именно сейчас про него хотела ночной спросить
2: службой.
1: Подробнее.
2: Да, перед ночной службой чин прощения. Такая хорошая практика, когда взрослые просят прощения у маленьких. Вот. И опять же, в отзывах у детей нашло отражение. Им понравилось многим вот это действие. Кто-то вообще не знал о том, что такое, в принципе, бывает. Вот. Хотя люди, которые ходят в храм, могут этот чин в прощенное воскресенье увидеть. Вот. Но как бы...
1: А как он происходил?
2: Перед литургией батюшка сказал слово, попросил прощения, часть итогов смены подвел, потому что это было уже ближе к концу, к закрытию. Вот, батюшка попросил прощения у всего лагеря, потом адресно попросил прощения у всех вожатых и воспитателей, то есть как с каждым подошел. А потом... Там сначала у нас небольшая заминка была, а потом так или иначе все разбились. То есть младшие просили прощения у младших, старшие прощения, по корпусам, да? Младший корпус отдельно, старший корпус отдельно, вожатые, просили воспитатели. Вот. Пока вот они все прощались друг с другом, батюшка совершал проскомедию для литургии. То есть сразу после чина прощения мы начали литургию.
1: А отец Иван, скажите, вот прошло какое-то уже время, уже не один месяц. Какие у вас остались такие вот воспоминания? Или вот все равно же вы проанализировали как-то свою работу? Вот что вы для себя выявили именно как священник?
2: Как священник, не знаю. Вот. А как организатор могу, наверное, поделиться. В первую очередь... Я не раз уже об этом говорил и считаю уместным сказать и сейчас, что во многом благодаря вожатым и воспитателям, у нас все это
1: людям.
2: Дело сложилось. Людям, да, людям. Вожатые и воспитатель на отряде смогли работать как команда, это важно. Вожатые, вот как мы в начале нашей беседы с вами сказали, у нас было два контингента, да, это были верующие ребята и ребята светские, назовем так. В конечном итоге получилось, что ребята смогли сплотиться. Вот, и именно благодаря вот этой всеобщей сплоченности у нас получилось смену провести. Понятно, что не бывает каких-то вот таких розовых мероприятий, всегда бывали сложности, и у нас тоже сложности были. Вот. И именно благодаря вот всеобщей сплоченности мы смогли эту смену провести, поэтому мои слова благодарности в первую очередь это вот именно вожатым и воспитателям, которые оказались мудрыми, которые оказались стойкими, вот, которые справились с теми задачами, которые были перед ними поставлены. Вот. По поводу еще каких-то итогов, мне кажется, что этот опыт можно дальше повторять, транслировать. Вот. При условии, опять же, что та команда, которая у нас появилась, она будет работать дальше. Вот. Либо какая-то часть вот из этих людей, потому что вы правильно сказали, люди — это наше все. Вот. И вот благодаря вот этим людям, на этих людей я рассчитываю, я готов с ними работать дальше. А все остальное — это уже второстепенное. То есть дети, они дети, и в этом году, и в следующем году они будут точно такими же. Вот, лагерь, там, неважно, там, бригантины или где-то мы еще будем собираться. Все то же самое. И проблемы, с которыми мы будем сталкиваться, они будут похожими, такими же. Вот. Если будут люди, которые будут готовы вместе делать такое очень хорошее, важное дело, то и дело будет сделано. Мне кажется, что самим ребятам, вожатым было очень интересно работать вместе. Вот. Воспитатели, ну, воспитатели, они в этом плане уже взрослые люди, и их мало уже чем удивишь, что называется,
1: кстати,
2: в этой жизни.
1: Кстати, в чем роль воспитателя заключается?
2: Если вожатый — это студент, то воспитатель — это уже человек зрелый. Вот. То есть, насколько я предполагаю, воспитатели у нас были... Ну, вот, я был самым младшим из всех, кто там был, воспитателей. Вот.
1: По возрасту.
2: Да, по возрасту. А вожатые, наоборот, были вот младше меня, получается, кто-то на 5, кто-то на 10 лет. То есть... Все-таки воспитатель — это такой вот оплот и маяк, это такой вот танкер, ну не танкер, такой вот авианосец, который вот идет, и все за ним спокойно чуть-чуть чувствуют себя в безопасности. Вот. Вожатые — это те люди, которые всегда... Ну, если какая-то случается ситуация, они эту ситуацию разруливают. Вот, воспитатели у нас проводили так называемые отрядные свечки или евангельские свечки.
1: То, что очень любят ребята.
2: Вот, ну, многим, да, они понравились. Вот, это проводили воспитатели. Вожатые были ответственны за массовые такие мероприятия, вот, тоже важные, там, за подготовку к различным концертам и так далее. Вот, то есть, ну, у каждого была своя роль, и все справились в этом плане, да.
1: В общем, можно сказать, третий год лагерь «Бригантина» состоялся. Вот у меня есть такая информация о вашем лагере, и здесь такое интересное предложение: «Бригантина хранит тепло».
2: Давайте, мне кажется, сделаем акцент, что ковчег хранит тепло. Все-таки православная смена, мы ее назвали ковчег, да. Вот, «Бригантина» — это лагерь, на базе которого мы были. Угу. Хранит тепло, хранит. Состоялась смена, да, безусловно, состоялась. Вот. Опять же, работа над ошибками проводится. Вот. Будем, по крайней мере, планировать, да, что-то на следующий год тоже подобное. Вот. Ну, посмотрим, надо дожить еще до следующего года.
1: Да. Вот. Ну, работать нужно будет уже сейчас,
2: работаем,
1: потому что,
2: конечно,
1: вы прямо в сентябре,
2: да,
1: будете собираться. И вот по поводу еще у меня последний вопрос в заключении. Про православный педагогический отряд, что вы вот в сентябре начинаете уже встречаться.
2: Да,
1: будете
2: мы
1: встречаться.
2: Вот уже в сентябре планируем наши первые встречи. Вот, если вдруг кто-то из наших радиослушателей хочет присоединиться,
1: да,
2: к нашему педагогическому отряду, мы будем рады. Вот, смотрите в новостных анонсах, в группе ВКонтакте отдела религиозного образования и катехизации, в каналах Екатеринбургской епархии соответствующие афиши будут сделаны. Вот, мы надеемся, что ребята из педагогического университета, которые были с нами вот в этом году на смене, тоже пополнят ряды нашего педагогического отряда, потому что ребята очень замечательные, ответственные, со многими у нас сложились очень хорошие, теплые отношения, вот, доверительные отношения, и хочется в дальнейшем работу продолжать совместную.
1: Большое спасибо за такой развернутый ответ и за этот рассказ про православную смену. в лагере «Бригантина». Я хочу сказать о том, что сегодня уважаемые слушатели, в нашей программе принимал участие священник Иоанн Авдюшин, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья города Екатеринбурга. «Жить, как одна большая семья». Православная смена «Ковчег» состоялась в лагере «Бригантина» вблиз Екатеринбурга, на берегу реки Сысерть. Большое вам спасибо.
2: И даст Бог, до встречи в эфире. До свидания.

жезлом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я. И ныне, цари, разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте, Господи.

Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах и услышамя от горы святые свои я. Аз услухи спах востах, яко Господь заступник.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению на иерея Александра Карачева в библиотеке номер 31 Екатеринбурга открылась выставка художественных работ юных прихожан «Воинство небесное, воинство земное». Экспозиция знакомит посетителей с портретами прославленных святых. В конкурсе участвовали ученики воскресных общеобразовательных школ, воспитанники детских садов Чкаловского района. Выставка работает до конца сентября. В храме святого преподобного Серафима Саровского поселка городского типа Бесерти организовали летнюю площадку для детей. Двухнедельный отдых совместили с духовным развитием. Прежде всего, духовная цель. Дети сами читали молитвы перед началом и окончанием трапезы, посещали божественную литургию, исповедовались и причащались, поделился настоятель храма иерей Андрей Федореев. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга прошла встреча представителей районной администрации, духовенства, попечителей и благоустроителей храмов. Целью встречи стало достижение совместных договоренностей о расширении гуманитарной помощи, об открытии детского центра и о духовно-нравственном воспитании кадетов. Далее в этом выпуске. В Московской духовной академии открыли набор на дистанционный курс повышения квалификации «Этические вопросы современных биомедицинских технологий. Богословские аспекты». Обучение будет проходить с 19 октября по 27 ноября 2-3 раза в неделю. Курс предназначен для тех, кто хочет выйти за рамки поверхностных суждений и увидеть за сложными медицинскими терминами духовную сторону происходящего. Освоение программы поможет слушателям сформировать осознанную, этически выверенную позицию, укорененную на Священном Писании и Священном Предании Православной Церкви. Слушатели курсов узнают об основных понятиях и принципах биомедицинской этики, ознакомятся с богословским осмыслением этических аспектов новых репродуктивных технологий, вмешательства в геном человека, клеточных технологий и тканевой инженерии, прижизненной и посмертной трансплантации органов. Также участники обучения обсудят отношение к здоровью и болезни в ракурсе нравственного святоотеческого богословия, нравственные проблемы смерти и умирания, вопросы цифровизации здравоохранения, этические вопросы психиатрической помощи в церковно-богословском ракурсе. Отдельная тема курсов будет посвящена социальному служению церкви и поддержке семей в кризисной ситуации. И в завершение выпуска. В Каменске-Уральском после летнего перерыва возобновила работу всероссийская благотворительная акция «Корзина доброты». Жители города вновь объединились, чтобы поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Традиционно сбор помощи прошел на базе продуктовых магазинов в сети «Пятерочка». Специальные корзины были установлены по трем адресам: проспект Победы, улица Алюминиевая, улица Кутузова. За время акции добровольцы православной службы Каменской епархии и волонтеры городских движений смогли привлечь к делам милосердия множество неравнодушных граждан. В результате совместных усилий было собрано 317 килограммов продуктов питания. Организаторы подчеркивают, что помощь людям, попавшим в сложную ситуацию, будет продолжена. Собранные продукты распределят между подопечными социальных служб и теми, кто остро нуждается в поддержке этой осенью. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: «Очистины от всякой скверны и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы, ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворись един делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и

присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящимя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесем Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает,
то я заступлением и честного креста знамением и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веру вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми,
весь Бо Владычице Моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно Бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Го Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и Пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее,
яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида до помазания. Псалом 26. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюсь? Господь, защитник жизни моей, кого устрашусь? Когда приближались ко мне злобствующие оскорбители мои и враги мои, желая погубить меня, изнемогли они и пали. Если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня рать, на Бога я уповаю. Одно просил я у Господа, и к тому стремлюсь. Жить мне в доме Господнем во все дни жизни моей, взирать на красоту Господню и посещать храм святой Его. Ибо сокрыл Он меня в обители Своей в день бед моих, укрыл меня в тайном покое обители Своей, на скалу вознес меня. И вот ныне вознес Он главу мою над врагами моими. Обошел я вокруг жертвенника и принес в обители Его жертву хвалой Своей и ликованием. Пою и воспеваю Господа, услышь, Господи, голос мой, взываю к Тебе, помилуй меня и услышь меня. Сказала Тебе сердце мое, Господа ищу. Ищут Тебя очи мои, лица Твоего, Господи, ищу. Не отвращай лица Твоего от меня, не уклонись в гневе от раба Твоего, подай помощь мне, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, а Господь принял меня. Даруй мне закон, Господи, на пути Твоем, и наставь меня на стезю правую пред лицом врагов моих. Не предай меня в руки гонителей моих, ибо восстали на меня свидетели неправедные и обманулись в неправде своей. Верю, увижу я благо Господне на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепится сердце твое. Надейся на Господа. Псалом Давида, Псалом 27. К Тебе, Господи, взываю, Боже мой. Не безмолвствуй предо мною, да при безмолвии Твоем не уподоблюсь нисходящим в гроб. Услышь, Господи, моление мое, когда молюсь я Тебе, когда воздеваю руки мои ко храму святому Твоему. Не привлеки меня с грешниками и с творящими неправду не погуби меня, с теми, кто говорит мир ближним своим со злобою в сердце своем. Воздай им, Господи, по делам их и по лукавству замыслов их, по делам рук их воздай им заслуженное ими. Ибо не уразумели они деяний Господних, деяний рук Его. Срази их и не дай им восстать. Благословен Господь, ибо услышал Он моление мое. Господь — податель помощи и защитник мой, на Него уповало сердце мое. И помог Он мне, и процвела плоть моя, и по доброй воле прославляю Его. Господь — твердыня людей Своих, защитник и спасение помазанника Своего. Спаси людей Твоих, и благослови достояние Твое, спаси их и возвышай их вовеки». Псалом Давида на перенесение скинии. Псалом 28. «Принесите Господу, сыны Божии, принесите Господу в жертву агнцев. Воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу во дворе святом Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгремел, Господь на водах многих. Глас Господа в силе, глас Господа в великолепии, глас Господа сокрушает кедры, и низвергнет Господь кедры ливанские, и сотрет их в прах, как тельца ливанского, а возлюбленный Израиль силен, как молодой единорог. Глас Господа, пресекающего пламя огня, глас Господа, сотрясающего пустыню, и сотрясет Господь пустыню каддийскую». Глаз Господень разрешает от бремени ланий и обнажает дубравы, и в храме Его всяк возгласит Ему славу. Господь после потопа населяет землю, и воссядет Господь как царь навеки. Господь крепость народу своему дарует, Господь благословит народ свой миром. Псалом, песнь на обновление дома Давидова. Псалом 29. «Превознесу Тебя, Господи, ибо поднял Ты меня и не дал торжествовать врагам моим надо мной. Господи, Боже мой, воззвал я к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, извел Ты из ада душу мою, удалил меня от нисходящих в гроб. Пойте Господу, праведные Его, помните и прославляйте святыню Его, ибо карает ярость Его и дарует жизнь воля Его. С вечера водворится плач, а на утро радость». А я сказал в благоденствии моем, «Не поколеблюсь вовеки, Господи, по воле Твоей дай силу душе моей». Но отвратил Ты лицо свое, и впал я в смятение. К Тебе, Господи, воззову, и Богу моему помолюсь. Что даст мне кровь моя, когда подвергнусь я тлению? Разве прославит Тебя прах мой, или возвестит он истину Твою? Услышал Господь и помиловал меня». Господь даровал мне помощь. Обратил Ты плач мой в радость, разодрал рубище мое и припоясал меня весельем. Да воспою Тебя в славе моей, и не буду скорбен, Господи Боже мой, вовеки прославлю Тебя. В конец псалом Давида в исступлении. Псалом 30. «На Тебя, Господи, уповал, да не посрамлюсь вовеки. Правдою Твоею избавь меня от бед и спаси меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне защитником, прибежищем моим, соверши спасение мое. Ибо Ты — держава моя и оплот мой. Наставь меня и напитай благами во имя Твое. Изведи меня из сети, что расставили мне, ибо Ты — защитник мой, Господи. В руки Твои предаю дух мой. Избавил Ты меня, Господи Боже истины». «Возненавидел Ты преданных напрасной суете, я же на Господа уповал. Возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо воззрел Ты на смирение мое, избавил от бед душу мою. И не отдал меня в руки врагов моих, вывел меня на простор. Помилуй меня, Господи, ибо я скорблю, от горести помутились око мое, душа моя и утроба моя, ибо в недугах тает жизнь моя». И годы мои проходят в воздыханиях. Изнемогли в лишениях силы мои, и кости мои содрогнулись. От врагов моих терпел я поношения, а всего более от соседей моих. Внушал страх всем, кто знал меня. Завидев меня, бежали они прочь. Забыт я был, и словно умер в сердце их. Был, как сосуд разбитый. Ибо слышал я злословие многих живущих окрест, когда собирались они и совещались, как исторгнуть душу мою. А я, уповая на Тебя, Господи, сказал, «Ты Бог мой, в руке Твоей жребий мой, избавь меня от руки врагов моих и гонителей моих. Яви сияние лица Твоего рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что призывал я Тебя. Да постыдятся нечестивые и сойдут в ад». Да онемеют уста лукавые, что с гордыней и презрением обвиняют праведников в беззаконии. Как много благости хранишь ты, Господи, для тех, кто боится Тебя, кто уповает на Тебя пред лицом сынов человеческих. Сокроешь Ты их под сенью лица Твоего от мятежа человеческого, укроешь их в обители Твоей от распри людских. Благословен Господь, ибо Он дивно явил мне милость Свою, уподобив меня граду огражденному. Я же сказал в выступлении: отвержен я от очей Твоих, и вот услышал Ты молитву мою, когда взывал я к Тебе. Возлюбите Господа, праведники Его, ибо истины требует Господь, и грозно карает являющих гордыню. Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все уповающие на Господа.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье», выпуск новостей. 2 сентября 2026 года состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Екатеринбургской епархией Русской Православной Церкви и администрацией города Екатеринбурга о взаимодействии и сотрудничестве в сфере организации и осуществления деятельности по духовно-нравственному просвещению, воспитанию культуры трезвости, пропаганды трезвого и здорового образа жизни среди населения города Екатеринбурга и расширению социального пространства трезвости. Подписи под документом поставили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава города Алексей Валерьевич Орлов. Подписание соглашения о работе по городу Екатеринбургу свидетельствует о готовности сторон разделить заботу о духовном и телесном здоровье уральцев, а также о понимании того, что воспитание культуры трезвости – задача не только медицинская или социальная, но прежде всего нравственная. Сегодня мы приступаем к самому значимому и ответственному этапу. Город Екатеринбург, столица нашего региона, вступает в программу. Я не сомневаюсь, что мы на правильном пути, и что реализация этой программы не вызовет сложностей, и люди почувствуют позитивные результаты в нашей жизни, отметил владыка Евгений. В рамках сотрудничества планируется готовить кадры для ведения работы по духовно-нравственному просвещению населения и формированию его приверженности к ведению трезвого и здорового образа жизни. Стороны совместно будут обеспечивать разработку и распространение учебно-методической литературы по вопросам духовно-нравственного просвещения. Также планируется проведение конференций, семинаров и круглых столов на заявленную тематику. Ежегодно будет составляться план совместных мероприятий, а в конце года будут подводиться итоги его выполнения. Очень важно, что это не эксперимент, ведь уже в течение многих лет подобная программа реализуется. Началась она в небольших муниципалитетах области. Десятки сел, пройдя по этой программе, показали позитивные результаты. На территории формируется инфраструктура для спорта, общения людей, культурного развития. Люди активно идут на диалог, а полученные данные говорят о том, что программа работает, подчеркнул глава митрополии. Глава города Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов отметил, что подписание документа знаменует старт большой и очень важной совместной работы. «Мы объединяем усилия, чтобы сделать трезвый образ жизни не лозунгом, а естественной привычкой для каждого жителя Екатеринбурга. Понимаем, что борьба с зависимостями – это задача, которую невозможно решить в одиночку. Наша общая цель – создать такую среду, где здоровый образ жизни станет нормой, а любые деструктивные привычки будут вызывать лишь отторжение». В своем Макс-канале глава Екатеринбургской митрополии отметил: «С главой Екатеринбурга Алексеем Валерьевичем Орловым подписали сегодня соглашение между епархией и администрацией города. Соглашение необычное. Мы договорились совместно развивать в обществе идеи трезвости и здорового образа жизни. Такую работу мы уже проводим в десятках муниципалитетов региона. Для малых городов и сел наши программы стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Трезвое общество – это крепкие семьи и счастливые дети. Это благополучие, достаток, здоровая атмосфера. К этому и будем стремиться, объединяя наши усилия. Напомним, масштабную просветительскую работу среди населения по утверждению трезвости ведет епархиальный отдел по утверждению трезвости и профилактике зависимостей. Одним из ключевых проектов является общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости», созданное в регионе в 2008 году по инициативе Екатеринбургской епархии. Движение действует во многих городах региона, активно пропагандируя здоровый образ жизни, являя собой пример эффективного соработничества церкви, государства и общественных организаций. Сегодня попечительство реализует 7 основных проектов. Первый из них – «Ориентиры жизни» начал свой путь именно в Екатеринбурге в 2005 году. Тогда это были классы, свободные от курения. Сегодня проект вырос до областного масштаба. Ежегодно в нем участвует порядка 10 тысяч подростков со всей области. Среди других проектов попечительства – форум «Молодежь выбирает трезвость». Конкурс «Здоровое село. Территория трезвости». Школа воспитания культуры трезвости. Инициативы, объединяющие молодежь вокруг здоровых и созидательных ценностей. Вы слушали новости на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет?

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие наши слушатели, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресение» о прославлении и призывании святых. Дивен Бог во святых своих. В числе чудес праведников считалось нетление их святых мощей, но этот признак не был обязательным условием признания святости. Господь прославил многих из них чудесами до открытия мощей. Собственно, мощи имеют

имеет в земной церкви значение не только удостоверение святости почившего, сколько посредство для низведения благодати Божией. И в этом они служат предметом почтительного поклонения, как и святые иконы и святой крест. Чудеса, как правило, записывались. С особой тщательностью это происходило в монастырях, где были более грамотные люди и где более чутко воспринимались благодатные явления. Этим и объясняется, что большинство причтенных к лику святых связано с пребыванием в монастыре, с иноческим подвигом. Прославлению угодников предшествовало почитание их верующими, но так тоже было не всегда. Иногда память подвижника приходила в забвение, и вдруг Господь прославлял его очевидными чудесами. О совершавшихся чудесах сообщалось церковным властям. Последние уясняли свидетельства чудес. В монастырь или селение, где совершались чудеса, направлялась специальная комиссия, которая проводила дознание достоверности сообщаемого, отыскивала исцеленных и подробно с крестным целованием расспрашивала их, где, когда и какое с ними было чудесное знамение. Таким образом, перстом, которым Господь указывал на своих праведников, был дар чудотворений. Первыми святыми Русской Православной Церкви были страстотерпцы Борис и Глеб. Но ведь пострадал также и их брат Святослав. Не был он признан святым, потому что Бог не прославил его чудотворениями. Этим, видимо, объясняются и сравнительно поздние канонизации, например, таких святых, как просветителя Руси, благоверного князя Владимира, после прославления его детей, преподобного Антония Печерского, после своего ученика преподобного Феодосия, святителя Исаии Ростовского, после святителя Леонтия, хотя их нетленные мощи были обретены одновременно, преподобному Иосифу Волоцкому в 1578 году первоначально было установлено празднование лишь местное, и только впоследствии, с 1591 года, стали творить его память как великого чудотворца во всей церкви. Приведенные примеры показывают, с какой большой осторожностью относилась Святая Церковь к прославлению святых. Рассуждая по-человечески, можно предположить, что угодникам Божьим более близки те люди, среди которых или их предков они подвязались, те обители, где они жили и посещать которые обещали и по своей кончине. Эта мысль нашла свое выражение и в тропаре преподобному Сергию Радонежскому. «Яко имея дерзновение ко Святой Троице, поминая стадо, еже собрал еси мудри, и не забуди, як уже обещался еси, посещая чад своих». Естественно, что и почитание угодника Божия начиналось с того места, где его лучше знали, где почивали его останки, где совершались чудеса. Затем прославление распространялось и в другие районы, как бы от центра к окружности. Однако здесь необходимо сделать оговорку. Слава для большой части угодников Божиих до окружности не доходила. И в этом можно видеть только волю Божью, непостижимую и премудрую, возвышающую и смиряющую. И еще. Хотя впоследствии те или иные святые стали общецерковными, память их продолжали творить особенно усердно в местах, где они жили. Преподобного Сергия в Троице-Сергиевой лавре, преподобного Антония Феодосия в Киево-Печерской, преподобного Иова в Почаевской. Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить эти святые лавры в любые дни, а тем более в дни церковной памяти их основателей или продолжателей их великих подвигов. Подобные рассуждения ведут к ответу на вопрос, как же возникло деление святых на чтимых местно и общецерковно? Но рядом с этим вопросом встает и другой. Может ли быть установлена разность по достоинству местночтимых и общецерковно?
и искать ответ на этот вопрос надо в божественном откровении. Святой апостол Павел, свидетельствуя о будущем блаженстве праведников после всеобщего суда, говорит: «Ина слава солнцу, и ина слава луне, и ина слава звездам. Звезда бо от звезды разенствует во славе, такожде и воскресение мертвых». Из этих слов видно, что и степени блаженства будут разные – в зависимости от того, как кто подвязался в вере, любви и добрых делах. Но в этих словах ничего не сказано, влияет ли та или иная небесная слава святого на его то или иное прославление на земле. Должна ли эта слава быть полным отражением и на земле? Более того, живущим на земле хорошо известно, что все великие угодники Божии не стремились быть широко известными. Это были славные люди, но их слава опознавалась в глубочайшем смирении. Значит, различать святых по достоинству только на том основании, что они по-разному почитаются на земле, не должно. Конечно, неверно будет и отвергать этот аргумент для определения разности достоинства святых, ибо Господь прославляет тех, кто Его прославляет. Первая книга Царств, 1 глава, 30 стих. Безопаснее всего здесь положиться на опыт Церкви. О прославлении и призывании святых. Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Алфавитный потерик продолжает наш эфир. Читает Денис Гаврилов.
2: Один брат сказал Авве Феодору: «Дай мне наставление, я погибаю». Старец с прискорбием отвечал ему: «Я сам в опасности, что же могу сказать тебе?» Один брат пришел к Авве Феодору поучиться у него сшивать корзины и принес с собою плетенку. Старец сказал ему: «Ступай и приди сюда утром». Далее старец встал, намочил ему плетенку, приготовил образчик сшивания и, сказав: «Вот так и так делай», оставил его. Вошедший в свою келью, старец сел. В определенное время пригласил брата обедать и после отпустил его. Утром брат опять пришел. Старец говорит ему: «Возьми свое плетение и ступай отсюда, ибо ты пришел ввести меня в искушение и беспокойство», и не позволил ему более оставаться у себя. Ученик Аввы Феодора рассказывал: «Однажды пришел к нам продавец лука и насыпал мне целую чашу. Старец сказал: „Насыпь пшеницы и дай ему“. У нас было две кучи пшеницы, одна куча чистой, а другая нечистой. Я насыпал ему нечистой». Старец посмотрел на меня пристально и печально. Я упал от страха, разбил чашу и пал пред старцем, прося прощения. Но старец сказал мне: «Встань, не твоя вина, а я согрешил, поручив тебе это дело». Старец пошел, насыпал себе полную пазуху чистой пшеницы и отдал продавцу вместе с его луком. Однажды Авва Федор пошел с одним братом почерпнуть воды. Брат, подошедший наперед к воде, увидел дракона. Старец говорит брату: «Пойди, раздави ему голову». Брат, испугавшись, не пошел. Тогда старец сам пошел. Змей, увидев его, как бы от стыда ушел в пустыню. Некто спросил Авву Федора: «Если вдруг что-нибудь упадет, испугаешься ли ты, Авва?» Старец отвечал: «Если небо столкнется с землею, Феодор и тогда не устрашится, ибо он молил Бога, чтобы ему освободиться от боязливости». Поэтому тот и спросил его о сём. Рассказывали об Авве Феодоре. Будучи в скиту диаконом, он не хотел принимать диаконского служения и скрывался в разные места. Старцы однажды привели его и говорят: «Не оставляй своего диаконства». Авва Феодор отвечает им: «Дайте мне, я помолюсь Богу, не откроет ли он, что мне должно стоять на месте моего служения». Молился он Богу и говорил: «Если есть воля твоя, чтобы стал я на место моего служения, открой мне сие». И был показан ему огненный столб, простиравшийся от земли до неба, и голос говорил: «Если ты можешь быть таков, как сей столб, пойди и служи». Услышав это, Феодор решился никогда не брать на себя служение. Когда пришел он в церковь, братья, поклонившись ему, сказали: «Если ты не хочешь служить, по крайней мере, держи чашу». Но он и сего не принял, говоря: «Если вы меня не оставите, то уйду отсюда». После сего они оставили его. Еще о нем рассказывали. Когда скит был опустошен, Феодор ушел жить в Фермею и, состарившись, сделался болен. Братья носили ему пищу, но что приносил первый, он отдавал то второму, и так по порядку: что принимал от одного, то отдавал другому. Когда же наступало время обеда, он ел, что приносил ему приходивший в этот час. Сказывали об Авве Феодоре. Когда жил он в скиту, пришел бес и хотел войти к нему, но Феодор связал его вне кельи. Потом пришел другой бес и также хотел войти к нему. и этого связал. Далее пришел третий бес и, увидев первых двух связанными, говорит им: «Что вы стоите тут за дверьми?» Они отвечают: «Сидящий в келье не пускает нас взойти к себе». Третий бес насильно старался войти в келью, но старец связал его. Устрашившись молитв старца, бесы начали просить его, говоря: «Развяжи нас». Старец сказал им: «Ступайте», и они ушли со стыдом. Один из отцов рассказывал об Авве Феодоре Фермейском. «Пришел я однажды к нему вечером и застал его одетым в раздранный левитон. Грудь его была обнажена, и куколь лежал перед ним. В то время пришел какой-то сановник видеть его. Когда он постучался, старец вышел отворить ему, и, встретивший его, сел в дверях, чтобы поговорить с ним. Я взял конец мафория и прикрыл его плечи. Но старец протянул руку и бросил его. Когда сановник ушел, я сказал ему: «Авва, что ты это сделал? Человек приходил к тебе за назиданием, а не за тем, чтобы соблазняться». Старец отвечает мне: «Что ты мне говоришь, Авва? Уже ли мы до ныне служим людям? Мы сделали, что нужно, а прочее нас не касается. Кто ищет назидание, пусть назидается. Кто хочет соблазняться, пусть соблазняется. Я буду встречать людей так, как меня застанут». И приказал ученику своему: «Если кто придет, желая видеть меня, не говори ему чего-нибудь, как бывает у людей. Но если я ем, говори: он ест. Если сплю, говори: спит». Пришли однажды к Авве Феодору три разбойника. Двое держали его, а третий выносил пожитки его. Вынесши книги, разбойник хотел взять левитон. Тогда старец говорит им: «Это оставьте». Они не хотели. Старец, двинув своими руками, отбросил двух первых. Разбойники, увидев сие, пришли в страх. Старец же говорит им: «Не бойтесь ничего, разделите все это на четыре части и возьмите три себе, а одну оставьте мне». Так они и сделали. На его долю достался и левитон, который он надевал в церковь. Об Авве Феодоре Яннацком. Авва Феодор Яннацкий рассказывал о себе: «Когда в юности моей жил я в пустыне, однажды пошел в хлебню приготовить себе два пшеничных хлеба и застал там брата, который хотел испечь хлебы, но не имел никого, кто бы ему помог. Я оставил свое дело и пособил ему. Но только что кончил с ним, пришел другой брат, и сему я помог и испек хлебы. После того пришел третий, и я тоже сделал. Таким образом делал я для каждого из приходящих и приготовил шесть хлебов. Наконец, когда уже никого не было из приходящих, испек я и свои два хлеба». Рассказывали об Авве Феодоре и Авве Лукии Яннацких. В продолжении 50 лет легко побеждали они свои помыслы и обыкновенно говорили: «После сей зимы мы перейдем отселе». А когда опять наступало лето, говорили: «Как пройдет это лето, мы уйдем отселе». Так делали незабвенные отцы во всю жизнь. Об Авве Феодоре Скитском. Авва Феодор Скитский говорил: «Приходит помысл, смущает меня, занимает меня, но не может побудить к делу, а только затрудняет меня в добродетели. Муж бодрствующий, отрясший помысл, восстает на молитву». Об Авве Феодоре Елефферопольском. Авва Авраам Иверский спросил Авву Феодора Елефферопольского: «Что лучше, отец, искать ли себе славы или бесчестие?» Старец отвечал: «Я лучше желаю искать славы, нежели бесчестие. Ибо если сделаю доброе дело и буду прославлен, то могу осудить свой помысл тем, что я недостоин сей славы. А бесчестие происходит от порочных дел. Чем же я могу утешать свое сердце, когда люди будут соблазняться мною? И так лучше делать добро и быть в славе». Авва Авраам говорит: «Хорошо ты сказал, отче». Авва Феодор говорил: «Воздержание в пище изнуряет тело монаха». А другой старец сказал: «Бодрствование еще более изнуряет тело». Об Авве Фионе. Авва Фиона говорил: «Нас пленяют плотские страсти, потому что ум наш удаляется от созерцания Бога». О Феофиле архиепископе. Блаженный архиепископ Феофил посетил некогда гору Нетрийскую. К нему пришел Авва горы той. Архиепископ спросил его: «Что нашел ты, отец, лучшего на пути сём?» Старец отвечал ему: «Постоянное обвинение и осуждение самого себя». А Авва Феофил говорит ему: «Нет другого пути, кроме сего». Авва Феофил говорил: «Какой увидим мы страх, трепет и какую нужду, когда душа будет разлучаться с телом? Тогда придут к нам сильное воинство противных сил, князья тьмы, злобные миродержители, начальство, власти, духи злобы, и некоторым образом по праву овладеют душою, представляя ей все грехи, соделанные в ведении и неведении, от юности до конца жизни. Предстанут ей и обличат все дела ее. Кроме того, каким ты думаешь трепетом объята бывает душа в то время, доколе не произнесется над нею приговор и не совершится ее освобождение? Это и есть время тесноты ее, пока не узнает она, что будет с нею. Далее, лицом к лицу с силами противными, стоят силы божественные и со своей стороны выставляют благие дела ее. Подумай же, какой трепет и страх мучат душу, находящуюся среди оных сил, пока суд над нею не будет решен праведным судьею. Если душа окажется достойной, то бесы посрамляются, и она восхищается ангелами. Тогда, наконец, душа успокаивается и будет жить по Писанию, яко веселящихся всех жилище в тебе. Псалом 86. Тогда исполняются слова Писания: печаль и воздыхание удалятся. Тогда освободившаяся душа восходит в ту неизглаголанную радость и славу, в которой водворится. Если же душа будет застигнута в беспечной жизни, то услышит он и ужасный глаз. Если нечестивый будет помилован, то не будет взирать на величие Господа. Исаия 26:10. Тогда постигает ее день гнева, день скорби, день тьмы и мрака. Преданная во тьму кромешную и осужденная на вечный огонь, она будет терпеть наказание в бесконечные веки. Где будет тогда радость мирская? Где тщеславие, где роскошь, где наслаждение? Где хвастовство, где нега, где пышность, где богатство? Где благородство, где отец, где мать, где брат? Кто возможет избавить от сих мук душу, горящую в огне и терпящую ужасные мучения? Если так, то как свято и благочестиво должно быть наше житие? Какую любовь должны стяжать мы? Какова должна быть наша жизнь, каково обращение, какое шествие, каково должно быть наше прилежание, какова молитва, какое постоянство. «Ибо, ожидая сего, — говорит апостол, — почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, чтобы удостоиться нам услышать глас Господа, говорящего: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира во веки веков. Аминь». Тот же Авва Феофил, архиепископ, приближаясь к смерти, говорил: «Блажен ты, Авва Арсений, что всегда помнил о сём часе». О матери Феодоре. Мать Феодора спросила папу Феофила. Титул папы часто усвоялся Александрийским епископом как почетное звание. Что значит изречение апостола «дорожи временем» к Ефесянам 5:16? Он отвечал ей: «Слова апостола указывают на прибыль. Тебе, например, предстоит время поношения. Искупи ты время поношения смирением и долготерпением, и так извлеки для себя прибыль. Предстоит тебе время бесчестия. Опять искупи сие время терпением, и получишь прибыль. Таким образом, если захотим мы, все неприязненные действия будут служить нам на пользу». Мать Феодора говорила: «Старайтесь входить тесными вратами, ибо как дерева не могут приносить плодов, если не вытерпят земных бурь и дождей, так и для нас сей век есть зима, и мы не можем иначе сделаться наследниками Царства Небесного, как через многие скорби и искушения». Она же говорила: «Хорошее дело безмолвие, ибо муж мудрый хранит безмолвие. И истинное безмолвие – великое дело для девы или для монаха, а особенно для молодых. Но знай, что как скоро начинает кто-либо безмолвствовать, тотчас приходит лукавый и отягчает душу унынием, малодушием и помыслами. Отягчает и тело болезнями, усталостью, расслаблением колен и всех членов, расслабляет силы души и тела. Посему говорят: я болен, не могу прочитывать молитв. Но если будем мы бодрствовать, все это исчезнет. Скажу об одном монахе: когда пришел он на правило, бросило его в озноб и в жар, а в голове его сделался сильный шум. Монах говорил сам себе: «Вот я теперь болен и, может быть, умру. Встану же пред смертью, совершу мое молитвословие». Сей мыслью он принудил себя и прочитал молитвы. Когда же кончилось молитвословие, кончилась и огневица. Брат сей и после противоборствовал этому помыслу, читая правила, и таким образом побеждал искушение. Мать Феодора рассказывала: один благочестивый муж терпел от кого-то ругательство. Он говорил ругателю: «Мог бы и я отвечать тебе подобным, но закон Божий заграждает уста мои». Еще сказывала: один христианин, рассуждая с манихеем о теле, сказал так: «Подчини тело закону, и ты увидишь, что тело произошло от Творца». Она же говорила: «Учитель должен быть чужд властолюбия и тщеславия, далек от надмения, не должен быть игралищем лести, не должен ослепляться дарами, порабощаться чреву и увлекаться гневом. Он должен быть великодушен, кроток, особенно смиренно мудр, терпелив, любвеобилен и попечителен о душах». Еще говорила: не спасет нас ни подвижничество, ни бдение, ни другой какой труд, если не будет при сём истинного смирения. Был один отшельник, который изгонял бесов. Спрашивал он их однажды: «Чем изгонять вас? Постом?» Они отвечали: «Мы не едим и не пьем». «Бдением?» — отвечали: «И мы не спим». «Удалением в пустыню?» — отвечали: «И мы живем в пустынях». «Итак, что же изгоняет вас?» Бесы отвечали: «Ничто другое не побеждает нас, кроме смирения». «Видишь ли, что смирение есть победа над демонами?» Мать Феодора сказывала еще: «Один монах, одолеваемый множеством искушений, сказал: „Уйду отселя“. Когда же брал он свои сандалии, увидел другого человека, который также брал свои сандалии, и говорил ему: „Не от меня ли ты уходишь? Я буду идти впереди тебя, куда бы ни пошел ты“». Абайве Хаме. Рассказывали Абайве Хаме, что он, умирая, сказал сыновьям своим: «Не живите вместе с еретиками, не знакомьтесь с людьми знаменитыми, не простирайте рук ваших, чтобы собирать, но охотнее простирайте руки ваши, чтобы раздавать».
3: Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру.
1: Это было духовное слово «Алфавитный потерик». Текст читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье», выпуск новостей. С 30 августа по 1 октября 2026 года культурно-просветительский центр «Царский» традиционно становится главной площадкой проведения областного месячника, приуроченного ко Дню пенсионера. Мероприятия начались последнее воскресенье августа, в официальный областной день пенсионера, а завершатся 1 октября, Международный день пожилых людей. Для гостей почтенного возраста подготовлена насыщенная культурная программа, которая пройдет в конференц-зале центра. В афише – концерты, кинопоказы и выставочные экспозиции. Программа мероприятий. 6 сентября в 16 часов – концерт «Вальс о вальсе», скрипка, виолончель, фортепиано. 9 сентября в 18 часов – открытие 9 сезона киноклуба «Хорошее кино», показ фильма «Улица Ньютона, дом 1», киностудия «Ленфильм», 1963 год. 11 сентября, 18:30, концерт «Приношение святителю Спиридону Тримифунтскому» артисты театра «Слово» Тамары Ворониной. 17 сентября, 18:30, концерт вокальной музыки «Французские истории». 22 сентября, 18:30, концерт «Аве Мария», вокальные произведения в сопровождении фортепиано. 23 сентября, 18:00, заседание киноклуба «Хорошее кино», показ фильма «Бумажная луна», США, 1973 год. На каждое из указанных мероприятий для пенсионеров предоставляется 5 бесплатных билетов. Далее в этом выпуске. Епископ Штутгартский Иов выступил с заявлением в связи с событиями в Успенской Святогорской лавре. Как стало известно ранее, 23 августа 2026 года около 11 часов близ Никольского храма на территории Успенской Святогорской лавры группа неустановленных лиц совершила нападение на насельников обители. Погиб монах Варсонофий Турянский. Ранения получили инок Григорий и проживающий в обители беженец Андрей Кириенко. Германская епархия Русской зарубежной церкви издавна посылает в Святогорскую лавру, где заботятся о многочисленных беженцах, гуманитарные грузы. Новое испытание, постигшее лаврскую братью, потрясло не только их и нас, но весь православный мир. Мы видим, как многие представители православных церквей с болью отозвались на происшедшее, говорится в заявлении епископа Штутгартского Иова, опубликованном на сайте германской епархии. Одновременно можно наблюдать относительное молчание украинских СМИ и полное молчание немецких СМИ в этом вопросе, отмечается в публикации. Мы живем в век невиданного доселе уровня информационной пропаганды и войны. Был убит монах не той с точки зрения украинского национализма церкви. Безжалостная и, могу предположить, безнаказанная расправа с представителем церкви, которая на Украине уже многие годы стоит на грани государственного запрета, отправляет нас мысленно ко временам раннего христианства, когда представителей запрещенной религии можно и нужно было уничтожать во благо общественности, заявляет епископ Иов. Если проведенное выше свидетельство одного из пострадавших соответствует действительности, то монах Варсонофий – мученик в истинном смысле этого слова. Он свидетель истины Христовой, а истина Христова пребывает во веки веков. Врата ада церковь никогда не одолеют, свидетельствует владыка Иов. В приходе Сергиева Елисаветинского храма на Уралмаше прошло занятие по тактической медицине. Провела занятие военно-полевой хирург гвардии старший лейтенант медицинской службы, ветеран боевых действий и участница специальной военной операции «Каширская». Собравшимся показали приемы оказания первой медицинской помощи, которые могут помочь сохранить жизнь раненому воину. Центр поддержки для женщин «Мария», действующий при Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии, стал победителем второго конкурса церковных семейных проектов синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства «Жить вместе». Выделенные средства 500 тысяч рублей пойдут на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Стартовал новый сезон международного конкурса «Красота Божьего мира», который традиционно проходит в рамках международных рождественских образовательных чтений. Главная тема года – «Красота Божьего мира. Народы единой России». Присылать работы на конкурс могут дети и подростки из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Болгарии, Кипра, Аргентины и других стран. К сотрудничеству приглашаются воскресные школы, общеобразовательные учреждения и творческие студии. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворись один делом, словом и помышлением. Я чисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе мое, просвети умы светом разума святого,

Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавый по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертным царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесем Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших водни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи Боже наш, Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария,
милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица и Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажить и Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гро будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гро прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семеве человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.
«Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови».

0: Профессор Алексей Ильич Осипов. Что может дать православие современному человеку? Слушайте продолжение беседы.
1: Что главное во взаимоотношениях между людьми? Что есть настоящая дружба? Главное, вот назову одно слово. Я вот одно слово назову. Агапи. Ну и что? Я шучу, конечно. Я вам скажу, самый тяжелый грех – это грех обидеть, расстроить, обмануть, причинить зло ближнему человеку. Поэтому самое главное во взаимоотношениях – всячески нужно избегать, делом ли, словом ли, а начинать надо с мысли, конечно, да, допустить по отношению к другому человеку даже неприязнь, уж я не говорю вражду и так далее. И нужно вырабатывать в себе это чувство. Чувство чего? По крайней мере, справедливого отношения к человеку. Но ни в коем случае нельзя допускать ничего дурного. Дана заповедь, дана заповедь. Как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так ты относись к ним. Ты хочешь, чтобы тебя осуждали? Хочешь? Чтобы клеветали? Нет? Чтобы тебя воровали? Чтобы тебя обманывали? Что, хочешь? Нет. Вот так. Вот самое главное, что требуется во взаимоотношениях со всеми людьми. Сейчас очень большой выбор литературы разного рода. Что посоветуете читать из духовной и художественной литературы? Из духовной я вам сказал, если будете иметь в своей библиотечке, вот, ну, постарайтесь, может, разоритесь как-нибудь уж, купите 7-8 томов Игнатия Брянчанинова всего. Ну, попробуйте. Приобретите игумена Никона Воробьева, который буквально на современном языке все переложил, что это надо. Вот. Но это тоненькая книжечка, есть и потолще его письма. Найдите игумена Иоанна Валаамского письма. Это же замечательно и просто. Не надо много. Возьмите Авву Дорофея. Вот так. Ну, хватит. Хватит. То вы даже, когда много наберем, то мало читаем. Что вы хотели? Ну, вот вы знаете, что... Вот очень много авторов сейчас, у которых много полезных вещей. Но ведь вы знаете, мы же, когда вы будете читать, если когда читали «Деяния святых апостолов», то там написано: «Афиняне ничего так не любили, как услышать что-нибудь новенькое». И мы тоже. Ну да, это Авва Дорофей, ну это давно уже, да. Ну, Брянчанин, вот 19 век. Нам сейчас подай сюда. Пока еще он не прославлен. Так, ну, хотя, по-моему, прославлен, не прославлен, я не помню. Да, прославлен, да. У него много полезного, но кое-что иногда есть вещи, которые вызывают недоумение. Вот так. Поэтому надо проверять этих современных. Современных нужно немножечко... Так... Нельзя рассматривать как абсолютная истина, вы учтите. Все-таки это же надо иметь в виду. Поэтому надо быть осторожным. Я не помню, у него, что ли, или у кого-то смотрю, значит, ах, нет, тут Николая Сербского там, да. Какие-то сны и прочее, я вижу, он прям с полным доверием. А Иоанн Действующий пишет: верящий снам подобен человеку, который гоняется за своей тенью. Так что здесь... Вот то, что я назвал литературой, это основополагающее. Здесь все так, как и нужно. А для нас нужен критерий, по которому можем оценивать и последующую литературу. Я думаю, что если мы вот хотя бы почитали вот это, только читали не как художественное, конечно, а понемножку, по паре, по 2-3 странички, читали, то у нас выработается уже критерий, по которому мы сможем судить и о другой литературе. Насчет художественного я скажу, ну что же, пока молодые люди, художественный труд тоже надо почитать, литературу. Это верно. И у нас же есть замечательные, так сказать, авторы. Но если не замечательных, тоже сразу хочу сказать. Вот, например, Гоголь. Я не знаю, мой, так сказать, любимец, который наслаждался. Но его избранные места из переписки с друзьями – какой ужас! Его божественная литургия, размышления – боже мой, католик! Так он прямо там и написал, кстати. Вот, пожалуйста, с ним произошел какой-то слом. Прям слом. Все его друзья были потрясены, когда он начал писать эти письма из Рима. Бедный, что-то случилось. Или Толстой. Он действительно замечательный писатель. Но этот человек просто буквально, можно назвать это только писатель прекрасный, мыслитель безобразный. Скажите, что бы вы сделали с человеком, как бы оценили человека, который вот сейчас взял бы Гомера, все слышали, его Одиссею, и сказал бы, нет, вот здесь неверно. А что неверно? Никаких богов нет. Вычеркиваем. Таких фантазий быть не может. Вычеркиваем. И так далее. И представил вам новый вариант Одиссея. Что бы сказали все? Бедный, с ума спятил. Что сделал Толстой? Взял Евангелие и давай вычеркивать. Я помню, когда я Толстого, когда помню последние книги, которые я прочитал, это его роман «Воскресение». Какой ужас! После этого просто не могу читать даже его. Это мрак. Называется «Воскресение». Так что, видите, гениальный писатель, и тот, и другой. Уж Гоголь, Господи, такой мой любимец был, не могу. Да, да. Но ведь и здесь тоже. Конечно, замечательнейший писатель и психолог Достоевский. Но тут я, ну тут обязательно надо уж его обязательно почитать, читать Достоевского. Это же, ну конечно, это изумительный, конечно, человек. Алексей Константинович Толстой, да, это прекрасно. Да. Хомяков, ну, конечно. А уж Аксаков, да, и его сыновья Аксаковы, да, то же самое, пожалуйста. Да, ну, в общем, я просто боюсь даже перечислять, но просто скажу вам, да, классики. Эти классики – это действительно классики. Их действительно. Ну, вот еще раз приведу пример. Ну, Лесков. Ну прекрасный. Ну, возьмите его «Соборяне». Господи, запечатленный ангел. Ну, с удовольствием. И в то же время. И потом в Толстого уверовал. Ну, что ты будешь делать? Так же, как Чехов. Ну, прекрасный. Уж Чехов, конечно, рекомендую. И Лесков. Ну, конечно, да. На тебе. Под конец. Ударились в Толстовство. Причина, увы, наша интеллигенция не знала, как, к великому сожалению, и сейчас в своей основной массе не знает православия. Вы знаете, что интеллигенция, то есть образованные люди, так очень мало знают православия. Очень немногие из них знают православие, знают все, что угодно. Я с изумлением встречался с людьми, с академиками. Вы слышите, не какие академики, а РАН. Великолепно подчас знает западную философию, католицизм и прочее. И совершенно не знает православия. Мы знаем все, что угодно. Что знаем мы, того для нас не надо. А что нужно – того не знаем мы. Вот наша беда. Вот так. Уважаемый, а почему не среднеуважаемый? А может, я уже средний? Уважаемый – это низшая ступень, затем средний. Как православному человеку, наверное, должен относиться к членам сект, как братьям по вере в Господа Иисуса Христа или как ко врагам нашей Русской Православной Церкви. Ни то, ни другое. Крайности всегда опасны. Ни в коем случае, как врагам. У христиан нет врагов. Единственный враг у христиан – это сам христианин. У церкви нет врагов, вы слышите? Нет врагов, кроме внутренних. А внутренними кто является? Это мы, которые именуем себя церковными людьми, не будучи совсем таковыми. Все прочие, все люди – атеизм, материализм, все эти инославные, все эти секты – вы знаете, что это такое? Это же деградация христианства. Это бедные люди, которые, не зная православия, не зная, но ища подчас, вот пришли к этому. Или уже, как, например, западные христиане, воспитаны в этом. Воспитаны. Поэтому, знаете, как мать, больше всего какого ребенка, о каком беспокоиться будешь? Конечно, о больном. Так и мы должны относиться к ним, как, увы, ну что? Ну, мало ли кто чего не понимает. Я и сам-то мало что понимаю. Так? Но, слава Богу еще, что я хотя нахожусь все-таки в рамках православной церкви. Слава Богу. Но не нет. Относиться к ним с любовью. Принцип православного человека какой? Относиться ко всем с благожелательством. Избави Бог рассматривать кого-нибудь как врага. Причем кого? Гонителя христианства рассматривать как врага. Слышите? Сектанты, баптисты, кого угодно, католика. Нет у нас врагов, кроме одного, который внутри нас сидит. Вот поэтому ко всем людям мы должны относиться с благожелательством. Но насчет же братьев по вере – это уже слишком, конечно. Это уже слишком. Ну, как братья по вере? Да нет. К сожалению, это не братья, конечно, по вере. Это, ну, зачем так сразу такие крайности? Но если человек ошибается так жестоко в вере, то он уже, ну, не может он быть таковым. Это человек, который, ну, заблуждается, ошибается. Я ему сочувствую, если хотите. Я желаю ему добра. Но сказать, что уже он как брат, то есть как единое. Вы слышите, что такое брат? Это единое. Ну, разве можно так? Мы между собой-то и то редко бываем едиными. А тут уже как брат. Ну, зачем же? Не брат и не враг, а хороший человек, который лучше меня, и к которому я должен относиться с любовью. Вот и все. В чем разница между православием и католицизмом? Здравствуйте. Сейчас я вам, да, прочту лекцию, так, но это на пару часов. Как привести к вере нашего человека? Но об этом мы сегодня... Ах, поющего! Пьющего! Ах, пьющего человека! Вот оно. Какая разница, что пьющий или не пьющий? Еще, мне кажется, пьющего подчас легче, чем не пьющего привести. Пьющий хоть сознает, часто говорит, я встречал, ой, скотина я настоящая. А не пьющий, извините, я не фунт изюма. Вот так. Поэтому я не знаю, кого легче привести к вере. Вот так. Но я вам скажу, что если себя будем приводить к вере, то, наверное, может быть, Бог даст что-то, какое-то слово подчас сказать и другому. Самое важное – себя. Но насчет католицизма, ой, разницы, скажу вам только одно. Как-то это было очень давно, в прошлом тысячелетии. Подходит ректор ко мне, говорит: «Алексей Ильич, нас некому вести западные исповедания». Я говорю: «Ой, нет, Владыка, мне некогда, у меня апологетика полна». «Ну, на один год, ну, на год, мы найдем». «Ну, ладно, ладно». И потом несколько десятков лет преподавал западные исповедания. А на один год. И в чем я убедился, я даже сам не представлял. Ну, в школе, в академии, конечно, изучали. Но когда я стал преподавать, я ахнул просто. В католицизме я увидел, нет ни одной христианской истины, которая не была бы повреждена. Причем подчас жестоко повреждена. Ни одной. В учении о Боге, учении о Христе, учении о кресте и спасении, учении о Богоматери, учении о добрых делах, учение о грехе, учение о всех таинствах. Я просто смотрел, и у меня глаза на лоб лезут. Докатились до того, что догматизировали. Догматизировали что? Оказывается, что у человека, у христианина могут быть заслуги пред Богом. Я иду мимо лавры и копейку нищему. Слава тебе, Господи! У меня уже заслуга. А коли у меня заслуга, Господи, давай, миллиончик. Я ж копейку подал. Должно быть. Весь католицизм построен, как хорошо писал Хомяков. Если кто интересуется этим вопросом, кстати, кто интересуется, возьмите второй том Алексея Степановича Хомякова. Сочинений. Там есть письма о западных исповеданиях в этом втором томе. Блестящее изложение самой сути. И там вы увидите. Так вот, оказывается, могут быть заслуги. А если кто принял монашество, не дай Бог, то есть дай Бог, или не дай Бог, то у него сверхдолжные заслуги. И он уже, ему уже фактически нечего молиться о себе. Он уже молится и должен молиться о всем мире. Вы представляете психологию? Вот, я принимаю монашество, и я теперь уже имею сверхдолжные заслуги перед Богом. И уже мне надо помолиться о всем мире. Вы слышите? Какая гордыня внесена в учение. Макарий Великий, которого называли земным богом, в утренней молитве, которую, если кто читает, то знает, слышим слова: «Боже, очисти», на русский перевожу сразу, «меня грешного, потому что я никогда не сотворил ничего благого перед тобою». Земной Бог никогда не сотворил благого перед тобою. То действительно, все наши даже самые благие дела, все испорчены. Молиться начинаем, Бог знает, что творится в голове и в душе. К человеку относиться опять чего только нет. Доброе дело, Господи, ой, тут и не спрашивайте, что в человеке в душе появляется, и так далее. Никогда не сотвори благое, благого пред тобою. А здесь учение о сверхдолжных заслугах. Я вам скажу, это убийственно. Но я вам привожу просто один пример. Это один пример. На самом деле, повторяю вам, нет ни одной истины, в которой бы не произошло тяжелого, просто тяжелого, подчас принципиального разрушения этой истины. О протестантах скажу вам только одно, и вы, наверное, сейчас все поймете. Верующему, говорит Лютер, верующему, во что верующему? во Христа, как вы написали, братья. То есть, что значит верующий во Христа? Что он воплотился, пришел, проповедовал, пострадал, умер, воскрес, вознесся и спас нас. Прекрасно? Да, поэтому верующему прощаются все грехи прошлые, настоящие и будущие. Понятно? Вам понятно? Ура! Ура! Ни в одной религии, ни одна религия никогда не дошла до того, чтобы избавить человека от мысли о прощении своих грехов, о молитве «Господи, прости». Нечего молиться, вы понимаете, что? Мне прощены. Почему? Потому что я верующий христианин. И даже будущие грехи. Это же, понимаете, красота. Я призываю, например, всех студентов немедленно переходить. Вот так. Немедленно. Вы подумайте только. Оказывается, человек спасается верою, а не правильной христианской жизнью. А Христос что говорит? Помните, изображает притчу о страшном суде? Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Ой, кстати, теперь это очень насущно. Бесов изгоняли. А я скажу вам им, отойдите от меня, проклятые, делающие беззаконие. Слышите? Верующими. Изгоняли бесов. Не вздумайте идти к изгонятелям бесов, если не хотите получить себя в 7 раз большую.

Сегодня в школе православия мы слушали профессора Алексея Ильича Осипова и его лекцию под названием «Что может дать православие современному человеку?».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить оны за то и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

0: тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире православный радиоканал «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. Мы продолжаем наш эфир, наш эфирный день. В 00:20 вашему вниманию акафист дня. Затем мы приглашаем вас послушать в псалтыре звучащий псалмы из псалтыри с 26 по 30 в 1:10. Псалмы читает Александр Бондаренко. В 1:30 звучащая книга «Роман «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина» продолжает наш эфир. Роман читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России. Беседы о вечном прозвучат в 2:20 ночи. В программе принимает участие священник Иоанн Авдюшин, и речь пойдет о православном лагере «Бригантина». В 3:20 слушайте программу Виктории Кауган, а в 3:40 – новости культуры «Выход в свет». В 4:20 чтение псалтыри слушайте 16-ю кафизму. На духовное слово мы приглашаем вас в 5:20 утра. И здесь вашему вниманию алфавитный патерик. Затем утренняя молитва на православном радиоканале «Воскресение». Утреннее молитвенное правило звучит дважды в 6:20 и в 7:20 утра. В 6:45 слушайте православный календарь на 5 сентября. Евангелие дня в 7:50. В 8:20 гость в студии. «И сказал Господь своим ученикам», читаем мы в Евангелии от Матфея, «бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его».

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное.

предуставленнее к славе небесней. Радуйтесь от всех родов, мест и времен служения Господу избранней. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших, правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия, по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас.

Христова Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богу Матерь, сросшимся от нея, Христом Богом величает вопиющим.

просвещение у Господа и спросите святие угодницы Божии, да отрясшее земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью в наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриархи, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножившися роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь, среди мрака древнего, нечестия правую вашу веру во истинного Бога сохранившая. Радуйтесь, с надеждою чающие обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего пламени воссия пресветлая свеча, Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нее родися победитель смерти и ада. Радуйтесь верою во грядущего Христа спасение улучившая. Радуйтесь вместо древней клятвы благословение тем получившая. Радуйтесь его аде Христова пришествия ожидавшая. Радуйтесь адских мучений им избавлении. Радуйтесь на небеса со славою возведении. Радуйтесь с лики ангельскими в вечные обители Отца Небесного вселения.

Дерзновенно ополчитесь против начал и властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание ваше добре совершисти, воспевающие всесильному человеку.

Радуйтесь, послани от Господа, вразумляйте заблудшие сыны Израилевы. Радуйтесь, предвозвестившие Христово от Девы славное рождение. Радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца. Радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие. Радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие. Радуйтесь, верные раби Господни, вся хотение Его исполнившие. Радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие. Радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие. Радуйтесь, со всеми избранными, торжествующие на небеси, в славе.

Святи, приди дости в небесный покой, на место злачно и прохладно, и где же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия нетленная, пение и гласы празднующих, там оба торжествуете со всеми ангельскими силами.

Око не видя и ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святые, сего ради благоговейно взываем вам. Радуйтесь, святые апостоли, с предтечею Иоанном, ближайшие друзи Христовы. Радуйтесь по Пресвятей Деве Марии, первостоятели у престола Святые Троицы. Радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления. Радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди просветившие. Радуйтесь, семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие. Радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие. Радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедание православной веры утвердившие. Радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия. Радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры. Радуйтесь, и доныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов. Радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие. Радуйтесь во свете невечернем с духовными вами.

и верно Тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстнаго сего жития плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют. Осему, бо с радостью благодарно поем Богу,

Все мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явлющие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огни воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного, мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, многое различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь, все святые.

выбо яко рай насажденный явистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от него же вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире сем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющие.

И добродетели преподобных Отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и души пагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир я же в мире любви ради Божию волею оставившие. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие. Радуйтесь, затворницы, сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кротцые монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господь.

Хотя все благи Господь, явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко велием сда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сонмы святых угодник своих, различни тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие поем.

веруя в мя, аще умрет, жив будет, рече Господь. Вам же, святие, все изрядно приличествуют сии владычни глаголы. Вы, бо аще умросте на земли плотью, но душами в вышнем селении всегда живи сущи, многое неизреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сице возглашающим вам, радуйтесь о горнее мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие, радуйтесь о правую вашу в святую Троицу веру непорочно сохранившие, радуйтесь о Христа Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие, радуйтесь о спасительные Его страсти несумненно веровавшие, радуйтесь о православием, яко звезды блистающие, радуйтесь о праведностию, яко феникс процветающие, радуйтесь о плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь о временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь о тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь о узкими враты, Царствия Небесного достигшие, радуйтесь о вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим тепле к Богу ходу.

0: Все святые по трудах земных почивают, умным очи всем своим представляющие, а еще и не можем постигнуть Иисущего там блаженства. Мы земни и плотью облажений, обачи верою сие проразумевающие и сердцем предвкушающие, поем дивному во святых своих Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Исчитаем множество звезд и всем имена нарицай, Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, як уже песка морского из чести, сицы и всех святых по имени нарищи не могуще, ток мой зряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголющее, радуйтесь, Адам и Ева, правцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авели и Сифи, первые в мире благочестия.

священниче, радуйтесь, е ноши илие, плотью смерти не вкусившие, и на небо восхищении. Радуйтесь, Исаии, Давиде и Данииле, зрители и тайн Бога Вседержителя. Радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего. Радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы. Радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовой. Радуйтесь, Антоние, Пахомии, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов-наставницы. Радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велицы и мученицы Христовы. Радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскеву, Екатерину и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие.

Ти святі, подоба страстні нам бивши чоловіці, не преодолені страстьми бисті, мужеством вашим безплотные враги победисте. Мы же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей умиленно вопием. Радуйтесь, святі, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь, любви Его ради живота своего не щадившие. Радуйтесь, мир и миродержителя победившие, радуйтесь, вся сети древнего змея, яко паучину разорившие, радуйтесь, смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь, покорившие волею свою воле Отца Небесного, радуйтесь, прославившие Господа в душах и телесах ваших, радуйтесь, возвеличившие Его во всех делях ваших, радуйтесь, воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь, направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь, не приложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь, всегда помышлявшие о благих небесных и вечном веселье, радуйтесь, все святые,

спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божия поучающиеся, си святии, явитеся яко древеса благоплодное при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем едеме неизреченного наслаждающееся блаженство, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих, Богу же поющих.

Стена тверда нам против лица вражевы есть все святи, и тепли молитвенницы ко Христу во всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь, рода человеческого вели и украшения, радуйтесь о странствии земном, присная нам отрада и утешение, радуйтесь в брани со врагами, спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия, молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь о сами искушений бывше, и нам во искушениях помогающие, радуйтесь о покаянию нас грешных, зело радующийся, радуйтесь на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь, аще и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до дней в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святые.

песни наша хвалебная, аще бытьмо численней были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших все святи, и нам немощным удобие любите молчание, но да не явимся ленивее и неблагодарнее за полученное вас ради милости и благодеяния Божия, поем

Светильницы света не вечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присногоящий и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочнии реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дожденоснии облаце, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славии духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь о мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь о умного солнца лучи, милость Его на нас изливающие, радуйтесь о добрые кормчие, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь о вернее путевожде в небесное Отечество нас путеводящие, радуйтесь о всесвяти.

Бога, данную вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповести может освятить, яко же бо капли морские поедини исчерпати и сице чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество и вся действующему в вас Господу зове.

Поющий тебя, Владыко Вседержителю, восхваляем все Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явил еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившия, их же молитвами от всех зол избавляешь и вопиющая к ним. Радуйтесь, святие Божии угодницы, с Пресвятейшею всея твари присно Девою Мариею. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитать исподоблившиеся. Радуйтесь, нелицеприятнее земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностнее словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведнее земледелателие, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливее странницы, небесного Отечества достигшие. Радуйтесь, юродивее поношение и укорение Христа ради претерпевшие. Радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваешь и на небеси мзду приявшие. Радуйтесь во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужи и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут.

о всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О всеблаженней угодницы Божией, вси святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О всеблаженней угодницы Божией, вси святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

Архангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

Предуставленнее к славе небесней, радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас.

0: каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения».

сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Псалом 27. Псалом Давида. К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвлен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженные ими, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь, крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое. Паси их и возвышай их вовеки. Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен, глас Господа сокрушает кедры, Господь

0: сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу. Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса. И во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи. Будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно. Псалом 30. Начальнику хора Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохла от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я, как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде, да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа.
1: Псалтирь звучащая.

Потерпи, прошу, еще два дня, а после засияет высоко звезда. Твои глаза наткнутся на нее, и ты поймешь, земля — это не все.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Алексеевич Бунин. Роман «Жизнь Арсеньева». Продолжает наш эфир. Страницы романа читает Андрей Смоляков. Запись передачи сделана на Радио Россия.
2: В усадьбе на восходе солнца с первым щебетанием птиц в саду просыпается отец. Совершенно убежденный, что все должны просыпаться вместе с ним, он громко кашляет, громко кричит: «Самовар!» Просыпаемся и мы с радостью от солнечного утра, с нетерпеливым желанием поскорее бежать в вишенник и рвать наши любимые вишни, наклеванные птицами и подпеченные солнцем. После чая отец иногда едет со мной на беговых дрожках в поле, где, смотря по времени, или пашут, или на зной косят. Со свистом, размашисто, приседая и раскорячиваясь, валит густую стену жаркой желтой ржи косы с почерневшими от пота спинами, с расстегнутыми воротами, с ремешками вокруг головы. А следом за ними работают граблями, изгибаясь, наклоняясь, борются с колкими головастыми снопами, пахнущими разогретой на солнце золотой ржаной соломой, мнут их коленом и туго вяжут подоткнутые бабы. Много ли таких дней помню я? Очень-очень мало. Утро, которое представляется мне теперь, складывается из отрывочных, разновременных картин, мелькающих в моей памяти. Полдень помню такой. Жаркое солнце, волнующие кухонные запахи, бодрое предвкушение уже готового обеда у всех возвращающихся с поля. У отца, у загорелого с кудрявой рыжей бородой старосты, крупной валкой едущего на потном иноходце, у работников, косивших с косцами и теперь въезжающих во двор на вазу, подкошенной вместе с цветами на межах травы, на которой лежат сверкающие косы. И у тех, что пригнали с пруда выкупанных зеркально блещущих лошадей, с темных хвостов и грив которых струится вода. В такой полдень видел я однажды брата Николая, тоже на вазу, на траве с цветами, приехавшего с поля с Сашкой, девкой из новоселок. Я уже что-то слышал о них на дворне, что-то непонятное, но почему-то запавшее мне в сердце. И теперь, увидав их вдвоем на вазу, вдруг с тайным восторгом почувствовал их красоту, юность, счастье. Она высокая, худощавая, еще совсем почти девочка, тонколикая, сидела с кувшином в руках, отвернувшись от брата, свесив с воза босые ноги, опустив ресницы. Он в белом картузе, в батистовой косоворотке с расстегнутым воротом, загорелый, чистый, юный, держал вожжи, а сам смотрел на нее сияющими глазами. Что-то говорил ей, радостно, любовно улыбаясь. Дни слагались в недели, месяцы. Осень сменяла лето, зима, осень, весна, зиму. Но что я могу сказать о них? Только нечто общее, то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную. Помню, однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал себя в небольшое трюмо, в овальной раме орехового дерева, стоявшее напротив двери, и на минуту запнулся. На меня с удивлением и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный и худощавый мальчик в коричневой косоворотке, в черных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше, и не запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно, потому что был удивлен и даже слегка испуган той переменой, которая с каких-то пор, может быть, за одно лето, как это часто бывает, произошла во мне и которую я, наконец-то, внезапно открыл. Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал, как посторонний, свою привлекательность, в этом открытии было неизвестно почему даже что-то грустное. Свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и свое живое осмысленное выражение внезапно увидал одним словом, что я уже не ребенок. Смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом. И, может быть, к худшему. И так оно и было на самом деле. Преимущественное запоминание только одних счастливых часов приблизительно с тех пор кончилось, что уже само по себе означало немалое, и совпало это с некоторыми опять совсем новыми и действительно нелегкими познаниями, мыслями и чувствами, приобретенными мною на земле. Я вскоре после того узнал одного замечательного в своем роде человека, вошедшего в мою жизнь, и начал с ним свое учение. Человек в сюртучке, неожиданно появившийся однажды на нашем дворе в ледяной и ненастный весенний день, появился у нас снова. Когда именно, не помню, но появился. И оказался этот человек действительно несчастным человеком, только совсем особого рода. То есть не просто несчастным, а создавшим свое несчастье своей собственной волей и переносившим его даже как бы с наслаждением. Оказался, словом, принадлежащим к тому ужасному разряду русских людей, который я, разумеется, понял как следует только впоследствии, в годы зрелости. Звали его Баскаковым. Он происходил из богатой и родовитой семьи, был умен, талантлив и, следовательно, мог жить не хуже, если не лучше многих. Однако недаром был он худ, сутул, горбонос, темнолик, точно черт, как говорили про него. Характер у него был сумасшедший. Он еще, будучи лицеистом, с проклятиями бежал из дому после какой-то ссоры с отцом. А затем, когда умер отец, так взбесился на брата при разделе наследства, что в клочки порвал раздельный акт. Плюнул брату в лицо, крикнув, что он, когда такое дело, знать не желает никакого дележа, не берет на свою долю ни гроша, и опять, и уже навсегда, крепко хлопнул дверью родного дома. С тех пор и началась его скитальческая жизнь. Ни на одном месте, ни в одном доме он не мог ужиться даже несколько месяцев. Не ужился он и у нас сначала. Вскоре после его первого появления на нашем дворе они с отцом чуть не порезались кинжалами. Но во второй раз случилось чудо. Баскаков через некоторое время заявил, что остается у нас навеки, и прожил у нас целых 3 года до моего поступления в гимназию. Он даже признался, что, относясь вообще к людям только с презрением и ненавистью, он горячо полюбил всех нас, особенно меня. Он стал моим воспитателем и учителем, и через некоторое время горячо привязался и я к нему, что и было источником многих очень сложных и сильных чувств, испытанных мною в близости с ним. Повышенная впечатлительность, унаследованная мною не только от отца, от матери, но и от дедов, прадедов, тех весьма и весьма своеобразных людей, из которых когда-то состояло русское просвещенное общество, была у меня от рождения. Баскаков чрезвычайно помог ее развитию. Как воспитатель и учитель, в обычном значении этих слов, он был никуда не годен. Он очень быстро выучил меня писать и читать по русскому переводу «Дон Кихота», случайно оказавшемуся у нас в доме среди прочих случайных книг. А что делать дальше, точно не знал. Да и не очень интересовался знать. С матерью, с которой, кстати сказать, он держался весьма почтительно и тонко, он чаще всего говорил по-французски. Мать посоветовала ему выучить меня читать и на этом языке. Он и это выполнил скоро и с большой охотой, но дальше опять не пошел. Заказал купить в городе какие-то учебники, которые я должен был пройти, чтобы попасть в первый класс гимназии, и стал просто засаживать меня, учить их наизусть. И вышло так, что его большое воздействие на меня сказалось совсем в другом. Он вообще жил очень замкнуто и дико. Он иногда бывал Необыкновенно весел, мил, любезен, разговорчив, остроумен, даже блестящ, неистощим на мастерские рассказы. Но большей частью был он как-то едко молчалив, все что-то думал, ядовито усмехаясь, зло бормоча, и без конца поспешно шагая по дому, по двору, быстро раскачиваясь на своих тонких и кривых ногах. В это время всякую попытку заговорить с ним он обрывал или короткой желчной любезностью, или дерзостью. Но и в это время он совершенно преображался, завидя меня. Он тотчас же спешил ко мне навстречу, обнимал за плечо и уводил в поле, в сад, или усаживался со мной в каком-нибудь уголке и начинал что-нибудь рассказывать, что-нибудь читать вслух, поселяя во мне самые противоположные чувства и представления. Рассказывал он, повторяю, превосходно, изображая все в лицах, в жестах, быстрых переменах голоса. Можно было заслушаться его, и тогда, когда он читал, всегда по своему обыкновению прищурив левый глаз и далеко отставив от себя книгу. Глаза у него были рачьи, близорукие и всегда красные, какие-то огненно-карие. Выражение лица поражало своей напряженностью. И всегда, когда он ходил, или, вернее, бегал, развивались его сухие с проседью волосы и полы неизменного сюртучка, чрезвычайно старомодного. Не желая никому быть в тягость, у него было помешательство на этом, он курил и беспрестанно только махорку, спал летом в амбаре, а зимой в лакейской, давно упраздненной за отсутствием лакеев. А что до пищи, то, кажется, был твердо убежден, что это сущий предрассудок, будто люди должны питаться. За столом его интересовала только водка да горчица с уксусом. Все истинно дивились, чем только жив он. Он рассказывал мне о том, какие случались у него в жизни жестокие столкновения с негодяями. О Москве, где он когда-то учился, о дремучих медвежьих лесах за Волгой, где он одно время скитался. Он читал со мной Дон Кихота, журнал «Всемирный путешественник», какую-то книгу под названием «Земля и люди», Робинзона. Он рисовал акварелью и пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками. Пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловую синеву небо, которое сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве. И навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню.

«Дон Кихот, по которому я учился читать, картинки в этой книге и рассказы Баскакова о рыцарских временах совсем свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, зубчатые стены и башни, подъемные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры. Мечтая о посвящении в рыцари, о роковом, как первое причастие, ударе палашом по плечу колено преклоненного юноши с распущенными волосами, я чувствовал, как у меня мурашки бегут по телу. Я посетил на своем веку много разных славных замков Европы, и, бродя по ним, не раз дивился, как мог я, будучи ребенком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из выселок, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать их себе. Да, и я когда-то к этому миру принадлежал. И даже был пламенным католиком. Ни Акрополь, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни Святая София, ни старые церкви в русских Кремлях и до ныне несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые в юношеские годы вошел в костел. Хотя это был всего-навсего костел в Витебске. Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные скрежещущие раскаты, гул и громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские глазы. Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к Руслану. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Казалось бы, какой пустяк. Несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов. А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, какой вздор. Какое-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то ученый кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем и зачем-то прикованный к дубу. Какой-то леший, русалки и на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Но очевидно, в том-то и дело, что вздор – нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное. В том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной и ученый в хмельном деле. Чего стоит одна эта ворожба кругообразных непрестанных движений? И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. И эти неведомые дорожки и следы невиданных зверей — только следы, а не самые звери. И это о заре, а не на заре. Та простота, точность, яркость начала, лукоморье, зеленый дуб, золотая цепь, а потом сон, наваждение, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов и лукоморья, столь волшебного. Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из волн выходят ясных, и с ними дядька их морской. У Гоголя необыкновенные впечатления произвели на меня старосветские помещики и страшная месть. Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор. С детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, жизненный состав. Эти поющие двери, этот прекрасный летний дождь, который роскошно шумит по саду,
эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. А страшная месть. Тихо светит по всему миру, то месяц показался из-за горы. Посереди Днепра плыл дуб. Сидя спереди два хлопца, черные казацкие шапки на бекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны. А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на ее руках ребенка. На том платке были вышиты красным шелком листья и ягоды. Те самые, что я вижу и помню, и люблю всю жизнь. Опять дивлюсь, как мог я тогда в Каменке так разительно точно видеть все эти картины. И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно и что не нужно ей. Страшная месть пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки. Чувство священнейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществления Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет, и разрешается бурей восторга, как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви и к Богу, и к ближнему. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав.

Это была звучащая книга, дорогие наши слушатели. Вы слушаете роман писателя Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Текст романа читает Андрей Смоляков. Запись передачи сделана на Радио Россия.

Помолюсь я Богу в тишине ночи, озари дорогу пламенем свечи. И пока не поздно сердце оживи, помолюсь я слезы на истинной любви, помолюсь я Богу.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, продолжается наш эфир, эфир православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня в нашей студии священник Иоанн Авдюшин, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанн Пресеченского архиерейского подворья города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Господь нас всех да благословит.
1: Ну что ж, пролетело лето, оно всегда очень быстро пролетает. И, наверное, самые такие приятные воспоминания остаются о летнем отдыхе, тем более летнем отдыхе детей, подростков, нашей молодежи православной. И, конечно, сегодня мы с вами поговорим о детском оздоровительном лагере. Носит он название «Бригантина». И, насколько я помню, с 29 июня по 9 июля состоялась двухнедельная смена в этом лагере. Почему такое название носит? Я поняла, что лагерю всего только 2 года.
2: Дело в том, что «Бригантина» — это название, которое придумали не мы. «Бригантина» — это название муниципального детского оздоровительного лагеря, который находится под юрисдикцией железнодорожного района. И находится он... Вот, раньше этот лагерь назывался лагерем имени Павлика Морозова. Может быть, кто-то из наших радиослушателей про этот лагерь знает, может быть, кто-то в детстве там был. Вот, то есть это достаточно такая давняя история. Просто так случилось, что у нас появилась возможность на территории обыкновенного муниципального лагеря провести детскую...
1: Под
2: Цесертью. Провести детскую православную смену. То есть, получается, лагерь нам предоставлял корпуса, лагерь нам, ну, кормил нас, вот, а мы наполняли, получается, смену теми смыслами, которые были положены нам, получается, вот таким образом.
1: Ну, то есть, получается, что лагерь очень молодой. То есть вы второй раз только собрались с ребятами.
2: Православная смена, да. Действительно, это очень небольшой опыт. Я бы сказал, что все-таки третий раз. Потому что первый раз это был просто православный отряд. В прошлом году это была уже полноценная православная смена. Ну и в этом году, получается, мы данный опыт повторяем. Вот, то есть, ну, есть некоторая динамика. Когда был православный отряд, это просто была проба пера, что называется. Никто не знал вообще, во что это дальше все может вылиться. Вот. Но, в принципе, православная смена — это достаточно интересный опыт. Опыт взаимодействия Екатеринбургской епархии и, ну, в частности, железнодорожного района, да, обыкновенного лагеря. Это такой очень хороший прецедент, который может послужить основанием для какой-то дальнейшей, тоже плодотворной, интересной работы совместной.
1: Мы все прекрасно знаем лагерь «Скинию», которому уже много лет. И, как я полагаю, наверное, идет какая-то конкуренция друг с другом.
2: Я бы не говорил о конкуренции, потому что, на мой взгляд, это два совершенно разных образа времяпрепровождения. Сам я в Скинии был в этом году в первый раз в качестве гостя. И про Скинию я узнал относительно недавно, по-моему, в прошлом году узнал про Скинию в первый раз. И что такое Скиния? Скиния — это палаточный лагерь.
1: Да.
2: То есть устройство, скажем так, внутреннее, оно похоже на лагерь. А вот все, что связано с условиями размещения, это больше как палаточный. В случае с «Бригантиной» мы имеем как бы...
1: У вас более комфортные условия.
2: Да, больше вам лагерь, просто, меньше палатки,
1: да,
2: в этом
1: больше
2: плане.
1: Повезло.
2: То есть это обыкновенный корпусной лагерь. Вот все, кто были в лагерях и кто жили в корпусах и кушали в обыкновенной столовой, вот это... «Бригантина» — это вот об этом. Может быть, из наших радиослушателей кто-то ездил на слет трезвенников.
1: Да, сначала вот я это как было раз его тоже сегодня
2: под Челябинском, а сейчас, насколько я знаю, это где-то в районе Ревды происходит.
1: Да, село Маршинино, так как-то называется.
2: Не Малыш, ну, не суть. В общем, Скиния, она как раз вот больше похожа именно вот на такой лагерь палаточный, да, вот еще раз повторюсь, те, кто был на слете трезвенников, они могут иметь такое представление. А Бригантина — это корпусной лагерь. То есть есть корпуса, где ребятки спят, есть большой актовый зал, столовая, есть помещение под кружки, где там детки там рисуют, вышивают, там лепят, занимаются различным рукоделием. Вот. То есть формат именно такой. Понятно, что какие-то плюсы есть у Скинии, какие-то плюсы есть у Бригантины. Для кого-то из детей, например, вариант палаточного лагеря может быть неприемлем. Вот. А кому-то, наоборот, вариант корпусного лагеря считается как-то слишком скучным. Вот. Поэтому я сомневаюсь, что есть какая-то конкуренция между этими двумя лагерями, но стоит сказать, что часть ребят-вожатых, скажем так, добрая половина, это ребята, которые также выступают в роли вожатых и в лагере Скиния. То есть мы можем говорить о некой преемственности. Вот. Более того, методист нашей всей такой вот большой компании, отец Никита Заболотнов, идейный вдохновитель лагеря Скинии, вот, без которого Бригантина не состоялась бы. Вот, поэтому сказать о конкуренции нет, а вот о чем-то очень новом, интересном я бы сказал.
1: Да. И еще вот я хочу спросить, тем не менее, вы все-таки приехали как гость в лагерь Скиния?
2: Да, приехал с тем, чтобы познакомиться. Еще раз повторюсь, я относительно недавно про Скинию слышал, вот, и мне просто вот захотелось сравнить, вот, чем условно Скиния от Бригантины отличается.
1: Да. Да. Ну, давайте сейчас как раз о наполнении вашего лагеря Бригантина.
2: Давайте немножко тогда из-за такта начнем, потому что говорить о наполнении лагеря — это слишком близко уже к концу темы разговора. Вообще, что, как получилось, что мы поехали вот в этом году? Как я говорил уже в начале, была некоторая динамика, да, то есть сначала вот был православный отряд, в прошлом году была православная смена, и вот по результатам православной смены мы поняли, что нам нужны свои вожатые. То есть часть вожатых ребят из Скинии в прошлом году в Бригантине уже участвовала, вот, но были... Ну, скажем так, шероховатости, потому что своих вожатых не совсем хватало, тот костяк вожатых, который был в самом лагере, ну, был ряд недопониманий между ими и нами. Вот. И мы поняли, что необходимо самим, получается, и писать программу, и вообще, как бы, ну, бразды правления полностью в свои руки перенять. И во многом управление лагерем, оно связано именно с вожатским составом, и поэтому в прошлом сентябре мы сформировали православный педагогический отряд. Мы его назвали ИХТИС. Вот. Костяком, ну и вообще как бы основным наполнением этого отряда стали ребята, еще раз повторюсь, которые в основном скинийцы, то есть так или иначе с лагерем Скиния были связаны. Вот. Стоит также сказать, что у этого педагогического отряда, этот педагогический отряд окормляет три священника. Представитель отдела образования отец Василий Равлик является таким вот идейным руководителем, который помогает во взаимодействии с различными организационными такими моментами. Я являюсь духовником отряда, и отец Никита Заболотнов, о котором мы уже сегодня говорили, он стал методистом, потому что у отца Никиты самый большой опыт проведения различных детских лагерных смен. Вот, ну и во многом, еще раз повторюсь, благодаря ему мы смогли бригантину провести в этом году. В течение года ребята, вожатые, собирались на базе храма Марии Магдалины. Uh-huh. Это тоже достаточно новый храм, который был отреставрирован. Ну, вернее, храм-то старый, а в состав как бы, вот, епархии он вошел относительно недавно, благодаря храму Большой Златоуст он был отремонтирован. Вот, и там, на базе этого храма, вот встречи православно-педагогического отряда проводились. Примерно в апреле мы узнали, что ребята из педагогического университета, несколько ребят из педагогического университета будут вместе
1: да,
2: с нами
1: вот это тоже интересный
2: проходить
1: момент, да.
2: практику.
1: То есть светские и мирские ребята с православными да. будут в православном лагере.
2: Да, да, вот обыкновенные ребята, вот студенты тоже, им необходимо было практику проходить, и вот их направили на нашу православную смену. Причем ребята не сказать, что как бы какие-то прям случайные, то есть они учатся на направлении духовно-нравственного воспитания, то есть как бы, все равно так или иначе они о христианстве слышали, и вполне возможно, что как бы о чем-то будут, может быть, уроки ОПК будут вести, может быть, в рамках уроков истории там, или обществознания будут так или иначе с ребятами о духовном разговаривать, вот поэтому для них им выпало такую вот практику проходить вместе с нами. Я считаю, что это был очень... правильный, вообще Господь так устроил, потому что, ну, объективно наших ребят не хватило. Потому что, опять же, наши ребята — это студенты, у кого-то свои, у кого-то практика, у кого-то еще что-то. Вот. И в конечном итоге получилось, что примерно мы разделились пополам. То есть половина ребят была вот из педуниверситета, половина ребят была наших. Вот. Ну и плюсом воспитателями в лагере выступили учителя, преподаватели воскресных школ. Вот. То есть часть детей, получается, поехали в лагерь, и они видели вот своих знакомых взрослых, и это было тоже достаточно таким хорошим, было хорошей находкой. Значит, ну, как это все всегда бывает, заранее было все спланировано, там, план-сетку мероприятий мы сделали, распределили роли, там, кто за что отвечает, распределили воспитателей и вожатых на отряды, то есть это все вот делали мы самостоятельно.
1: Это же все на самом деле очень большая работа.
2: Распределили деток по отрядам, вот, в этом году мы сделали больший акцент на природосообразности. То есть, если в прошлом году ребята в первую очередь старались сохранить единство прихода, то есть если, например, условно с какого-то храма едет там 20 человек, то старались всех этих 20 человек направить в один отряд. Но как бы отец Никита и
1: несмотря на возраст разный, да?
2: Да,
1: все
2: да,
1: равно
2: да,
1: в один отряд.
2: Да. И вот в этом году мы с отцом Никитой и с отцом Василием приняли решение, что так делать не стоит, потому что в одном отряде 17-летним и 8-летним находиться скучно, вот, а у нас так получилось, что самому младшему было 8 лет, самому старшему было 17. То есть вот прям вот оно так было. И было принято решение распределить отряды в первую очередь по возрастам, вот, но тем не менее старались сохранить единство прихода в рамках конкретного возраста. Да? То есть если там условно два ребенка им по 11 лет с одного прихода, они скорее всего попали бы вот в один отряд, а не то, чтобы там вот в разные, да, там, или если там ребенку там условно 10 и 12, да, то тоже могла сложиться ситуация, что они попали бы в один отряд, но все равно в первую очередь мы смотрели на возраст. И эта практика оказалась выигрышной, правильной, и в следующем году мы будем повторять именно ее. Вот. То есть, на мой взгляд, это такой некий срединный путь. То есть был вариант просто разбить всех по возрастам, но тогда ребята прям совершенно бы потерялись, получается. Вот, и единство прихода было бы нарушено, а мы вот так вот средний вариант избрали. Вот. Лично мне покажется, что это был очень неплохой ход. Значит, что еще мы сделали? Мы выпустили, распечатали лагерные молитвословы. Во-первых, да, забыл еще сказать, мы сделали эмблемку и смену назвали «Ковчег». Вот, то есть как бы лагерь называется «Бригантина», вот, но православная смена получила название именно «Ковчег», и вот на нашей эмблемке, во-первых, можно увидеть сам ковчег, символы нашей епархии, это праведный Симеон и царская семья, а также символ нашего педагогического отряда, это две рыбки, ихтис.
1: Вот, нет, и... я хотела спросить, что такое ихтис?
2: Ихтис — это анаграмма, по-моему, так называется, которая складывается из первых букв греческих слов «Иисус Христос, Сын Божий Спаситель». Вот, mm-hmm. По-гречески это ихтис. Вот, и это одна из первых таких христианских анаграмм. А также по-гречески ихтис — это рыба. Вот, и поэтому вот таким образом мы... все это дело соединили. И вот с этой эмблемкой мы отпечатали молитвослов. В молитвословии мы взяли избранные молитвы из утреннего и вечернего правила. Также мы туда поместили избранные моменты из богослужения, в частности, антифоны, тропари несколько. Вот, для чего это чуть попозже я скажу. Вот. И молитвословы потом были розданы деткам уже на самой смене, и все там последование еще ко святому причению, там тоже избранные моменты были, избранные молитвы из последования. Вот, и эти молитвословы были все розданы деткам, и во время смены все молитвы, утренние, вечерние, там, если там последование ко святому причению, вот детки молились именно по этому молитвослову. Немножко так уравняли всех.
1: Но вот. Это же собирались все вместе на вечернюю молитву, на утреннюю молитву.
2: Скажем так, собирались по корпусам. Mm-hmm. То есть там было два корпуса, старший и младший. У каждого из корпусов была своя беседка. Вот, и получается, в беседке детки вставали на молитву. Да, у нас распорядок дня начинался именно с молитвы. То есть молитва, потом зарядка, потом завтрак, ну и... все по списку. Вот. День заканчивался, опять же, молитвой. Два раза за смену мы провели литургию, послужили.
1: Каждый воскресный день, субботний,
2: в первую субботу мы не служили вечернюю службу, потому что mm-hmm. там был день заезда практически mm-hmm. рядышком, там не успели mm-hmm. бы ничего. Вот, там просто литургия была в воскресенье. А во вторые выходные, получается, там в субботу мы служили вот, вечернее богослужение, вот, и литургию мы служили ночью. Вот, была ночная литургия, деткам очень понравилось. Опять же, благодаря отцу Никите мы собрали обратную связь, и многие дети отметили, что ночная литургия — это очень здорово. Вот. В принципе, во всем остальном лагерь не отличался от обычного лагеря. То есть точно так же были отряды. У каждого отряда там было свое название, девиз, там... командир, воспитатели, вожатые, то есть вот все, кто были в лагерях, вот все то же самое. Просто мы наполненность смены сделали, получается, ориентированную именно на христианство. Смену мы выбрали, посвятили Дню Семьи, и часть мероприятий была связана именно с семьей. Вот, был у нас в том числе и ромашковый бал, который адресовал ребят, получается, к царской семье. Вот, были у нас вечер сценок, где ребята рассказывали о различных семейных историях и судьбах там либо известных, либо не очень известных людей. Вот, то есть постарались сделать...
1: И о своей семье наверняка, да?
2: Нет, о своей это было, наверное, во время отрядного времени. Mm-hmm. Вот. А во время таких вот...
1: Семьи больших... как пример.
2: Да, да, да. Mm-hmm. да, да.
1: Семьи как подражание. Пример.
2: Mm-hmm. Да. Вот, как-то так.
1: Ну вот... Отец Иоанн, всегда, конечно, возникает вот этот вопрос, когда создается что-то очень такое серьезное, важное. Человек, организатор, спрашивает себя, а зачем это? То есть он ставит для себя самую главную цель, потом у него есть небольшие цели, и вот постепенно как бы вот идет вот так называемое наполнение. И ведь это очень важно, что дети понимали, что они не просто находятся в простом лагере, а что это именно православная составляющая лагеря. И что дети, которые бывают в православных лагерях, ведь это очень важно также, чтобы они оставили, чтобы этот лагерь оставил такую вот хорошую память обо всем добром и прекрасном. И в том числе и богослужение, и об исповеди, чтобы вот это вот все прижилось как бы к человеку, а не так, что вот я побывал в лагерях, а потом у меня жизнь совершенно в другое русло пошла, и вот все это как бы отошло от меня.
2: Я бы немножко с другой стороны на это все посмотрел. Вот я не вижу, как бы я не стал бы столь сильно делать смысловой акцент именно на том, что лагерь православный. Вот я бы не акцентировал на это внимание.
1: Почему, объясните?
2: Потому что задачей лагеря не было православие как таковое, как само по себе. Я вижу вот в детской смене, в такой, в православной, какой смысл самый главный? Дать возможность детям провести время в той обстановке, которая будет для них органична, да, либо приятна. То есть, сохранив, быть может, уклад, который у них есть в семье. То есть, ну, если дети условно привыкли там утром-вечером молиться, да, то вот они приезжают в лагерь, и у них как бы это органично все есть. А если ли дети не привыкли утром-вечером молиться в семье, опять же, они приехали и посмотрели, как это бывает.
1: А, ну, если то есть они не молились, их никто не заставлял.
2: Нет, да? нет, вот смотрите, молитвы были организованы. Молитвы были организованы, литургии были организованы, то есть дети там молились, присутствовали. Вот, но я просто к чему? Мы не. Акцент был в первую очередь на другом. Акцент был в первую очередь на то, чтобы дети отдохнули. А христианство на смене, да, оно стало таким просто вот, ну, ниточкой, да, которая в течение вот с первого до последнего дня присутствует. И о нем не надо говорить как-то особо. Ну вот в жизни, вот верующий человек.
1: Ну, христианство — это жизнь.
2: Верующий человек, да, верующий человек, он.
1: Как воздух.
2: Именно. Именно. Не замечаешь, а он есть. По большому счету, в жизни христианина христианство должно быть именно таким. Он не должен играть роль христианина, он должен им быть. И на смене, на мой взгляд, это во многом получилось. То есть мы не говорили о том, что вот, дети, вы сейчас вот, сейчас вы верующие, вы сейчас православные, и вот поэтому то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Нет. У нас было по-другому. Мы говорим, ребят, давайте вот это сделаем. Классно. Вот. Помолимся, давайте помолимся. Давайте там Евангелие почитаем. Хорошо, пойдемте футбол погоняем. Пойдемте. Пожалуйста, у нас сейчас там завтрак там, или обед, да, например. Так, ну давайте помолимся, литургии у нас там вот воскресенье, да. То есть мы не ходили в этом плане, что называется, строем от молитвы до молитвы, да. У нас как-то было более в этом плане. Хотя строем ходили, потому что по лагерю нельзя детям передвигаться самостоятельно без воспитателей, там, без вожатых. Вот. Но, на мой взгляд, все-таки получилось сделать именно такую вот атмосферу обыкновенного детского лагеря. Просто вместо, быть может, каких-то пустых и не очень ценностных мероприятий мы попытались сделать более наполненные и более ценностные. Вот так вот скажем.
1: Ну вот вы еще замечательно сказали, что главная наша, одна из целей заключалась в том, что дети должны хорошо отдохнуть.
2: Да.
1: Вот,
2: Хотя
1: кажется,
2: детей.
1: Что вот они не учатся в течение дня, в течение года, а только что и делают, что отдыхают. Проводит время в соцсетях.
2: Лето — это вообще святое. Вот. Летом должны отдыхать все, не только дети, но и взрослые. Кстати, по поводу соцсетей у нас было такое правило. Мы изъяли телефоны у детей.
1: Да, это как правило.
2: Вот. И да, это было правило. Вот. И телефоны были доступны детям вечером для того, чтобы связаться с родителями. Вот. А во все остальное время дети были в таком информационном детоксе. Вот.
1: Да, это так и называется, так же, как, опять же, в Скинии. Ну, а насколько разрешалось детям по времени поговорить со своими родителями вечером? Час?
2: Ой, ну, по телефону сколько дети разговаривают? Вообще, многие дети с родителями не разговаривали, потому что они вырвались на свободу, им было очень хорошо, и я некоторых спрашивал.
1: Это прекрасно, ребята, говорю, некоторые дети жалуются.
2: Надо родителям позвонить? Нет. Надо родителям позвонить? Нет. Кто-то скучал действительно, кто-то разговаривал и не по разу, и приходилось иногда даже в течение дня деткам давать возможность с родителями пообщаться, потому что, ну, все дети разные, все родители разные, все ситуации разные, вот, и вожатые, воспитатели, да и священник тоже, он для этого и в лагере и находится, чтобы вот все неровности, шероховатости как-то сгладить по возможности, чтобы в первую очередь деткам, ну и потом всем остальным тоже было достаточно комфортно существовать эти две недели.
1: Отец Иван, а что были за дети в вашем лагере? Откуда они?
2: Из Екатеринбурга. Угу. Дети были...
1: Не только из приходов? Ведь не только, я поняла, да?
2: Нет, только из приходов.
1: Только из приходов,
2: угу. Да. Только
1: то есть
2: из приходов.
1: Это приходской лагерь все-таки.
2: Из разных храмов нашего города. Угу. Вот дети, но как бы заявки подавались именно от приходов на детей. Вот, это не дети какие-то там вот из... Ну, понятно, что они в обыкновенных школах учатся, понятно, что они там в обыкновенных дворах гуляют, вот, но получается... приходы подавали заявки, и мы потом уже совместную заявку в лагерь отправляли. Да.
1: Ну и родители, соответственно, прихожане этих приходов.
2: Ну да, правда, опять же, бывают различные ситуации. Были детки, которые как бы вот как от прихода пошли, но на поверку оказалось, что кто-то там вообще не бывает в храме, вот, и родители в храме не бывают, и всякое бывает. Вот, просто, ну, с точки зрения организации, да, да, была заявка от прихода. Порядка 180 детей приняло участие. У нас, получается, было 8 отрядов, 4 маленьких, ну, как бы где-то это было лет до 12, вот, 4 старших, это где-то с 13 до 17. Вот, на таких совместных мероприятиях были все, ну, понятно, что там были какие-то мероприятия для маленьких, были мероприятия для старших, вот. Ну, опять же, говорю, как и на любом таком обыкновенном лагере. Вот. Принцип, в первую очередь, природосообразности. Да, еще что можно сказать. Характерной особенностью нашего лагеря была возможность у детей пообщаться со священником. Я находился на большей части смены в лагере, присутствовал, вот, участвовал в различных лагерных мероприятиях, отрядных мероприятиях, был доступен для вообще всех, там, начиная от детей, заканчивая вожатыми воспитателями.
1: То есть вы были один священник?
2: Мы с отцом Никитой менялись. То есть заезд и выезд курировал отец Никита, опять же, потому что у него опыт в этом плане есть. Вот. А вот, получается, в течение смены, ну, скажем так, больше, ну, вот там в лагере находился я. Вот. И в качестве вот именно лагерного священника, если можно так выразиться.
1: Ну, вы же сказали, вот, что вы были духовником.
2: Лагерный священник, да, вот получается, это было мое.
1: Про вас.
2: Это было мое, да. Вот. И ночную литургию, получается, первую литургию служил отец Никита, и отец Василий приезжал, исповедовал. А я служил вторую, ночную. Нам уже один, вот, но я исповедовал детей заранее, поэтому как бы все было достаточно спокойно. Вот, еще очень интересный момент нашего лагеря, ну, тут мы из Скинии взяли, это чин прощения, который
1: вот
2: был.
1: Вот я именно сейчас
2: перед
1: про него хотела
2: ночной
1: спросить
2: службой
1: подробнее.
2: Да, перед ночной службой чин прощения, такая хорошая практика. когда взрослые просят прощения у маленьких. Вот, и опять же, в отзывах у детей нашло отражение. Им понравилось многим вот это действие. Кто-то вообще не знал о том, что такое, в принципе, бывает. Вот, хотя люди, которые ходят в храм, могут этот чин в прощенное воскресенье увидеть. Вот, но как бы...
1: А как он происходил?
2: Перед литургией батюшка сказал слово, попросил прощения, ну, как бы, ну, часть итогов смены подвел, потому что это было уже ближе к концу, к закрытию. Вот, батюшка попросил прощения у всего лагеря, потом адресно попросил прощения у всех вожатых и воспитателей, то есть как с каждым подошел, каждому подошел. А потом... Там сначала у нас небольшая заминка была, а потом так или иначе все разбились. То есть младшие просили прощения у младших, старшие прощения, ну, как бы по корпусам, да? Младший корпус отдельно, старший корпус отдельно, вожатые, просили воспитатели. Вот. Пока вот они все прощались друг с другом, батюшка совершал проскомнидию для литургии. То есть сразу после чина прощения мы начали литургию.
1: А отец Иван, скажите, вот прошло какое-то уже время, уже не один месяц. Какие у вас остались такие вот воспоминания? Или вот все равно же вы проанализировали как-то свою работу? Вот что вы для себя выявили именно как священник?
2: Как священник, не знаю. Вот. А как организатор могу, наверное, поделиться. В первую очередь, я не раз уже об этом говорил и считаю уместным сказать и сейчас, что во многом благодаря вожатым и воспитателям, ну вообще, ну, у нас все это людям. Дело сложилось. Людям, да, людям. Вожатые и воспитатель на отряде смогли работать как команда, это важно. Вожатые, вот как мы в начале нашей беседы с вами сказали, у нас было два контингента, да, это были верующие ребята и ребята светские, назовем так. В конечном итоге получилось, что ребята смогли сплотиться. Вот, и именно благодаря вот этой всеобщей сплоченности у нас получилось смену провести. Понятно, что не бывает каких-то вот таких розовых мероприятий, всегда бывали сложности, и у нас тоже сложности были. Вот. И именно благодаря вот всеобщей сплоченности мы смогли эту смену провести, поэтому мои слова благодарности в первую очередь это вот именно вожатым и воспитателям, которые оказались мудрыми, которые оказались стойкими. Вот, которые справились с теми задачами, которые были перед ними поставлены. Вот. По поводу еще каких-то итогов. Мне кажется, что этот опыт можно дальше повторять, транслировать. Вот. При условии, опять же, что та команда, которая у нас появилась, она будет работать дальше. Вот. Ну, либо какая-то часть вот из этих людей, потому что вы правильно сказали, люди — это наше все, вот. И вот благодаря вот этим людям, ну, как бы на этих людей я рассчитываю, я как бы готов с ними работать дальше. А все остальное — это уже второстепенное. То есть дети, они дети, и в этом году, и в следующем году они будут точно такими же. Вот, лагерь, там, неважно, там, бригантин или где-то мы еще будем собираться. Все то же самое. И проблемы, с которыми мы будем сталкиваться, они будут похожими, такими же. Вот, если будут люди, которые будут готовы вместе делать такое очень хорошее, важное дело, то и дело будет сделано. Мне кажется, что самим ребятам, вожатым было очень интересно работать вместе. Вот, воспитатели, ну, воспитатели, они в этом плане уже взрослые люди, и их мало уже чем удивишь, что называется,
1: в этой жизни. Кстати, в чем роль воспитателя заключается?
2: Ну, если вожатый — это студент, то воспитатель — это уже человек зрелый. Вот. То есть, насколько я ну, предполагаю, воспитатели у нас были, ну, вот, я был самым младшим из всех, кто там был, воспитателей.
1: Угу,
2: вот.
1: По возрасту.
2: Да, по возрасту. А вожатые, наоборот, были вот младше меня, получается, кто-то на 5, кто-то на 10 лет. То есть все-таки воспитатель — это такой вот оплот и маяк, это такой вот танкер, ну не танкер, такой вот авианосец, который вот идет, и все за ним спокойно чуть-чуть чувствуют себя в безопасности. Вот. Вожатые — это те люди, которые всегда... Ну, если какая-то случается ситуация, они эту ситуацию разруливают. Вот, воспитатели у нас проводили так называемые отрядные свечки или евангельские свечки.
1: То, что очень любят ребята.
2: Вот, ну, многим, да, они понравились. Вот, это проводили воспитатели. Вожатые были ответственны за массовые такие мероприятия, вот, тоже важные, там, за подготовку к различным концертам и так далее. Вот, то есть, ну, у каждого была своя роль, и все справились в этом плане, да.
1: В общем, можно сказать, третий год лагерь «Бригантина» состоялся. Вот у меня есть такая информация о вашем лагере, и здесь такое интересное предложение: «Бригантина хранит тепло».
2: Давайте, мне кажется, сделаем акцент, что ковчег хранит тепло. Все-таки православная смена, мы ее назвали ковчег, да. Вот, «Бригантина» — это лагерь, на базе которого мы были.
1: Mm-hmm.
2: Хранит тепло, хранит. Состоялась смена, да, безусловно, состоялась. Вот. Опять же, работа над ошибками проводится. Вот. Будем, по крайней мере, планировать, да, что-то на следующий год, тоже подобное. Вот. Ну, посмотрим, надо дожить еще до следующего года.
1: Да. Вот. Ну, работать нужно будет уже сейчас,
2: работаем,
1: потому что,
2: конечно,
1: вы прямо в сентябре,
2: да,
1: будете собираться. И вот по поводу еще у меня последний вопрос, mm-hmm, в заключении. Про православно-педагогический отряд, что вы вот в сентябре начинаете уже встречаться.
2: Да,
1: будете
2: мы
1: встречаться.
2: Вот уже в сентябре планируем наши первые встречи. Вот, если вдруг кто-то из наших радиослушателей хочет присоединиться,
1: да,
2: к нашему педагогическому отряду, мы будем рады. Вот, смотрите в новостных анонсах в группе ВКонтакте отдела религиозного образования и катехизации, в каналах Екатеринбургской епархии соответствующие афиши будут сделаны. Вот, мы надеемся, что ребята из педагогического университета, которые были с нами вот в этом году на смене, тоже пополнят ряды нашего педагогического отряда, потому что ребята очень замечательные, ответственные, со многими у нас сложились очень хорошие, теплые отношения, вот, доверительные отношения, и хочется в дальнейшем работу продолжать совместную.
1: Большое спасибо за такой развернутый ответ и за этот рассказ про православную смену в лагере «Бригантина». Я хочу сказать о том, что сегодня, уважаемые слушатели, в нашей программе принимал участие священник Иоанн Авдюшин, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья города Екатеринбурга. «Жить как одна большая семья». Православная смена «Ковчег» состоялась в лагере «Бригантина» вблиз Екатеринбурга, на берегу реки Сысерть. Большое вам спасибо.
2: Спасибо,
1: и даст Бог, до встречи в эфире.
2: До свидания.
1: Спасибо.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

О священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.

скажи, мы мудреем чаще к старости, когда жизнь вся пробежит. Помоги же нам по вере жить, из темниц освободи. Я хочу, как сын твой,

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на встречу литературного клуба в пространстве «Фонд». Моя любимая книга. Но до того, как начнется мероприятие, я побеседовала с Елизаветой Громовой, филологом и ведущей данного литературного клуба. Здравствуйте, Елизавета.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, что сегодня будет. Я знаю, что вы ведущая такого литературного клуба при «Фонде», и разные встречи у вас проходят интересные, доступные, бесплатные, что немаловажно. Важно для некоторых людей. И сегодня завершающая встреча. Моя любимая иллюстративная книга. Поправьте, если я неверно сказала, что нас ждет.
2: Да, сегодня у нас завершающая наш литературный сезон встреча. И обычно по традиции у нас такие встречи проходят в свободном формате. То есть наши читатели постоянные, ну кто-то новый тоже бывает, приходит. Они не просто участвуют в обсуждении, они еще сами представляют какие-то свои книги. Вот сегодня у нас такая тема, что иллюстрированная книга, то есть мы предложили нашим читателям рассказать о их любимых книгах с картинками, скажем так. То есть каждый из них может принести свою книгу, подготовить небольшой рассказ и, собственно, всем нам этот рассказ поведать. И сегодня вот мы ожидаем гостей, которые будут нам рассказывать про любимых каких-то иллюстраторов своих, про какие-то книги, может быть, сказки, или это даже комиксы могут быть. Вот, сегодня мы решили такую тему выбрать. И мы тоже будем рассказывать, естественно, что ли.
1: А вообще деятельность клуба литературного, она в чем заключается? Это встречи лекции, встречи беседы, встречи мастер-классы, встречи, встречи, то есть на встречах приглашаются люди, спикеры, филологи, литературоведы, писатели, поэты, прозаики. Сколько уже существует клуб?
2: Вообще у нас второй сезон нашего литературного клуба, и у нас два постоянных ведущих, я, собственно, и Александр Тагильцев, это из педуниверситета, преподаватель тоже. И в основном мы вдвоем постоянные ведущие, и просто приходят там разные люди к нам на литературный клуб. Но есть еще постоянные читатели, то есть мы просто выбираем книгу, делаем анонс, что вот к такой-то дате мы читаем вот такую-то книгу, и все приходят, и мы все вместе эту книгу обсуждаем, и предварительно Александр или я готовим небольшой доклад о произведении.
1: То есть второй сезон — это уже 2 года?
2: Да, 2 года.
1: Расскажите, какая самая яркая, запоминающаяся для вас была встреча?
2: На самом деле много было запоминающихся встреч. Конечно, это были первые. Какие-то встречи мы читали «Каз Прилепина Санька». Мы читали, ну, такая была тоже дискуссионная встреча. Так, яркие были реплики и вообще как-то вот запомнилось. И вот для меня лично это роман Марины Ахмедовой «Камень, девушка, вода», который мы недавно читали. Тоже на такую там, и тема Кавказа, и религии, и вообще жизненного выбора. То есть вот тоже для меня вот эти, например, запоминающиеся встречи были самые. Обычно, как я знаю, наши читатели не особо отдыхают, все равно продолжают читать, и потом после лета какие-то о своих каких-то новых прочитанных книгах некоторые из них рассказывают. Да, а так, да, мы уходим на каникулы.
1: А возрастной ценз? Все-таки вы всем рады? Или это от 18 до 30 молодежь? Или от 18 до 50? Или вообще можно от 15 приходить, если люди любят читать и делиться своими литературными поэтическими открытиями?
2: Ну, вообще это зависит от выбранной книги, но мы рады всем. У нас и совсем маленькие читатели приходили и тоже очень интересно рассуждали о книгах, которые были вынесены на обсуждение. Ну, а верхней планки-то точно нет, поэтому мы рады абсолютно всем.
1: И встречи проходили раз в месяц?
2: Ну, в основном наши встречи проходят раз в месяц, да. Где-то месяц на чтение книг.
1: Замечательно. Что пожелаем всем участникам литературного клуба и всем потенциальным нашим гостям? Потенциальным гостям, наверное, созидание интеллектуального, душевного, духовного и здоровья. Конечно же, самое главное – это оставаться в здравии как физическом, так и телесном.
2: Да, я полностью с вами согласна. И желаю не терять вот эту вот любовь к чтению, потому что это развивает, это дает какую-то пищу духовную, душевную. И оставаться с нами, приходить, не забывать, не терять.
3: будем дальше развиваться, я маленькую завесу тайны приоткрою, мы что-то на тему азиатчины будем делать в следующем сезоне. То есть что-то мы хотим.
4: Восточного, да?
3: А?
4: Восточного хотим.
3: Да. Причем это желание искреннее, не навязанное, подкреплено основой даже некоторым материальным, да? То есть как по науке серьезных учреждениях, то есть всегда материальная основа впереди. Но насчет формата я пока не буду загадывать. Разные форматы могут быть. От киношных, от домохозяйственных вот этих всех вещей. Но что-то вот такое хотим. Этого не достает, говорю. Однозначно. А при том, что у нас город для Европы, Азии, где уж встречу организовывать, как не в пространстве фонд, да, в Екатеринбурге. Вот. Поэтому так. Литкуб у нас, я считаю, одна из самых серьезных таких площадок и сообществ даже, поэтому я всегда рад замолкать, да, на своем вступительном слове, предоставляя слово нашим ведущим. Это Александр Тагинцев, Лиза Громова. Давайте их приветствуем. И все участники. Ну все, ждите.
4: Что, все, начинаем, да, просто еще хотел спасибо всем участникам. Мы с вами в самом деле второй сезон, хорошие такой ноги эмоционально завершаем 20 заседаний. Это же не просто потому, что вот мы с Лизой и Дмитрием, да, захотели, пришли, собрались, провели. Без вас же этого ничего не было. Понятно, сразу
3: заседание. Да,
4: 20. Сколько всего мы перечитали, это уже, я хоть, ну, уже пол, уже пару пол таких серьезных получается, да, всяких толстых книжек хороших, интересных. Так что давайте, да, вот сейчас уже с хорошим настроением, перед летом начинающимся, ну, только никак начаться не может, да, ну, вот мы яркости добавим с вами сегодня.
5: Мне кажется, особо, да, не нуждающийся в представлении, как скульптор, художник, график и философ в чем-то, как его, родился в Свердловске. Естественно, и в 42-м году с немецкой немножко с биографии начну, кратко совсем. Он окончил 10 классов, понятно, что это военное время, и Свердловским комитетом по делам искусств его отправили в Ленинградскую школу для художественно одаренных детей. Но школа, естественно, находилась не в Ленинграде, она была в эмиграции, в Самарканде. Но Эрнст неизвестный, так как получилось, он и первого учебного года не закончил, он заболел грешным тифом, и когда он уже вышел из больницы, он решил, что учиться он не будет, и ушел на фронт. Получается, в 43-м году. Там он был тоже, участвовал во многих боях, входил в состав десантных войск, и даже его по ошибке признали умершим в один момент, и он был награжден посмертно, но тем не менее он оказался жив. И война, она в целом наложила такой серьезный отпечаток на личность этого художника. Фотография «Младенца», да, узнаем голову. У нас теперь тоже стоит, но это не его голова «Младенца» у нас на году стоит. Это просто, видимо, я так понимаю, омаж его творчеству. И уже после войны Эрнст неизвестный все-таки решил получать художественное образование. И в 55-м году он даже вступил в секцию скульпторов Московского отделения Союза художников СССР. И даже пока он был студентом, то есть его очень высоко оценивали, его творчество. И мы премии всякие присуждали, выставках даже тут. То есть в СССР у него, в принципе, дела в основном шли хорошо. Но вот в 62-м году он подвергается резкой критике со стороны Никиты Хрущева. Ну, не он один, думаю, тоже всем известна эта история. Но, тем не менее, он еще какое-то время продолжает жить в СССР. И тоже достаточно плодотворно. То есть он не сидит там где-то в тюрьме или там с ним что-то такое нехорошее случается. Нет, нормально, все у него хорошо. Но, тем не менее, в 76-м году он уезжает жить в США, там открывает собственную студию в Нью-Йорке. И там у него тоже все хорошо. То есть он по всему миру потом работал и участвовал и за рубежом в каких-то выставках, и при этом в СССР, там уже прямо ближе к 90-м, уже ближе к развалу СССР, он тоже и какие-то работы свои тут представлял, и книги выпускал на русском языке, и на английском языке выпускал книги. В общем, как-то вот у него все в творческом плане складывалось хорошо. При сильных кризисах он был востребован, и творил как свободный художник по всему миру. Но, тем не менее, умер он в США, и там же похоронен, потому что вторая жена, она с русскими корнями была на американке. И вот в вот несколько работ неизвестного тоже покажу, не связанные с моей темой. Просто мне показалось, что это интересно, что в Тейфе я вот не знала, что это он. Хотя вот по стилю, потом, когда я увидела, да, я поняла, это вот как бы стиль Эрнста неизвестного. Это вот «Золотое дитя», памятник. Это тоже вот детская тема его. Что, ну, и у нас в Екатеринбурге теперь голова младенца стоит. Вот, в общем, такие его, они, некоторые его работы, которые, мне кажется, наиболее такие визуально узнаваемые. Так, и теперь перейдем к теме непосредственно Эрнст Неизвестный Достоевский. Вообще, Эрнст Неизвестный, он еще сотрудничестве переписался в философии, и он даже посещал лекции в МГУ, пока учился в художественной академии, дружил с философами молодыми. Но очень мощное влияние на него оказала книга Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». То есть он очень ценил этого ученого, для него это прям, наверное, такой главный учитель во многих вещах, то есть он сам об этом неоднократно говорил. И Бахтин, если вы тоже кто-то, может, не знает, это философ, литературовед. А вот и вот эта его работа «Проблема поэтики Достоевского» очень значимая для литературведения, для философии нашей отечественной. Она была опубликована в 1963 году, и она вообще такая важная книга для мировой философии 20 века, я бы даже так сказала, она посвящена проблеме другого. Это как бы проблема, он вскрывает ее на анализе художественного метода Достоевского. И вот он вводит там вот эти все понятия, которые сейчас в отношении творчества Достоевского, все, кто изучает Достоевского, они пользуются этими понятиями. Это вот идеологическая речь, новый полифонический роман, где вот, ну, много голосов. И не один там какой-то голос, да, а вот много голосов, они все сливаются, как-то взаимодействуют. И вот эта вот полифония, идеологичность, все эти категории, Эрнст Неизвестный, он как бы впитывает в себя Бахтина. И как бы этот творческий поиск художника это только подстегивает. И для Эрнста Неизвестного вот эта вот идея множественности самостоятельных и неслиянных голосов в сознании, цитирую, это для него оказывается очень такой идеей, которая очень сильно трогает. И вот сам Эрнст Неизвестный, как говорил про Достоевского, Достоевский не близок полифоничностью своего искусства, его многоголосием и борьбой противоречий, которые соединяются в нем самом. И Неизвестный, он как бы следует за Бахтиным в этой интерпретации Достоевского, и дальше мы посмотрим, да, как это в его иллюстрациях тоже выражается к роману. Но при этом, например, Неизвестный говорил, что вот Бахтин, он как бы философ и литературовед, он как бы со стороны смотрит на Достоевского, а я тот же творец, как и Достоевский, и я могу творить вместе с Достоевским и создавать свое творчество, и быть как бы параллельно с ним вместе, то есть создавать что-то новое. Метод параллельного творчества, как он называет. И как бы Эрнст Неизвестный вырабатывает на основе там и каких-то бахтинских разработок, и своих каких-то размышлений, и определенную изобразительную символику. И эта символика, она вот выразилась в 12 композициях, которые выполнены в технике опорки. Дальше мы их все посмотрим, ну, почти все. И вот это портфолио выпускается в Италии сначала, в 1967 году. И получается такой графический цикл постепенно. И Неизвестному было важно, чтобы Бахтин увидел вот эти все его иллюстрации. Бахтин их увидел, ему передали, он уже при смерти, к сожалению, находился. Но сам Бахтин, он был под большим впечатлением и сказал, что вот этот автор, этот художник, он действительно единственный вот понял Достоевского. И как бы полностью вообще ему удалось проникнуть в сознание писателя. То есть очень высоко оценили иллюстрации Неизвестного. И...
6: Дашка, вот иллюстрация.
5: А?
6: Когда же вот иллюстрация уже?
5: Ну вот сейчас, да.
6: Когда я планировала.
5: Вот, и в 1963 году, получается, он еще выходит в Россию, в СССР, точнее, вот «Преступление и наказание» с иллюстрациями Эрнста Неизвестного, но, к сожалению, это уже, ну, такими тоже клишированными понятиями, уже конец оттепели, и, к сожалению, стали Эрнсту Неизвестному ребята чинить. Не хотели позволять сначала выпускать вот это издание, но вот там главный редактор, он отстоял все-таки выпуск книги с иллюстрациями Эрнста Неизвестного, книга вышла в свет, чему мы сейчас очень рады. Открывается этот графический цикл портретов Достоевского. Вообще сам Неизвестный, он считал, что лучший портрет Достоевского – это вот Василий Перов, вот этот, такой в классическом стиле, такой реалистичный достаточно. Но при этом сам он вот сделал такой портрет Достоевского. очевидно, что очень далекий от удовольствия. То есть тут мы видим вот такую деформацию головы, вот этот большой лоб, выпуклые черные тени, вот эта структура черепа. То есть,
3: на идола похож.
5: Да, на идола похож. И сам неизвестный говорил, что он не хотел как бы прям портрет делать Федора Михайловича, он хотел создать такой выразительный знак, который вот эти без деталей и подробностей. То есть это вот такой знак, вообще вот Достоевский как знак, вот он это взял вот так. Долго останавливаться. Также вот ко мне тоже важно, я прочитала это тоже, естественно, все, что для Эрнста неизвестного вообще очень важна вот эта символика руки. Мне кажется, это вот тоже очень интересно. То есть самоубийство Свидригайлова мы видим, рука, которая сжимает череп. Мысль возмездия тоже рука опять же сжимает этот лоб, вечно думающий, и арифметика. То есть вот это вот. Хотя вот эта вот арифметика, это как бы тоже, Эрнст неизвестный сам прокомментировал вообще все свои иллюстрации, что очень удобно. То есть вот эта рука идеи Раскольников, как мы помним, да, там, что вот есть люди, которые более достойны жить, а есть люди, которые менее достойны жить. Есть люди, которые предназначены для великого, и есть все остальные. Вот как бы вот эта рука, она сжимают как видно головы младенца и всех остальных людей, то есть ну, потому что они предполагают, видимо, ничего не значат. Здесь, допустим, вот эта вот голова, вот ее не сжимают, потому что эта голова, видимо, более для этого мира оказывается значимой и вообще не только. И сам Раскольников тоже говорил, что такое арифметика, ну, почему называют арифметика тоже, потому что арифметика это то, что движет революциями, убийствами, великими кровавыми реформами. Все начинается с подсчета. Так, он говорил, что комментирует изображение. А как он изображает Раскольникова, мне тоже вот это кажется достаточно интересным. Вообще сам Эрнст неизвестный, он говорил, что вот существуют три маски, скажем, лицо, человек может брать в трех разных видах. Лицо непосредственно, лик и личина. И как раз-таки он обыгрывает, изображая Раскольникова. Если вот первая иллюстрация, это вот такая начальная, просто Раскольников, просто лицо Раскольникова. Да, вот в мире молодой человек, там волосы. Ну, как Достоевский его описывает, в принципе, бородка такая небольшая, просто вот обычное лицо, то вот. А потом он уже, когда Раскольников совершает убийство, он дает вот такую иллюстрацию, которую называют личина Раскольникова. Тут мы видим, что уже такое расколотое лицо, то есть это уже какая-то маска такая уродливая, ужасная, и человек, его лицо превращается в личину. То есть
4: гротескно деформированное.
5: Что-то такое неприятное, ужасное, потому что вот...
4: А, кстати, а вот лицо Раскольникова, заметьте, все-таки черты достаточно утонченные.
5: Да.
4: Вот они, с одной стороны, обычное лицо, но...
5: Ну, мне кажется, Достоевский же так вот и описывает его. Мне кажется, тоже попадание абсолютно вот в образ.
3: Интересно, что вначале, да, та же Раса, как бы, очень мало знаем, что о нем, и да, содержание еще нет.
5: Вот Соня тоже мне нравится, как изображается. Соня и Мирочанин, там она еще какую-то иллюстрацию, вот тут две такие, мне кажется, очень интересные. Первая Соня, это вот тут два лица на самом деле. Одна часть Сони, то есть он пытался изобразить, мне кажется, вообще пытался изобразить такую двойственность природы Сони, что вот одна ее часть, она стремится к Богу, она такая тоже чистая, возвышенная, а другая ее часть внизу, ведь это тоже, да, изображение лица, вот это ее вот эта жизнь, которая она вынуждена жить, существовать среди людей, да, заниматься проституцией, то есть такое более стертая, темная часть, и вот, которая как раз-таки обращена вниз. А вот более светлая часть Сони, ее душа, она все-таки устремлена вверх к Богу. А вот Вера отчаяния тоже, мне кажется, такой чистый облик. Тоже такая, просто классическая Сони, ее обычно, мне кажется, вот многие художники, не знаю, вслед из Эрнстом неизвестным, либо уже сами изображают. Ну, Достоевского, в принципе, она тоже описана как такая большеглазая, голубоглазая, такая светлая девушка. Вот, ну, а Раскольников, как всегда, ужасен. И еще вот несколько, мне кажется, тоже важных образов, которые пытался идей образов, я бы так сказала, с неизвестным воплотить в иллюстрации к роману. Это, допустим, «Между крестом и топором», он, вот у него идея двойничества, у него несколько иллюстраций, по посвящено этому. Там вот у него есть Раскольников, Свидригайлов, и вот, например, «Люди крестом и топором». То есть тут, но тут даже скорее идея двойничества в голове одного человека. Не просто два разных человека, которые как двойники у Достоевского, да, выступают. У него в романах же все время там двойники существуют. А, ну, сам двойник. Произведения. А тут вот именно, что вот одна часть уже такая светлая, с крестом, а другая с топором, то есть та, которая совершает убийство. То есть вот опять же двойственность природы человека, вот эта вот цитата уже из другого романа, здесь «Дьявол с Богом борется, а поле битым сердца людей». Мне кажется, это тоже вот, ну, Достоевского вот можно, в принципе, иллюстрировать не только, мне кажется, преступление и наказание, вот в чем весь этот повесить уже иллюстрацию, она, в принципе, подойдет по творчеству Достоевского как что-то общее. А убийство, здесь вот этот вот символ черного солнца, который тоже важен, мне кажется, ну и для Достоевского вообще символика, но, мне кажется, это неизвестно еще лучше, как бы понимал этот символ, потому что все-таки он жил уже после того, как да, власти в Германии пришли нацисты, и этот символ стал еще более трансформированным, более большим количеством людей уже стало известно.
6: А он комментировал его как-то?
5: А, так, сейчас вот у меня, по-моему, да, выписано, то есть у него, ну вообще символика черного солнца, это же довольно древний символ, это вообще с язычества идет. И как бы, но с другой стороны, как бы это как демоническое начало. Раскольникова, по-моему, вот у него что-то такое было, символ сатаны, тьмы, хаоса. Mm-hmm. То есть вот эта вот идея того, что Раскольникова черт под руку толкал, то вот цитата, во время совершения убийства. Значит, я вот у него такого не нашла, там прямой цитат, но, возможно, он, кстати, это как-то и комментировал, но у него черное солнце, это я одну из иллюстраций сделала, у него несколько иллюстраций, где вот эта символика черного солнца присутствует. Вот, это интересно, потому что вот эти все идеи, ну, и Достоевский, он, конечно, вряд ли еще понимал, что когда-то к власти в Германии придут нацисты, но на самом деле все вот эти вот предпосылки, идеи, конечно, они были уже, ну, как бы, начинали формироваться, что там, условно, линии противостояния существовать, вот, как бы, черное солнце. Тут оно есть еще, вот интересно, мне кажется, что черное солнце... Ну, вообще, немецкий философ, например, Ницше, он же тоже очень любил Достоевского, а вся вот эта философия тоже сверхчеловека, нацизма, ну, в общем, мне кажется, тут все очень так завязано.
6: А что, кстати, в постмодернистской теме, то, что Бахтина же Кристева любила, а у нее прям отдельная книга есть «Черное солнце».
5: Ну, и вот открытый финал, вот, честно говоря, не знаю, вот я поместила эту иллюстрацию, я не нашла комментариев, я как бы не понимаю, вот, наверное, каждый сам для себя. Что тут как бы в этом открытом финале, наверное, тоже какой-то дневник.
4: Как пропасть какая-то, опять же, может
5: быть. Но опять же, ведь у самого Достоевского тоже не совсем ясно. Вот там, конечно, Раскольников, он там читает молитву, там сонет с ним на каторге, но опять же, не совсем ясно, что будет в дальнейшем на самом деле.
4: Да, а уже только в начале пути изменения своего.
5: Мы не можем тоже полноценно. Ну вот, и мне кажется, этот музей я решила поместить, если кто не был, как бы рекомендую посещение, очень такой небольшой, но интересный, и там тоже можно очень много интересного узнать про Эрнста неизвестного.
6: А у Фернина предыдущий сайт? Заметь, да, у него где-то трехмерный, где-то двумерный, то есть он комбинирует. Трехмерный для него, как для скульптора, ну, прямо его стиль, он традиционный, а двумерные, наоборот, очень простые, прям совсем примитив, как будто.
4: Смотреть среднее. Знаете имя этого художника Серебряного века? У него целый ряд портретов, Лука, Ахматова, он был в туристском стиле. Но тут чувствуется несколько, да, вот это штрихи Азенкова, да. Вот, что он, конечно же, тоже школу определенную проходил в графике.
5: Да, да. Согласна. И
4: вообще,
5: по-моему, мне хотелось пока завершить тем, что вот Эрнст неизвестный, мне кажется, он такой прям очень такой сильный именно художник, творец вот этой эпохи 60-х и дальнейших, потому что он потом, естественно, творил очень долго, но мне кажется, вот это вот его формирование, как творца именно, вот то, что в 60-х так формировался, мне кажется, очень сильно его повлияло, вот эта гуманистичность его стиля. Вот эта тематика, которую он затрагивает, мне кажется, что ему вот действительно удалось справиться, как бы, нельзя не согласиться с Бахтином, что вот он действительно смог почувствовать Достоевского как, видимо, как творец, и мне кажется, это действительно очень достойный пример иллюстрации, именно которая тоже говорит и какие-то, может быть, даже смыслы не только раскрывает, да, но какие-то добавляет смыслы. То есть это действительно такое сотворчество, параллельное творчество вместе с Достоевским получилось у Эрнста Неизвестного. Мне кажется, это очень ценно, что тут не просто, да, вот сейчас есть же такие, ну, просто вот проиллюстрировать книгу, а это именно вот действительно полноценная творческая работа, которая действительно достойна входить в коллекцию этого искусства, скажем так.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о встрече литературного клуба в пространстве «Фонд». Подробнее о мероприятиях пространства «Фонд» можно узнать в социальной сети. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.
7: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
8: Здравствуйте, продолжаем наше путешествие по России. Вот мы и в Угличе. Сюда едут, чтобы прикоснуться к истории. Здесь сохранились 500-летние монастыри, древние гражданские постройки. Углич – один из древнейших российских городов. Основан в 937 году и входит в Золотое кольцо России. Многим из нас этот топоним знаком еще с уроков истории России. Именно в Угличе произошло печально известное событие. В Угличском Кремле погиб царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного, последний представитель династии Рюриковичей. Это событие стало прологом смутного времени, эпохи самозванцев, интервентов и разорения. Сегодня на месте гибели царевича стоит церковь Дмитрия на крови. Не так давно всемирно известная газета «Daily Telegraph» внесла ее в список самых красивых храмов мира. В этом вы можете убедиться сами с борта теплохода. Церковь Дмитрия хорошо видна с воды. Она ярко-красного цвета с синими куполами. Внутри храма можно увидеть угличский ссыльный колокол, звон которого возвестил начало смуты на Руси, раку и насилы. В них в 1606 году перенесли мощи царевича Дмитрия из Углича в Москву. Церковь Дмитрия на крови – это часть местного Кремля. Когда-то его окружали земляные валы и деревянные стены. Однако вражеских нападений укрепления не выдерживали, поэтому их регулярно отстраивали заново. Последний раз крепость восстановили во второй половине 17 века. Но уже через сотню лет необходимость в деревянных конструкциях пропала, и их разобрали. В архитектурный ансамбль Кремля входят палаты углических князей и здание бывшей городской думы, где размещена экспозиция старинного быта. Как говорят сотрудники музея, небольшая по размерам, но насыщенная по содержанию. В Кремле находится и главный действующий храм Углича – Спасо-Преображенский собор. Внутри немного мрачный, но величественный. Уникальность этого храма в том, что свод высотой в 17 метров не поддерживают опорные столбы. Внутри собора сохранились фрески с сюжетами из Нового Завета. Их выполнили ярославские мастера, но по стилистике изображения очень напоминают работы художников эпохи Возрождения. Вообще, Углич – один из важных центров паломничества в нашей стране. Земля угличская богата на святые места и христианские реликвии. Среди них Богоявленский женский монастырь, основанный 700 лет назад, который дошел до наших дней в виде нескольких храмов и келейных корпусов. Богоявленский собор построен под руководством Константина Тона, создателя храма Христа Спасителя в Москве. Это самая крупная церковь в Угличе. Она отличается строгим, даже скромным силуэтом. Ее гордость – гигантские главы и большие полукруги сводов, в которых вставлены расписные металлические листы. Самым старым каменным храмом монастырского комплекса была Смоленская церковь 1700 года постройки. Сегодня она активно реконструируется. Главные святыни Богоявленского монастыря – чудотворные иконы. Федоровская икона Божьей Матери, икона с частицей мощей святого благоверного князя Романа Угличского, икона Божьей Матери «Недремлющее око». В наивысшей точке города находится православный Алексеевский монастырь на месте древнего языческого святилища. Основал инок Адриан в 1371 году. В те времена деревянные стены обители защищали подходы к Угличу с Ярославской стороны. Монастырь пережил не одну осаду. В начале 17 века был уничтожен поляками. Через несколько лет его восстановили в камне как памятник погибшим угличанам в ходе польско-литовской интервенции. В 1628 году здесь построили православную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Архитектурное решение было редким для России. Над кирпичным корпусом храма возвели три шатра, каждый из которых был увенчан небольшим куполом. В России трехшатровых церквей всего две. Ежегодно сюда, в Алексеевский монастырь, приезжают сотни паломников, чтобы поклониться святыням храмов. Среди них образ Николая Чудотворца и известнейшая икона Углича – вратарница Угличская или свеча неугасимая. Прославление иконы началось со случая исцеления тяжкобольного купца, приехавшего в Алексеевский монастырь из Петербурга. По словам купца, Божья Матерь явилась ему во сне и повелела ехать в Углич, отыскать ее икону, от которой он получит исцеление. Город славится и необычными музеями. Один из них – музей тюремного искусства. Несмотря на мрачноватое название, музей очень интересный. Экспонатами являются художественные предметы, которые сделали заключенные. Здесь можно увидеть поделки из хлеба, рисованные карты, деревянные нарды и шахматы, картины на простынях, иконы, самогонные аппараты, машинки для татуировок. Самое интересное – это рассказ смотрительницы музея, которая ловко вставляет в речь словечки тюремного жаргона и знает историю каждого экспоната. Чтобы перевести дух от тюремных впечатлений, можно сходить в музей народной игрушки. Экспонаты сделаны из дерева, глины, плодов деревьев, гипса, текстиля, талька и даже навоза. Это частный музей. Здесь собраны игрушки из 30 стран мира, в том числе Японии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Бирмы, Индии, стран СНГ. В музее проводят интересные мастер-классы, на которых можно слепить из глины свистульку-перевертыш, сшить куклу-желанницу, совенка или другую мягкую игрушку. На этом фантазия местных жителей не заканчивается. В Угличе также работает музей кукол Ольги Павлычевой, музей велосипедов, музей стекла и даже музей мифов и суеверий русского народа. Здесь можно увидеть упырей, вурдалаков, моровых кикимор, ведьм и других нечистей, в которых так любил верить русский народ. Также в музейном пространстве представлены предметы, использовавшиеся для проведения защитных ритуалов, разные виды талисманов и оберегов. Отдельного внимания заслуживает и музей «Библиотека русской водки» в честь водочного магната Петра Смирнова, который начинал свое дело в этом городе. Коллекция небольшого музея демонстрирует образцы бутылок, посуду, наклейки, самогонные аппараты и первые варианты оборудования для розлива спиртных напитков в тару. В завершении хочется сказать, что этот город буквально дышит историей. Здесь разворачивались события, о которых мы знаем из школьных учебников, а вокруг витает дух прошлого. Природные красоты и обилие храмов и монастырей настраивают на созерцание. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
7: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 16. «Речи Господь, Господеве моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя, подножие ног Твоих, жезл силы постреди Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается, Ты и Иерей вовек почину Мелхиседекову, Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вере и дела Господня, изыскана во всех волях Его. Исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес Своих, милостив и щедр Господь. Пищу даде боящимся Его, помянет век завет Свой. Крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинны и суд, верны вся заповеди Его, утвержденный век века, сотворенный воистине и правоте, избавление посла людям Своим, заповедав век завет Свой. Свято и страшно имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедр и праведен, благ муж щедря и дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце Его уповати на Господа, утвердися сердце Его, не убоится, донде же возрит на враги Своя. Расточи даде убогим, правда Его пребывает во век века, рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне, будьте имя Господне благословенно отныне и до века.
от восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господи, над небесы славы Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живые и на смиренные презирай, на небеси и на земли, воздвизая от земли нища и от гноища возвышая у Бога, посадите Его с князя, с князя людей своих, вселяя неплодов в дом, матерь очадих веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его, море виде и побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко овни, и холми яко агнцы овчие, чтоте есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордан, яко возвратился еси вспять, горы яко взыгравшися яко овни, и холми, яко агнцы овчие, от лица Господне подвижися земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земли, вся елико восхоте сотвори. Идоли из их серебро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защитителем есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защитителем есть. Боящиеся Господа уповаша на Господа, помощник и защитителем есть. Господь помянув ны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими. Да приложит Господь на вы и на сыны ваша. Благословение вы, Господи, ве сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ве, землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милости в Господе праведен, и Бог наш милует, храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя, обратися, душе моя, в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения, благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи во всех, я же воздадеми, чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворях дому Господне, посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господне пребывает вовек. Исповедайтеся Господи ве яко благо, яко век милость Его. Да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет оба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его.
Берегут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милости Его. О скорби призвав Господа, и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князи. Все языцы обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огонь в тернии, и именем Господним противлялся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое Господь, и бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных. Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуй наказами Господи, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед вня исповемся Господи ви. Все врата Господня праведнее внидут вня. Исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень его же не брегоша зиждущие, сей бысь во главу угла, от Господа бы сей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господь, и явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых. Бог мой еси ты, и исповемся тебе, Бог мой еси ты, и вознесу тебя. Исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, Вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом и делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй верию Твою милость на мир Твой, и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенно и прославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыри, прозвучало 16-е акафизма, который читал диакон Сергий Нежбард. Наш эфир продолжается.

зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах. Так и бывает порой, кто-то находит, а кто-то теряет. Напоминает ковчег этот последний вагон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах

Кто-то в молитвах меня поминает. Медленно падает снег на опустевший перрон. Медленно падает снег, тают снежинки в горячих ладонях. Светится нить реклам в дальние страны маня. Верю, молитвы твои душу согреют.

Вечер зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у икон лампада мерцает, чтоб не увидел никто горькие слезы в глазах.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и не трудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу